0: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Севастополь временно остался без энергоснабжения из-за атаки на город. На объектах введен особый режим. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть свет. Об этом в своем канале в Максе сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Он уточнил, что все экстренные службы находятся в полной готовности.
0: О политике.
1: Уран для АЭС, который Лондон планирует передать Киеву в рамках британско-украинской сделки, должен быть поставлен под гарантии Международного агентства по атомной энергии, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее в канцелярии уходящего британского премьер-министра Кира Стармера заявили, что компанию по обогащению урана при поддержке государства будет поставлять украинской фирме «Энергоатом» обогащенный уран для обеспечения работы АЭС на протяжении 2 лет. Его общая стоимость составит 280 миллионов долларов. В августе 2023 года Великобритания уже заключала сделку с Украиной, касавшуюся закупки ядерного топлива на 245 миллионов долларов. Специалисты заявляли о рисках создания Киевом так называемой «грязной бомбы». Позже пресс-бюро службы внешней разведки Российской Федерации сообщало, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие.
0: О нововведениях.
1: Российские ведомства изучают вопрос эксплуатации праворульных автомобилей, сообщает Минтранс. Полученные данные позволят сформировать соответствующее предложение, пояснили в министерстве. В мае правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036 года. Несколько ведомств должны, в частности, оценить риски участия в дорожном движении автомобилей с правым расположением руля. До 2028 года Минтранс, МВД, Минпромторг должны доложить о результатах.
0: О животных.
1: Владелец сбежавшего в Техасе жирафа предлагает вознаграждение в размере 5000 долларов за информацию, которая поможет найти животное, сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти. Полторы недели назад самка жирафа по кличке Грейси пропала с ранчо к северо-западу от Сан-Антонио. По словам управляющего ранчо, последний раз ее видели на склоне холма, куда другие животные обычно не заходили. Предполагается, что самка жирафа нашла дорогу к неогороженной территории и покинула ранчо. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек, китайский юань 10 рублей 99 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что элиты в Европе не скрывают, что готовятся к войне с Россией. В Минцифры разрабатывают третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Евотур назвали стоимость туров в популярные у россиян страны в июле. Эти темы в ближайшее время рассмотрим подробнее. Ну что ж, начнем с того, что глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что европейские элиты настроены на реванш и победу над Россией. Лондон и Париж, по его словам, создают Европейский союз из русофобов. На прекращение огня на Украине нужно лишь Европе для перевооружения ВСУ и развертывания коалиции желающих. Лавров также обвинил Европу в поощрении ударов по российской территории и назвал Брюссель, Париж, Берлин и Лондон главной угрозой миру и сравнил их с нацистской Германией. Кроме того, он упомянул о планах Нидерландов создать лагеря для российских военнопленных. Давайте обсудим эту новость. У нас на связи политолог Данил Гуреев. Данил, я вас приветствую. Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Ну, мы видим, что вот вокабулярное противостояние усиливается и напоминает эскалацию. С той и с другой стороны звучат довольно резкие заявления, и уже даже есть какие-то пунктирные планы. Многие говорят, что там 29-30 год – это время противостояния на европейском континенте всей Европы с Россией. Правда, непонятно, кто на кого нападет, вот, но мне кажется, этим будут управлять

0: же подконтрольные средства массовой информации, европейские и американские. Как вы вообще видите эту ситуацию и что, на ваш взгляд, происходит сейчас?
1: Ну, давайте начнем с того, что у нас с вами в истории уже были аналогичные прецеденты. После окончания Второй мировой войны западные страны, уже новосозданный блок НАТО, только-только создался, уже замышлял о довольно большом количестве планов ведения войны против Российской Федерации. У них была довольно такая знаковый план по названием «Немыслимая», когда действительно планировалось вести активные боевые действия. И эти планы все закончились в 1949 году, когда Советский Союз испытал ядерное вооружение. Сейчас, видимо, европейские политики либо не знают ужас какой, либо начинают забывать о том факте, что Россия не просто ядерная держава, а крупнейшая ядерная держава на планете. И это на самом деле довольно удручает, потому что они этого не боятся. Хотя, знаете, тут довольно спорно, может быть, и боятся. Только вопрос заключается в том, что это будет не на их совести. К тому моменту нынешние европейские лидеры уже давно-давно покинули свои посты.
0: Тут вот какой момент. Может быть, они действительно не боятся по одной простой причине. Ядерных испытаний давно не было. В хорошем видеокачестве последствий ядерного взрыва нет. Есть свидетельства памяти о Хиросиме и Нагасаки, которые довольно сильно стираются и всерьез, по-моему, уже никем не воспринимаются. Особенно я задумался на эту тему, увидев диалог Трампа с главой Японии, когда Трамп сказал, что вы же нас про Перл-Харбор не предупреждали, да, о чем мы вас должны были про Хиросиму предупреждать, или что-то в этом роде. То есть все это скатилось в какой-то уровень мема, и такое ощущение, что ужас от ядерной войны и ядерных ударов помнят только в Хиросиме, и то только за счет названия улиц и других географических точек, где в каждом названии есть слово «мир» именно поэтому, и там это чтут, потому что память поколений там достаточно сильна. Больше в Японии я нигде этого не видел, только в Хиросиме. А вот не кажется ли вам, что для того, чтобы мир немножко выпрямил спину, содрогнулся и подумал, что он идет куда-то не туда, нужен еще один ядерный взрыв, который в 4К или 8К хорошо снимут, покажут, к сожалению, и это будет ужасно, конечно, с одной стороны, но приведет в трезвый ум, в том числе и сильных мира сего.
1: Я полностью с вами согласен. Вот под каждым вашим словом подписываюсь. Необходимо действительно сейчас... Ну, во-первых, Российская Федерация уже сняла определенный мораторий на этот вопрос. И я думаю, что в ближайшем будущем у нас будет испытание ядерного вооружения. Ну и тут тоже в контексте ядерного вооружения стоит сказать, что сама-то атомная бомба, ну что это такое? Это просто там кусок железа и сопутствующих материалов внутри находящихся, которые валяются при где-то на складе. Ядерное вооружение, самое главное, это способ доставки ядерного вооружения. И вот у Российской Федерации все это есть. И мы сами видим одну очень такую неприятную тенденцию. У нас там есть орешник, который, в принципе, готов и может буквально стереть любой европейский город с лица земли. Мы показываем, что, ребята, вот у нас есть средства доставки, что, в общем-то, вот ядерный орешник может быть оснащен ядерным оружием. Но европейцы все равно, как бы, ну, орешник, орешник и что. Поэтому, да, тут действительно нужно проводить атомное ядерное испытание орешника. Причем также, да, вот чтобы это было с красивой картинкой. У нас он полигон на новой земле никуда не делся, и вот ради бога там нужно провести испытания и все продемонстрировать. Кстати, Советский Союз это делал крайне профессионально. В конце концов, испытание «Царь-бомбы» тогда очень серьезно отрезвило европейских и американских политиков.
0: Ух, там три раза взрывная волна землю обогнула, да?
1: Как-то. Да, да.
0: И все это было зарегистрировано. Да, может быть, и это поможет. Может быть, и без человеческих жертв обойдется. Но вот еще один важный момент, на который я лично обратил внимание, про реваншизм, да, который в словах Лаврова прозвучал. Я просто думаю, а реванш за что? Мы же во Второй мировой войне воевали на одной стороне против Германии, Италии и Японии той же самой, да? Вместе вроде бы победили, там встреча на Эльбе была, там братались, обнимались. А чего началось-то? Реванш-то за что? За то, что мы половину Германии сделали социалистической, назвали ее ГДР, поделили Берлин пополам? Я не понимаю, может быть, вы объясните?
1: Ну, давайте начнем с того, что вклад в победу во Второй мировой войне, мы не говорим Великой Отечественной, мы говорим Вторая мировая война.
0: Именно так.
1: Это очень лежит на плечах Советского Союза. потому что союзники, конечно, действительно тоже помогли и сыграли какую-то роль. Та же самая выставка в Италии, выставка во Франции,
0: в Африке.
1: Та же самая война в Японии на Дальнем Востоке. Но все это все меркнет по сравнению с тем вкладом, который был у Советского Союза. Это раз. Второе, это Наполеон. Тут про него тоже, кстати, забывать не стоит. Кто, в общем-то, Наполеона сверг, кто перед Наполеоном прогнулся. И европейцы все это помнят. Они отлично помнят и понимают, что Российская Федерация, Россия, там, Советский Союз, Российская империя всегда были той державой, которая не прогибается под общие позиции Европейского Союза. И вообще европейцев, ну, вот таких западных лидеров, которые объединяли Европу под разными флагами. И в этом вопросе у них действительно есть, что называется модным словом, ресентимент. То есть не любовь и определенно даже зависть к нам в вопросах такого цивилизационного развития. И, ну, давайте уж откровенно скажем, что какой бы в России ни был политический режим, кто бы ни находился в России у власти, они просто не любят Россию. И это мы, к сожалению, должны с вами понять как факт, что никогда, вот тоже, что нам принесло СВО, понимание этого, что исторически, ну вот мы, к сожалению, хотели бы войти в европейскую семью, но нас не хотят туда брать. И исправить это мы, к сожалению, никак не можем.
0: Значит, не будем. Значит, будем решать какими-то другими способами. Наверняка они есть. Данил Гуреев, политолог, был с нами на прямой связи. Я благодарю вас. Сейчас мы перейдем к еще одной теме нашего эфира. Минцифры разрабатывают третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. В рамках пакета в России могут ужесточить продажи и регистрацию некоторых видов сим-карт. Чего россиянам в связи с этим ждать? Подробнее расскажет в своем сюжете Егор Волгин.
2: В России хотят ужесточить регулирование сим-карт. В частности, речь идет о M2M-сим-картах, которые используются для передачи данных между устройствами, стоят в датчиках, банкоматах, автомобилях и других устройствах, а также eSIM. Меры по контролю могут войти в третий пакет мер по противодействию мошенников. Что касается M2M-карт, то их хотят выделить в отдельную категорию, ввести дополнительную идентификацию для их пользователей, а также исключить возможность передачи голосовой информации и СМС с таких карт. Сейчас продажа и регистрация такой сим-карты происходит на юридическое лицо, и у него может быть несколько тысяч таких карт. На сегодняшний день M2M-карты занимают 20% от общего числа сим-карт в России. И нередки ситуации, когда предназначенные для технических устройств симки попадают в руки к мошенникам или используются для рассылки спама. Эксперты по-разному относятся к вопросу регулирования таких карт. С одной стороны, они действительно могут использоваться не по прямому назначению. Однако ужесточать их оборот нужно с оглядкой на добросовестных пользователей, чтобы не осложнить им жизнь, заявил радио «Комсомольская правда», генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков.
3: Эти сим-карты, они не предназначены для голосовой связи. И в тех тарифах, которые присутствуют у операторов, там исключительно мобильная передача данных и, возможно, СМС. С одной стороны, конечно же, ужесточение может помочь с точки зрения использования каких-то мошеннических схем, потому что действительно нет какого-то явного прикрепления. С другой стороны, надо просто сделать так, чтобы это не сильно напрягло работающих компаний на рынке, которые используют те 10-миллионные единицы сим-карт для нужд компаний или каких-то потребительских предметов, вещей, которые используются там в доме.
2: Что же касается eSIM, то их хотят попросту запретить регистрировать из-за границы. На сегодняшний день такие сим-карты – удобный инструмент во время путешествий. Если человек попадает на длительное время в страну, где местные мобильные операторы не могут предоставить ему свои услуги, то eSIM становится чуть ли не спасением для путешественника и позволяет поддерживать связь с друзьями и близкими. Однако не стоит забывать, что для оформления таких сим-карт не всегда нужны документы, а значит, определенную долю риска они также представляют, подчеркнул Денис Кусков.
3: Если это иностранная eSIM, то, как правило, она оформляется даже без документов. Она действительно удобна, с ней можно ездить в тот же Китай, где нельзя пользоваться местной сим-картой полноценно. Можно ездить по Европе, можно как бы ездить где угодно, причем достаточно небольшие деньги. Но, с другой стороны, конечно же, ее можно использовать и в Российской Федерации для различных целей, как честных, так и нечестных. С одной стороны, я не могу сказать, что какой-то будет шквал спама использования eSIM. С другой стороны, как бы, ну, это лазейка, которую недобросовестные люди могут использовать.
2: Вместе с этим Минцифры пока не подтвердило, что указанные меры включены в состав третьего пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. В настоящий момент он находится на стадии обсуждения и будет представлен в ближайшее время. Поэтому о каких-либо деталях пока говорить рано. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
0: В Обсерватор назвали стоимость туров в популярные у россиян страны в июле. Вот на эту тему и пообщаемся через пару минут.
4: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
0: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. И следующая новость о том, что «Мотор» назвала стоимость туров в популярные у россиян страны в июле. Напомню, мы сейчас с вами в июне находимся. И вот, согласно данным Ассоциации туроператоров России, стоимость отдыха в Турции, ну или, скажем, в Египте, в июле уже начинается от 130-140 тысяч рублей на двоих на 10 ночей с прямым перелетом из Москвы. При этом в Китай на остров Хайнань можно отправиться по сопоставимой цене от 140-150 тысяч рублей. Ну и если внимательно посмотреть, то мы видим, что, например, в Индонезии отдых начинается от суммы в 300-310 тысяч рублей на двоих, но, правда, с завтраками. Сейшелы там тоже 300 тысяч, Мальдивы даже чуть меньше, 260-270 тысяч, Тунис, если брать, то там 245-255 тысяч рублей. По системе все включено. Есть и другие данные, но я предлагаю из первых уст или рук, правильнее сказать, будет всю эту информацию получить. У нас президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате Российской Федерации Сергей Голов на прямой связи. Сергей Валерьевич, приветствую вас, здравствуйте.
5: Да, добрый день.
0: Сергей Валерьевич, давайте начнем со внутреннего туризма все-таки, да, потому что мы патриоты. Что сейчас Сочи, Крым, какие еще направления для тех, кто не хочет отдавать деньги иностранным представительствам?
5: Знаете, к сожалению, сейчас на данный момент не такой большой выбор, поскольку как бы и эти направления, которые вы перечислили, испытывают определенного рода трудности в связи с ситуацией, которая нас окружает. Мы все прекрасно понимаем, что есть нюансы, но вот, к сожалению, вчерашняя новость о том, что в Крыму отменяют смены в пионерских, ну, пионерских по оговорке, в лагерях «Артек Орленок», вот, когда я был там, он был пионерский просто. Вот. И есть проблемы. То есть в шоке родители, да, то есть, как бы, поскольку уже были запланированы отдых детей, у родителей нет отпусков, ну, то есть нужно весь какие-то искать замены. Под угрозой отдых в Краснодарском крае, на Азовском море в связи с всевозможными опасностями. А вот Сочи, ну, то, что вы перечисляли сейчас в начале нашего эфира, цены, это минимальная цена для Сочи.
0: Минимальная, в смысле, вот только туда долететь и найти себе какую-нибудь крышу над головой.
5: Крышу над головой, да, поскольку как бы объектов размещения всегда не хватало, да. Да. Те курорты, которые на слуху, они дорого. Вот. Частный сектор поднимает цены каждые 2 часа. То есть, ну, это бред просто. Тут непонятно, что происходит.
0: На своих же наживаются же, получается, да?
5: Понимаете, нет регулятора. У Министерства экономического развития сейчас достаточно много вопросов, связанных с ситуацией в стране. Да, им... Я не могу произносить эти слова в эфире, но получается, что так им не до туризма. То есть, как бы есть там ответственные люди, которые должны за это отвечать. Вот когда был Ростуризм, целые отделы работали на этом направлении. Сейчас, к сожалению, мы брошены. Но это лично мое мнение, поэтому как бы.
0: Сергей Валерьевич,
5: нет регулятора, перед кем отчитываться, кто
0: контролирует. Но не морем единым же, да? Ну, наверняка же у речки тоже можно неплохо отдохнуть. Или мы вот за последние там 20-25 лет настолько уже привыкли и впитали с молоком матери, или, я не знаю, там с какими-то соками или с какими-то коктейлями, что вот обязательно российский человек, это уровень дохода, как в советское время, там, не знаю, там хрустальная ваза, румынская стенка, не знаю. Да, что, автомобиль «Волга».
5: Югославская стенка.
0: Югославская стенка, румынская обувь, да. Я просто маленький был, 80-е. Мне тут просто воспоминания навевает. Это вот что такое?
5: Да, на самом деле просто как бы у нас уже на генном уровне заложено то, что у тебя двое и больше детей, нужно стараться вовсю, да, летом свозить их на море. Ну, я, естественно, поддерживаю это, в этом ничего плохого нету, то, что как бы вот родители стараются свозить детей на море, понимаете, по одной простой причине, что, ну, все хотят сделать приятное детям, чтобы йодом подышать, море покупаться. Ведь у нас отдых – это не только путешествие, это еще коллекция эмоций. Эмоции, фотографии. То есть мы должны это делать. Ну, как родители, я имею в виду. Да? А у нас сейчас получается, смотрите, в Анапе что происходит. Да? Ну, вот эти нефтяные пятна появляются везде. Ну, то есть, как бы об этом хоть и мало кто говорит, но от местных есть такое, как бы, ну, не мнение, а факты такие, будем так говорить. Здесь вопрос не в том, чтобы отвезти только детей на море. Здесь вопрос еще в ценодоступности. В Турции большая инфляция. Это лидер, фаворит по отдыху с детьми. Вот. Но можно что-то подобрать. Вот в начале июня, с 1 по 20 июня, там всегда есть провал цен, да, и можно было что-то подобрать и уехать в это время. Но у взрослых детей и у родителей, которые дети заканчивают школу, сейчас в это время экзамены, то есть как бы палка о двух концах. В июле, ну вот сейчас правительство Турции тоже в том числе и общественные организации пытаются что-то сделать для того, чтобы как-то отрегулировать ценообразование, чтобы не потерять русского туриста.
0: А вот на даче разве эмоции детям нельзя подарить? Пусть даже это чужая
5: можно,
0: дача.
5: Можно и нужно. И как бы вот мои внуки первый свой отпуск получают на даче, поскольку как бы мы тоже стараемся, вот буквально там полчаса назад были накормлены клубникой, выращенной своими руками.
0: Прекрасно.
5: И был эффект вау. Правда, второй год подряд наливаем бассейн, но в нем никто не купается, потому что вода не успевает согреться. Вот это вот проблема.
0: Кипятильник. Так не забудьте вытащить.
5: Ну, понимаете, как бы электричество дорого, поскольку как бы водонагреватель. Но суть не в этом. Есть, всегда есть возможность, как бы это парадоксально не звучало из моих уст, я бы, наверное, все-таки, вот как сам дедушка дважды, родитель дважды, советовал бы все-таки, наверное, задуматься и осмотреться.
0: Спасибо. Это вот очень важное замечание. Сергей Валерьевич, благодарю вас. Сергей Голов был с нами на прямой связи, туристические направления с ним обсудили. А дальше сюжет от Юрия Кораблева, который про российские банки и ставку ЦБ поговорит.
6: Российские банки не снижают ставки по рыночной ипотеке вслед за снижением ключевой ставки Банка России. Пока следят за рыночной конъюнктурой. Это выяснили аналитики, опросив кредитные организации. Банк России по итогам заседания Совета директоров 19 июня снизил ключевую ставку до 14,25% годовых, девятый раз подряд. Зампред правления банка Дом РФ Алексей Косяков заявил, что текущие ставки уже учитывают снижение ключевой ставки. И даже больше. Директор департамента розничных продуктов Абсолютбанка Виталий Костюкевич сообщил, что ставки сейчас находятся в рынке, и необходимости в их корректировке нет. И ключевая ставка – важный индикатор, но не единственный. Два крупнейших в России банка – Сбер и ВТБ – пока не сообщали об изменении ставок по жилищным кредитам. Учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в разговоре с радио «Комсомольская правда» подтвердил нежелание банков снижать ставки. При этом он напомнил, что финансовые организации сейчас подходят индивидуально каждому клиенту.
7: Ставка не стала сильно ниже. Банки пока что оставили плюс-минус рыночную ипотеку на том уровне, которая была. То есть сейчас ощутимых изменений в том, чтобы получить там более выгодные условия, мы точно не увидим. Но также хочу напомнить, что в целом рыночную ипотеку каждый заемщик и условия по ней получает индивидуально. И это зависит от кредитной истории, от дохода и от подтверждения первого взноса. Ну и, соответственно, от размера первого взноса. Соответственно, чем выше все будут параметры, тем больше шансов получить самую низкую ставку.
6: Что касается других кредитов, к примеру, потребительских, по ним банки тоже не будут торопиться снижать процентные ставки. А вот депозиты, напротив, будут все менее выгодными. Такое мнение в интервью радио «Комсомольская правда» выразил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
8: Снижение ключевой ставки Центрального банка не означает команду коммерческим банкам немедленно снижать свою ставку по кредитам. Это просто как бы нижняя граница, и эта граница – та цифра, по которой сами коммерческие банки имеют кредитные отношения с Центральным банком. А они у них тоже есть. Вот. Но это вовсе не означает, что коммерческие банки немедленно должны реагировать на новую цифру Центрального банка и снижать свои ставки по кредитам. Дело в том, что они в этом совершеннейшим образом не заинтересованы, потому что высокая ставка по кредитам позволяет им зарабатывать, то есть получать прибыль. И это совершенно не в интересах этих самых банков коммерческих. Конечно, они живее реагируют на снижение ставок по депозитам. Тут они даже на 0,25% смогут среагировать, там снизить там на 0,5%, на процент. Но это уже их, так сказать, политика для того, чтобы получить больший разрыв между ставками по кредитам и ставкой по депозитам, и таким образом вот увеличить свою маржу для получения прибыли.
6: Центробанк 19 июня снизил ставку лишь на 0,25 пункта. Она составляет 14,25. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила, что в последние месяцы в России существенно ускорился рост кредитования, что и потребовало более осторожного шага по снижению ставки. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Сергей Демиденко о подписанном между Ираном и США меморандуме о прекращении конфликта.
10: Это, безусловно, победа Тегерана. Во-первых, как бы Трамп не юлил, а задачи смены режима ставились, совершенно очевидно. И будем, так сказать, смотря правде в глаза, это задача, которая, в общем-то, преследует американская политика на протяжении, собственно, всей своей истории, ну, в отношении Ирана, с 1979 года. Это смена режима. Сейчас, конечно, Трамп заявляет о том, что такая задача не ставилась, все это было для того, чтобы остановить ядерную программу, там, и так далее, и так далее. Но суть была не в этом. Это первая, да, это победа, безусловно. Вторая победа, это на самом деле те самые репарации. Конечно, это не репарации в прямом смысле этого слова. Это разблокировка активов. Это снятие санкций, которые, ну, как-то намеками, а где-то и впрямую, но прописаны в этом самом меморандуме, да, из 14 пунктов. Это не что иное, как, собственно говоря, выплата репараций, на самом деле. Ну и разблокировка Ормузского пролива, который заколочен с двух сторон, это тоже, безусловно, победа Ирана. То есть для Ирана, как мне кажется, здесь сплошные плюсы, по крайней мере, в тех формулировках, которые мы сейчас наблюдаем в прессе. И как мне кажется, что это действительно победа Ирана. И помимо политического момента, то есть устоял режим, второй момент – это момент экономический. А момент экономический со снятием репараций, возможностями инвестирования в иранскую экономику и так далее, это важнейшая вещь и с точки зрения, в том числе, поддержания стабильности и жизнеспособности иранского нынешнего руководства.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на «Радио Комсомольская правда».
11: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
4: Об энергетике.
11: На всей территории Херсонской области произошло полное или частичное отключение электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем МАКС-канале, сообщает ТАСС. Аварийные службы и энергетики уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома. Ранее сообщалось, что Севастополь временно остался без энергоснабжения из-за атаки на город. На объектах введен особый режим. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть свет, сообщал губернатор Михаил Развожаев.
4: О важном.
11: В случае активного освоения НАТО территории Балтийского региона Россия примет ответные меры. Об этом заявил заместитель главы МИД Российской Федерации Сергей Рябков. Дипломат отметил, что утверждения о сугубо оборонительной роли НАТО утратили актуальность. По его словам, подобная риторика больше не может вводить в заблуждение, поскольку сам альянс от нее фактически отказался. Ранее Рябков сообщал, что между Россией и США продолжают функционировать механизмы взаимодействия в сфере стратегической стабильности. В частности, сохраняются договоренности, касающиеся уведомления о пусках баллистических ракет и проведении масштабных стратегических учений.
4: О политике.
11: Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что в предстоящем саммите альянса в Турции помимо 32 его членов примут участие еще 10 стран. Он отметил, что коалиция противостоит четырем другим – Китаю, Северной Корее, Ирану и России, которые действуют сообща и сталкиваются с этим огромным противовесом, возглавляемых Трампом, сказал Рютте в интервью телеканалу Fox News. Саммит НАТО пройдет 7-8 июля в Анкаре.
4: О болезнях.
11: В случае завоза бактериальной инфекции мелиоидоза не представляет эпидемиологической опасности. Об этом заявил академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что у туристки, вернувшейся из Таиланда, выявлен завозной случай мелиоидоза. Эксперт подчеркнул, что в случае появления симптомов необходимо провести обследование, однако поводов для паники нет, заболевание поддается лечению. Онищенко напомнила, что заражению мелиоидозом способствует антисанитария.
4: Обо всем остальном.
11: Австралийские геологи уточнили возраст древнейшего известного кратера на Земле, расположенного в регионе Пилбара на северо-западе Австралии. Как сообщили в университете Кёртина, кратер диаметром около 40-45 километров образовался примерно 3 миллиарда лет назад и является ровесником первых континентов нашей планеты. Кратер возник в архейскую эру, когда на Земле только начиналось формирование континентов. По мнению исследователей, дальнейшее изучение этого объекта поможет лучше понять процессы, происходившие на ранних этапах истории планеты. Об этом сообщили в пресс-службе университета Кёртина. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: Главные темы дня в эфире «Радио Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Америка уже не та. На переговорах Иран заставил США признать его силу. Обсудим материал на kp.ru. Обучение в топовых университетах России выросло в цене на 10-30%. Кинокритики составили список фильмов, которые вышли в этом году и провалились в прокате. Америка уже не та. На переговорах Иран заставил США признать его силу. Это материал на нашем портале kp.ru, опубликованный сегодня в середине дня в рубрике «В мире». Иран на переговорах США показал жестокость, и можно сказать, что едва начавшиеся переговоры в Швейцарии чуть не сорвались между Ираном и Соединенными Штатами, потому что иранское агентство ТАСНИМ, напомню, сообщало, что иранская делегация ушла из стола в знак протеста против угроз президента США Трампа. Он пригрозил Тегерану в интервью Fox News очень больно по нему ударить, как в прошлый раз, только еще сильнее, если Иран не заставит подконтрольные ему силы Хезболлы прекратить создавать проблемы. Вообще переговоры с позиции вот такой силы, с позиции угроз, это довольно странная история. Но американские СМИ сообщали, что в последний момент стороны все же каким-то образом нашли выход из тупика. И вот, собственно, специальный корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды» Евгений Евгеньевич Умеренков как раз и этот материал разместил на kp.ru, работал над ним и сейчас с нами на прямой связи находится. Евгений Евгеньевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
12: Добрый день, Сергей.
0: Что удалось обнаружить в процессе работы над вашим материалом? Что интересного вы сможете подметить для нашей аудитории?
12: Вы знаете, интересного немало. Почему? Потому что если почитать западную прессу, посмотреть их оценки идущих переговоров, то, ну, просто абсолютно доминирующая точка зрения, что Соединенные Штаты проиграли. И Иран практически является победителем в том конфликте, который в 28 февраля без объявления войны развязал наш замечательный американский президент. Вся история напоминает, ну, для меня лично, становится похожей, знаете, когда чемпион мира в тяжелом весе по поднятию штанги в очередной раз всем сказал, что смотрите, я сейчас установлю новый рекорд. Ну-ка, вот побольше блинов мне, так сказать, на штангу навешайте. И, значит, на подиуме все смотрят со всех сторон на этого чемпиона. Он подходит и вес не берет. Но после того, как штанга падает вниз, он победно потрясает руками и кричит: «Я победил, я победил». Но все же видели, что произошло. Штанга-то упала. И от этого никуда не уйти. И последствия, которые сейчас Соединенные Штаты вынуждены будут ощутить на себе, они подтверждают в последние годы не раз повторявшуюся мысль, что время США как мирового гегемона уходит. Я даже, ну, кому интересно, он в моей заметке, так сказать, прочитает какие-то аргументы, да, касающиеся конкретно войны.
0: Можете их перечислить отчасти, у нас времени есть еще.
12: Хватает. Ну, если время есть, пожалуйста, так сказать, экономические потери, имиджевые потери огромные, потери в том, что угрожает республиканской партии на выборах промежуточных в ноябре. То есть поддержка американскими избирателями войны в Иране, она по подсчетам Fox News, по опросам Fox News, не выше 35%. Казалось бы, да ладно, так сказать, там, ну, еще одна какая-то война, мы ведем, мы, так сказать, гегемон где-то там. Но эта война обернулась тем, что почти на треть выросли цены на бензин. А для американского избирателя это как бы вот самый главный рекламный слоган, что цена за галлон бензина, она по-прежнему там 3 с небольшим доллара, как это было до войны. А сейчас она за 4 перевалила. И с этим что делать? Вот Белый дом голову ломал. И выход только один. Это договариваться с Ираном на тех условиях, которые в Тегеране считают для себя справедливыми. А это, если, ну, вот посмотреть, да, это отмена санкций, разморозка активов иранских, создание фонда по реконструкции, ну, в смысле, по восстановлению разрушенной во время войны экономики Ирана, инфраструктуры Ирана. То есть то, что до этого являлось таким кнутом. Американцы грозили, да мы вам сейчас все нафиг разрушим, и вы у нас на цирке будете перед нами ходить. Оказывается, все обернулось не так. И если вот теперь, если позволите, перейти к тем оценкам, которые можно найти в западной прессе.
0: Конечно.
12: Да? Ну, в некоторых публикациях вообще говорится о том, что случившееся в Иране, в иранской войне, это для Америки гораздо хуже, чем поражение во Вьетнаме.
0: О, как?
12: Или в Афганистане. Почему? Потому что ну, американцы после тех своих поражений не стали более слабыми, да? А вот нынешняя ситуация иранская, она всем показала, что вес-то не взят вообще, вот с самого начала.
0: Да.
12: Там длительные конфликты, которые выматывали другую там сторону, и менялись там американские президенты, и кто-то приходил новый и решал закончить, так сказать, войну, перспектив в которой не видел. Здесь надо отдать должное Дональду Трампу, он увидел достаточно быстро, что перспектив такой победы, о которой он привык вещать, просто нет.
0: Да, это... давайте это... здесь поставим многоточие, Евгений Евгеньевич, и отправим аудиторию радио «Комсомольская правда» на наш портал kp.ru для того, чтобы они внимательнее прочитали ваш материал с заголовком «Америка уже не та» на переговорах Иран заставил Штаты признать его силу. Ну, а теперь Виталий Осипов со своим сюжетом в нашем эфире про обучение в топовых университетах России. Там цены растут тоже.
13: Ведущие университеты России вновь повысили стоимость обучения. Так, за год в МГУ, Московском физико-техническом институте, СПбГУ и МИФИ стоимость обучения выросла сразу на 10-30%. Программы по физике, математике и инженерии в этих вузах теперь стоят от 560 тысяч до 1,2 миллиона рублей. В тренде также экономическое и гуманитарное образование. Например, в МГУ, СПбГУ, Высшей школе экономики и Президентской академии цены на программы экономика, менеджмент, юриспруденция и реклама варьируются от 400 тысяч до 1,1 миллиона рублей. При этом сами вузы говорят, что даже таких сумм им недостаточно для покрытия издержек. И эти издержки и расходы вузов, которые постоянно растут, уже попросту невозможно игнорировать, заявил радио «Комсомольская правда» президент Ассоциации негосударственных вузов РФ, ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
14: Плата за коммуналки, за материалы, они-то растут. Для вузов никто не делает скидку, а частные вузы вообще оказываются в этой ситуации, в крайне тяжелой ситуации. И в этой ситуации платному образованию оно все равно рано или поздно вырастет, это очевидно. Когда все вокруг растет, а один только сегмент как бы задавлен по стоимости, то у вузов возникло очень много проблем. Это и вопросы оплаты труда, все равно же зарплату нужно повышать, это и оплата коммунальных услуг. И сейчас еще одна проблема добавилась, это замена программного обеспечения, переход на отечественное.
13: К тому же массового набора в передовые вузы страны нет. Чтобы поступить туда, абитуриент должен получить достаточно высокие баллы по ЕГЭ. Поэтому учебные заведения не могут распределить свои расходы на большое количество студентов. В то же время власти не видят необходимости повышать стоимость платного образования. Как рассказала радио «Комсомольская правда» председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, у вузов есть много способов компенсировать возросшие расходы, а увеличение стоимости обучения может быть не больше уровня годовой инфляции.
15: Стоимость обучения устанавливается непосредственно самим образовательным учреждением, образовательной организацией и фиксируется в договоре. В договоре очень четко закреплено, что стоимость обучения не может меняться. И даже если какие-то должны быть изменения, то они не могут, допустим, превышать процент инфляции. Тенденция увеличения стоимости стоимости платного образования. Нет. Мы понимаем, да, что ЖКХ повысилось. ВУЗ может за счет своих собственных средств оказания платных услуг, иной приносящий доход деятельности, компенсировать это студенту с тем, чтобы стоимость обучения для конкретного студента не повышалась.
13: В этом году приемная кампания ВУЗа стартовала 20 июня. По оценкам Миноборнауки, в 2026 году студентами могут стать около 1,5 миллиона абитуриентов. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
0: Буквально через пару минут поговорим о том, что кинокритики составили список фильмов, которые вышли в этом году и провалились в прокате. Дождитесь.
4: Сказано на
16: радио. Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
17: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
18: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
0: Продолжаем главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Цены на бензин стали снижаться после проверок ФАС. Сеть АЗС «Нефтьмагистраль» уже объявила о корректировке стоимости. Ранее ведомство поручило усилить контроль за реализацией топлива. Территориальным органам было предписано усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при продаже топлива в мелкооптовом сегменте, включая отгрузку с нефтебаз, нефтехранилищ и АЗС. В первую очередь территориальным отделением УФАС надлежит сосредоточиться на поставках горючего сельхозпроизводителям во время сезонных полевых работ. О ситуации на топливном рынке нам рассказал директор фонда энергетического развития Сергей Пикин.
19: За последнюю неделю объем информации про ограничения на АЗС, он просто зашкаливает. Больше, наверное, нет ни одной новости, которая вызывает только повышенный интерес. Допустим, вспомним прошлый год, когда тоже были проблемы с топливообеспечением в отдельных регионах, особенно в конце лета, в начале сентября. Информация проходила, ну так, постольку поскольку, не так активно. А сейчас, чем больше информации дается, особенно большое количество людей это комментирует, нагнетает обстановку, тем, естественно, все задумываются. Ага, если такое повышенное внимание, а давай-ка на всякий случай я съезжу и заправлюсь. Вот по максимуму, да. Вот. И вот так пытаются думать там многие. От того, что так думают многие, начинается вот это дополнительное давление на эту систему. Если раньше там на одни заправки приезжало одно количество людей, сейчас там значительно больше. Какая-то там где-то очереди, и там быстро где-то топливо может заканчиваться, если безгранично его отпускать. Поэтому такое ограничение вводят, чтобы как-то более равномерно использовать те объемы, которые поступают. А объемы поступают. Не сказать, что совсем их нет на заправках, да, может быть, отдельные заправки независимых есть проблемы, безусловно, но по федеральным сетям, в целом, я считаю, что история с ограничениями как раз позволяет вот этот ажиотаж немножко подуспокоить. Федеральные сети, они снабжаются от собственных МПЗ, и поэтому цены, по сути, особо не изменились. Если где-то вы видите, что меняются серьезные цены на федеральных заправках известных сетей, то, скорее всего, это, возможно, даже не сама сеть меняет, а, допустим, компания работает по франшизе, и, по сути, они ничем не отличаются от независимых заправок. А независимым, конечно, им сложно купить топливо, потому что приоритет всегда дается собственным АЗС у нефтяных компаний. Вот, а они вынуждены покупать на бирже объемов не хватает, они вынуждены покупать где-то у других трейдеров, либо, допустим, белорусское топливо, которое дороже, чем российское топливо. И отсюда возникают более высокие цены на топливо, которые видели, и чем сейчас ФАС активно занимается расследованием, а почему такие цены на заправках возникли.
0: Всемирная федерация гимнастики ввела запрет на любые политические, религиозные и расовые символы на церемониях награждения. Нарушителям грозит дисквалификация, лишение медалей и аннулирование результатов. Новые правила приняты после инцидента на чемпионате Европы в Болгарии, где украинка София Краинская в знак протеста надела наушники во время гимна России. Далее с новостями спорта Василий Воронин.
20: Новости спорта. Российские прыгуны в воду стали победителями смешанных командных соревнований на чемпионате Европы среди юниоров, который проходит в Венгрии. Сборная России набрала 376,95 балла. Второе место заняли итальянцы, третья – команда Украины. Чемпионат Европы завершится 28 июня. В феврале Европейская федерация водных видов спорта приняла решение допустить российских спортсменов до юношеских и молодежных соревнований с флагом и гимном. Сборная Франции обыграла команду Ирака в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу двукратных чемпионов мира, у которых голы забили Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд по количеству голов на чемпионатах мира по футболу. Накануне аргентинец забил 2 мяча в ворота национальной команды Австрии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026. Голы стали 17-м и 18-м в карьере Месси на чемпионатах мира. Он побил рекорд немца Мирослава Клозе, в активе которого 16 голов. С вами был Василий Воронин. Новости спорта.
0: Ну а тут кинокритики составили список фильмов, которые вышли в этом году и провалились в прокате. Но, несмотря на это, достойны внимания зрителей. В наличии фантастические комедии, боевики в стиле 90-х и драмеди с Константином Хабенским. Более подробно в нашем следующем сюжете.
21: Эксперты назвали самые недооцененные фильмы 2026 года. В список вошли картины, которые появились в прокате в первой половине года, но не снискали коммерческого успеха. Тем не менее, по словам кинокритиков, все они достойны как минимум того, чтобы посмотреть их хотя бы раз. И первой такой картиной стала российская комедийная драма «Здесь был Юра». Двое 30-летних друзей Олег и Серега мечтают стать рок-музыкантами. Они играют в малоизвестной панк-группе вместе с еще одним приятелем, живут в старой коммуналке и постоянно конфликтуют с соседом. Несмотря на возраст, их жизнь мало напоминает взрослую, но все меняется, когда на Олега неожиданно сваливается ответственность. В течение 10 дней ему придется присматривать за своим дядей Юрой, 50-летним мужчиной с ментальными особенностями. Юра ведет себя как ребенок, поэтому его нельзя оставлять одного. Фильм собрал в прокате всего 62 миллиона рублей, несмотря на то, что роль дяди Юры в картине сыграл Константин Хабенский.
22: Олег, слушай, надо бы за Юрой присмотреть.
23: Кому?
22: Мама, я не могу взять Юру, мам.
23: Я не знаю, что с ним. Говорят, его как-то неудачно в роддоме вытащили.
24: Можно сделать так, чтобы твой дядя не заходил ко мне в комнату?
25: Ты меня не предупреждал.
22: Я не буду заходить. Брось отсюда, пожалуйста. Я забыл.
21: Неожиданным кассовым провалом обернулся еще один фильм 2026 года «Удачи, веселье, не сдохни». При бюджете в 20 миллионов долларов комедийный и фантастический боевик собрал в прокате всего 9 миллионов, хотя режиссером картины стал Гор Вербинский, подаривший нам такие хиты, как «Мышиная охота», «Звонок» и оригинальная трилогия «Пиратов Карибского моря». Обычный вечер в ресторане быстрого питания перестает быть томным, когда в заведение вваливается жутковатого вида бродяга, роль которого сыграл Сэм Роквелл, и заявляет, что все присутствующие – отлично подходит для формирования элитной команды по спасению мира от апокалипсиса, который принесет искусственный интеллект. Кстати, на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes фильм имеет довольно высокую оценку в 81 балл из 100 возможных.
1: Я прибыл в ваше время рассказать вам, что в будущем вас ничего хорошего не ждет. Но сегодня у нас есть шанс. В этой столовой подобралась идеальная группа для спасения человечества.
2: А если у нас не получится?
1: Лучше об этом и не говорить, а то жить не захочется.
21: Тем, кто комедиям предпочитает серьезные боевики, обязательно стоит обратить внимание на фильм «Военная машина». Картина вышла ограниченным прокатом в Австралии в феврале этого года, а меньше чем через месяц появилась на стриминговой платформе Netflix. Многие критики отмечают, что фильм близок к классическим боевикам 90-х, да и сюжет ленты слишком похож на «Хищника». Безымянный сержант и ветеран войны в Афганистане проходит отбор в элитный отряд рейнджеров. Последней частью обучения команды становится имитация миссии в лесу по уничтожению секретного самолета и спасению пилота. Однако, попав в лес, у рейнджеров пропадает связь, а за новобранцами, вооруженными холостыми патронами, начинает гоняться инопланетная машина, уничтожая солдат одного за одним.
3: Смотрите по сторонам. Кажется, компас глючит.
5: Что за черт?
7: Уходим! Бежим!
3: Чем бы эта хрень ни была, она охотится на нас.
21: Еще одним кассовым провалом оказался фильм «Нормал». При бюджете в 20 миллионов долларов он собрал лишь 5 миллионов в США и еще чуть меньше миллиона в мире. И это несмотря на то, что главную роль в картине сыграл Боб Оденкерк, известный по роли адвоката Сола Гудмана из сериала «Во все тяжкие», и главной ролью в боевике «Никто». Кстати, именно с этим фильмом и сравнивают новую картину. Герой Оденкерка прибывает в городок Нормал на должность нового шерифа. Сначала ему кажется, что это тихая, непримечательная американская глушь. Однако после ограбления местного банка шерифу открывается настоящее преступное лицо этой провинции.
25: Добро пожаловать в Нормал, штат Миннесота. Очаровательный тихий городок, где время течет медленно и вам улыбаются из-за каждого угла. Жизнь здесь тиха, спокойна и предсказуема. Была.
26: Почему они в вас стреляли?
3: Хотел бы я знать.
21: Помимо этого, критики также советуют обратить внимание на драмеди «Необычайно умные создания» про уборщицу океанариума, которая заводит дружбу с осьминогом, голливудский ремейк норвежского фильма «Поездка» под названием «Опасные отношения» и фильм-катастрофу про акул и затопленные города «Хищный рывок». Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
4: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
27: Политолог Кирилл Коктыш об отставке премьер-министра Британии Кира Стармера.
28: Если брать британскую политсистему, то она с самого начала базируется на сочетании двух вещей. Реальную политику, то есть политическую прагматику реализует гражданская служба, так называемый civil service, который, по иронии судьбы, большей части состоит, кстати, из аристократов, которые вроде бы формально слуги. А верхний политический партийный истеблишмент, вроде премьер-министра и правительства, это, по сути, политические активисты, чья функция озвучивать, но, в общем-то, к реальному человеку они очень опосредованно отношения имеют. То есть в этом плане понятно, что политика Британии от этого слишком сильно внешнеполитическая не изменится. Ну а Стармер стал еще одним произведенным за государственный счет социологическим опросом, как британское население ко всему это относится. Потому что понятно, что вот эта вот политическая надстройка партийная, она же в том числе и для замера того, насколько далеко население готово дать зайти своим собственным лидом. Кроме социологических последствий, других существенных последствий это иметь не будет, то есть внешнеполитический курс определяется не премьером и не правительством, это в изрядной степени исполнители, переговорщики, которые согласовывают решения между различными там центрами силы, но сами на самом деле центром силы не являются.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Реклама.
29: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом вводят сиесту. Дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
6: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство

0: Здравствуйте.
1: Об атаках.
0: ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Оренбургскую область. Над предприятием в областном центре сбито несколько БПЛА. Данные о пострадавших не поступали, сообщил губернатор Евгений Солнцев. На месте работают экстренные службы. Также сегодня после атаки на Белгородскую область погиб мужчина, женщина получила ранение. Это сообщили в оперштабе региона. Кроме того, силы ПВО сбили ночью беспилотник, летевший на Москву, заявил мэр Сергей Собянин. А в Росавиации сообщили, что ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Внуково. Они действовали почти всю ночь. При этом в аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
1: О политике.
0: Анкара выразила готовность повторно предоставить Стамбульскую площадку для урегулирования украинского конфликта, отметив наличие необходимого для этого опыта и инфраструктуры. Это сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве. Собеседник агентства подчеркнул, что турецкая сторона последовательно поддерживает дипломатические усилия по достижению мира. Страна сохраняет контакты как с Москвой, так и с Киевом, выступая за продолжение прямого диалога.
1: О болезнях.
0: В России с начала года зафиксировали 127 завозных случаев лихорадки денге, сообщили в Роспотребнадзоре. Всего с начала года в мире зарегистрировано около 1 400 000 случаев в 68 странах. Наиболее тревожная обстановка в Юго-Восточной Азии, Африке, Латинской Америке и Карибском бассейне. Среди лидеров по заболеваемости – Бразилия, Колумбия, Мексика, Перу, Эквадор, а также Индонезия, Вьетнам, Шри-Ланка, Малайзия, Индия, Камбоджа, Таиланд и Мальдивы. В Роспотребнадзоре рекомендуют туристам, отправляющимся в тропические страны, соблюдать правила безопасности, использовать репелленты для защиты от укусов насекомых, носить одежду с длинными рукавами и брюки предпочтительно из светлых тканей, избегать экскурсий в болотистые районы.
1: Обо всем.
0: Илон Маск лишился статуса триллионера. Состояние основателя Tesla и SpaceX опустилось ниже отметки в триллион долларов и теперь оценивается в 957 миллиардов долларов. Такие данные приводятся в обновленном индексе миллиардеров агентства Bloomberg. Ключевой удар по капиталу нанесло снижение котировок Tesla и SpaceX. Маск был признан первым в истории триллионером 12 июня. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Что будет? Честный взгляд на 24 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Трансляция идет на YouTube, канал «Нео Панкин», и на нашем сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Милости просим. Тема сегодняшнего разговора про деньги. Любимая тема про деньги. Считать чужие мы не любим, хотя на самом деле это не так, конечно. Просто вслух не говорим, не признаемся. А вот давайте поговорим про деньги в долг. Брать это одна история, а вот давать долг совсем другая, тем более друзьям и родственникам. Вы как относитесь к тому, чтобы занять по случаю своим друзьям или родственникам? Так тема и звучит, стоит ли давать долг друзьям и родственникам. Все мы знаем, хочешь поругаться с человеком, дай ему денег в долг. А тут не просто человек, тут вроде как близкий человек, это совсем другая история. Как отказать и, главное, как избежать конфликта? Согласитесь, ведь после этого могут и обидеться. А когда берут деньги, ну, вроде как, если ты одалживаешь деньги, значит, у тебя они есть, значит, ничего страшного, потерпишь. Такая логика. Все мы это хорошо знаем. И все мы это проходили, и многие наступали на грабли. Потом, потому что еще раз занимали, хотя человек не отдает, а не общаться с ним в силу того, что он родственник, а может, если близкий друг, может быть, и крестный твоего ребенка, куда от него денешься, правда ведь? И так и живем. В общем, что вы об этом думаете, друзья? Стоит ли давать долг друзьям и родственникам? И как избежать конфликта, если есть рекомендации? Да и вообще, кстати говоря, ваше мнение приветствуется. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста. Сейчас послушаем песню. Соберем звонки и начнем наше общение. 8 800 200 ровно 9702. Звоните.

0: Расторгуев на радио «Комсомольская правда». Старая советская песня, на самом деле, перепетая им, насколько я знаю. Значит, друзья, стоит ли давать деньги в долг друзьям и родственникам? Пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702. Послушаем, кстати, и ваши выводы. Как вы, значит, справлялись с последующим развитием ситуации, когда вот конфликтная ситуация возникает. Тоже вот очень интересно послушать ваши истории. 8 800 200 ровно 9702. Владимир из Кировской области. Прошу вас. Владимир, говорите. Молчит. Владимир не хочет с нами разговаривать, судя по всему. А, вот. Владимир.
1: Алло, алло.
0: Вот, наконец-то, слышно? Да, слышно. Как говорите, слышно? Все, говорите, давайте.
1: Доброе утро, Иван. Доброе утро, радио и страна. Отношусь как? Если ко мне обращаются за помощью, я помогаю и не отказываю. Но иногда, конечно, встречаются люди, которые немножко, считаю, ведут себя непорядочно и не возвращают.
0: Не, ну мы про друзей и родственников все-таки говорим. То есть это близкий круг, вы понимаете? Незнакомые.
1: Да, конечно. Да. Ну вот, у меня брат такой, родной брат. Я не отказываю ему в помощи никогда, но случалось такое, что вот он нагло врет. И вот это немножечко задевает. Даже он пусть не вернет, но скажи правду. Вот это случалось из жизни. А так, сам, если где-то что-то брал, ну, стараюсь вернуть, но брал нечасто и предпочитаю, если мне нужны деньги, я иду в банк и оформляю кредит.
0: Да вот именно. Лучше у банка взять. И лучше банку не отдать, простите, пожалуйста, чем друзьям, незнакомым.
1: Нет, такое мы не практикуем. Есть у меня, конечно, знакомые там, которые банкротятся и все такое, но нет, это не наш метод. Надо слово держать. Я считаю, надо быть честным по отношению к себе и к окружающим, и тогда будет все нормально.
0: Да и больше зарабатывать просто, вот и все. Но тут другая проблема. Будьте больше зарабатывать, вас будут чаще занимать, тоже, видите, замкнутый круг какой-то, честное слово. Спасибо.
1: Не исключено.
0: Да, спасибо большое. Далее. Артем из Хабаровска, прошу вас. Пожалуйста.
2: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Привет с Дальнего Востока. Видите, раньше существовала практика занимать или наоборот в долг брать, ну, потому что не было микрозаймовых компаний, вообще банки как-то были не так распространены, и в целом у нас расходы-доходы, они были таким образом выстроены, что, в общем-то, деньги были всегда, а товар купить вот не всегда. Это в те времена советские. Потом постепенно все изменилось, и сегодня у нас избыток разных товаров, а деньгами, наоборот, дефицит. Поэтому, конечно, сегодня вот именно вопрос займов, он становится актуальным, но и при этом банки, да, становятся также в ту ситуацию, когда раздают просто фактически деньги. Вспомните хотя бы эти вот разные кредитные карты, на которых уже деньги есть, бери, пожалуйста. Вот, только потом не забудь отдать. Что касается своих друзей и родственников, я так считаю, что если у тебя есть друг, есть родственник, если они попросили денег, отдай им денег и не жди от них ответа. Вот, отдадут, хорошо, нет, и бог с ним, как говорится.
0: Ну, а как вот общаться-то потом? Знаете, как неловкая ситуация, нет?
2: Не находите? Не знаю, у меня 5 детей, 3 из них уже взрослые. Иногда они, папа, займи денег.
0: Не, ну, не работай, это неправильно. Пример, потому что дети – это одна история. Дети, родители, я не об этом все-таки. Давайте не про детей. Дети берут, это нормально.
2: Да, есть ситуация, да, в данном случае, которая была связана еще прошлым летом, когда мой друг, приехав с Китая, вот как-то с деньгами, и вдруг через полгода вот обнаружилось, что у него денег нет. И он обратился ко мне за помощью, сказал, что через 2 недели отдаст.
0: Так.
2: В итоге, да, я ему как раз был в отпуске, у меня были деньги, в принципе, не 1000 рублей, даже не 10. Ага. Вот. Я ему дал. Вот. Ну, 2 недели прошло, ни ответа, ни привета. Единственное, что произошло, то, что он не стал звонить. И я, мне было очень неудобно позвонить ему, потому что мне казалось, что если я позвоню, он подумает, что я за этим. В конце концов, под Новый год, сами понимаете, лето и Новый год, полгода прошло, я просто позвонил ему и поздравил его с Новым годом. Он меня ответно. И с тех пор мы с ним разговариваем нормально. Но денег нет. Я их тоже не жду от него. Потому что считаю, что, ну, раз деньги кому-то нужны, отдай. Если ты занимаешь, то будь добр. Будь добр, как говорится, забыть об этом.
0: Ну, значит, с другой стороны, вы знаете, логичный вопрос, зачем такой друг нужен? Вы не находите?
2: Ну, правда. Ситуации бывают разные.
0: Ну, так, пожалуйста, поэтому... позвони, объясни ситуацию с кому-то.
2: Я не знаю, а если я так буду от него ждать, то какой я ему друг?
0: Хороший, знаете? Если заняли. Согласитесь. Хороший, если позволили отложить возврат.
2: Ну, считаю, что друзьям и родственникам, если просят, отдавай. Не отдают, не жди.
0: Хорошо,
2: когда-нибудь,
0: спасибо.
2: Может быть, отдадут.
0: Ну, да, когда-нибудь. Обещанного 3 года ждут. Спасибо, спасибо. Далее. Павел из Владимира, пожалуйста.
3: Доброе утро,
0: здрасте,
3: Иван.
0: Здрасте, пожалуйста.
3: Здравствуйте, слушатели. Ну, вот был у меня случай, там в нулевые, 25 лет прошло. Друг у меня, так сказать, институтский, все, попросил взаймы там. Я не помню уже, так, какие деньги-то были, 2000, по-моему.
0: Так.
3: И все отдал, а 1000 нет. Я ему говорю, слушай, ну как-то вот тоже случилось, разговариваю, ну ладно. Так он потом, знаете, вот полностью поговорка сработала. Ну не то, что я потерял друга, мы обрели опять, 20 лет прошло. Пригласил нас на юбилей, ну один из наших общих друзей, эти вынуждены были приехать. Увидел меня, и заметались по дому, хотели спрятаться. То есть он 20 лет, мог ведь отдать-то. То есть он, ну, я ему сказал, сам говорит, ну если нету, говорю, что ты скрываешься? Я говорю, да и пес с ними, с этими деньгами. Ну вот, кстати, с предыдущим слушателем согласен, что, ну, нету денег. Ну, когда отдаешь займы, друзьям особенно, вот.
0: Так. Вы как будто мысли не...
3: Все будет нормально.
0: А, вот. Вот,
3: потому что он не вернет, то ведь он не из-за того, что там, ну, хочет тебе там как-то заподлянку сделать, а, видимо, потому что нету. Но, а зато уже и второй раз не попросит, потому что как бы это, ну... Будет неудобно, будет выискивать пути. То есть, если уж попросил друг, то у него действительно его прижало. Он же просит не из-за того, что там ему там выпить не на что. Ну, бывает и такое, конечно, выпить не на что, это просто тогда не взаймы, а это. Вот. А так вот, когда вот прижало там семейные какие-то обстоятельства, еще что-то, он как бы, он же себя уже униженным чувствует, когда просит взаймы. То есть не надо его еще больше унижать, там, например, вот правильно говорит, что там звонить, перезванивать. В общем, не будет никакого этого, если дал, то считай, что не отдадут. То есть вот. А отдали, ну и хорошо, бонус. Вот. Угу. Ну, не то, что бонус, а в любом случае отдаст. Бывает, проходит. У меня был тоже случай один.
0: Спасибо, в любом случае еще один не успеваем послушать. Спасибо. Кстати, 2000, я так понимаю, что за 25 лет это где-то сейчас, ну, 1015 ориентировочно. Вот так вот. Друзья, перерыв у нас 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. Стоит ли давать в долг друзьям и родственникам? Звоните.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
5: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
6: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые?

0: Давайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: Что будет? Честный взгляд на 24 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Тема разговора: стоит ли давать в долг друзьям и родственникам? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните. Александр из Москвы. Слушаем вас. Пожалуйста. Александр.
4: Здравствуйте.
3: Здрасте. Здрасте.
4: У меня, смотрите, такая история была. Я считаю, что нужно давать все-таки, потому что, ну, как последнюю рубаху мы не отдаем, естественно. Хотя я, например, мог бы синюю рубаху отдать, но жена как бы против всегда. Ну, с ней не считаться.
3: Логично,
4: не
3: да.
4: Вот. А так вот история была у меня одна. Я всегда даю в долг, если просят. И даже вот если потенциально понимаю, что может не вернуть, но я даю в долг и как бы мысленно с ними прощаюсь. Вернет — хорошо, не вернет — ну, слава богу. Вот. А так у меня была ситуация, мы как-то с супругой, это были 90-е годы, накопили деньги на видеомагнитофон, $350. Вот. И поехали покупать. Да. И выходим на подъезд, в подъезде встречаем сестру соседки. Она привезла с Украины человека. А вот. Ну и мы так разговаривали, давно не виделись. И она, смотрю, у парня какие-то поникшие глаза, говорю, что случилось? Он говорит, да вот, я занял денег. Мне она сказала, что в Москве можно будет бизнес открыть на $350. Говорит, я занял денег у людей. А теперь понимаю, что как бы она все растратила, мои деньги. У меня нет денег, и моего ребенка взяли в заложники. Пока не отдам деньги. Ну, мы с супругой переглянулись. Я говорю, ну что, может, мы поможем все-таки? Она говорит, а вдруг, ну, как бы эта история такая, что, ну, выдумывает человек. Я говорю, ну, мы с тобой же накопили. Если не выдумывает, представляешь, ребенка взяли в заложники. Говорю, а если выдумывает, будет на его совести. Не выдумывает. Ну, мы хоть спасем человека. Ну, так, по сути, получилось. Действительно, мы отдали ему, с этими деньгами распростились. Отдали ему $350, он нас благодарил. А действительно, получилось так, что его ребенка взяли, пока он не отдаст долг. Вот. И когда он переслал эти деньги, жена с Украины тоже приехала. Жили они у меня на квартире, у меня была квартира. Поэтому мы ее готовились сдавать ее. Вот, они жили у меня на квартире бесплатно. Вот, но они отдали мне долг все честно, все хорошо. Вот, поэтому, не знаешь, как бы, да, там, вдруг действительно человеку нужны деньги. Поэтому, вот, исходя из таких вот ситуаций, я всегда даю долг по возможности.
3: Отлично, вот. спасибо, далее. Виталий из Челябинска, прошу вас. Виталий, говорите.
5: Да, Иван, слушаю. Вернее, привет всем, Иван и с той стороны. Считаю, не нужно давать деньги. Почему? Объясню быстро. Порядка 8 человек в жизни, которым я давал деньги, умерли. Они не отдали, кого-то кинули, кто-то меня кинул, что-то еще, что-то такое. Но такое, скажем так, уже лет 8 я никому не даю деньги. И у меня и самого-то теперь уже их нет. Вот такая ситуация. Могу один пример привести, быстренько.
3: Давайте.
5: Если один быстренько. Человек взял 200 тысяч, ну, лет 20 назад у меня. Его кинули. Он начал, значит, ну, порядка полугода. Крутил, вертел там. Ну, не может человек отдать. Но я на него не наезжал. Полетел в Индию, прилетел. Геморроидальная лихорадка, умер. Ну, с кого там что брать? Ну, вот. Могу еще рассказать случай.
3: Не, но такие смерть — это уважительная причина, согласитесь.
5: Да, вот. Ну, да, согласен. Ну, а мне-то от этого не лучше.
3: Это правда, правда, да. Заняли бы 50, тысяч, чего вы сразу 200-то заняли? Сказали, 50
5: надо было дать. А, нет, ну там под дело было, под конкретно.
3: Ну так пусть ищут, у других занимает тоже. Че вот все...
5: Ну, это, скажем так, это самая маленькая сумма, про которую я сказал.
3: Ну, ничего себе. Хорошо жили? Хорошо жили.
5: Ну, да, согласен, жил.
3: 20 лет назад 200 тысяч, это немаленькие деньги. Спасибо. Спасибо, спасибо. Далее. Одно мгновение. Иван из Санкт-Петербурга, слушаем вас, прошу.
0: Алло, доброе утро, Вань, доброе утро, страна. Вот расскажу вам кратенькую историю. Лихие 90-е, безденежье. Вот не было таких, как теперь банки, что банки мне дают кредиты. В общем, я работал в компании «Газпром», и представьте, какие деньги у меня вращались в нашей компании. Вот мы их, можно сказать, крышевали, они только-только начинались. В общем, сумма у меня была 20 миллионов долларов. Это огромные деньги.
3: И сейчас и, огромные деньги.
0: Да, да, Вань. И получается, что, ну, деньги есть, они соблазн, да. И когда такие суммы вращались, и, ну, мы их сопровождали, эти суммы, надо было просто убивать людей. Но я не стал этого делать, потому что руки были бы в крови. Вот, друг детства, я вижу, приезжаю, он бедненький, жена, двое детей маленькие. Серега говорит, вот нету дома. Я говорю, на, возьми, Серега, сколько надо. Я ему даю деньги, он покупает себе дом. Сейчас они живут счастливо, он, жена и дети его. А у меня, Ваня, произошли перемены в жизни. Вот за эти 2 года построились 2 храма. Я участвовал в строительстве 2 храмов. И в жизни произошла вот эта переоценка ценностей. Вот, слава богу, живу в Петербурге. Есть квартира, есть дом, все есть. А цену деньгам теперь я уже... Ну, они для меня ничего не значат, эти деньги. То есть, вот есть что-то, и слава богу за все. Все, полностью произошло. Конечно, с компанией «Газпром» я уже постолько, поскольку я работаю. Вот, есть жена и ребенок. Вот, чем могу, я помогаю. Единственное, что, конечно, банки в данный момент, не так, как в 90-х, дают кредиты. Люди берут, покупают квартиры, жилье. Вот, сам никого не беру, что-то есть, живу и довольствуюсь тем, что есть, слава богу за все. Но, Ваня, у меня произошла вот эта переоценка ценностей. Вот я говорил вам, как есть, что вот для меня сейчас деньги не главное, это правда. Главное, вот люблю свою страну, наш народ, Ваня, вашу «Комсомольскую правду», Виктора Николаевича, который все там его гнобят, а мне, наоборот, я люблю его очень.
3: Баранца.
0: И почитаю. Да, Виктор Николаевич Баранца, Ваня. Ваша передача, соответственно, это вы молодцы. Вот вы когда включаетесь, я сразу вас включаю, все, работа у меня останавливается, всегда вас слушаю.
3: Нет, поэтому спасибо, у вас, поэтому у вас сейчас денег немного, что у вас работа останавливается.
0: Ваня, Ваня, немного, да. Их немного и все, и что-то есть, и слава богу, за все. Есть друзья, которые
3: ценят. Вы все-таки сейчас, тем не менее, вот есть деньги, нет денег, друзьям и родственникам рекомендуете все-таки занимать, одалживать, в смысле, или...
0: Вань, если есть возможность какая-то мне помочь, я помогаю.
3: Все понятно.
0: Если нет, всем, кому есть, говорю, смотрите, банки под такие проценты, что, ну, не знаю, смотрите сами, не берите. Вань, никогда сам не брал.
3: Спасибо.
0: Знаешь, никогда.
3: Спасибо, что позвонили. Далее. Андрей Сентуки, прошу вас. Здрасте. Андрей, говорите. Доброе.
6: Алло, доброе утро.
3: Доброе.
6: Ну, я считаю, что в долг нужно давать проверенным людям. Вот у меня родственники, например, есть такие, что есть порядочные, определенное время сказал, отдал. Я сам такой же. Хотя брать люблю долг. Брал только, обещал отдавать родителям. Царство небесное нету ни мамы, ни папы. Но они старались у меня это не брать. Отец даже... Вот категорически не брал у меня. То же самое я стараюсь сделать. Просят, занял, отдал и забыл. Но касаемо родственников, там, если двоюродные, племянники, они уже достаточно как бы самостоятельные, свои семьи. Есть такие родственники, и ходишь, бродишь за ними, не можешь вернуть. Таким сразу говорю открыто прямо, что как бы не воспитаешься, тогда подходи, пока нет.
3: Угу.
6: Поэтому
3: логично,
6: друзья тоже есть такие. Вот один коллега у меня, он аванс 25-я, зарплата 10-я, я отдам. 100% разобьется в лепешку, но отдаст. Таким даю. Потому что, ну, я считаю, деньги это не просто бумажки, это как бы возможность что-то приобрести. для себя, для своего ребенка, для своей семьи. То есть я дал, ты взял. Будь добр, верни. Если нет, то нет.
3: Спасибо. Звук прерывается, мысль ваша понятна. Благодарю вас. Далее. Михаил из города Волжский, Волгоградская область. Пожалуйста. Говорите. Да что ж такое? Ладно, давайте следующего тогда. Он еще радио не дослушал. Евгения, Евгений, да, я правильно понимаю? Из Омска, прошу вас. Евгений, говорите. Бум. Так, не будет Евгения, вероятно. Так, да, послушаем другого. Кого? Вячеслав из Перми.
7: Вячеслав. Добрый день, Иван.
3: Да, коротко, пожалуйста, минута. Пожалуйста, давайте.
7: Да, хорошо. Значит, предлагаю вариант такой. Приходит знакомый, товарищ ли, сослуживец, просит деньги. Значит, не давай деньги. Но возьми, съезди с ним на заправку и залей ему бак бензина.
3: Гениально.
7: Больше ничего не надо.
3: Да, спасибо.
7: Великолепно.
3: Большое.
7: Я понимаю, можно давать деньги. В одном случае. Идешь в магазин, впереди старичок стоит, который взял товар, а денег не хватает. Заплати за него. Это великолепная идея.
3: Ага, да. Все. Да, великолепная. За всех не заплатишь. Ну, хотя не то, чтобы старичкам и бабушкам помогать не надо, конечно. Не жалко. Но всем, как известно, все-таки не поможешь. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните. Пожалуйста, у нас перерыв. Скоро мы вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Выпускники общеобразовательных учреждений Великих Лук вновь продемонстрировали высокие результаты ЕГЭ. 100 баллов по физике набрал Антон Иваненков из гимназии. 100 баллов по обществознанию получила Софья Бабкина из лицея номер 11. 98 баллов по математике у Ульяны Четверик, тоже из лицея 11. Ансамбль выпускников образцового коллектива «Театр детской песни «Летний дождь» из Великих Лук» стал победителем конкурсного отбора Международного телевизионного фестиваля «Песенка года 2026». Это масштабное событие, которое проводится один раз в год во Всероссийском детском центре «Орленок» в Краснодарском крае и объединяет юных вокалистов со всей страны. В этом году фестиваль пройдет в 27-й раз, в нем примут участие почти 3500 детей из 28 регионов. Программа смены реализуется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Фестиваль завершится грандиозным гала-концертом, телевизионная версия которого выйдет в эфире радио, телевидения и на интернет-площадках. Старые тетради, газеты, журналы и коробки можно сдать в рамках всероссийской акции по сбору макулатуры «Бум Баттл». Чем больше макулатуры удастся собрать и отправить на переработку, тем больше полезных ресурсов получится сохранить. Самых активных участников ждут награды, а любителей соцсетей – отдельный конкурс креативных публикаций о бережном отношении к природе и переработке отходов. Соберите макулатуру, сдайте ее в ближайший пункт приема и загрузите подтверждающий акт на сайте boombattle.rf. Принимаются акты, оформленные с 1 марта 2026 года. Итоги подведут 15 ноября во Всемирный день вторичной переработки. Акция проходит в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».
2: О валютах.
8: Доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек, юань 10 рублей 88 копеек.
2: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 24 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Стоит ли давать в долг друзьям и родственникам? Тема сегодняшнего разговора простая, бытовая, житейская. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните. Слушаем сейчас. Слушаем сейчас. Кого-то из Москвы. Кого из Москвы? Михаил из Москвы. Здрасте, Михаил. Пожалуйста.
9: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте вам. Вот здравствуйте. Я вот по теме, ну, как бы сопряженной с этой, вы сказали, зачем бы вы ему заняли. Не заняли, а дали в долг, одолжили. Вот правильно как.
3: Да,
9: а занял,
3: спасибо большое.
9: У него занял у него другой человек.
3: Да, одолжили, дали в долг, конечно. Да.
9: Да, а вы говорите, и вот я часто наблюдаю вот это.
3: Спасибо. Вы очень наблюдательны. Вы очень наблюдательны. Спасибо. Спасибо. Спасибо за наблюдательность. Далее. Николай из Ростова-на-Дону, прошу вас.
10: Доброе утро.
3: Здрасте.
10: Ну, мне 78-й год. Я 17 лет начал трудовой стаж. В этом году 60 лет трудового стажа. Но я работаю, вынужден работать, так как сумасшедшая пенсия, на нее не проживешь. А рос я без папы, без мамы. И от проклятых коммунистов две квартиры получил. 28 лет замначальника цеха крупного завода был. Деньги не нужны были. И когда первую зарплату привез тетке, она говорит, а мне зачем? Куры бегают, картошка растет. А сейчас мать родную убивают за деньги.
3: Поэтому... Ну, насчет матери, конечно, это вы дали.
10: Есть, есть.
3: Ну, что есть? Ну, получается, везде всегда что-то есть. И мать родную
10: поэтому убивают. Поэтому я в своей жизни не занимал ни у кого... А сейчас уже как бы нечего, некому давать. Вот такая ситуация.
3: Спасибо. Спасибо большое. Далее. Одно мгновение. Далее. Валерий из Москвы. Прошу вас.
11: Иван, доброе утро.
3: Здрасте.
11: Я часто слушаю ваше радио и по интересным темам пытаюсь дозвониться. Вот сейчас дозвонился. А насчет по теме, насчет долгов. Я сейчас расскажу свою историю и... Ну, пусть люди делают выводы. Я сам не москвич, сошелся с москвичкой. Вот. У меня была жилплощадь в другом городе. И меня она убедила через какое-то время, давай продадим твою жилплощадь, вложим деньги в наш семейный бизнес, Иван. А я дурак молодой был, я это сделал. Через какое-то время, а у нас бизнес...
3: Куда пропал? Блин, слетел, к сожалению. Может, перезвонит, да? Да, давайте так, чтобы перезвонил. и дослушаем эту историю. Но, в принципе, на самом-то деле, как мне кажется, все все поняли. Да, продал квартиру, деньги вложил, бизнес прогорел. Ну и все. Да, потом, скорее всего, и развелись. Но мы с удовольствием, если человек дозвонит снова до нас, послушаем эту историю до конца. А сейчас Алексей из Читы. Здрасте.
12: Здравствуйте.
3: Да, пожалуйста.
12: Здравствуйте. У меня такое мнение, что занимать близким и друзьям можно и нужно, потому что не знаешь, когда тебе понадобится помощь.
3: Ну да. А вы уверены, что они потом вам денег дадут?
12: Ну, это уже, как сказать, придется потерпеть.
3: А, ну, вот оно как. Впрочем, да. Мы же деньги-то даем не для того, чтобы нам потом дали, правда ведь? А потому что, ну, да, нужно помочь. Мы испытываем на этот счет какие-то эмоции, что человек близкий, как не помочь, да? Спасибо, спасибо. Мнение ваше понятно. Далее. Валерий, как раз, вот давайте вашу историю дослушаем. Вложили деньги.
13: Иван, ну вот, еще раз здрасте всем. Ну, в общем, история закончилась тем, что я продал квартиру, вложил в их семейный бизнес, а когда мне объявили, что бизнес прогорел, можешь идти на воздух, и меня выставили на улицу, и какое-то время я жил в машине, Иван. Меня спасло, что я... Сейчас, мне тяжело говорить. Хорошая работа у меня была. Поэтому меня спасло. Вот. А ты... деньги мне не вернули вообще. До сих пор ничего не отдали. Это в 97-м году было. Я продал двухкомнатную квартиру, машину, гараж в другом городе. Жил какое-то время, там, может, года полтора. Вот. Было все нормально. А потом все, извините, у нас бизнес прогорел.
3: А вас только жена убедила? Или вся семья ее убеждала в этом?
13: Нет, жена. Я потом обращался к жене. Вот я говорю, как вы все при своих остались, при квартирах, при дачах, при всем имуществе, а я один пострадал у вас. Понимаете, Иван? Никому ничего не давайте, тем более мой совет в таких масштабах, которые...
3: критичны для вас.
13: Ну да, они, вот вы всю, ну, вы продали жилье, представляете? И можно там что-то дать, долг, еще что-то. И еще, Иван, быстро скажу. Я сейчас вот холостой со второй раз развелся с женой. Пытаюсь найти в активном поиске себе женщину. Но дело не в этом, я о другом хочу сказать. Как-то я вам дозвонился, говорил, и тоже очень много женщин идут на встречу еще что-то с одной мыслью. Дай, да, помоги. Не в долг дай, а помоги. Это две большие разницы. Сейчас недавно один говорил. И я такой добрый человек, помогаю. Там 2-3 тысячи, 4 даю. Поэтому, знаете, вот так сумма еще может что-то помочь.
3: Ох уж эти проклятые корыстные женщины, а? Денег просят.
13: Но самое интересное, не давайте тем, которые в этом не нуждаются. Вот смотришь на женщину, она хорошо одета, макияж, сумка, все. И они сидят на сайтах, просят деньги. Не давайте, ребята, никому ничего не давайте. Помогите бабушке на остановке.
3: Ясно. Никому никогда ничего ни за что. Спасибо. Далее. Сергей. Сергей. А город какой, Сергей?
14: Челябинск.
3: Челябинск.
14: Доброе
3: прошу
14: утро.
3: Вас.
14: Я расскажу свою историю. Кризис 98-го года. Мне тогда было чуть больше 30. И тогда я покупал квартиру. И мне отец не дал. Он мне занял $1000, чтобы я мог купить квартиру, однушку. Ну, представляете, в 34 года пытаться крутиться, то есть и так далее. А после 98-го, то есть я брал по курсу 1 к 6, а после 98-го он мне сказал, ты мне 1000 вернешь. Логично. Я вначале был безумно обижен, потому что я возвращал 18. Но спустя лет... 10-15, я был благодарен, что он меня заставил вкалывать. Потому что потом я понял, то есть, как вам сказать, вот эта сложная ситуация научила меня работать и не жаловаться. Да, я работал не на двух работах, а на трех. Вы поняли, в лихие 90-е было всем очень тяжело. Своего родного сына я избавил от такой школы, а теперь очень сильно жалею. Понимаете, в чем дело? Потому что взаймы можно давать, но заставлять отдавать. И не говорить, он же сын, я обязан. Не обязан. Потому что когда вы даете долг, и заставляете близкого вернуть, это его мобилизует. Он, я был не больной, я был здоровый молодой парень, который мог вкалывать, извините, спать по 6 часов. Вот это я хочу сказать, что вообще тот урок, который предоставил мне мой отец, меня всю жизнь, ну, вообще спасает. Как из задницы я бы не попадал, я всегда просто выкарабкался. Вот это я хотел сказать. Спасибо.
3: Вам спасибо. Далее. Одно мгновение. Людмила из Тульской области. Прошу вас.
15: Здравствуйте.
3: Здрасте.
15: Я хочу рассказать такой момент. 2000-е годы были. Ни кредиты не давали, с деньгами было плохо. А нам нужно было купить диван. Вот мы поехали в магазин, допустим, собрали деньги, а уже цена другая. Приехали домой, опять пока собрали, поехали, она еще подорожала. И мне знакомая сказала: давай я тебе, вот у меня деньги лежат все равно, дам, вы купите, а мне отдашь. И она очень мне помогла. А если бы вот она не дала бы, мы собирали бы несколько лет на этот диван. Так что я считаю, что нужно давать долг. Конечно, ну, таким порядочным людям.
3: Да у них на лбу же не написано, порядочный он или нет.
15: Ну, нет, все равно как-то мы же не просто занимаем. Вот, вышел на улицу, дай мне в долг. Ну, как-то мы знаем же людей, наверное. Уже знают, что на человека можно положиться, можно отдать.
3: Но тогда бы русский народ не придумал поговорку. Хочешь потерять друга, дай ему в долг. Спасибо. Спасибо. Далее. Андрей из Новосибирска, прошу вас.
16: Здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, аудитория. Значит, я считаю по всей моей жизни, что не нужно людям давать деньги, людей расхолаживают. Расхолаживать чужие деньги взял, очень хорошо, можно. Люди вообще даже не задумываются.
3: Да, чужие же берешь, взяли. Возвращаешь свои.
16: Да, чужие известно. Деньги. И вот, и хочу вам что сказать. Я где-то читал такую, значит, рекомендацию, что пришел к тебе друг, товарищ, кто-то знакомый, все, слезно плачет, прям слезно плачет. Вот денег нет, займи, ты сядь с ним. Поплачь вместе с ним, погорюнься, да, что денег нет, все. Но не давай. Пусть он карабкается сам. Вот я также по жизни в 90-х годах на двух, на трех работах одновременно работал. Старался ни у кого не занимать и сейчас не занимаю. И как бы считаю, что чужие деньги – это есть чужие деньги. Берешь, как говорится, чужие, отдаешь свои.
3: Да,
16: так что
3: да.
16: Не занимайте категорически. Хоть друзьям, хоть знакомым. Нет, дети у меня, конечно, есть, взрослые, все, я им там к дню рождения подброшу, там внукам на подарочки.
3: Спасибо.
16: И так далее.
3: Спасибо. Перерыв у нас, друзья. Скоро мы вернемся и продолжим. 8 800 200 ровно 9702. Стоит ли давать в долг друзьям и родственникам? Звоните, пожалуйста.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
17: Комсомольская правда. Читайте сегодня. Рейтинг самых популярных подержанных машин в России. Один день с лучшими охотниками за дронами. Военкор комсомолки Александр Коц побывал в секретном подразделении «Рубикон». Семьям с двумя детьми дадут ипотечные каникулы. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
18: Рейтинг старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Историк Евгений Спицын о фальсификации истории на Западе.
20: Еще в второй половине 40-х годов этим занялись и американские, и британские, и прочие политики, историки. Не случайно в 48-м году огромным тиражом в 2,5 миллиона экземпляров вышла брошюра под редакцией Вячеслава Михайловича Молотова, тогдашнего министра иностранных дел, которая так и называлась «Фальсификаторы истории». Всегда историю Второй мировой войны, в том числе и Великой Отечественной войны, фальсифицировали, всегда использовали события тех лет как инструмент политики, международной политики, внутренней и внешней политики, потому что этим оболванивали и собственное население. Они только вносили сумятицу на уровне каких-то международных представлений, понятий и явлений. И вот сейчас, кстати, эта политика, оболванивая собственного населения, она дошла до ручки. Не только в Европе, но возьмите ту же Японию. Значительная часть японцев до сих пор уверена, что именно мы сбросили на них атомную бомбу, а не американцы. Это все дело в манипуляциях политических, исторических, информационных, каких хотите.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Что будет? Честный взгляд на 24 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему. Стоит ли давать долг друзьям и родственникам? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Ждем ваших звонков. Андрей из Новосибирска, пожалуйста. Андрей, говорите. Слышно, не... Тогда Игорь из Тамбова послушаем. Прошу.
21: Здравствуйте, Иван. Хотел рассказать свою историю.
3: Давайте.
18: Реклама. В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
22: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
23: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
24: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории С. Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
25: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
26: Царство Небесное поделился 10 лет тому назад, что Вовка меня заказал. Заказал меня Вовка, понимаешь?
3: На там, точно, там точно все упиралось в миллион рублей, скажите, пожалуйста.
26: Да, да, но миллион, который потом подали в суд, потом через 3 года начали раскручивать процент, там этот миллион превратился в несколько миллионов. Короче, там пошло нехорошее судебное разбирательство, и мой муж просто сгорел. Он так переживал о том, что он ничего не может делать, вот, что он просто, сердце его остановилось, он просто ночью не проснулся. Вот это было точно 8 лет тому назад, город Волжский. Вот. Так что и Вовка, главное, тоже умер. Он умер до того, до моего мужа. Сначала он умер, а потом умер мой муж.
3: А он от чего умер? Друг.
26: А он, ну, и там, не знаю, нехороший случай, но, в общем, он умер на даче, прямо на своей постели.
3: Нечего заказывать, потому что друзей. Вот, не рой другому яму, как известно. Спасибо. Спасибо. Андрей из «Электростали». Слушаем вас.
27: Доброе.
3: Что-то плохо слышно как-то. Андрей, вас совсем не слышно.
27: Сейчас лучше?
3: Да, вот сейчас отлично, говорите.
27: Хотел поделиться своим решением проблемы на запрос займы. Если соответствующие средства есть, я просто их отдаю, а условия возврата игнорирую. Ну, для себя я как-то про них забываю. Мне кажется, что...
3: Алло? Да, мы вас слышали. Мы вас слышали, спасибо вам. Мысль ваша понятна. Далее, Эдуард из Перми. Эдуард, здравствуйте.
28: Здравствуйте. Значит, 90-й год. Я учусь в политехе. Жена учится в техникуме. Здесь квартиру нас турнули. Мы снимали тогда квартиру. потому что, ну, как бы за неуплату задерживали платежи неоднократно. Поселились в Перми, в гостинице «Центральной». Прожили до тех пор, пока деньги кончились. Идем по Карла Маркса, нынче Сибирская. Встречаем Сашу Медведева. В Перми его знают все. Насколько мы близкие люди, можно судить, потому что я у него даже ночевал дома. Вот. Он. Откуда деньги? Эдисон. Он меня звал Эдисон. $800 в кармане. Ё-моё, это вот деньги. Встречаю Зонова Алексея Олеговича. Учились в одной группе. Сейчас живет в Струино. Замечательный человек. Лёха, дай денег. Такая ситуация. Но у меня 100 рублей. По тем временам. Вернулись обратно в гостиницу «Центральная». Оплатили номер еще на несколько дней. Потом как-то деньги появились, заработали. Вырулили. Итог. Даю всем. Без разбора. Если люди просят, им надо. Оплачиваю билеты, у кого там не получается. Помогаю всем, чем могу. Нет, я не миллионер. Я простой, обычный вот человек. С обычным доходом, ну там 60-80 в месяц. На сегодняшний момент я имею в виду. Вот такая история. Спасибо всем.
3: Спасибо, спасибо. Сколько людей с большой буквы «Л». Я не говорю, плохо это или хорошо давать долг друзьям и родственникам, правильно, неправильно, но все-таки подкупает, когда люди говорят, я даю всем без разбора, подкупает все-таки. Да? Не то чтобы я всем даю без разбора, но вот подкупает, согласитесь. Далее. Георгий из Ростова, пожалуйста.
0: Добрый день.
3: Здрасте.
0: Очень, очень такая, конечно, тема интересная, да? Скажем так, я и давал долг и близким, и родственникам, и друзьям, и многие и возвращали, и не возвращали. Вот как вот предыдущий, да, вот человек рассказывал, то есть я стараюсь помочь всем, кому, потому что сам был в нужде, и мне помогали. Мне, причем мне помогли те люди, которые по крови мне были чужие. Когда у меня сгорел дом, мне помогли все люди, скажем, всем миром. Дом мне не построили, да, но меня одели, обули те люди, от которых я вообще не ожидал этого. Поэтому я стараюсь всем помочь. Сделал небольшую группу людей, которые помогают друг другу. Мы назвали эту группу «Делай добро, бро». В Ростове и по всей России мы мотаемся и по приютам, и так вот, скажем, те, кто нуждается, многим людям помогаем. А деньги тоже даем в долг, конечно, когда нужно прям вообще. Но хотя много раз обжигался и на больших суммах обжигался. Помогал как родственникам, так друзьям, но по итогу многие не возвращали. Поэтому, в принципе, если есть возможность помочь, почему бы нет? Это мое мнение.
3: Спасибо большое. Далее. Анатолий из Хабаровска, слушаем вас.
1: Доброе утро, Иван.
3: Доброе.
1: Я в 91-м году ушел на пенсию, да?
3: Да, 50 вот. Секунд, уложитесь, пожалуйста, прошу.
1: Ой, ну уложусь, Иван, это история.
3: Ну,
1: я перезвоню.
3: Так перезвонить не получится, мы к концу эфира подходим. Можете просто сказать, вы даете или нет? Давайте.
1: В двух словах. Давал, кинули меня, жену мою кинули, она давала. Не надо никому занимать, тем более большие деньги. Ни в коем случае, ни друзьям. Не родным. Это мое категорическое
3: слово. А как при этом сохранить отношения? Вот вопрос.
1: Отношения? Вот если вы не будете давать деньги, у вас будут отношения. Как только вы дадите деньги, у вас отношения эти испортятся. Поверьте мне, мне 72 года,
3: хорошо.
1: Я опытный человек, я знаю.
3: Спасибо. Спасибо большое. Ну что, друзья, всем спасибо, кто звонил. Впереди у нас перерыв, но скоро мы вернемся в рамках большого эфира. Не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».
4: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной.

рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

0: Если лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
2: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
3: Читайте в еженедельном номере. Сыновья Валерия Золотухина поссорились из-за наследства. Главные правила питания для здоровья сосудов и сердца. Астропрогноз для всех знаков зодиака на июль. Газета в продаже с 24 июня.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
7: Вы слушаете «Радио Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.
8: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда».
9: Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии с 21 декабря по 20 марта. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
10: В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня.
11: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.

0: Государственный экзамен по арабскому языку может появиться не ранее 2033 года, сообщили в Рособорнадзоре. Там пояснили, что для запуска экзамена по арабскому нужно разработать учебно-методическое обеспечение и провести апробацию экзамена. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил, что в российских школах с сентября этого года разрешат преподавать арабский язык.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара сегодня 74 рубля 62 копейки, евро 85,48, курс юаня от Центробанка 10 рублей и 99 копеек.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 16, днем до плюс 21, временами облачно, но без осадков. В Петербурге в среду до плюс 16 и небольшие дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
2: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке ФМ.
3: Доброе, бодрое утро, дорогие друзья!
4: Вы только посмотрите, что это такое. Это просто невероятная какая-то звездная пыль, я бы сказал. Я бы назвал этот сюжет.
3: Антон Киф подготовился.
4: Да. Смотрю сюжеты с участием Кати.
3: Да, недавно я стала участником сюжета компании ВТРК. Нас снимали в Центре цифрового образования IT-куб.
4: А это не последняя компания в мире?
3: А это не последняя компания в мире, да. Особенно в нашем городе. И, собственно, мы показывали детям... И, точнее, проводили с детьми урок о цифровом ликбезе. Вот. Крутая тема, здоровский урок получился. Это Всероссийский день цифры, кстати, был 2026 года. И мы как бы приняли участие вот в этой всероссийской кампании. Так что я считаю, мы большие молодцы. Ну и, в частности, стоит отметить, что детям очень понравилось, а это самое главное.
4: И ты там раздавала стиль, да, как обычно?
3: Я, само собой.
4: Понятно. А мы поздоровались, ты помнишь?
3: Да, сказалось, да? Доброе утро.
4: Да, сказали. Антон Киф, Катя Пахомова, вот эти все
3: Антон
4: дела.
3: Антон Киф, Катя Пахомова, ну это, наверное, понятно.
4: А у нас такие эфиры, получается, с разрывом полтора недели, да, где-то?
3: Да, у нас был отпуск. Кто не знает, у нас был отпуск. Кстати, представляешь, мне мои друзья пишут и такие говорят, что-то мы не поняли, тебя давно нет, почему? И вообще вас нет, типа, на волнах 102,6.
4: Неужели кто-то переживает за это?
3: Представляешь, есть такие, передаем им привет пламенный. И я говорю, мы в отпуске. Были вот недельный отпуск для радиоведущих был у нас. И, кстати говоря, я знаю, что у некоторых коллег на других радиостанциях тоже было как раз вот в этот период.
4: Какое совпадение?
3: Вообще не думаю.
4: Ага.
3: Совпадение? Не думаю.
4: Как сказал бы Леонид Каневский.
3: Точно. Поэтому мы отдохнули, наполнились, преисполнились новыми силами. Виталий там сам с собой, наверное, разговаривает, я так понимаю, потому что мы его не слышим.
4: А я вот, например, не понимаю. Я когда утром просыпаюсь, я не понимаю, что я отдохнул или нет. Скорее нет. Потому что до этого кажется, что вроде окей, а когда едешь на эфир, понимаешь, что опять наваливается какая-то усталость.
3: Слушай, вот мы сегодня тоже с мужем об этом разговаривали. Он говорит, я не выспался. При всем при том, он ложился в 11 часов, проснулся там во сколько? В 7, ну, условно говоря, да? То есть вполне себе 8-часовой сон.
4: Счастливчик.
3: Нормальный, да, хороший 8-часовой сон.
4: Я могу сказать, во сколько я уснул.
3: Ну, во сколько, скажи, раз ты уже начал говорить.
4: В 2.30.
3: В 2.30. Я уснула где-то в 12.30, ну, около часа, предположим, так, потому что было как-то все никак не заснуть. Это, знаешь, я вполне себе бодрячком, а он такой, не, я что-то не выспался, я что-то как-то устал. Вот, и поэтому мы вчера, кстати, с ним прошли очень большой круг прогулочный у нас
4: был. По вашему району?
3: Больше, чем по нашему району. Мы с Пискарева вышли на Гагарина, пошли по Гагарина, дошли, короче, до Гагарина-Дьяконова, дальше пошли по Чехова, потом там Круголя дали, вышли где-то на Гражданской, там вокруг вот так обратно вернулись на Пискарева. Короче, у меня вчера было почти 19 тысяч шагов.
4: И вы даже не заблудились ни разу?
3: У меня муж вообще-то, у него туристическое ориентирование, чтобы ты понимала.
4: А у тебя топографический кретинизм.
3: Да!
4: Вы сошлись.
3: Меня приблизительно вот это, знаешь, типа ведут, и я иду, смотрю. И он такой, ну мы же типа тут ходим, ну там, раз в месяц. Я, да, посмотри, какой дом.
4: И каждый раз как новый, да?

0: Какое дерево, да, это на самом деле очень удобно.
1: А ты в итоге нашла красное знамя?
0: Да, я нашла. А ты что, не смотрел мою следующую сторону?
1: Я смотрел, но вдруг это чуть-чуть ты приврала для подписчиков.
0: Ты как можешь вообще об этом говорить?
1: Так это нормально среди блогеров.
0: Ты с ума сошь? Нет, самый честный блогер Катя Пахомова, 100%. Да, я нашла. Я просто знаю, что он где-то там. Но насколько он где-то, я не знала. А у меня как бы 20 минут до эфира пока что есть. Но мне ж туда дойти и обратно,
1: правильно? Это не то, чтобы ближний свет прям... Ну, вроде, если бы идти быстро, то можно дойти быстро.
0: Слушай, ну вот меня в 7:30 вчера, кстати говоря, таксист привез. И я не помню, говорила вчера или нет, что мне очень повезло с такси. Мне, то есть, быстро все. А знаешь, что самое интересное? Я вот рассказывала своим подписчикам историю. Но, правда, это в Телеграм-канале было. А что вчера, короче, еду я обратно на такси. И мы вчера с ребенком должны были идти на прививку. А, она очень переживала, она очень боится, вот не хочет, тудым-сюдым. И я в такси вот звоню ей, говорю: Саша, собирайся, все пойдем, вот скоро на прививку.
1: Я Саша, приеду. Тудым-сюдым.
0: Саша, тудым-сюдым, да. И, короче, таксист, так потом я заканчиваю разговаривать, и таксист говорит: ой, меня тоже зовут Саша. Я говорю: какое совпадение.
1: Он говорит: и я тоже девушка.
0: А, нет. И он говорит: я тоже боюсь прививок. Ну, у нас с ним что-то там завирусился диалог. И когда я уже подъехала к дому, он достает пачечку вкусняшек каких-то, ну, типа, знаешь, палочки в шоколаде, ну, что-то вот такое, какие-то вкусность какая-то, сладкость.
1: Начинает угощаться?
0: Нет, да? Он мне отдает полностью упаковку, это, ну, запечатанную, естественно, а не вскрытую. И говорит: передайте Саше от Саши, чтобы она не боялась прививки. Ну, это было просто супер мило.
1: Это
0: вообще
1: какой-то летний Дед Мороз.
0: Я не знаю, да, наверное, да. А то есть... Я не ожидала даже. Я подрастерялась. Я говорю: ой, спасибо, это так приятно. Так что мы передаем такому доброму... Кстати, он 20, по-моему, лет работает таксистом. То есть стаж. Передаем Александру большой привет. И спасибо за вот... Вроде бы мелочь, но вот мелочь. А приятно-то очень сильно. И ребенку было приятно, когда я пришла и сказала: вот дядя, да, дядя таксист тебе вот подарил вкусняшку, чтобы ты не боялась.
1: Было бы забавно, если бы он пришел и начал кормить с руки.
0: Ну, Антон, у тебя какие-то мысли? Иногда вот ты как скажешь, и я думаю, в себе ли ты или нет?
1: Хоть стой, хоть падай.
0: Да-да-да. Или куда тебя заносит? В какую степь?
1: Так а что за вкусняшки? Это какие-то мармеладки или что это было?
0: Это палочки в шоколаде такие. Ну, палочки в шоколаде.
1: Я знаю, еще такие банановые есть. Но это не банановые.
0: Нет, это обычные. Такие типа как хлебные, палочка в шоколаде.
1: Круто.
0: Да, мне показалось это милым.
1: Абсолютно. Ну, тем более, зная великолукский нрав,
0: да,
1: людей,
0: да, да,
1: злых,
0: да,
1: и надменных.
0: Я только буквально вчера с Димой Ивановым говорила про то, что там недовольство по шарикам было, вот чего они не взлетели на открытие, вот это вот все. Ну, и люди... Как
1: я был свидетелем таких недовольств.
0: Как будто бы... Ну, а что, непонятно, что здесь там один ветер, там повыше другой ветер. А если мы еще повыше улетим, там будет вообще другой ветер.
1: А некоторых людей это довело до слез.
0: Да?
1: Угу. То, что шарики не взлетели.
0: Да.
1: Но
0: ты...
1: у меня, например,
0: это высокочувствительные люди просто.
1: Да, это девушка-подруга из Пскова, музыкант, и она хотела снять рилс на фоне взлетающих шаров под свою песню. Не получилось.
0: Почему бы ей было просто не в какой-то из дней, когда вот в следующий... Или она туда-обратно?
1: Уехала просто.
0: А, уехала. Ну, послушайте, друзья, такая история очень с шарами-то интересная. Вот я, кстати, сегодня видела, уже два летели. Это непредсказуемая вещь. Может быть, не каждому дано снять рилс на фоне шаров.
1: Или просто увидеть хотя бы шар, потому что я ни одного не видел в этом,
0: да,
1: сезоне, да, к сожалению.
0: Я вот, несмотря на то, что уезжала во время открытия, и вот эти первые дни я видела и не раз, и даже Диме Иванову вчера доказывала о том, что они летали, ну, не над городом, но поднимались, и было видно в городе их, и вот сегодня с утра я ехала, два шара летели. Антон, ты какой-то невезучий, по-моему.
1: Я просто насмотрелся, мне кажется, в свое время. И они уже мне просто...
0: Я уже в этой жизни насмотрелся.
1: Да, вне поля моего зрения существует.
0: Может быть, да, но я считаю, что не стоит расстраиваться из-за неснятого рилса с шарами. Нужно обязательно приехать еще раз.
1: Угу.
0: Да?
1: А еще почему-то Дима бесит, что у нас, не у нас, а в псковском комьюнити вышел такой мини-клип, в котором девушка за кадром рассказывает, что Великие Луки — это наша местная Каппадокия.
0: А почему нет? Ну, потому что я знаю почему. Потому что в Каппадокии это туризм, а у нас это, извините, спорт.
1: Целый мир.
0: Целый мир, да. И столица воздухоплавания — это вам не хухры-мухры. Но вообще, знаешь, Вот некоторые говорят, типа, ой, эти шары уже, ну, типа, надоели, да, шары, шары.
1: Но тем, кто в Великих Луках живет, конечно.
0: 30 лет летают, шары, шары. А мне вот кажется, что это круто все равно. Ну, вот представь, вот где еще летают шары?
1: Ну, где-то есть.
0: Ну, где-то выборочно, в рандомных каких-то локальных городах и далеко не везде, а у нас вот каждый год. Поэтому здоровская тема, и сделать... Вот буквально мы вчера с Димой обсуждали этот момент, что сделать Великие Луки столицей воздухоплавания, точнее, она и есть уже столица воздухоплавания, но как-то, знаешь, это обозначить. Вот мы про пешеходную улицу, кстати, разговаривали, там, где спутник. Вот мы прям озадачились. Сделать пешеходную улицу и какие-нибудь там символику воздухоплавания бахнуть везде.
1: А ты, я знаю, в предыдущем эфире рассказывала про свои поездки, потому что наш коллега не сидит в других социальных сетях. А
0: да.
1: Есть какой-то эпизод, который ты не рассказала вчера? Или ты все вывалила?
0: Я не рассказывала очень подробно обо всем, но в целом я общее впечатление о поездке, ну, ему поведала. О фонарщике рассказывала, ты видел?
1: Конечно, я даже своему ученику показывал.
0: Да?
1: Да.
0: Крутая тема.
1: Он просто, когда ко мне приходил, на тот момент сторис еще не исчезли.
0: Ты еще смотрел сторис мои.
1: Да.
0: Молодец.
1: Да, в тот момент я менял лампочку, пародируя фонарщика. Да, я ему рассказал, что есть такая профессия.
0: Да, фонарщик. Она, кстати, недавно, только 9 лет назад возобновилась.
1: Правда?
0: Да, раньше... Она раньше была, где-то там в 20 веке. А вообще говорят по легенде, что вот эта профессия фонарщика и вообще в целом... История зажжения фонарей появилась, потому что какой-то очень интеллигентный и влиятельный человек, да, шел как-то ночью, где-то там на рубеже 19 и 20, и не увидел фонарь, и бахнул в него головой. Случайно.
1: В столб.
0: Угу. И, соответственно, с тех пор появилась профессия фонарщика. Потом это было все утрачено, потому что электричество, там тудым-сюдым, все до автоматизму доведено. А вот теперь появилась, что говорится, дань прошлому. И это очень выглядит специфически, я бы сказала. Ну, то есть, вот представь, человек с лестницы идет к фонарю, и
1: за
0: ним
1: толпа
0: бежит
1: людей.
0: Толпа, вот это, да. Ну, а мы пока что бежим на небольшую паузу, и совсем скоро вернемся к вам. Оставайтесь на волнах Луки FM.
2: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта и хорошего настроения. Семейный центр «Атмосфера» – Краснофлотская набережная, территория Луки Парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
4: Ура! Идем в атмосферу!
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
7: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки FM.
0: Доброе
1: Катя,
0: бодрое
1: в шоке, по-моему,
0: утро! Радиослушатели Луки FM, «Утро с той ноги», Катя Пахомова, Антон Киф. И вы знаете, Антон в первой подводочке сказал про мою звездную пыль, так вот... Я хочу ему ответочку отправить, что это у него звездная пыль нарисовалась. Мы, кстати говоря, вчера это мероприятие не обсуждали. Я даже с удовольствием у тебя спросила, как все прошло. А мероприятие, про которое мы с Антоном говорим, это, внимание, мировой рекорд, который был установлен в городе Великие Луки. Это самое большое пирожное Анна Павлова, которое испек местный кондитер.
1: Владислав.
0: Владислав, да, ну, естественно, он работал не один, но вот заявил об этом рекорде, да, и вот решил его установить. Именно он, кстати, победитель программы «Молодые ножи», да,
1: если «Молодые ножи», «Новая кровь 2».
0: Да, ну я вот этого...
1: Какое кровожадное название.
0: Приставочки этого хвостика я не помню.
1: Обещали, кстати, знаешь что, у меня есть инсайты. Был некий список того, что будет происходить на самом мероприятии.
0: Вот и... когда пекли, вот, собственно, ну, когда вот было представление этой Анны Павловой, да?
1: Да, это было в субботу, и, но прежде я получил некий текст, просто ну, какую-то информацию я рассказывал Диме, а что-то расскажу тебе, постараюсь поделить поровну. И дело в том, что там было указано, что приедет Матвей Ивлев, сын Константина Ивлева, который... решил заявить о том, что он не, или не заявить, а он любезно принял соглашение быть в списке участников создателей вот этого вот десерта.
0: Так он же никак не относится к созданию.
1: И он и не приехал. Ну и Матвей.
0: Все лавры достались Владиславу.
1: Ну да, и ресторации, которая, точнее, кондитерская, которая это все делала.
0: Да.
1: В атмосфере. Поэтому круто было по самому вайбу, но жарковато, честно.
0: Жарковато, вообще, да, конечно,
1: для,
0: было.
1: Особенно для тех, кто там работал за этим ограждением.
0: Был такой самый, наверное, жаркий денечек.
1: Ну, один
0: да?
1: из пиковых, наверное, да,
0: да. Да, совершенно верно. Такой прям супер жаркий денечек, поэтому... Слушай, ну расскажи, как все про... Как тебе вообще вот идея, подача, как тебе понравилось?
1: Мне в целом понравилось, потому что это мероприятие первое, и оно такое эксклюзивное само по себе. Понравилось то, что поставили ограждение, во-первых, то есть это была некая комфортная зона для тех, кто работает внутри. То есть там были не только кондитеры, я, а еще там блогеры, фотографы, видеографы ходили. Uh-huh. И в неоднократном количестве, плюс организаторы тоже туда-обратно. Я почему-то думал, что будет мне некомфортно работать из-за того, что мне придется расталкивать людей, но благо они стояли за ограждением, как будто мы проводили какую-то некую музыкальную премию, это было со стороны похоже. А так интересно, что люди именно шли на контакт, и некоторые даже приезжали с творческими номерами, приезжали из Севастополя, просили расписаться на кепке, просили оставить автограф на руках. А еще приезжала женщина из Пскова и зачитывала в микрофон частушки. Представляешь? Я тоже зачитал парочку из ее папки частушек.
0: Ты хотя бы не матерные частушки?
1: Я успел посмотреть перед тем, как прочитать.
0: На всякий пожарный.
1: Да, это не сектор газа точно. Там были обычные такие, вполне себе задорные частушки.
0: Я тебя поняла. Но в целом оцени мне, вот как это, знаешь, вайб. Оцени вайб вот этого мероприятия. Вот как люди воспринимали вот это мероприятие? То есть мировой рекорд.
1: Они воспринимали это по-разному, они не понимали. Но многие пришли посмотреть просто потому, что это зрелище. Угу. Подростки пришли посмотреть, потому что они хотели отведать, да, бесплатно. А для некоторых, конечно, это было вау-событие.
0: Ну, объективно, я вот так расцениваю для себя, что это вау-событие, хотя я на нем не присутствовала, хотя бы потому, что, еще раз, это мировой рекорд. Представляете, вот да. Во всем мире чувак...
1: Именно в Великих Луках.
0: Да, просто решил...
1: Который из Себежа.
0: Да, который вообще из Себежа говорит, дай-ка я вот попробую. Представляете, мы каких-то вещей боимся всегда, боимся пробовать. Он взял и не побоялся. И его команда его поддержала, что немаловажно. И кондитерская теперь прославится, ну, может быть, не на весь мир, но на всю Россию, так точно.
1: Да, до этого, кстати, был рекорд у Новой Зеландии 64 метра. А в этот раз вот Великие Луки, получается, 106 метров, 6 сантиметров. Угу. И даже замеряли рулеткой, поэтому все честно.
0: Все честно, да. У-у-у. Поэтому, друзья мои, кто был на событии, кстати, можете позвонить нам и поделиться своими впечатлениями по номеру телефона 708-117. И, соответственно, рассказать, вкусно, невкусно было. Ты, кстати, пробовал?
1: Да, я успел.
0: Да?
1: Нормально, да. Просто там основание немного затвердело.
0: Угу.
1: И пришлось немного поработать вилочкой, чтобы это все разбередить.
0: Что это?
1: Разбередить.
0: Антон Кит в эфире, создатель новых слов.
1: Это старое слово, которое я почему-то вспомнил.
0: Разбередить.
1: Да, это слово знаю только я и старый фонарщик.
0: И Майкл Джексон.
1: И фонарщик.
0: Я и фонарщик, да.
1: Да, а мы, кстати, про фонарщика не договорили.
0: Да, о чем мы вроде как все сказали.
1: Ну то, что за ним бегают люди, как за Майклом Джексоном.
0: Да. Я, кстати, не посмотрела фильм «Майкл» еще.
1: Да? Кошмар. Забавно, что люди побежали в кафе, которое называется «Фонарь». Что-то такое. Помнишь?
0: Да.
1: Что-то?
0: А там тоже какой-то был эпичный вот моментик такой. Короче, ну, кафе, естественно, создано, потому что вся эта движуха пошла, да, и люди туда приходят посидеть и, типа, заодно посмотреть. И прикол в том, что я так поняла, вот в этом фонаре тоже есть какой-то фонарь, который этот фонарщик зажигает.
1: Да.
0: Ну вот внутри. Я, правда, не сходила, не посмотрела, потому что заленилась через толпу лезть. Так вот, после того, как фонарщик оттуда вышел, девушка выбежала вся в суперэмоциональном восторге, кричащая, пищащая. И я так поняла, что что-то там есть какая-то традиция, что то ли он дает зажечь фонарь, и твое желание сбудется, то ли ну, вот что-то так, то ли он называет там твое имя. Ну, вот какая-то такая традиция. Я читала, но я, честно сказать, забыла. Не настолько она как бы меня впечатлила. Но эта девушка, она на моем видео, ее крик даже был слышен, насколько она была счастлива.
1: Он просто сказал ей, ты будешь следующим фонарщиком.
0: Да,
1: я передаю тебе бразды.
0: Я передаю тебе бразды правления. Нет, на самом деле, я говорю, вот мы так не замечаем почему-то того, что происходит вокруг, какие-то мелочи делают приятнее, интереснее и насыщеннее нашу жизнь. Я буквально недавно, я, правда, не слушала, типично псковский подкаст. Но...
1: Ни разу?
0: Нет.
1: Это нормально.
0: Да, слава богу.
1: Это не является позорным моментом.
0: Я вообще подкасты не слушаю, потому что мне хочется сразу вот
1: смотреть.
0: Сесть. Да, я больше как визуал воспринимаю. И там был человек, я его знаю, потому что он у нас как-то в университете преподавал, ну, как-то очень быстро.
1: А имя можешь назвать?
0: Артем Мануилов.
1: Артем Мануилов был в подкасте?
0: Да.
1: Это же наш декан из Волгавка.
0: Да.
1: Он же, да?
0: Да.
1: А, интересно.
0: Интересно. И он сказал такую фразу, я, конечно же, дословно сейчас не назову, но суть заключается в том, что вы сами вокруг себя строите жизнь. Если вы говорите, что в Великих Луг некуда сходить, значит, вы, типа, плохо саморазвиты. Вы можете там сходить туда, сюда. Вот он, по-моему, то ли в хоре поет, то ли где.
1: Да, в Канте.
0: Да, вот. И поэтому, как бы, ну... кругозор свой просто нужно расширить, и вы поймете, что действительно есть что делать. Я вот, например, так задумалась, думаю, да, вот мой кругозор, что некуда сходить в городе, сузился до кафе. То есть я люблю пожрать.
1: И драмтеатр.
0: И драмтеатр, да. Но потом я начала подраскидывать. Думаю, так, ну подождите. Ну, пару кафе, хорошо, мы откидываем гастротур по Великим Лукам, потому что, ну, объективно он никчемен будет. Драмтеатр есть, кино есть. В ДК различные концерты проходят. Я вот ходила на футбольный матч, например, в воскресенье.
1: Я знаю.
0: Попала. И мы с Дмитрием вчера тоже об этом разговаривали. И ты знаешь, мне очень понравилось. И много болельщиков было. То есть фактически вы можете ряд мероприятий посмотреть, которые вам у Димы Яковлева в свое время проходят различные арт-вечериночки.
1: Как сказал
0: да.
1: бы он.
0: У тебя нескучный диван, кстати, хотела спросить, как прошел второй выпуск.
1: А, неудобный диван?
0: Неудобный диван.
1: Мне никак не прошел, мы отменили мероприятие.
0: Почему?
1: Ну, потому что очень мало народу, и как будто бы не хочется тратить силы, энергию на количество людей, которых нет.
0: Mm-hmm.
1: Поэтому мы перенесли пока что на сентябрь.
0: Ну, это правильное решение, собственно, так же, как и квизы, наверное, да, все перенесли на сентябрь.
1: Квизы просто сократились по количеству, у нас следующий музыкальный квиз будет 3 июля, поэтому, наверное, вот пока что раз в месяц мы будем проводить. А что касается дивана, то были, если честно, большие ожидания, потому что первый раз, окей, люди присматривались, а второй раз мы пригласили гостя, у которого вроде бы широкий диапазон таких подписчиков, которые наблюдают за ней, это Катерина Серебрянская, mm-hmm. фотограф оригинального жанра, и как будто бы было бы интересно многим послушать ее местами трэшовые истории, потому что у нее достаточно оригинальный поджанр ее
0: да,
1: фотографий.
0: Да, я знаю, я бы хотела к ней на фотосессию.
1: Ходила?
0: Хотела бы.
1: А, хотела бы.
0: Да.
1: Вот, поэтому я почему-то думал, что половина ее клиентов хотя бы придут посмотреть.
0: Ну да, логично.
1: Но там была только одна запись, насколько я помню, а ждать именно в момент онлайн проведения своего мероприятия, придут ли люди просто без бронирования билета, неизвестно, рисковать не хотелось сейчас.
0: Ну, совершенно верно, лето такое время, когда невозможно что-то запланировать, забронировать и так далее. Я вот, например, на футбольный матч ходила, потому что мы чисто случайно оказались в городе, потому что нам надо было к стоматологу ребенка отвезти, да. В противном случае я бы, наверное, вряд ли пошла, но мне понравилось и Луки энергии, я уже передала привет через радио и попросила шарфик.
1: Правда?
0: Да.
1: А так можно было?
0: Не знаю, пока что шарфика, как видишь, у меня нет.
1: Надо ждать, по почте придет, наверное.
0: Хочется верить, да, что мне выделят шарф. Не то чтобы мне жалко денег, чтобы его купить, но мне хочется вот именно вот этого, знаешь.
1: Ну, чтобы бесплатно.
0: Попрошайничество это называется. Нет, вот какой-то вот эпичности ситуации, не знаю, как это вот попросить.
1: Ну, потому что ты блогер, потому что как блогеру хочется.
0: Мне как блогеру иногда хочется чего-то такого, да, хотя я блогером себя особенно не считаю, но тем не менее, да.
1: Ну, видишь, по крайней мере, у Димы вчера появился собеседник продуктивный, который разделяет его мероприятие.
0: Да, мы вчера продуктивно поговорили, мы, кстати, даже не затронули праздники, не раз пока разговаривали.
1: Это высокий уровень.
0: Это высокий уровень, да, совершенно верно. Я хотела, кстати, что-то спросить. Про неудобный диван я хотела спросить.
1: Так.
0: А в какой? По пятницам, да? В пятницу или в субботу?
1: Мы хотели по пятницам, но потом поставили на четверг, именно второй выпуск. Потому что Катя не могла в пятницу.
0: Угу.
1: Поэтому, а почему ты спрашиваешь?
0: Нет, я просто вот анализирую. Я не закончила мысль, что если бы нам не нужно было к стоматологу, я бы осталась в деревне. Потому что был такой очень жаркий день, было очень круто, классно, и провести его на природе. И я бы тоже не поехала на матч, всего скорей. Вот. Но так сложились обстоятельства, что я туда попала, и вот как бы... Про неудобный диван я хотела сказать то же самое, что люди сейчас, очень многие, кстати говоря, после работы едут на дачу. Ну, типа, живут там. После работы едут на дачу, занимаются какими-то делами.
1: Но
0: там
1: не в арт-этаж.
0: Но не в арт-этаж, да. И в целом, мне кажется, все какие-то мероприятия, даже пусть они там не массовые, а какие-то там сугубо локальные мероприятия, они все равно летом не котируются вообще. Но очень здорово котируются новости на Луки ФМ.
6: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Выпускники общеобразовательных учреждений Великих Лук вновь продемонстрировали высокие результаты ЕГЭ. 100 баллов по физике набрал Антон Иваненков из гимназии. 100 баллов по обществознанию получила Софья Бабкина из лицея номер 11. 98 баллов по математике у Ульяны Четверик, тоже из лицея 11. Ансамбль выпускников образцового коллектива «Театр детской песни «Летний дождь» из Великих Лук» стал победителем конкурсного отбора Международного телевизионного фестиваля «Песенка года 2026». Это масштабное событие, которое проводится один раз в год во Всероссийском детском центре «Орленок» в Краснодарском крае и объединяет юных вокалистов со всей страны. В этом году фестиваль пройдет в 27-й раз, в нем примут участие почти 3500 детей из 28 регионов. Программа смены реализуется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Фестиваль завершится грандиозным гала-концертом, телевизионная версия которого выйдет в эфире радио, телевидения и на интернет-площадках. Старые тетради, газеты, журналы и коробки можно сдать в рамках всероссийской акции по сбору макулатуры «Бум Баттл». Чем больше макулатуры удастся собрать и отправить на переработку, тем больше полезных ресурсов получится сохранить. Самых активных участников ждут награды, а любителей соцсетей – отдельный конкурс креативных публикаций о бережном отношении к природе и переработке отходов. Соберите макулатуру, сдайте ее в ближайший пункт приема и загрузите подтверждающий акт на сайте boombattle.rf. Принимаются акты, оформленные с 1 марта 2026 года. Итоги подведут 15 ноября во Всемирный день вторичной переработки. Акция проходит в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».
6: О валютах.
8: Доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек, юань 10 рублей 88 копеек.
6: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
6: Прекрасная
9: «Недалеко». Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
7: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
1: Всем приветики, это «Утро с той ноги», Катя Пахомова, Антон Киев. И ура, я загрузил сторис, который ты мне отметила. Ура. Хорошо.
0: Ладно, окей. Ура, Антон загрузил.
1: А потому что бесило, что по полчаса все загружается, тут раз и нормально.
0: Случайно, да?
1: Угу. Нет, последние несколько дней получается.
0: Насколько мы уже привыкли в этом абсурде жить.
1: Как манна небесная, представляешь? Быстро загружается какая-то информация, видеоинформация.
0: Быстрый интернет, и ты такой...
1: Я так счастлив.
0: Как будто бы этого не происходило с тобой в прошлой жизни.
1: Да, я так счастлив сразу же, невероятно.
0: Да, слушай, мы не будем про это разговаривать вообще про все, потому что меня сейчас попрет.
1: Есть
0: другие еще передачи для этого. Я сегодня, кстати говоря, да, ругалась в сторис, потому что некоторые водители, они вообще не соблюдают правила дорожного движения, мало того, что не соблюдают, так еще подвергают опасности себя и других... людей.
1: Ну да.
0: Пешеходов. То есть, пожалуйста, будьте внимательны на дорогах.
1: А у тебя стрижка новая, мне показалось?
0: Нет, я просто помыла голову. Ты стираешь с лаской.
1: Это, ну, вы заказываете, что сказать? Бюджетная реклама на Луки ФМ. Вот только что.
0: Ой, у меня позвоночник хрустнул. Нет, на самом деле, вы знаете, у нас сейчас отключение горячей воды. Хотите поговорить про это?
1: Да, мне обратно включили уже.
0: Звоните 78-117 и рассказывайте, как вы справляетесь с этим ужасом. Я недавно узнала, что в районе Щёрса отключают воду на 3 дня только. Ну, например, ну там, я не знаю, 5 раз в год. Ну, только на 3 дня, потому что там есть муниципальные учреждения бюджетные, да, типа дом ветеранов, детский дом, да, вот на Щёрса, им как бы нельзя вот эту одну ветку отключать. И я говорю, слушай, ну как было удобно, если бы реально в течение года отключали воду, ну пускай даже на 5 дней, ну вот несколько раз. То есть вот отключили там раз на 5 дней, потом 2 на 5 дней и еще там на 5 дней. И нет вот этого, знаешь, двухнедельного застоя.
1: Вообще не повезло тем, кто живет на Щёрса, мне кажется.
0: Наоборот, повезло.
1: Думаешь? Ну, там часто отключают воду.
0: Ну, блин, это раз в месяц на 3 дня. Ну, что такое 3 дня?
1: И то.
0: Ерунда, один раз кастрюльку вскипятить. А здесь тебе на протяжении, блин, 2 недель приходится кастрюльки кипятить, потому что мы вот в свое время не поставили бойлер, а теперь нам некуда его поставить.
1: Потому что все заставлено?
0: Потому что шкаф, да.
1: А, шкаф стоит?
0: Да. И это неудобно.
1: Согласен.
0: Благо, у меня есть, конечно, кому съездить помыться, но, чтобы ты понимал, я моюсь каждый день, голову я мою каждый день.
1: А ты на озеро не ездишь купаться?
0: Нет, еще пока что.
1: И мыться,
0: но мысль меня не может не посетить. Я, кстати, помню, как, ну, мы приезжали, знаешь, куда? Это, наверное, было Фотиево, но это было давно очень. И реально люди стояли, мылись. Ну, вот шампунь вот это поплыл, вот это, и мне как-то сразу стало неудобно.
1: Стыд или что?
0: Да, мне сразу стало за этих людей стыдно, потому что, ну, вот ведь вы же это засоряете окружающую среду, это же химия все-таки, в конце концов, там рыба какая-нибудь, может, плывет.
1: Может, да, и рыба может умереть при виде такой картины.
0: Да, она может увидеть белые пузыри и подумать, что это
1: что
0: бог
1: это какой-то монстр,
0: его.
1: Да? Бог пузырей.
0: У меня, кстати, рыба сдохла тоже. У меня есть аквариум, и они там постоянно сдыхают почему-то. Не знаю, почему.
1: У тебя есть аквариум с рыбками?
0: Да.
1: И умерла рыба у тебя?
0: Да. Уже не первая.
1: Да?
0: Да.
1: Ну, им надо показать Аквамена.
0: Да.
1: Мне кажется, они соскучились по контенту.
0: Аквамена, кстати, я вспомнила, это же было кино.
1: Да, с Джейсоном Момоа.
0: И я бы даже сказала, что неплохое.
1: Ну, как сказать так, поражать можно.
0: Ну да.
1: Такая категория фильмов.
0: категория фильмов, которые мы никогда не пересмотрим. Я смотрела «Грозовой перевал», я тебе рассказывала?
1: Да, я тоже смотрел давно, месяца два назад, может быть.
0: Ну, а я вот хотим. Не так давно, и тебе понравилось?
1: Я могу сказать, что визуально красиво, очень костюмы, конечно, просто прелесть. А что касается всего остального, ну, милые мордашки, там, Марго Робби, Джейкоб и Лорди, да, там больше никого не помню, кроме них.
0: Ну, так они были в главных ролях, потому что...
1: Ну да, и там какой-то фон еще ходил-бродил. А так, в целом, такая слюнявенькая мелодрама.
0: Мне что? Не очень зашло,
1: так
0: вот честно.
1: Вот я тебе говорю, что... Ну...
0: А, пересматривать не хочется, вот правда. Пересматривать эту картинку, да, мы с тобой, наверное, разговаривали про это, когда ты ходил на Майкла.
1: Да, возможно.
0: Да, и ты знаешь, я сейчас заметила после фильма «Майкл» абсолютно с каждого утюга, я бы так сказала, играют его песни.
1: Я вообще, я немножечко даже в обиде.
0: Потому что ты его раньше слушал.
1: Да, и почему-то вот если бы не было фильма, то есть не было бы такого хайпа.
0: Да, совершенно верно. Но это, собственно, как это сказать... Это всегда порождается этим.
1: Это, да? Коммерческая
0: есть,
1: машина.
0: Да, это коммерческая машина, ты с ней ничего не сделаешь, поэтому в целом, ну, окей.
1: Ну, ждем вторую часть.
0: Я хочу очень сходить.
1: Хотя бы на первую, да?
0: Хотя бы на первую.
1: Угу.
0: Да, хочу очень сходить хотя бы на первую. Я надеюсь, что, может быть, даже мне сегодня удастся это сделать. Но, тем не менее, вот ты знаешь, что я хотела вообще чем поделиться. Вот я сегодня пока читала там, какие праздники сегодня и так далее и тому подобное. Я прочитала, что сегодня, я не знаю, почему я хочу об этом рассказать, но я хочу об этом рассказать.
1: Давай, давай.
0: 24 июня 1959 года. Сейчас, подожди, у меня тут реклама про Гарри Поттера выскочила. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев пообещал вице-президенту США Ричарду Никсону.
1: Знаем такого.
0: Показать Кузькину мать.
1: А, пообещал еще тогда. Но не показал.
0: Он еще тогда пообещал, но мы до сих пор не показали. Фу, какая шутка плохая. Но смешная. Не знаю, почему я хотела...
1: Исторический юмор от Кати Пахомовой.
0: Ну, вообще просто. Вот сейчас меня, наверное, закидают камнями. Ну, а вообще, если про серьезность говорить про какую-то, именно 24 июня 1945 года состоялся День Парада Победы.
1: Я читал это, я помню.
0: Да. 81 год назад. Вот такая история. Теперь у нас 9 мая. Но это когда было подписано соглашение, соответственно. Ну, а если мы пройдемся по праздникам и по максимально эпичным праздникам, все как я люблю. Сегодня Всемирный день господства
1: над кошками.
0: Кошек. А, не кошек. Над кошками, а кошек над вами.
1: Господствует над кошками только один человек в этой стране. И его сын. Юрий Дмитриевич.
0: Да. Да, совершенно верно, совершенно верно. Я вообще не очень сильно понимаю, откуда берутся эти праздники вообще, откуда? Хотя вот у меня вчера была передача «Комментируй это». И ты знаешь, новость, которая меня очень сильно порадовала, это то, что, по-моему, в Испании, если я не ошибаюсь, работник может взять трехдневный отпуск на лечение животного своего. Ну, то есть, вот, предположим, там собака заболела, я не знаю, там... прививку какую-нибудь ставили, у нее температура поднялась, ну, я не знаю, все что угодно. 3 дня оплачиваемый отпуск, представляешь, предоставляют в этой стране.
1: Это хорошо.
0: Да.
1: А у нас просто животное не является человеком, поэтому
0: не
1: предоставляют.
0: Ну, оно нигде не является человеком, животное. Я бы даже сказала, что некоторые человеки являются животными.
1: Наоборот, да.
0: Да, ну, ты знаешь, сам факт того, что, ну, вот объективно бывают такие ситуации, когда там срочно нужно... У меня у самой когда-то был кот, и я прекрасно понимаю, что вот что-то происходит в моменте, у него там была какая-то болячка, мне надо было срочно отвезти его в ветеринарку, просто срочно, потому что ветеринарка работает так же, как я, с 9 до 6, да, и мне приходилось...
1: Надо
0: там
1: переименоваться, Катя ветеринарка.
0: Отпрашиваться, да у меня уже каких только нет этих...
1: Никнеймов.
0: Да, приходилось отпрашиваться с работы для того, чтобы отвезти его вот к врачу. А здесь как бы ответственность за домашнее животное подкрепляется законодательно, что ты вот имеешь право, у тебя есть домашнее животное, значит, ты вот в случае необходимости имеешь право взять отпуск 3-дневный.
1: Я почему-то представил себе некий овальный кабинет, и там сидит департамент кошек какой-нибудь, они там сидят с перышками,
0: да,
1: пишут, там, решают.
0: А ты знаешь, что вообще, вот, кстати, праздник Всемирный день господства кошек, ну, естественно, неформальный, как мы понимаем, праздник, да, и вообще вот эта эпичность, не понимаю, как он возник, он вообще призван напомнить о важной роли кошек в жизни людей, привлечь внимание к проблемам бездомных животных. То есть изначально все это шло сюда. Праздник зародился в 80-х годах благодаря куратору музея кошек Кларк Лейке, это штат Мичиган. Его цель — привлечь внимание любителей животных к судьбе домашних кошек, которые по разным причинам оказались без дома, и побудить людей помогать им спасать, лечить, ухаживать, пристраивать в приюты. Вот, со временем праздник приобрел международное признание, и, соответственно, в этот день мы уделяем внимание
1: чуть больше,
0: кошачьим, да, семейству кошачьих. На самом деле, вот у нас на дружбе очень много кошек. И ты знаешь, приятно наблюдать за тем, что у них есть свое такое сообщество вместе с жильцами какого-то дома.
1: Кошачья комьюнити.
0: Да, комьюнити. И они регулярно, там, например, бабушка какая-то выходит кормить кошечек, и вот все они знают, что это время, когда нужно кушать. Все сбегаются, она всех покормила, все, дальше все пошли по своим делам. У них даже есть... На Гоголя, как это, где много люков.
1: Многолюк.
0: Многолюк. Люк Бессон.
1: Это я тебя заразил, по-моему. Своими голливудскими аналогиями.
0: Вот эти какие-то странные мысли вот эти в моей голове меня пугают.
1: То есть они где-то нашли пятый элемент.
0: Да, пятый элемент. Вот, значит, у них там сходка. И вот они туда на кормежку приходят. После кормежки они там отдыхают, почивают, я бы сказала. Тоже вот там, я не знаю, ну котов... 6-7 лежат вот на вот этой канализационной какой-то вот штуке.
1: У меня даже есть подобная фотография, которую я сделал в 2012 году. Вот все, как ты описываешь.
0: Вот, всего скорее это оно и было. Нет, на самом деле, конечно, не могут кошки становиться бездомными, да, так просто. Ну, не могут же, правильно?
1: Но если только их мать не была бездомной.
0: Кто-то, да, вот это... к чему-то откуда-то приводится. А чаще всего, кстати говоря, вот сейчас сезон дачи, приводится-то это вот с дач. А, кто-то завел себе там котеночка, там сосед дал котеночка, ребеночка, вот он, значит, взял вот этого малышарика, вырастил его, с дачи уехал, котеночка оставил. Вот, не делайте так.
1: Не делайте.
0: А, боженька вас накажет. И я бы тоже вас наказала.
1: А, боженька по имени Юрий, естественно.
0: Да, само собой. Тот самый Куклачев. Нет, но объективно, мы в ответе за тех, кого приручили. Логично. Логично. Поэтому, пожалуйста. А вот сегодня можно какой-то бездомной кошечке купить корм.
1: У тебя же есть кошка дома?
0: Нету.
1: А, вообще никого?
0: Нету никого вообще.
1: Почему-то мне казалось,
0: только
1: что есть.
0: Только муж и ребенок. Да. Они не в счет, я так понимаю.
1: А ты называешь мужа котярой?
0: Нет. Я называю мужа мужем. Или женек. Или Жека.
1: Ну просто знаешь, во многих...
0: Или Юджин.
1: Во многих семьях такое есть, что превращаются в животных.
0: А наша радиосемья превращается в рекламу на луки.
10: Реклама. Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые трубы?

0: получайте скидки. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
1: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Композиция «We Will Rock You» группы Queen помогает от диабета. Исследование показало, что эта песня способна вызвать до 70% выработки инсулина всего за 5 минут и полную выработку в течение 15 минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
3: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
4: Доброе бодрое утро!
5: Мы только что пришли к интересному выводу.
4: Что инсулин не связан с выработкой гормонов
5: счастья. Как он влияет на... Инсулин — это гормон счастья?
4: Нет, а инсулин — это... Инсулин — это инсулин. Я не знаю даже, как объяснить.
5: И что происходит?
4: Недостаток инсулина ведет к диабету или его переизбыток. Вот.
5: А почему, интересно, тогда песня группы Queen?
4: Да, мы только что слышали на радио «Комсомольская правда» очень интересные наблюдения, что песня «We Will Rock You», «We Will
5: Rock You». Но мы знаем этот бит.
4: Да. Даже на матче «Луки Энергия» его отбивали. А она приводит к выработке инсулина и помогает в лечении диабета. Вот так вот только что сказали на радио «Комсомольская правда». Я не знаю, насколько это правда. Ну, как бы.
5: Но «Комсомольская» же правда.
4: Но «Комсомол»-то не существует уже сколько лет.
5: А правда существует.
4: Правда. А правда есть. В чем правда, брат? А правда в том, что сегодня день ромашки, друзья мои. Кстати говоря, вот вы знаете, совсем скоро 8 июля. И знаешь ли ты, Антон, что это за день?
5: День любви, семьи и верности.
4: Это годовщина моей свадьбы.
5: Да и тем более. А вы же в один день с этим праздником это все провели, да? Или это не в один день? Да?
4: Да, в один день, да, 8 июля у нас свадьба, но день ромашки, тем не менее, отмечается именно сегодня. Почему? Непонятно. Но, тем не менее, уважаемые мужчины, пожалуйста, подарите своим женщинам сегодня букетик хризантем или ромашек.
5: А 8 июля что дарить?
4: Тоже.
5: Предложение руки и сердца лучше.
4: Можно.
5: Да. Все-таки день семьи.
4: Кто не женат.
5: Ты знаешь, многие ругаются на праздник День Святого Валентина, что это глупый праздник, это не наше торжество, и вообще это отмечать нельзя. Это же на самом деле разные праздники, вот если сопоставить с Днем Семьи, Любви и Верности.
4: Вообще
5: и вот
4: совершенно, абсолютно разные, и начало совсем разное, и я не знаю, почему они в Госдуме в своей там придумали, что вот нам не надо День Святого Валентина, а у нас же есть День Семьи, Любви и Верности. Ну,
5: хотя там, да, вообще...
4: Камон, ребят, почитайте историю праздника Дня Семьи, Любви и Верности, и хочется так сразу вот, знаешь, ремарку свою вставить. Нет, разница-то там вообще колоссальная. Я просто помню, что я занималась этим вопросом и думаю, ну, чем же отличаются вот эти вот праздники? И там история праздника Семьи, Любви и Верности, она именно про... уже как бы типа женатых
5: состоявшуюся
4: людей.
5: Семью.
4: Да. А День Святого Валентина — это просто про влюбленных. Это не обязательно в будущем семья.
5: Они, может быть, завтра разойдутся уже после праздника.
4: Да, да, да. Так что вот.
5: Да, как мы, интересно, по праздникам по всем решили пройтись. По февральским и по июльским.
4: Даже по тем, про которых вообще речи не шло, и вообще в целом, которые еще будут не скоро и просто.
5: А знаешь, какой праздник будет скоро?
4: Какой?
5: В пятницу будет «Бригантина Великих Луков».
4: Точно!
5: Я же буду выпускной вести, я думаю, как я мог про такое забыть?
4: Ты забыл?
5: Нет. Я забыл про сам праздник. Я забыл об этом упомянуть в эфире.
4: То есть ты... Ну все, а где ты будешь вести? А можно это спросить?
5: Ну, в принципе, да. Там же, где обычно у нас проходят музыкальные квизы, просто так совпало. Не потому что я посоветовал эту площадку, потому что туда именно пригласили поработать. Интересно, что любой выпускной, который проходит именно в Бригантину, он наиболее, мне кажется... тяжеловесен для ведущего, потому что, как правило, выпускные, которые 9 класс или которые там где-то около Бригантины проводят, они заканчиваются в обычное время для любого ивент-мейкера. То есть где-то там в 11, ну ладно, максимум в 12, чаще всего в 11. А Бригантина, если ты видишь Бригантину...
4: Да там то только ты... в 7 шествия, что ли?
5: Да и то ты, дорогой мой друг, начинаешь вести в 9, дай бог, в 9.30 и заканчиваешь часа в 3 ночи.
4: Ну нормально, ты же как раз до 2 не спишь.
5: Я да.
4: Ну все.
5: Но просто вот когда... Короче, нет, я придираюсь, ладно. Нет, я отвык, если бы все мероприятия заканчивались в 3 часа ночи, то да, а тут такое.
4: Слушай, ну вот я вспоминаю свой выпускной, и у нас выпускной был, ну вот сам праздник, да, был в школе вообще.
5: У нас тоже.
4: И он был в день Бригантины.
5: У нас тоже.
4: И у нас, я помню, были очень большие колебания, вот устраивать в день Бригантины или на следующий день, или до. И вот я помню, что это вот был такой, знаешь, вопрос, который все обсуждали постоянно. Но в конечном итоге было классно, мы потусили, потом пошли рассвет встречать, все было замечательно.
5: Ну, потому что хочется, чтобы этот праздник был в единении со всеми мероприятиями, то есть и концерт, и вручение дипломов, и само торжество, и растягивать на 2 дня уже как-то не особо.
4: Нету вот этого. У меня, кстати, у племянника вот будет выпускной, и только потом вручение аттестатов.
5: А он в каком классе?
4: В 11-м.
5: В 11-м?
4: Ну, закончил, получается, да. Сначала у них выпускной, они отгуляют как бы выпускной, а через день пойдут получать только аттестаты. Я говорю, ну как-то это сомнительно. Вроде бы вы же должны как бы отметить именно аттестат, ну вот что вы его получали за 11 лет мучений. Ну вот как-то вот так это все происходит. Сейчас по-разному у всех. Тем не менее, я вот вспоминаю, да, нам тоже, по-моему, дипломы вручали. Не дипломы, дипломы это в институте, а это были аттестаты. Аттестаты школьные, нам их вручали в день Бригантины, то есть мы, условно говоря, там собрались в актовом зале школы где-то там часа в 4, потом пошли где-то около 7 на Бригантину, там посидели на летней эстраде тудым-сюдым, потом у нас, по-моему, был даже трансфер заказан, нас отвезли в школу, и дальше мы уже продолжили отмечать свой праздник в школе. И мне кажется, это было такое единственное правильное решение. Вообще, в целом... Очень многие уже в мое время лохматые отмечали в ресторанах.
5: 2009?
4: 2008.
5: А, 8 у тебя?
4: Да.
5: Я на годик попозже, значит.
4: Отмечали в ресторанах, и это было что-то типа из разряда, ну, культовым, да, чем-то таким не сильно обычным, не так, как сейчас, да, все отмечают.
5: Сейчас это обыденно.
4: Сейчас это обыденно. Сейчас даже выпускное там 4 класса, 1 класса, все пошли там в рестик, в кафе отметили и так далее. Но первый класс-то не отмечают, ладно.
5: Да, мне кажется, почти в каждой школе вот через дорогу какой-то ресторан сейчас есть, в Великих Луках, по крайней мере. Ну вот рядышком. А что, нет?
4: Нет.
5: А где нет? А есть школы, которые на отшибе?
4: Да.
5: Какие? Не помнишь?
4: 13-я, 6-я.
5: Это дружба?
4: 16-я. Я тебе много сейчас школ скажу. 7-я там, по-моему, нет, Антон. Очень мало школ, которые находятся рядом с рестораном.
5: Все-таки наш город пока еще не достиг этой точки.
4: Нет, у нас как минимум ресторанов столько нету.
5: Но, по крайней мере, из 6-й школы до кафешки на Вокзальной тоже недалеко. Там тоже можно отметить.
4: А кафешка на Вокзальной, кстати, да, это банкетный зал. Да. Тут с тобой согласна. Я про нее забыла. Кстати, мы там Новый год отмечали. Было очень даже неплохо.
5: О, ни разу там не был. Кстати.
4: Слушай, вот ты знаешь, с виду как-то не очень, а внутри прям очень-очень.
5: Мне советуют тоже.
4: Да, и вкусно было, и хорошо, и места хватало всем, хотя у нас коллектив большой достаточно был, поэтому... В общем, дорогие выпускники, мы, конечно же, вас еще поздравим, в пятницу, да? Но мы с тобой ведем в пятницу.
5: Мы с тобой не ведем, я сплю, наверное.
4: С домой Ивановым веду.
5: Дома Иванов, точно.
4: Да, ты спишь, потому что тебе до 3 часов ночи надо не спать.
5: Да, и в целом мне просто не поставили эфир на это утро.
4: Ну и хорошо, да. Значит, ты поспишь спокойненько и пойдешь до 3 часов ночи гулять.
5: А потом в субботу у меня еще одно мероприятие, на которое я подписался. Неожиданно вдруг это случилось абсолютно не по моей воле, как будто бы, но я согласился, но не помню, я как это сделал. Вот. А, я успеваю об этом рассказать?
4: Да, давай, все? Давай, успеваешь. У нас
5: короче, мы отмечали день рождения нашего товарища Женьки. А, значит, мы такие на кураже, веселые, там какой-то 4-й или 5-й час уже отмечание идет, выходим во двор погулять. А, и тут встречаем одного нашего организатора всяких мероприятий в городе. Он гулял с собакой. Говорит, да, Антон, ты не хочешь поучаствовать в сборном концерте, который будет 28 июня, День молодежи, Кунья и Новосокольники? Я говорю, конечно же, да. Естественно, я чуть флешку не достал уже из кармана, хотел протянуть со своими песнями. А вот потом подумал, а хочу ли я после 3 часа ночи мы закончим, потом пока домой, пока разденусь, лягу и очень поздно усну, уже ближе там к утру получается, потом ехать днем выступать на 2 концертах, уже не отвертишься, я уже в афише.
4: Ну и все, Антон, ладно. Значит, ты...
5: Будет что вспомнить.
4: Точно. Ну, а мы с вами давайте проговорим про гороскоп. Сегодня 24 июня, и, кстати говоря, среда — это маленькая пятница, мы сегодня об этом даже не сказали. Сегодня стоит избегать давления на других и попыток все контролировать, эмоции лучше направить в созидательное русло.
5: Поехали. Овны, возможно, что-то заставляет вас переоценивать угрозу там, где ее на самом деле нет. Обратите внимание.
4: Тельцы, отношения сегодня выигрывают от сдержанности, верности и проверенной временем опоры.
5: Близнецы, не пытайтесь сделать все разом, это чревато последствиями.
4: Раки, день может быть интересным и напряженным, важно не превращать жизнь в борьбу.
5: Львы, ощущения будут обманчивы, и что-то важное может показаться тревожным.
4: Девы, беседы могут уйти в борьбу за правоту, постарайтесь остаться в спокойной волне.
5: Весы, достаток и финансовая устойчивость сегодня будут держаться на дисциплине и расчете.
4: Скорпионы, ваша инициатива сильна, но главное, чтобы она была без давления на других.
5: Стрельцы, если вам предстоит выбор, то практичность и решительность помогут вам.
4: Козероги, ваш внешний вид и дипломатичность сыграют не последнюю роль в завоевании симпатий.
5: Водолеи, в делах возможна скрытая конкуренция, держите себя достойно.
4: Рыбы, ясность в каких-то вопросах может быть вам не по нраву, но так будет проще принять дальнейшие решения.
5: Отлично.
4: И пусть этот день принесет вам...
5: ясность ума, продуктивность и эффективность.
4: Да, совершенно верно. Среда — маленькая пятница. Напоминаю вам, это значит, что серединочка недели и совсем скоро выходные. У-ху-ху!
5: Yes.
4: Давайте на Луки ФМ. С нами интересно. Всем пока-пока.
5: До завтра. Пока.
0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На происходящее вокруг. Реклама.
6: Читайте в еженедельном номере. Сыновья Валерия Золотухина поссорились из-за наследства. Главные правила питания для здоровья сосудов и сердца. Астропрогноз для всех знаков зодиака на июль. Газета в продаже с 24 июня.
7: Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров.
7: «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
7: О важном.
8: Диалог Москвы и Вашингтона находится в фазе некоторого застоя, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он добавил, что новые консультации с США по поводу устранения общих раздражителей должны состояться до конца лета. Отдельно Рябков указал, что контакты главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио будут продолжены. Они могут быть организованы в формате телефонного контакта достаточно оперативно. Конкретного графика на сегодня нет. По словам Рябкова, в прошлом году Россия и США достигли неплохих результатов. Был резвый старт в возобновлении диалога.
7: А США.
8: США сообщили о планах создания двух полигонов с имитацией боев на Украине. Это необходимо для совершенствования систем РЭП, беспилотников и средств противодействия им, заявил министр армии Соединенных Штатов. Дэн Дрискол передает CBS News. По его словам, посещать эти полигоны смогут и солдаты, чтобы они могли совершенствовать свои навыки и работать рука об руку с разработчиками.
7: О поставках.
8: В первом квартале этого года основным зарубежным поставщиком водки в Россию стала Латвия, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Нацстатслужб. В первом квартале российские импортеры закупили латвийской водки на 2 миллиона 600 тысяч долларов, что вывело Латвию на первое место среди зарубежных поставщиков этого алкоголя в Россию. Второе место среди крупнейших поставщиков заняла Испания, а третье – Грузия.
7: О происшествии.
8: В ФРГ произошел сбой в работе железнодорожной компании Deutsche Bahn. По всей стране остановились поезда из-за неполадок в системе цифровой радиосвязи. Это коснулось как составов дальнего следования, так и регионов.

0: канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
1: Что будет? Честный взгляд на 24 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин в студии. Трансляции идут на YouTube, канал «Нео Панкин», «Рутюб» и ВКонтакте, канал группы «Радио Комсомольская правда». К нам присоединяется Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здрасте.
3: Да, доброе утро.
2: Кирилл Евгеньевич, тут у нас прозрение произошло, я не знаю, вы слышали или нет. Сергей Викторович Лавров говорит, не хочется даже верить то, что вот Анкоридж, что был для отвлечения внимания, чтобы довооружить Киев, представляете себе. И вот я только что в новостях слышал, что отношения Москвы и Вашингтона сейчас находятся в фазе некоего застоя, тоже как будто бы, да, откровение, свалившееся как снег на голову. Вам слово.
3: Нет. Я бы сказал, что это не откровение, об этом давно достаточно говорилось, что все это на самом деле подвисает, в общем-то, начиная с Минских соглашений, да, которые, по сути, были способом введения России в заблуждение. А дальше получается, что ты обмани меня, я сам обманываться рад.
2: Да, ну вот смотрите, вот, как интересно сказано у Лаврова, США вроде бы отходят от претензий на роль эффективного посредника по Украине, наращивая санкционное давление на Россию.
3: Дело в том, что они давно от этого отошли. Но вопрос, новость-то в том, что мы это говорим устами министра. То есть внутри страны, в общем-то, иллюзии по этому поводу, я думаю, что особо не осталось. И вопрос был только в том, когда мы на высшем уровне признаемся, что да, нас опять, в общем-то, пытались обмануть, а мы были рады обмануться. И что на самом деле такой стиль, конечно, вряд ли долго может продолжаться. Ну а дальше понятно, что как оно будет развиваться. Я понимаю, что вот эти фразы Лаврова – это очень понятная прелюдия к, как минимум, к ужесточению российской стратегии и тактики на местах. В общем-то, по крайней мере, полстраны этого просит, чтобы, во-первых, в отношении Украины, в общем-то, это было гораздо более жестко. Ну, кстати говоря, вчера в заявлении Путина оно прозвучало, да, где там были перечислены три основания для переговоров, и третье – это еще и территориальные реалии, то есть то, что складывается, в общем-то, причем складывается не только в четырех областях, ну и по остальным областям Украины. А вторая вещь, что понятно, что нам нужно каким-то образом оформлять и думать о том, как возложить цену вопроса и на Европу. Потому что Европа сказала, что чик-чик, я в домике. То есть Европа пытается в полной мере участвуя в конфликте. Европа при этом очень претендует на то, что она участником не является. Вот, и мы делаем вид, что верим этим юридическим обоснованиям. Ну, как-то на самом деле не очень правильно. Потому что в ситуации, когда Иран, Соединенные Штаты, Израиль показали, как нужно действовать и как нужно задавать цену вопрос для Европы, вопрос всегда был, а когда все-таки мы решимся и начнем это делать? Поэтому я надеюсь, что вот этот переход и в отношении Европы, и в отношении ужесточения Украины все-таки теперь будет, и официальная констатация того, что и Трамп оказался вообще-то абсолютно недобросовестным. Ну, в принципе, как я уже говорил, что новость не в том, что мы это обнаружили. Новость в том, что мы это признали на высшем уровне, и, в общем-то, оно по жанру должно влечь за собой изменение какой-то базовой стратегии.
2: Ну вот, да, еще цитата Лаврова. «Все надежды на Запад, как на посредника в урегулировании конфликта на Украине, провалились». То есть, и я сейчас полностью цитату дам. «Сейчас мы концентрируемся на достижении целей специальной военной операции, исходя из того, что все западные заводы и все надежды на Запад, как честного посредника, давным-давно уже проводили вместо заводов заходы. И их нет нужды воспринимать всерьез». Вот. И Ушаков тоже сказал, что мы рассчитываем не на дух Анкориджа, а на
3: Иван подвисает.
2: Мы рассчитываем не на дух Анкориджа, а на...

0: Выполнение целей и задачи специальной военной операции на победе. Вот, сейчас слышно меня?
1: Да, вот сейчас слышно.
0: Отлично. Да. Ну, вопрос мой был слышен вам или нет?
1: Нет, не был. Почему-то связь заглючила.
0: Хорошо, повторюсь. Лавров, среди прочего, сказал, что все надежды на Запад, как на посредников в переговорах, провалились. Все. То есть мы уже констатируем, что больше мы про условные какие-то там договоренности говорить не будем. Да, все, мы на этой операции не будем. Мы не будем возвращаться к тому формату, что вот приедет, допустим,
1: там приедет Кушнер,
0: да, да, да, да, да. И мы о чем-то, Уитков и Кушнер, и мы о чем-то снова с ними побеседуем. Правда ведь? Чебуреков поедим.
1: Ну, да, не Чебуреков, но понятно, что Уитков и Кушнер, ну, во-первых, они же зарекомендовали себя как переговорщики на иранской площадке. И мы видим, в общем-то, чем закончились те тогдашние переговоры с их участием. То есть в этом плане, скорее всего, что Уитков и Кушнер будут стараться ввести разного рода ультиматумы, разного рода условия для Москвы. А Запад уверен, что сейчас, в общем-то, довооружив ту родную Украину, он создал какое-то преимущество, на котором мы должны купиться. Хотя этого преимущества на самом деле нету. Имея в виду, что никакого вот этого вандервапа, чудесного оружия, в принципе, не существует, а по всем остальным параметрам ведения войны, естественно, будет провисать. В общем-то, Украина, и она провисает. И понятно, что когда перелом уже близок, понятно, что Украина долго держать уже выдержать не сможет. Тут, кстати говоря, в этом плане очень характерно появление в польской прессе интересных, в общем-то, интересных статей, в мысль польской, о том, что Польше придется воевать с Украиной. Ну, по сути, переведя на русский, это значит, что Польша готовится вступать в войну, чтобы получить кресы всходни. То есть понятно, что все уже понимают, что перелом идет достаточно близок. Так вот сейчас, если брать позицию Штатов, если брать позицию Запада, России перед ситуацией накануне, в общем-то, вот этой долгожданной победы, ей пытаются продать поражение, ей пытаются предопродать признание западных условий. И, в общем-то, в надежде, что Россия все это купит. Вот ровно с этим Уитков, Кушнер и приедут, конечно.
0: Угу. И, вы знаете, интересное заявление от директора ФСБ России Александра Бортникова. Я бы хотел послушать, как вы его понимаете. Я сокрушался уже по поводу этого в первом блоке. Значит, он сказал, Зеленский террорист, но других там нет, с кем можно было бы говорить пока, на данном этапе. Он принимает решения соответствующие, мы это учитываем.
1: Ну, это признание ситуации по факту. С другой стороны, а что мешает? Ведь на самом деле, поскольку речь идет о террористической организации, то уничтожение – это та ситуация, когда уничтожение лидера рассыпает достаточно многие вещи. Многие каналы, многие связи, многие договоренности дезорганизуют. То есть в этом плане заявление Бортникова, я бы все-таки акцентировал внимание на первую часть, что если это признание того, что Зеленский террорист, то это признание того, что его нужно уничтожить.
0: Так кто, сколько раз это было сказано, так просто вслух, походя? Сколько раз, не только им, а многими другими людьми? И что, он официально признан террористом, я имею в виду Зеленский? Нет.
1: Но вот, к сожалению, этого не происходит. Это вопросы, которые, в общем, я так понимаю, что не зондируются в российском обществе, что российское общество все уже в нетерпении, когда, наконец, вот это произойдет. Да? То есть ситуация, когда вначале воспринималась вся эта картина как «не поедет, не поедет», она потихоньку переходит в состояние «не остановишь, не остановишь». То есть в этом плане требования и ожидания, в общем-то, российского населения вот отказаться от того джентльменства, которое абсолютно неуместно на данный момент, и, в общем-то, а-ля Геркум, то есть начать уже, в общем-то, наносить настоящий и реальный урон не только Украине, но и, собственно говоря, Западу, а это выведение инфраструктуры из строя, это увеличение цены вопроса многократно, потому что деньги там считают, обозначение цены вопроса для Европы. То есть понятно, что вот эти вот действия, они, в общем-то, большей части населения России уже ожидается с нетерпением, но когда, когда, когда? И
0: Кстати,
1: мы, собственно
0: когда?
1: говоря,
0: У вас есть ответ? Когда?
1: ну вот мы пока видим признаки, да, то есть вот заявление Лаврова, вот такой явный признак такой подвижки, то есть мы уже, ведь Россия долго запрягает, да? Потом скачет быстро. Так вот, с этим долгим запряганием мы видим заявление от Лаврова, что, в общем-то, мы констатировали, что на дипломатическом треке нас пытались вводить в заблуждение, но не преследовали цель достигнуть соглашения. Вот признание этого уже достаточно хороший шаг к тому, что раз переговоры бессмысленны, то нужно опираться в первую очередь на реалии, на поле боя и достигать победы ровно тем образом, которому, в общем-то, ну, наверное, и нужно ее достигать, потому что любые другие договоренности – это будет попытка продать России поражение, а не победу.
0: Ну, то есть вот 20 секунд, коротко. Мы, если вдруг завтра снова предложат встретиться в Анкоридже, откажемся. Ладно, вернемся к этому вопросу после перерыва. Сейчас как раз попробуем во время перерыва наладить связь. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи с нами Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Новости. Реклама. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
3: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
4: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца Роли» и в группе «Контакта».
5: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Первые футбольные судьи свистками не пользовались. Они кричали, махали платками и флажками, звонили в колокольчики. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». Что будет? Честный взгляд на 24 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Трансляции идут, как и шли, вроде все в порядке. На YouTube канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте канал группа «Радио «Комсомольская правда». Чат работает, мы каждые полчаса, как обычно, с вами общаемся. Вот и после этого блока обязательно во время перерыва с вами поговорим. Сейчас, совсем скоро, я имею в виду, вернут политолога в эфир Кирилла Коктыша. Несколько минут придется потерпеть. Тут, среди прочего, было сказано, я не обратил до этого, в ходе сегодняшнего нашего эфира, на эту цитату Сергея Лаврова внимание, может быть, и зря, потому что в очередной раз напомнили рекомендацию для дипломатов в Киеве, дипломатов других стран. Ну, дипломатов сказано в общем, как я понимаю, это адресовано не только дипломатам из недружественных стран, но и простите, пожалуйста, дружественных тоже, всем. То есть рекомендация эвакуировать дипломатов из Киева остается в силе. сказано Лавровым следующее. Еще месяца два назад мы официально предупредили всех иностранных коллег, хотя, по-моему, не два месяца прошло, а меньше, и посольство, и представительство компании, что рекомендуем во избежание недоразумений эвакуироваться из Киева. Получается, друзья, если вот Лавров говорит, еще месяца два назад мы официально предупредили всех иностранных коллег, получается, и потом мы слышали это публичное заявление, то есть оно было сказано до, то есть вот это самое официальное, я уж не знаю, можно ли его разделять или отделять от публичного, но публично это было сказано относительно недавно, как мы помним, не два месяца назад, то есть предупреждения по закрытым каналам шли, это вот просто любопытный момент. Интересно, да, не правда ли? То есть по закрытым каналам ведутся какие-то отдельно взятые переговоры, разговорчики. К нам присоединяется, точнее возвращается Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич.
1: Да, еще раз доброго дня.
0: Да, Кирилл Евгеньевич, ну вот давайте разберем вот эту рекомендацию. С одной стороны, я правильно понимаю, если прямо сейчас Лавров говорит... Еще месяца два назад мы официально предупредили всех иностранных коллег и посольство, и представительство компании, что рекомендуем во избежание недоразумений эвакуироваться из Киева. А это официальное заявление мы слышали не два месяца назад, а недавно относительно, да, сколько-то недель назад. То есть по закрытым каналам предупреждение давно. Кстати, как там реагируют на это? По-моему, ну, если судить по внешним признакам, я не знаю, как по внутренним, может, эти самые дипломаты за город все выехали, или точно так же со всеми жителями спускаются в метро и ночуют там, мы этого не знаем. Тем не менее, как вы считаете, они реально вот этих угроз боятся, как они к этому относятся?
1: Ну, они уверены,
0: не угроз, что... предупреждений.
1: Вот. Они уверены, что мы не ударим, что мы не дадим, что не случится, не произойдет. Причем, видите... Оно же идет с такой бравадой, да, то есть то, что Кая Каллас заявил, и другие дипломаты заявили, что даже...
0: Кая Каллас легко, она далеко от Киева находится.
1: Да, да. То есть в этом плане, в общем-то, заявление было в духе, конечно, что Россия не решится, но, с другой стороны, второй вес, что дипломатов у нас хватает. Да, и в этом плане, в общем-то, если каким-то образом часть дипломатов, которые присутствуют в Киеве, исчезнет, то, в общем-то, для коллег откроются новые карьерные перспективы. Можно было и таким образом интерпретировать. Но так или иначе, до сих пор эти предупреждения игнорировались, причем игнорировались демонстративно и нагло. Вот. Это уже из серии, знаете, мне все напоминает в последнем фильме с Мироновым «Сказки странствий», там была сцена, где главный герой попадает в такую Аркадию, где рыцари, которые шли бороться с драконом, обустроили жилище на спине дракона. И, в общем-то, в этом плане благополучно там жили, забыв про все остальное, уверены, что дракон никогда не проснется, что никогда это, в общем-то, не произойдет, и до сих пор никогда ничего не случалось. Вот и здесь та же ситуация, вот эта фантастическая уверенность людей, в общем-то, прыгающих на драконе, либо в нашем случае на медведе, уверены, что он не проснется, что не получится, что, соответственно, они смогут додавить свое. Вот эта вот детская уверенность, абсолютно инфантильная, она, конечно, Евросоюзом демонстрируется, но и... В общем-то, излечить от инфантилизма, конечно, нужно. Вот. Плюс еще одна очень важная
0: вещь. То есть нанести такие удары, чтобы все почувствовали. Может быть, даже кто-то погиб. Из самых дипломатов.
1: Мы предупредили, поэтому, извините, сопутствующие потери могут случаться. То есть здесь в данном случае кто предупрежден, тот дальше сделал выводы, а как ему нужно... действовать, и что здесь нужно делать.
0: Я, кстати говоря, действительно вот прихожу к выводу, что если раньше мы осторожничали по этой части, понятно, не хотели усиленного вхождения европейских стран в этот конфликт, но сейчас, когда производство БПЛА уже, по сути, выносится на их территорию, а бить по их территории, ну, как-то пока что, наверное, еще не время, пока что ключевой момент, но точно не стоит переживать из-за того, что какой-то дипломат погибнет в ходе наших ударов по энергетическим объектам или еще каким-то в Киеве, правда ведь?
1: Абсолютно не стоит переживать, более того, ведь на самом деле по законам военного времени предупреждение, оно вполне достаточно.
0: А вот нет, потому что военного времени, оно же не объявлено, понимаете? Война не объявлена.
1: Военное положение-то на Украине существует.
0: На Украине, да, у нас война не объявлена, понимаете? Давайте тогда, чтобы все юридические формальности соблюсти, коль уж у нас такое внимание повышенное к юридическим формальностям, очень уж у нас любят эти самые формальности, крючкотворство вот это вот. Давайте объявим тогда, и тогда будет полностью все логично. Но это я, конечно, иронизирую.
1: Я думаю, что она останется, конечно, в рамках СВО, то есть никто отдельно войну объявлять не будет, хотя, наверное, и стоило бы. Вот. Но в ситуации, когда вначале наносятся удары по Киеву, сопутствующие, очень невзирая на возможные сопутствующие жертвы, а дальше делается предупреждение европейским странам, что в случае, если там в течение недели, например, производства не забираются, если с ними ничего не происходит, то по ним тоже будут нанесены удары, тогда это предупреждение будет услышано. То есть здесь, в этом плане, мы ничего нового не изобретем. Слово и дело – это, в общем-то, лозунг был еще царской власти, весьма эффективно, хорошо работавший.
0: А есть и определенный риск. Я просто его озвучу в эфире, а вы его прокомментируете. Что, допустим, погибнет какой-нибудь, я не знаю, бельгийский посол. Грубо говоря. Да любую европейскую страну возьмите. Хоть немецкий посол погибнет, да, в ходе этих ударов. Предположим, чисто предположим. Я уже не говорю про то, что может погибнуть кто-то из дружественных стран. Это вообще отдельный разговор. Но тогда у Германии на политическом уровне возникнет, наверное, необходимость напрямую, возможно, даже что-то такое запустить в качестве удара возмездия по нашей территории, какой-нибудь Таурус условный. Правда ведь? Такой риск есть?
1: Нет.
0: Почему?
1: Нет. В этом случае, потому что в этом случае Германия получит априори ядерный удар. То есть тут дело в том,
0: мы,
1: что...
0: как мы знаем, не особенно предрасположены пока что вообще к ядерным ударам. Когда в Курск вломились, мы тоже имели на это полное право.
1: Правда? Но смотрите, дело в том, что, во-первых, в Европе, и мы тоже из этого исходим, не признается экстерриториальный способ. То есть в этом плане все, что происходит там с германским послом на территории Украины, это проблема Украины. Это украинская территория, и Германия, оно не имеет никакого отношения. То есть вообще экстерриториальность посольства, она признается только в Латинской Америке. Вот. А здесь никаких юридических последствий, в принципе, быть не может. То есть это в любом случае, если оказывается каким-то образом зацеплено иностранное посольство, то, опять же, это проблема Украины, а не нарушение ни в коей степени, не агрессия против этого государства и не нарушение его границ. Поэтому, поэтому никаких юридических оснований в этом плане для каких-то серьезных действий ни одна европейская страна в этом плане не получит.
0: А когда мы, скажите, пожалуйста, придем тогда... Вот нет, именно что придем, я не спрашиваю вас, когда начнем бить по местам сборки БПЛА в Европе, а когда мы к этому выводу, возможно, наверное, это правильно назвать выводом, придем? В случае чего?
1: Понимаете, про нас... Вот не случайно говорят, что Россия долго запрягает, пока все согласовать, пока переложиться, пока... прекратить переживать, что скажет княгиня Мария Алексеевна, да? То есть, когда все эти вещи, в общем-то, пройдут, дальше мы все-таки запрягаем и достаточно быстро скачем. Вот вопрос, а когда мы, наконец, начнем? Вот уже пора. Не было видим признаки, что, в общем-то, потихоньку дух Анкорича выясняется, что, в общем-то, скорее там... это было заблуждение Анкорича и попытка добросовестно ввести нас в заблуждение и использовать, в общем-то, наши лучшие чувства, наши лучшие устремления. Это некрасиво. Это вызывает, в общем-то, ответные тяжелые чувства. Но и самое главное, никто не хочет... То есть вопрос в том, что если мы признаем, что и Анкорич был попыткой обмана, то возникает резонный вопрос, а сколько можно обманываться? Вот сколько можно обманываться, вот пора бы уже все-таки сделать все выводы, действовать исходя из того, что твои контрагенты, да, законченные мрази, То есть в этом плане...
0: И это Коктыш говорит, друзья. Вот это говорит Кирилл Коктыш. Я слово «мразь» от него в жизни не слышал. Все, просто Кирилл Евгеньевич нет уже...
1: Я сейчас закончу. Это гоббсовский подход. Я в этом случае цитировал Гоббса, который исходил из того, что любое политическое действие должно исходить из того, что человеческая природа крайне порочна и негативна.
0: Кирилл Коктыш, профессор кафедры политической теории МГИМО. Спасибо.
2: Реклама.
4: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
2: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
6: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается. Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
7: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону?
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Выпускники общеобразовательных учреждений Великих Лук вновь продемонстрировали высокие результаты ЕГЭ. 100 баллов по физике набрал Антон Иваненков из гимназии. 100 баллов по обществознанию получила Софья Бабкина из лицея номер 11. 98 баллов по математике у Ульяны Четверик, тоже из лицея 11. Ансамбль выпускников образцового коллектива «Театр детской песни «Летний дождь» из Великих Лук» стал победителем конкурсного отбора Международного телевизионного фестиваля «Песенка года 2026». Это масштабное событие, которое проводится один раз в год во Всероссийском детском центре «Орленок» в Краснодарском крае и объединяет юных вокалистов со всей страны. В этом году фестиваль пройдет в 27-й раз, в нем примут участие почти 3500 детей из 28 регионов. Программа смены реализуется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Фестиваль завершится грандиозным гала-концертом, телевизионная версия которого выйдет в эфире радио, телевидения и на интернет-площадках. Старые тетради, газеты, журналы и коробки можно сдать в рамках всероссийской акции по сбору макулатуры «Бум Баттл». Чем больше макулатуры удастся собрать и отправить на переработку, тем больше полезных ресурсов получится сохранить. Самых активных участников ждут награды, а любителей соцсетей – отдельный конкурс креативных публикаций о бережном отношении к природе и переработке отходов. Соберите макулатуру, сдайте ее в ближайший пункт приема и загрузите подтверждающий акт на сайте boombattle.rf. Принимаются акты, оформленные с 1 марта 2026 года. Итоги подведут 15 ноября во Всемирный день вторичной переработки. Акция проходит в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».
2: О валютах.
8: Доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек, юань 10 рублей 88 копеек.
2: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2025 год.
9: Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
10: Что будет? Честный взгляд на 24 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Андрей Фефелов, редактор телеканала «День», заместитель главного редактора газеты «Завтра». Андрей Александрович, вас приветствую. Здравствуйте.
11: Добрый день.
0: Снова о вечных вещах. Сейчас открываю газету «Завтра», там ваш материал. Я цитирую. «Летний зной 2008 года запомнился не только обстрелами Цхинвала, но и зловещим хрустом глобального финансового миропорядка. Именно тогда на страницах газеты «Завтра» появилась статья «Вечные вещи». Сегодня, почти два десятилетия спустя, когда мир вошел в фазу перманентного кризиса, мы снова обращаемся к этому материалу, ибо обозначенные в нем проблемы ныне обретают особую остроту». Ну, собственно, далее слово вам. Вы продолжаете, что человечество стоит на пороге великого социального слома?
11: Нет, но на самом деле сейчас очень активно обсуждается тема цифрового феодализма. Но если говорить так упрощенно, речь идет о том, что искусственный интеллект выдавит огромное количество людей с производства, и им не обязательно будет платить деньги, и все будут управлять так называемые цифровые феодалы, которые будут владеть этим самым производством по факту того, что они владеют искусственным интеллектом. Эта схема, она вот у Варуфакиса была заявлена в его книжке «Цифровой феодализм», и многие-многие, даже мои знакомые, сейчас об этом задумываются. Это правильно. По сути, надо об этом задуматься. Это ближайшая какая-то перспектива, когда людей будут выбрасывать на улицу. Мы сейчас это наблюдаем уже воочию, потому что сокращаются целые отделы, например, в таких крупных организациях, как Сбербанк России. И это я все слышу из первых уст. Поэтому это социальная проблема, с ней как-то надо работать. Скорее всего, вот судя по тому, что происходит, поскольку у нас нет такой серьезной социальной инженерии или социальной архитектуры, ну, а как правило, решается проблема очень просто. Людям дают деньги просто тупо, чтобы они жили на пособие. Ну, не грабили никого, не бегали по улицам с ножами, в общем, не кричали, не бунтовали. Вот вам деньги, вот вам рента, и живите как хотите. Естественно, рента небольшая. И для русского человека в целом, вот судя по его ментальному характеру, это какой-то вариант не такой плохой, потому что можно созерцать, можно там заниматься какими-то своими хобби и ничего не делать. Но тут есть некая проблема, что часть населения в этом состоянии начнет деградировать очень сильно. Причем довольно большая часть, поскольку человек создается через усилия, через напряжение, через стремление. И неважно, стремление, чем это вызвано, желанием выжить, как, например, в условиях кошмарной русской зимы выживал русский народ на протяжении тысячелетий, или желанием там обогатиться, как, например, это происходило в Западной Европе период географических открытий и потом дальше период индустриализации. Это вопрос другой. Вопрос в том, как быть. И вот здесь возникает такая некая концепция организации кустарных или полукустарных производств, которые составляют как будто бы вторую экономику. То есть первая экономика полностью автоматизирована, и желательно, конечно, она должна быть государственной экономикой, которая обеспечивает базовый уровень благосостояния, выживаемости общества. А второй уровень экономики – это экономика так называемых вечных вещей, упомянутых вами. Это экономика таких вот изделий, созданных индивидуально, под кого-то лично, возможно, с расчетом на всю его жизнь. Я понимаю, что костюм на всю жизнь не сошьешь, но такой, может быть, костюм тем не менее, долго, гораздо более долго носящийся. Или, например, автомобиль, вот действительно автомобиль на всю жизнь. Ну, с какими-то элементами ремонта, естественно, заменой каких-то блоков и, возможно, усовершенствований. Но, тем не менее, он сделан так, из такого металла и так собран, что человек пользуется им всю жизнь. И это даст две вещи очень важные. Это даст социальную терапию, создаст общество занятых людей, которые заняты интеллектуальным и таким вот ручным трудом, которые напрягаются в ходе этого труда, создают сами себя. И второе, цивилизации удастся сохранить все технологические цепочки, все навыки, все вот эти вот наработки цивилизации, которые сейчас стремительно уходят в черный ящик искусственного интеллекта. Поскольку если все будут делать роботы, человек будет властвовать над клавиатурой. Он будет сидеть, и даже клавиатуру не надо пользоваться, надо просто уметь давать команды. Там, иди туда, сделай то. И возникает такая странная вещь, что человечество превратится в таких элоев беспомощных, не знающих, что находится внутри этих блестящих хромированных коробок. Но это вот мгновенно изложенная моя концепция. Вот.
0: Уже завтра стремительная роботизация выметит с фабрик и заводов миллионы людей. Вы это сказали, уже завтра это все-таки в какой перспективе? Да.
11: Ну, завтра это в течение десятилетия.
0: Десятилетия.
11: Потому что это все происходит в наших глазах. Это уже и сейчас. Я из своего проекта, к сожалению, великому, но тем не менее, вот трех человек пришлось уволить из-за этого проклятого искусственного интеллекта. Потому что в условиях вот такого, скажем так, ну, кризиса сложного, невозможно превращать предприятия в такие формы каких-то социальных подпорок, структур. Но тем не менее, вот корректура, например, уже, она практически не нужна. Что касается переводчиков, тоже вот такая профессия, она исчезает. А когда начнут все-таки ездить автомобили без водил, то вы понимаете, что будет? Сколько водителей и просто начнут жить подножным кормом. Но это касается многих еще профессий, даже гримеров. По сути, гримеры будут не нужны, поскольку программа будет гримировать по ходу записи самих участников.
0: Угу. А чем эти миллионы людей будут заниматься, по-вашему, кроме, ну, про подножный корм, это вы сказали, конечно. Но уточнение. У меня есть предположение. Ну, на войну пойдут.
11: Нет, но понятное дело, что войны
0: из армии. Ну, в армии. Мы не только про Россию и Украину говорим. Сейчас я в целом говорю, если это же коснется все страны. Куда? В армии. Это значит что? Воевать будут за ресурсы. Правда ведь?
11: Нет, но... Ну, это, как сказать, такая схема. Войны, они, конечно, бывают и столетние, и вечные, и хаос, он обещает быть долгим, но, тем не менее, в армии не может быть задействовано там больше какого-то количества, допустим, 4-5-7% населения. Это всем известно. Поэтому должна быть обеспечена другая. Ну, я понимаю, что производство, оно, если будет автоматизировано, то вроде людям будет нечего заняться, и они пойдут либо в армию, либо на зорницу. Но это тоже вариант, конечно, интересно. Создать общество по типу Спарты. Такое общество было в истории человечества. Но это, конечно, интересная мысль, надо на ней подумать. Я не думаю, что она бесплодна и как-то какая-то очень такая антигуманная. Ведь армия, может быть, армия вечной подготовки к войне, а не войны. И чем больше эта подготовка, тем меньше шансов войны, как вы понимаете.
0: Просто государству-то прямо сейчас уже, не только нашему, а всем, может быть, даже в едином порыве собраться где-то и подумать над тем, чем занять людей, правда ведь? Потому что, ну, это либо криминал, либо войны. Все.
11: Ну, не, на самом деле я предлагаю другой сценарий, как Давайте. Вы понимаете. Не криминальный, нет, но вечные вещи, это и есть создание создание кустарных производств или полукустарных. То есть надо создавать другую экономику, например, создавать помимо парков каких-то беспилотных сапсанов там, или будущих поездов, надеюсь, они будут все-таки не сапсаны, а другого производства нашего, например. И эти поезда будут ходить по-прежнему, курсировать между Москвой и Петербургом, но где-то будет парк паровозов самых настоящих, которые будут стоять на запасном пути, если, так сказать, отключат электричество, они будут составлять основу всей цивилизации.
0: От электричества угля у нас много, на тысячу лет хватит, Владимир
11: Путин. Угля много, у нас много, главное, много мыслей, понимаете, Иван? Это самый главный ресурс этой идеи. А что касается угля и прочих вещей, это тоже очень важно, поскольку должна быть прочность у цивилизации, должна быть прочность. Она истончается через электронику, через микроэлектронику, через искусственный интеллект, происходит утончение цивилизации. Надо немножко в некоторых местах утолщить, огрубить. И здесь может быть определенное количество занятых. И, например, что я говорю под кустарными производствами? Кстати, все там могут говорить, что плетение лаптей – это очень забавная и какая-то, значит, ничтожная история, которую можно для туристов делать. А на самом деле это одна из технологий базовых, которые были в России, связанные там с переживанием определенных периодов летних, там, созданием обуви. Это тоже никто не умеет плести сейчас лапти. Должны быть определенные люди, которые технологию не по книжкам знают, а вживую могут продемонстрировать и передать кому-то. Но это касается не только лаптей, и все остальное.
0: Спасибо. Андрей Фифелов, редактор телеканала «День», заместитель главного редактора газеты «Завтра». Благодарим за выход. Впереди у нас небольшой перерыв, но скоро мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».
10: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
4: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
12: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
13: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
15: А знаете ли вы что?
16: Выражение «всыпать по первое число» возникло из практики школьных телесных наказаний, когда ученика секли розгами особенно сильно. Его раны не заживали до конца месяца, и снова бить можно было уже с первого числа.
17: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
10: Что будет? Честный взгляд на 24 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Финальный выход на сегодня. Иван Панкин в студии. На связи Сергей Станкевич, историк, политолог, независимый аналитик. Станкевич объясняет, телеграм-канал. Здравствуйте, Сергей Борисович.
18: Здравствуйте, Иван. Приветствую аудиторию. Спасибо за возможность принять участие в финале «Апофеозе».
0: Так, ну пока еще не финал, только дня сегодняшнего имеется в виду, конечно. Пока еще не финал, до финала, наверное, далеко. И, конечно, вы сами поняли, что я имею в виду, наверное, вывод, который уже сделали в Кремле совершенно официально. Вот сейчас говорится, правда, устами пока что Лаврова. Путин прямо об этом не говорит. Не знаю, кстати, по какой причине. А Лавров говорит о том, что, ну, не хочется, конечно, верить в то, что вот эти все встречи в Анкоридже, они носили характер отвлечь наше внимание для того, чтобы довооружить Киев. Но, тем не менее, как я понимаю, и я уже договариваю вместо Лаврова, приходим к выводу, что именно так оно и было. Правильно ведь или нет?
15: Ну, там не был жестко сформулирован вывод. И давайте, коль скоро я не Лавров, я сформулирую свой вывод.
0: Давайте.
15: Ладно? Значит, да, конечно. Я делаю даже три вывода сразу, а потом мы можем перейти к деталям. Итак, произошло три важных изменения. Во-первых, Трамп, Дональд Трамп своим отречением в Авиане поставил точку на саге по поводу Анкориджа. Во-вторых, Зеленский своей присягой нацизму на могиле нациста Мельника в Киеве поставил точку на какой-либо возможности договориться с Киевом о мире без фундаментальной смены, по сути, уже нацистского режима. И в-третьих, горящие НПЗ вплоть до там, Татарстана и Тюмени подчеркнули, что ушли в прошлое, то есть поставили крест на представлениях о войне как о пограничной войне. Боевыми действиями затронута вся европейская территория России. Вот три фундаментальных изменения, очень серьезных, и я готов к вопросам по детализации.
0: Про Трампа уточните, пожалуйста.
15: Про Трампа. Я, ну, на 90% уверен, что это не был его изначальный замысел. Просто это противоречит логике Трампа. Он не про сложности. Он про быстрое и лучшее в мире решение. И он представлял, что это будет просто, быстро и лучшим в мире. И он серьезно на это пошел. Напомню, о чем был Анкоридж в двух словах. Это вовсе не была договоренность по Донбассу, Анкоридж. Две великих державы признавали взаимно коренные интересы друг друга, включая право на сферу влияния, договаривались в этой связи, что никогда не столкнутся всерьез в войне и что будут организовывать миропорядок, координируя действия. Вот, собственно, смысл-то был. И именно эта перспектива надолго, собственно, и была привлекательной для Москвы в Анкоридже, а вовсе не сделка по Донбассу, как многие представляют. Сделка по Донбассу была тестовой некой, потому что Трамп сказал, что это плевое дело, и что он сейчас Киев на нее уговорит. Но обломался на вот этом достаточно простом деле. Кроме того, по Трампу еще ударило его поражение, по сути, в Тегеране. И сейчас он вдруг решил, что, может быть, компенсировать горький вкус этого поражения какими-то подвижками на украинском фронте. Поэтому Трамп, поехав в Авиан, куда он мог и не ехать, а послать Венса, но он поехал. И он подписал текст, который мог не подписывать. Он раньше не подписывал несколько текстов по итогам «семерки», а этот он подписал. То есть он фактически как бы вернулся в единый антироссийский фронт и поставил крест на Анкоридже.
0: Угу. Хорошо. Ну, если это же нам развязывает руки, если крест на Анкоридже звучит красиво, надо будет как-нибудь так программу назвать. Это же нам развязывает руки, не правда ли?
15: Нам, строго говоря, нам развязывают руки все три события, о которых я упомянул. То есть и крест на Анкоридзе, который поставили не мы, а Трамп, и это важно, потому что нам к чему-то подобному в будущем придется все-таки возвращаться. Во-вторых, да, нацистское перерождение режима в Киеве в некотором смысле дополнительно развязывает руки, потому что становится ясно, что тут какими-то ограниченными мерами не обойтись. Ну и вот третий сюжет. Тот факт, что под ударом оказалась вся европейская территория России до Урала и даже чуть дальше, показывает, что отсутствие в стране национальной системы противовоздушной обороны дальше терпимо быть не может. Прежнего советского типа не срабатывает против нового типа целей и не может против этого нового нового типа цели какие-то адекватные меры выработать. И да, это тоже развязывает руки в том смысле, что надо применять нетрадиционные вещи. В том числе и вот такого рода антидроновое ополчение, которое сейчас формируется в виде мобильных огневых групп.
0: У нас вообще не любят слово нетрадиционное, вы же знаете, да? Во всех смыслах этого слова.
15: В каком неприменении любят? Слово нетрадиционное не обязательно должно иметь этот эротический оттенок, в конце концов.
0: А у нас и
15: в военных вопросах оно вполне уместно.
0: Уместно, но не особенно пока применяется, именно потому что нетрадиционно.
15: Да,
0: у нас военные,
15: к сожалению.
0: У нас люди военные, они очень закрытые, как вы знаете, местами даже неповоротливые. На всякий случай скажем, а то, знаете, у нас по-всякому бывает, что ЛГБТ запрещено и всенародно порицаемо, а то мало ли что. Вопрос такой, вполне серьезный. Я вас как гуманиста спрашиваю, человека, имеющего отношение к политике, вы же были советником первого президента. Вот был бы вы директор. За ваши действия нынче.
15: Ну, поскольку я все-таки миротворец и христианский пацифист...
0: Да, в текущей ситуации. Да.
15: Я в текущей ситуации буду говорить об обороне. Значит, да, нужна интегрированная национальная система противовоздушной обороны. Да, она должна включать поясные рубежи, она должна включать рубежи региональные, и она должна быть объектовой. Вот сейчас, что показали налеты на Москву и поражение московского НПЗ, который я хорошо знаю, как раз как человек, имевший отношение к руководству Москвы. Значит, это старый НПЗ, старый по времени сооружения, 36-й год строительства. Он сооружался уже тогда в городской черте, а сейчас он оказался просто в плотной городской застройке, расположен не рассредоточенно, как все последующие НПЗ. То есть, если что-то одно горит, то дальше могут загораться по цепочке и другие объекты. И он оказался достаточно уязвим, потому что нужно ограниченно применять средства противовоздушного поражения, чтобы не падали сбиваемые беспилотники на жилые дома. То есть, особо сложные условия, но тем более надо было подумать об этом заблаговременно. И, значит, вот эта самая система ПВО, она у нас работает сейчас, ну, допустим, даже на 98%, как докладывают. То есть все сбивается вот на ранних рубежах. На заходе, потом на регионе, особенно на московском регионе, и прорывается, допустим, там 3-4 беспилотника. Но даже 3-4 беспилотника, прорвавшись по таким объектам, как НПЗ, способны его зажечь. И когда охрана НПЗ выбегает по тревоге, что прорвалось 3-4 беспилотника и выбегает с пистолетиками и пытается там суетиться что-то со шлангами пожарными, это, дорогие друзья, не серьезно. Это безответственно. И поэтому охрана должна встречать на последнем рубеже и добивать те беспилотники, которые все-таки сумели прорваться через все заслоны. Добивать их. Поэтому, да, нужны там все средства, необходимые поражения. Причем давно уже просили те компании, операторы НПЗ, давно просили уже дать им разрешение. Мы сами купим, выберем лучшее, привезем, установим, наймем людей, обучим. Мы дадим отпор. Мы защитим. Значит, только недавно, там, ну, где-то около 2 месяцев назад, они получили это разрешение, а не 2 года назад. И вот сейчас тот, кто успел, тот молодец, но очень многие пока не успели. Вот. И поэтому у нас, напомню, в мае произошла замена главкома ВКС, куда входят в том числе и силы ПВО и ПРО. Александр Чайка, генерал-полковник, зашел, а до того он был замначальника Генштаба России. И очевидно, что эта замена произошла не случайно, и требования к нему и к силам ПВО о скорейшей модернизации, включая объектовую оборону как последний рубеж, да, требования, я думаю, к нему сейчас будут особенные.
0: Как думаете, вот справится Ну, коль уж заговорили про него.
15: Ну, обязан справиться. Понимаете, в случае с военными, я тоже сын военного, я семьи военнослужащего, объехавшего весь Советский Союз, меняя, так сказать, места службы. У них нет вопроса, справишься, не справишься. Не справишься, если сомневаешься, не берись и уходи, от, и уходи с поста.
0: А кто же даст такую чудесную возможность? Партия сказала, надо.
15: Комсомол ответил, обязан справиться, обязан. Судя по биографии, человек обязан справиться.
0: А, ну вот, это уже детальная конкретика. 40 секунд, заглядывая в будущее, что вы видите сейчас? Может быть, даже и в недалекое.
15: Я вижу эскалацию. У меня искренне, как у миротворца и христианского пацифиста, была надежда, что мы обойдемся без предфинальной эскалации. Но сейчас, к сожалению, это не получилось, уже окончательно не получилось, и перед финалом будет очень серьезная эскалация конфликта.
0: Самая темная ночь, да, перед рассветом. Да. Сергей Станкевич, историк, политолог, независимый аналитик. Станкевич объясняет телеграм-канал. Иван Панкин был здесь, остался доволен, друзья. Все будет хорошо, даже не сомневайтесь.
10: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
4: Реклама. Читайте в еженедельном номере. Сыновья Валерия Золотухина поссорились из-за наследства. Главные правила питания для здоровья сосудов и сердца. Астропрогноз для всех знаков зодиака на июль. Газета в продаже с 24 июня.
18: Для лиц старше 12 лет.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
10: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Слово «лето» в древнерусском языке означало «год». Отсюда и выражение «летоисчисление». «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске – полдень. В Новокузнецке – 2 часа дня. В Магадане – 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
10: О важном.
20: В случае, если Запад решится на лобовое столкновение с Россией, его ждут катастрофические последствия, заявил в интервью газете «Известия» заместитель главы МИДа Сергей Рябков. По его словам, этого можно избежать только в том случае, если в Евросоюзе возобладает здравый смысл, из-за чего на Западе поймут, что необходимо снижать температуру. Рябков отметил, что Германия и Франция играют роль первопроходцев в данном вопросе. При этом тревожные тенденции, по его словам, вписываются в общую картину подготовки коллективного Запада к возможному конфликту с Москвой к 2030 году. Политик подчеркнул, что такие приготовления недостаточно хорошо маскируются.
10: О визитах.
20: Генеральный прокурор России Александр Гуцан прибыл в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном юридическом форуме, в ходе которого он встретится с коллегами из компетентных органов различных стран. Это сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Также в среду Гуцан посетит пленарное заседание форума с участием заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева.
18: о вакцинации.
20: Глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила о результатах исследований вакцины от лихорадки Денге. Доклинические тесты показали ее безопасность и иммуногенность. Она пояснила, что вакцина для профилактики этого заболевания разрабатывается в России по запросу правительства Никарагуа. Препарат нацелен на защиту от всех четырех серотипов вируса Денге. Скворцова уточнила, что в России случаи инфицирования этим вирусом исключительно завозные. На территории страны нет комаров, которые могут передать инфекцию от человека к человеку.
18: О деньгах.
20: Илон Маск лишился статуса триллионера. Состояние основателя Tesla и SpaceX опустилось ниже отметки в триллион долларов и теперь оценивается в 957 миллиардов долларов. Такие данные приводятся в обновленном индексе миллиардеров агентства Bloomberg. Ключевой удар по капиталу нанесло снижение котировок Tesla и SpaceX. Маск был признан первым в истории триллионером 12 июня.
18: О валютах.
20: Официальный курс доллара на сегодня 74 рубля 62 копейки, евро 85,48, курс юаня от Центробанка 10 рублей и 99 копеек.
18: О погоде.
20: В Москве сейчас плюс 19 днем до плюс 21, облачно, без осадков. В Петербурге небольшие дожди днем до плюс 16. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале.

0: туалетной бумагой.
1: Секунду, ну, заправили они это дело все про запас. Если топлива достаточно.
0: А вот в моменте, понимаешь, в моменте возникает такая ситуация, что они все вымели.
1: Все вылокали.
0: Да, полки пустые.
1: Ага.
0: Гречки нет, туалетной бумаги нет.
1: А потом они, значит, этот бензин маринуют.
0: Угу, угу. А если ты вводишь ограничения, вот как сейчас, да, люди говорят... Мы же знали, и начинают объезжать заправки по кругу, чтобы залить бенз во все, что у них
1: есть.
0: Подожди,
1: секундочку, так а где
0: в результате
1: точка начала паники? Где точка начала паники? С чем она связана? Почему люди стали закупать этот бензин и вынудили правительство вводить эти ограничения? Мне кажется, сперва были ограничения, потом началась паника, а потом ограничения начали расширяться. В этом все дело, нет? Я путаю? Давай, вот как вот хронология у тебя в голове складывается?
0: Значит, смотри. Крым отдельная история, значит,
1: Крым
0: там
1: отдельная
0: все
1: история.
0: Сложно. Вот. А паника началась после того, как попали в московский НПЗ в Капотне.
1: Так.
0: И вот и понеслось вот с этого момента.
1: Что, вот просто попали в НПЗ и началась паника? Ну, Дим, это все равно немножко выглядит странно.
0: Это Кирилл Манжул.
1: Это Дима Делинский.
0: Вместе с нами Олег Осипов. Олег, доброе утро.
1: Олег, привет.
2: Привет, доброе утро. Я как раз напротив Капотни живу, на всякий случай говорю.
0: Господи.
1: Так, Олег, а у тебя какая версия случившегося? Вот развивалась хронология? Хронологически как все развивалось?
2: Ну, все совершенно очевидно. Поскольку НПЗ-часть выходит из строя, так сказать, топлива не хватает готового, переработанного, естественно.
0: Но в том-то и дело, что топлива хватает. Ребят,
1: дай договорить.
2: Да, ну, во-первых, Капотинская НПЗ – это 40% топлива, которое продавалось в московском регионе. Это первое. Второе. Вот этот путь бензина, он не так прост. Я тут прочитал записку Игоря Ивановича Сечина.
0: О, к ней мы еще вернемся. Да, это любопытно.
2: Да. Я просто еще раз задумался о том, насколько сложен путь бензина до потребителя, понимаешь? Сколько там всяких ступенек, сколько регуляторов и так далее. И, конечно, его по определению может не хватать, даже если достаточно. Вот так бы я сформулировал.
1: Его достаточно среднестатистически по России. Ну, предположим,
2: да,
1: где-нибудь в Тюмени или там в Красноярске или в Владивостоке, плюс что творится в Москве, в
0: Московской
1: области, там, я не знаю, на югах или у нас здесь в Петербурге.
0: Понятно. Короче, у меня лично призыв к автовладельцам. Люди... Ну, черт подери, ну, успокойтесь же уже, вот перестаньте думскроллить всевозможные телеграм-ленты, телеграм-каналы с кадрами пожаров на нефтеперерабатывающих заводах, и, хорошо, заправьте 20 литров бензина и ездите.
1: 20 литров бензина – это более 200 километров пробега.
0: Отлично.
1: Если вам не нужно никуда ехать...
0: Вот, не надо по кругу объезжать заправки и заправлять все емкости, какие у вас есть.
2: Дима, 20 литров – это ни о чем. Прости, пожалуйста, даже для достаточно экономной машинки – ни о чем. У меня пробег дневной около 200 километров. Какие 20 литров?
1: Вот, это пожалуйста, тебе 20 литров. По 20 литров.
0: Почувствуй себя владельцем электромобиля на батарейках.
1: Вот. Подожди, ты в очереди стоишь, Олег? Ты в очереди стоишь?
2: Ну, я стоял в очереди, да. Последний раз заправлялся без всякой очереди. Там
1: ну, вот видишь.
2: Две машины были.
1: Я, откровенно говоря, в Петербурге еще не встретил очереди на заправке.
2: Нет, я простоял. Ну, во время ажиотажного действительно спроса, когда, видимо, вовремя не подвозился бензин. Я простоял минут, 20-30. Это максимум. А, правда, я видел, что приезжает на Роснефть, на ту же самую. Там больше очереди по одной простой причине. Потому что бензин дешевле, чем на соседних заправках. Вот и все. Во всяком случае, в нашем регионе.
0: Да, это во-первых. Во-вторых, я вот не знаю, как во всех остальных регионах, в Петербурге, на той заправке, на которой я обычно заправляюсь. Сколько там у меня? 70 рублей за литр 95-го. 69, 68. Ну, то есть, я не знаю, как в других местах. Если что, пишите нам 8-961-200-97-02, что у вас на заправках, на ценниках.
1: Ценники и очереди. Два вопроса нас интересуют.
0: Да, у нас здесь ничего не поменялось. В смысле цен.
1: Да, Олег, что?
2: И еще я должен сказать, что я сейчас понял, что уязвимость наших АЗС, большинства, да, если там 2-3 грузовые машины, но тем более там с фурами и так далее, все, туда больше никто не заезжает. Они

0: не были рассчитаны на большегрузные автомобили, наши АЗС, по большей части, вот которые на МКАДе у меня здесь вокруг, просто туда, если несколько машин грузовых заедет, все, легковым уже делать нечего, они не протолкнутся. Вот это
1: Господи,
0: просто еще и с этим
1: так
0: связано.
1: Мы раньше жили.
2: Слушайте, ну, у меня, видишь, у каждого своя боль, у Олега вот большие пробеги, у меня небольшие пробеги, поэтому и я не люблю, когда у меня вообще, вот хотя бы чуть-чуть бензина не хватает, поэтому если я возвращаюсь домой вечером, я вот, там, не знаю, у меня не хватает 5 литров, я заеду на свою заправку самообслуживания и долью эти 5 литров, у меня всегда полный бак, и пробеги небольшие, и вообще не
0: Вот видите, у меня другая, так сказать, история. Я практически полностью израсходую бак и только потом заезжаю.
2: Вот.
0: Мне кажется, когда ты стоишь за каждым 5... Вот это и называется создавать очереди.
2: Да никакой это очереди, вот Олег!
0: За 5 литров ты будешь стоять.
2: Понимаешь? Да я не стою в очереди. Если действительно бы была очередь на той заправке возле моего дома, где я всегда заправляюсь, я бы не стал бы эти 5 литров доливать. Я возвращаюсь с работы домой, очереди нет, я заехал, добрал эти 5 литров, у меня на утро опять полный бак.
1: О, Господи, в каждой избушке свои погремушки.
0: Не говори.
2: Ну, вот я, собственно, с этого и начал. Что
1: да, я
2: вообще своя боль.
1: Раз в 2 недели заправляюсь, заезжаю на заправку, ну, просто потому, что у меня машина выходного дня. Ладно. Значит, смотрите, с другой стороны на все это хозяйство посмотрим. Россияне резко заинтересовались темой слива топлива из автомобилей. Запрос «Как слить бензин» за последние 3 месяца в Яндексе взлетел в популярности почти в 100 раз.
2: Люди воруют его, что ли? Я не понимаю.
1: Нет!
2: А что они делают?
1: Они, у них есть газонокосилки, триммеры, генераторы.
2: А, вот это все. И нужно... канистры им не продают.
1: Да.
2: Соответственно, им нужно заправить в машину, а потом слить для этих триммеров из этой машины.
1: Вот. Гениальная совершенно статья на Фонтанке опубликована была вчера. Как там заголовок был? Соси, но не сглатывай, да?
2: Да-да-да.
1: Вот, детальная инструкция по поводу того, как слить бензин из бака автомобиля, тем более современного, это вообще танцы с бубном.
2: Там ведь всевозможные эти
1: защиты
2: стоят.
1: Угу. Вот, причем уже, не только слушайте, физические, уже... лепестковые, а да, там еще защиты клапанные стоят. Там, в общем...
0: Конечно, уже, я не знаю, сколько лет, 15-20 их ставят. В общем, не сольешь так просто. А главное, не пытаться засунуть шланг туда, куда он не засовывается.
1: Да.
0: Это смешная, так сказать. Я вспомнил былое, вот когда читал вот в Фонтанке заметку. Ну, конечно, это изумительно, так сказать, все. Поэтому люди удивляются, а что это мне открутили там нижний клапан, так сказать. Ну, в смысле, слили весь бензин. И, собственно,
2: но,
0: больше
2: Олег,
0: пролилось вокруг.
2: Самое ужасное, что вернулось из фактически 90-х вот эта вот таблетка волшебная. Купил таблетку и езжу на одном баке до Владивостока.
0: Да нет, ну кто в это верит, ребята?
2: Так продают! Так стали опять продать, значит, верят.
0: Так мало ли, что у вас там продают. Это маркетинг по-нашему, так сказать. Да не только у нас, это в любой стране такое можно наблюдать. В том же Китае, кстати сказать. Но просто не надо покупаться на эту дурь. Вот и все. А вот проверить тем производителям, которые действительно предлагают какие-то важные добавки в топливо. Мы знаем этих производителей, не будем называть, так сказать, их просто не имеем права. Но, в принципе, вот на таблетке это последнее, на что можно вестись.
2: Друзья мои, никакая таблетка не сделает из вашего бензина волшебную жидкость.
0: Даже если кремлевская таблетка.
2: Даже кремлевская.
1: А вот смотрите, Уна Бабента, например, пишет нам в тележеньке. Доброе утро, заправка самообслуживания «Газпром», никаких проблем с канистрой.
2: Вот.
1: Там просто некому.
2: Некому. Вот у меня такая же, простите, фигня. Никакой проблемы. Никто не следит за этим. Приехал, залил куда хошь. Угу. Это рядом с моим домом.
1: Окей. Так, еще один симптом нашего сложного времени. Маркетплейсы начали блокировать объявления о продаже бензина с рук, с частников. Да. Хотя, с другой стороны, вот я смотрю, например, я запросто могу заказать дизель за 95 рублей. Литр 95, дизель.
2: Ты можешь заказать.
1: Да,
2: а я могу?
1: И ты тоже можешь заказать.
2: Ну ладно, тогда я спокоен.
1: Да, правда, доставка из Подмосковья. Ну, в смысле, Москва, Новая Москва, это частник, который в коммунарке сидит.
2: Слушай, ну, данная проблема, она актуальна, я думаю, сейчас максимально в Крыму, поскольку там реально есть дефицит топлива.
1: Туристический сезон, до свидания.
2: И там огромное количество всяких телеграм-каналов, где люди спекулируют топливом за безумные деньги. Там я видел, читал статью сегодня, там у нас, кстати, на газете «Комсомольская правда», 300 рублей за литр.
1: А куда ты денешься?
2: Вот в этой ситуации, конечно, да, ты уже никуда не денешься. Купишь за 300 рублей за литр.
0: Так, так что бери за 95, пока предлагают.
2: Дима, из Подмосковья.
1: 95 дизель в коммунарке.
2: На кой ему дизель, спрашивается?
1: Ну, я так... я просто
0: обменяешь на бензин, подумай.
2: Вот цепочка длинная.
1: Натуральный обмен. Ладно, по поводу топливных цепочек. Давайте поговорим в начале следующей четверти часа. Там много любопытного. Там Новак, Песков, там Сечин. Вот это все через пару минут.
3: Программа «Мой автомобиль».
4: Реклама. Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: 58,95 стоит 95-й бензин на заправке, которая, ну вот, неподалеку от моего дома, в Петербурге, ну, в смысле, под Петербургом, и там нет проблем. Ну, то есть, да, есть ограничения, там 30 литров.
3: Дима, ты смотри сейчас в гости.
4: Типа, раздача, что ли,
3: сейчас будешь в гости к себе людей принимать.
2: Господи, это сетевая заправка желто-черного цвета. Ладно.
4: Вот давайте... о чем я и говорил.
2: Да. Да, значит, давайте вернемся к тому, что наши власти предпринимают в связи с тем, как мы с вами живем.
3: То есть про топливо мы не закончили еще?
2: Нет, не закончили.
3: Дима раздухарился. Олег, нам придется слушать.
2: Дмитрия Пескова на этой неделе спросили о возможной либерализации цен на топливо. Вы же помните, что антимонопольная служба тут на прошлой неделе пришла к «Нефтемагистрали», это крупнейшая частная сеть заправок в московском регионе.
3: И сказала, что вы сговорились.
2: И спросила, а откуда у вас такие любопытные цифры? 95 рублей за литр. Вот. И что, на этой неделе они снизили на 15 рублей.
4: Да, хотя до этого утверждали, что мы ввозим из Беларуси, поэтому дороже. Логистика стоит денег и так далее. Это с одной стороны. А с другой стороны, слушайте, это частная заправка. Вот в чем дело. И нефига с них требовать. Хотят, продают по 200. Вообще-то говоря.
3: Если покупают.
4: Если по рынку. Если об этом говорить. Но с другой стороны, я рад, что снизили цены. Кстати сказать, по качеству топлива я бы не сказал, что это лучшая заправка на свете.
2: Ну,
3: тебе виднее.
2: Да, мы не пользуемся. Вот. В нашем регионе такого нет. Ну так вот, насчет либерализации. Возможно, либерализации цен на топливо. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, на этой неделе заявил буквально. Есть в правительстве механизм координации с нефтяными компаниями, и само правительство работает по этой теме, там ведутся соответствующие обсуждения, принимаются необходимые меры. Ну, пресс-секретарь президента. Вице-премьер Александр Новак на этой неделе поручил профильным ведомствам обеспечить подготовку сбалансированного плана мероприятий, направленного на поддержание устойчивости внутреннего топливного рынка с учетом уже действующих механизмов регулирования.
3: В общем, проще. План по защите внутреннего рынка топлива. А что в себя этот план должен включать, в этой новости нет.
2: Да, естественно.
3: Там 25 базисных пунктов, что-то такое. А, нет, это не то. Угу. Это я про другое.
2: Вот. Есть неофициальные документы, например, майское письмо главы Роснефти Игоря Сечина президенту России Владимиру Путину. И там, в этом письме, знаете что, в основном про спекулянтов.
4: Вот там в этом письме раскрывается механизм, кстати сказать. Оно вот с этой точки зрения полезно. Раскрывается механизм. Речь идет, на самом деле, в письме просто о регулировании вот этих вот потоков, так сказать, бензиновых. Я не думал, что они настолько сложные, настолько сложна логистика. Вот честно, я об этом перестал задумываться там несколько
2: лет назад. Олег, смотри, там не физическая логистика. То есть топливо, допустим, там, с Ярославского нефтезавода не поступает на петербургскую биржу вот для того, чтобы его там продали физически.
4: Совершенно верно. Там регулировано. Ты не можешь прийти с ведром, там, я не знаю, на биржу и купить бензин. Тебе не продадут, потому что ты должен отвечать некоторым критериям. А это уже регулировка. И вот оказывается, вот эти механизмы регулирующие. Ну, как в любом, так сказать, они иной раз дают сбои. И они не такие.
3: Подождите простые. Секундочку. А как же эти постоянные разговоры о том, что нам нужно максимальное количество топлива все-таки продавать через биржу? Я напомню, сейчас через Петербургскую топливную биржу проходит там какой-то небольшой процент.
2: 15%
3: всего объема топлива, которое реализуется через розницу.
2: Так вот, смотри, что предлагает Сечин. Во-первых, вывести весь бензин, произведенный по упрощенным правилам, вот этот Евро-3, вместо Евро-5.
3: Ну, для аграриев.
2: Да, вывести весь этот бензин на биржу. Это первый пункт. Второй пункт. Изъять из цепочки спекулянтов, трейдеров официальных, которые занимаются торговлей на бирже, да, которые зарабатывают на этом деньги. 80% топлива, которое продается на петербургской товарно-сырьевой бирже сейчас, это топливо, которое уходит через посредников.
3: Подожди секундочку. То есть он предлагает, с одной стороны, весь объем топлива продавать на бирже, а с другой стороны, убрать трейдеров? Это как?
2: Вот так.
3: Я что-то не очень понял.
2: То есть продавать, как это, формулировка такая, значит, ввести приоритет для потребителей. То есть, условно, сеть, та же там, нефтемагистраль, да, приходит на товарно-сырьевую биржу в Петербурге и говорит, а у меня приоритет, поэтому я покупаю. Трейдеры идут лесом.
3: Подожди секундочку, это не биржа.
2: Вот так.
3: Биржа – это инструмент спекуляции. А вот так.
4: А биржа, да, послушайте, ну в этом есть резон, между прочим. Перепродавцы, он так их называет в письме, они действительно раздражать могут кого угодно, так сказать. Но с другой стороны, не каждая заправка, тем более частных заправок достаточно много в России, не каждая заправка может себе позволить ехать на биржу, закупать, привозить и так далее. Поэтому они обращаются к услугам трейдеров.
2: Это Олег, да, еще раз, на всякий случай, ехать, никто никуда не едет. Да,
3: это же не значит, что в Петербург везут весь этот объем топлива, а потом его везут обратно. Нет.
4: Ну, разумеется, это я фигурально говорю, чтобы, так сказать... Было понятно. Ну, то есть, надо как-то доставлять до своей заправки любимой, и там уже спекулировать, да? Об этом речь идет. Ну, вот появляется посредник, это совершенно естественно. С другой стороны, да, сами вертикально интегрированные компании, они же ведь не с особой охотой заключают договоры с такими независимыми продавцами, да?
2: Да, они туда это излишки понимают. Топлива.
4: Угу. А они же туда, во-первых, излишки, во-вторых, это еще надо довезти, а зачем? Это невыгодно.
2: Ладно, так или иначе, значит, письмо Сечина существует, письмо президенту, и его сейчас рассматривают в правительстве. Если я все правильно понял из публикации в сегодняшнем «Коммерсанте» по поводу этого письма, речь идет в основном о регулировании биржевой торговли. С этой точки зрения господин Сечин рассматривает вопрос о стабилизации топливного рынка в нашей стране. И да, там есть еще одно предложение – создать механизм обеспечения безубыточности импорта топлива. Импорт, ну, безубыточность.
4: Это уже к налогам, это уже...
2: Да. Значит, смотрите, на телеграм-канал «Время госзакупок» сегодня опубликовал загадочную информацию. Я пытался связаться с Дмитрием Тортьевым сегодня перед началом программы для того, чтобы понять для себя вообще, о чем идет речь.
3: Не удалось?
2: Я не сумел дозвониться. Значит, в этом посте в телеграм-канале «Время госзакупок» говорится о том, что для бензина, произведенного за пределами ЕАЭС... Ох ты, черт, у меня все повисло. Извините, в самый интересный момент. Короче говоря, мой вывод, диванный экспертный вывод, они собираются бензин возить из Индии. Ну, то есть, не только из Белоруссии, как сейчас, да, а они рассматривают вопрос снижения налогообложения для импорта бензина из-за границы, издалека, из Индии.
3: Это какой-то бред.
2: Ну, вот, хорошо, я брежу.
3: Не-не, это не ты бредишь. Ну, смотри, мы, Индия является крупнейшим покупателем. Кстати, нарастила закупку нефти. Я видел сегодня новости. Из общего объема покупаемой нефти Индии 50% нефть российская. Эта нефть туда доходит какими-то окольными путями, прежде всего морем. И далее морем же мы будем оттуда вывозить из индийских НПЗ бензин.
2: А как мы делаем с белорусским бензином? Прости,
3: Белоруссия, вот наш сосед. Тут как минимум...
2: Слушайте. Так, смотрите, вот у меня прогрузилось все. Для бензина, произведенного за пределами ЕАЭС, предлагается применять отдельный порядок расчета демпфера на основе цены импортного паритета, а эта цена будет определяться, исходя из индикативной стоимости бензина на индийском рынке и расходов на его доставку из морских портов Индии. Вот такой проект поправок в...
3: Кроме слова «Индия» я ничего не понял из того, что ты прочитал.
2: Твои проблемы.
3: Да, извини, но я боюсь, что это проблемы большинства слушателей.
4: Слушайте,
2: короче,
4: что хотел
2: власть
4: уточнить.
2: Озабочена. Они пытаются решить проблему нехватки топлива, созданной искусственно.
3: Олег, что ты хотел сказать? Проблема создана не искусственно, она создана определенными силами. Прости, конечно.
4: И причинами. Все-таки надо честно сказать, что все вот эти меры, в том числе предполагаемые в письме Сечина, которым он призывает, они будут действовать до восстановления мощностей НПЗ. Точка. Да, понятно, что это не навсегда. Это надо представлять. Если выгоднее будет возить из Индии, будем возить из Индии.
3: Олег, понимаешь, в чем дело? Ну, смотри, у любой проблемы всегда есть некая положительная сторона. Мы, глядя на те проблемы, которые нам вот сейчас создали, некие силы, можем как-то изменить систему, можем как-то ее наладить немножечко по-другому, чтобы предотвратить в дальнейшем появление этих сложностей. И, может быть, будет работать-то лучше.
2: А еще разумное потребление на минуточку. Вместо того, чтобы 130, понимаешь, на магистрали ехать, 110 расход топлива.
3: Смотрите, друзья, экономьте топливо. Крейсерскую скорость никто не отменял для вашего автомобиля. Посмотрите в мануале, там написано, какова эта самая крейсерская скорость для вашего. И вы удивитесь, как можно сэкономить топливо. Просто невероятно.
4: А еще Леонид Ильич говорил, экономика должна быть экономной.
3: Экономной. О, как у тебя хорошо получилось.
4: Так что я тренировался долгие годы. Ребята, все это, так сказать, да, но это все временные, я так думаю, надеюсь, во всяком случае, трудности. И, ну, систему менять надо, это правда.
2: Выдохнули?
3: Да мы не задыхались.
2: Значит, поворчали по поводу того, что у нас происходит на заправках?
3: Ну, давай уже к следующей теме.
2: Ладно,
3: поехали. Ты же у нас главный.
2: Вот, вообще прелестная история. Мне дико, безумно нравится эхо 1 апреля. Вы же в курсе того, что в интернетах в этих ваших пишут, что дорожные камеры с 1 июля будут штрафовать машины в автоматическом режиме за превышение допустимой тонировки.
3: Смешно.
4: Ну, это чушь, конечно.
2: Да.
3: Это как таблетка волшебная в бак. То же самое, из того же разряда.
2: Короче, в госавтоинспекции увидели это. Вот, в Министерстве внутренних дел покрутили пальцем
3: у виска.
2: Сказали, ребят, вы что?
3: Включите мозг в конце-то концов.
4: Но меня огорчило другое, что они не собираются ту же процедуру вот с камерами вводить в отношении водителей с телефонами в руках. Вот это плохо. Мне кажется, необходимо.
3: 5 минут паузы. Сейчас. Дима, немножечко отдохнет.
2: Подожди, прервемся. Ну, новости рекламы на нас наступают.
1: Программа «Мой автомобиль». Реклама.
0: АНО «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На Ступинской высоте в Великолукском округе захоронили останки 112 защитников Отечества, павших в боях Великой Отечественной войны. Их останки найдены этой весной в ходе вахты памяти. В этом году на территории округа работали поисковые отряды из Тюмени, Пензы, Перми, Первоуральска, Верхней Салды, Каменки, Санкт-Петербурга, а также из Великолукского округа, Кунье, Невеля и Усвят. стартовала приемная кампания. В этом году абитуриентам доступно более 620 тысяч бюджетных мест в вузах и около 880 тысяч в колледжах. Приоритет отдан подготовке будущих педагогов, врачей и инженеров. Именно на эти специальности выделено больше всего бюджетных мест. 73% из них распределено между региональными университетами. На портале госуслуги появился сервис «Подбор вуза». Он поможет выбрать учебное заведение и специальность с учетом баллов ЕГЭ и проходных баллов прошлых лет. 26 июня в Великих Луках в связи с проведением праздника выпускников «Бригантина» будет ограничено движение автомобилей с 17 до 21.30 в мемориальном комплексе имени Александра Матросова, с 18 до 19.30 на площади Ленина и набережной лейтенанта Шмидта, с 19 до 19.30 на проспекте Ленина от улицы Некрасова до улицы Лизы Чайкиной, на набережной Матросова, а также на улице Розы Люксембург.
1: О валютах.
5: Доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84,59, юань 10,88.
1: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
7: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: Не договорили в предыдущей четверти часа по поводу того, как госавтоинспекция опровергает грядущее ужесточение наказаний за... Использование телефона без системы hands-free. У Олега Осипова, который сейчас в Москве, была какая-то претензия по поводу того, что, ну, надо бы, наверное,
3: Олег?
2: Увеличить штрафы. Нет. За телефон за рулем.
4: Безусловно. За телефон за рулем необходимо увеличить штраф, потому что эта дурь процветает. Я в каждой второй машине, собственно говоря, я вижу человека за рулем. Более того, по поведению машины уже понятно, он за рулем вообще или как? За гаджетом все-таки в руках.
2: Вот сейчас
4: это,
2: мы...
4: С моей точки зрения, это серьезнейшая беда. Серьезно.
2: Понимаю. Сейчас мы уткнемся в одну очень серьезную проблему. Водитель в современной машине отвлекается от дороги...
3: Не только на телефон.
2: Ну, черт подери, даже тот телефон, который висит под лобовым стеклом, вот, он все равно отвлекает водителя от дороги.
4: Ну, конечно, отвлекает. Понятно, что тут
3: мало... Но это несравнимо с тем, если человек переписывается в мессенджерах в момент, когда он за рулем.
2: А это, вопрос, это вообще... вопрос. Штрафует ли автоматическая камера человека, который тянется рукой к телефону для того, чтобы переписываться, а телефон в это время висит, он его не держит в руке? Алгоритмы настроены так, что телефон человек должен держать в руке, а телефон, висящий под лобовым стеклом, к нему можно тянуться и писать смс-очки.
4: Нет, это неудобно. Никто не будет писать смс-очки, тянувшись к телефону под лобовым стеклом. Нет, его держат в руках. И это совершенно очевидно. Более того, эти штрафы приходят. Насколько я понимаю, во всяком случае, в Москве я знаю несколько таких случаев. Да, наверное, там их
2: десятки. В смысле, их сотни тысяч. Олег, сотни тысяч. Ладно, так или иначе, смотри, была информация о том, что ужесточаются штрафы, штрафов будет, в смысле суммы штрафов будут выше, больше с 1 июля, госавтоинспекция опровергает. Никаких поправок
4: в
2: административный кодекс не вносилось, как было 1500 рублей, так и осталось 1500 рублей в автоматическом режиме.
4: Вот, ну, вообще-то говоря, еще раз, не грех сказать, нельзя этим заниматься за рулем, просто категорически. Вот и все. Вот и весь призыв.
2: Ладно, поехали дальше.
3: В конце концов, ну, встаньте на обочину, напишите то самое важное сообщение, без которого вы жить не можете на данный момент.
2: Это, во-первых, во-вторых...
4: Кино посмотрите «Девять жизней» с Уиллом Смитом, все будет...
2: Вообще не обращайте внимания на телефон в то время, когда вы за рулем. Ну, правда, вы отключаетесь от окружающего, отключаетесь от... мобильного телефона. Это важно. В современном обществе, в насыщенном информации лишнее, вот это вот все, это не нужно вам. Ничего не случится. Мир не налетит на небесную ось, если вы не ответите сию секунду на сообщение в мобильном телефоне. Ладно, едем дальше. У нас свежие циферки по поводу того, как чувствует себя рынок машин с пробегом. Автостат выкатил статистику. У нас рост в сравнении с прошлым годом на 4% по итогам мая. 511 тысяч легковых машин с пробегом было продано за месяц. Это на 4,2% выше результат мая прошлого года. Но, в общем-то, по большому счету, это не важно. Потому что самое важное для меня заключается в том, что «Лада» просела. У нас на вторичке заканчиваются автомобили, типа «семерки»,
3: «Нивы». Заканчивается, да, она ржавеет и уже заржавелась. Колеса отвалились.
2: Да, значит, у нас на первое место снова вырвались Kia Rio и Hyundai Solaris.
3: Эти еще остались в каком-то приемлемом варианте.
2: Если сравнивать циферки май к маю, циферки в сравнении с маем прошлого года, то, извините, семерка просела на, господи, на 9%. Нива просела на 14%. Что там у нас еще у нас продавалось? 21.14. Четырка просела на 7%. А все остальное растет.
3: Ну, все остальное имеется в виду другие бренды. Toyota на втором месте выросла. Kia, Hyundai, Volkswagen. Это вот далее по списку Nissan, Honda и уже неинтересно.
2: Угу. Вот. О чем это говорит?
3: Да ни о чем это не говорит.
4: О естественном процессе.
3: Да, естественном износе.
4: Семерки выбывают просто из обращения по причине того, что стареют немыслимо. Разваливаются.
3: Вот ну, и, а далее Toyota, как одна из самых крепких машин.
4: Ну, Honda, Toyota, да, понятно все.
3: Kia, Hyundai и Volkswagen – это, собственно, те массовые марки, которые скупались в огромном количестве в те самые времена, когда их можно было скупать в большом количестве за небольшие деньги. И, естественно, они присутствуют на вторичном рынке в большом количестве. Все логично.
4: Вот, знаете, прошла как-то почти незамеченная информация о том, что через Владивостокскую, ну и вообще там Уссурийская, еще какие-то таможни, ввозится огромное количество автомобилей сейчас. Увеличился поток, усилился. При этом 90% машин, опять же, подержанных, ввозятся из какой страны, вы думали?
2: Китай?
4: Япония. Больше 90% автомобилей через эти таможни ввозятся все-таки из Японии. На втором месте Корея, и только на третьем месте всего там 1,5 или 2,5% возится из Китая подержанных машин. Вот за что голосуем рублем мы.
3: Ну, а что в этом тоже удивительного, Олег? Ну,
4: нет, удивительного в том, что...
3: Японцы не покупают подержанный автохлам, да даже не автохлам, просто трехлетку они не будут брать, они купят новую, поэтому все это дело скидывается.
4: Нет, не в этом дело. Скидывается, скидывается. Но поток изменился. Из Японии столько не возили. Возили все-таки по первоначалу больше из Китая. Потому что там тоже подержанные машины не в почете, скажем так. Ну, бог с ним. Просто мы голосуем за надежные достаточно автомобили. Это правильно. И вот меня, например, то, что продается Kia на первом месте на рынке, это совершенно нормально. Это абсолютно мотивированно. Kia, Hyundai.
2: Я понимаю. И это более безопасный автомобиль, чем многолетний лидер предыдущих годов.
4: 21.07.
2: Да, та же самая семерка. Так, и еще любопытные циферки. Значит, российская газета сегодня пишет со ссылкой на аукцион «Мигторг». Есть такая штуковина, на которой продаются затоталенные автомобили. Значит, смотрите, какая история. Мы с вами, ну, в смысле, россияне, автовладельцы, значит, начали покупать машины на...
3: донорство.
2: Затоталенные автомобили, причем китайские автомобили, чаще сейчас покупают затоталенные, чем другие, любые другие машины, чем там
3: немецкие, японские. То есть мы покупаем японские. Автохлам для того, чтобы потом его разбирать у себя в гараже. Я правильно понимаю тенденцию?
2: Да.
4: Рост. Чтобы твою машину починить чаще.
3: Естественно.
2: Угу. Значит, цифры такие. Лидеры, вот на таких аукционах лидеры, внезапно китайские машины 34,7% от общего количества затоталенных машин, прошедших через
3: этот
2: аукцион.
3: Так это вот результат того, о чем Олег постоянно говорил, что деталья-то не купить на китайские машины, если она снята с производства.
2: Вот. На втором месте идут немцы, на третьем российские автомобили.
3: Немцы тоже логично, потому как их эти самые запчасти просто не купить за нормальные деньги, ибо границы все закрыты. А на третьем что ты сказал?
2: На третьем наши.
3: Как самые массовые на внутреннем рынке.
2: Ну, вполне вероятно. Четвертое место корейцы. В выборке 1800 автомобилей, реализованных на дорогах в этом году.
3: Готовы ли вы купить вот такой хлам битый, чтобы он стоял у вас под окнами, а вы время от времени его разбирали? Я лично нет. Но это нужно обладать, во-первых, определенным умением, знаниями, во-вторых, может быть, и в первую очередь местом, где этот автомобиль будет разбираться.
2: Смотри, у меня во дворе, например, стоит, Audi A8.
3: Ну и что?
2: В состоянии, вот она на колени.
3: Ну, ведь наверняка не потому, что и этот автомобиль купили для того, чтобы его разобрать.
2: Это к вопросу о том, где хранить.
3: А, просто у себя во дворе?
2: Да. И никто никаких претензий не предъявляет, потому что машина стоит в углу.
3: Разбирать как-то будет неудобно.
2: Я понимаю. С другой стороны, вот зимой, когда я ездил по Золотому кольцу, в Вышнем Волочке, случайно совершенно нашлась машина, второй Фокус, двухлитровый, перевертыш, с которого мне сняли моторчик дворника, отрыгнувший. 1 января нашелся человек, который был готов снять с затоталенной машины, купленной, опять же, на аукционе, моторчик дворника и поставить на мою...
3: За хорошую мзду.
2: Да. Деталье стоило 5 тысяч, работа 5 тысяч, потому что 1 января.
4: Ну вот худо без добра, дружище.
2: Да, согласен. Угу. Вот, с другой стороны, вот они китайские. Вот. Китайцы вышли в лидеры вот на этих аукционах продаж затоталенного железа.
4: Ну да, кстати, напомню на всякий случай, в Китае тоже действует правило, согласно которому машина снимается с производства, модель, но еще 10 лет должна обеспечиваться запчастями. И китайские производители плевать на это хотели и у себя, и при поставках за рубеж. На всякий случай говорю я. До сих пор нет каталогов, до сих пор невозможно заказать вот это самое деталье по ВИН-номеру, ну и так далее.
2: Это ты, в общем, в интернете же сейчас рассказывают историю бедного печального китайца, который купил себе Peugeot 508 китайской сборки.
3: По-моему, говорили на эту тему уже.
2: Да, это китайский автомобиль, сделанный на китайском заводе вместе с компанией Peugeot. А
3: бедный китаец не может...
2: Год уже не может отремонтировать эту машину, потому что нет ничего.
4: Никакого. Пусть соглашается на левые детали, как у нас, все нормально.
2: Аналог. Замена. Ну, это он принципиально. Спасибо. Да, Олег Осипов был у нас на связи. Давай, хорошего дня тебе.
4: Всем удачи, берегите себя.
2: А впереди у нас Игорь Маржаретта, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Будем говорить о том, что тачскрины безопаснее физических кнопок в автомобиле. Через пару минут.
1: Программа «Мой автомобиль». Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
8: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
9: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Американский физик Роберт Милликен скептически относился к гипотезе Альберта Эйнштейна о том, что свет состоит из фотонов. В течение 10 лет он проводил эксперименты, чтобы опровергнуть ее, но лишь подтвердил правоту Эйнштейна, за что в 1923 году был удостоен Нобелевской премии по физике.
11: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
12: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: А тут у нас разрыв шаблона. Оказывается, тачскрины безопаснее физических кнопок в автомобилях. Прикиньте.
3: Что такое я сказал?
2: Это руководитель проекта Mazda CX-5 Кейсира Ямагучи в интервью австралийскому журналу Drive абсолютно всерьез утверждает на голубом глазу, что физические кнопки отвлекают водителя больше, чем тачскрин.
3: Одно слово Ямагучи.
2: Могучи-могучи. Кирилл Манжула.
3: Тима Делинский.
2: Мы вернулись теперь уже вместе с Игорем Маржаретто, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». У нас на связи. Игорь, доброе утро.
3: Привет, Игорь.
13: Доброе утро.
12: «Форсаж дня».
2: Значит, смотрите, аргументация такая. Традиционно низкое расположение клавиш и тумблеров, которыми настраиваются режимы климат-контроля, каких-то других вспомогательных функций, выбор режимов движения автомобиля, все это находится слишком низко для того, чтобы водитель безопасно обращал
3: да
2: внимание на то, что он нажимает.
3: Да фигня! Какая разница, низко или высоко? Ты понимаешь, что одна кнопка – это одна функция. И когда это есть, тебе все равно где-то находится. Ты можешь даже не глядя в своем автомобиле нажимать на эту кнопку.
2: Угу. Выбор нужных команд нажатиями на сенсорный экран, по словам господина Ямагучи, безопаснее, поскольку дисплей в подавляющем большинстве случаев находится в поле зрения водителя. Это значит, что водитель отвлекается от управления в меньшей степени и лучше контролирует
3: фигня.
2: Дорожную ситуацию.
3: У меня подогрев сидений в автомобиле жутко неудобно расположен рядом с рычагом переключения передач. Я нажимаю на эту кнопку, не глядя на нее, в темноте сплошной. Я просто знаю, где она находится. Шлеп, и все.
2: А у тебя не рычаг переключения передач, у тебя выбор режимов
3: движения. Хорошо, селектор переключения, как хочешь его назови. Важно.
2: Ладно, так или иначе, значит, смотрите, японцы, вполне еще себе консервативные японцы, Mazda CX-5 – это консервативный автомобиль.
3: Игорь, говорят, ты с этим согласен?
2: Тачскрин удобнее и безопаснее, они говорят.
13: Ну, я с этим абсолютно не согласен, с этим не согласны вообще все специалисты вместе взятые, и понятно, почему перевели управление в свое время на тачскрин, потому что так дешевле. Механическая кнопка, ну, признались уже многие производители, стоит денег, к ней проводку надо тащить, она может отказать, может и не нажиматься. А тут тачскрин, хлоп-хлоп, все, завели в программное обеспечение, и не волнуйтесь. Есть такие машины, я вот на такой ездил на днях, ужасно неудобно, там, например, зеркала регулировать через тачскрин. Потому что я понимаю, что это не каждый день регулирует, но все-таки пока я нашел эту регулировку, сильно много хороших слов сказал по поводу тех, кто эту машину сделал. Неважно. В Китае принято уже решение, что со следующего года только часть функций должны дублироваться механическими кнопками. Требования Евро НКАП изменились с этого года. Будут вычитать баллы, если у машины управления нету с кнопок, а важнейшими функциями, которые нужны в повседневной жизни. Так что, в принципе, мнение господина Ямагучи – это мнение господина Ямагучи. Дай бог ему здоровья, но на его месте я бы, может быть, немножко… Хотя нет, почему? Это его личное мнение, он его высказал. Я не знаю, насколько компания Mazda на сегодня готова отказаться от физических кнопок, но требования Евро НКАП для них остаются требованиями Евро НКАП. Так же, как и китайские требования, где Mazda представлена очень неплохо.
2: Ну да, у нас Mazda, у меня во дворе CX-30 китайского производства. Недавно появилась, где-то примерно полгода назад пригнал какой-то сосед. Хорошо, мы приговариваем, значит, физические кнопки – это часть нашей с вами безопасности. Без них никак. Toyota. Еще один японец, еще один консервативный японец, гендиректор компании Toyota Кен Такон заявил, что модельный ряд Toyota стал слишком большим. Это увеличивает нагрузку на инженеров, приводит к дополнительным расходам. Новые разработки не приносят пользу компании.
13: Слушайте, ну в этом есть какая-то сермяга. Дело в том, что сейчас командует всем в автопроизводстве маркетолог, который должен четко рассчитать нишу, где нужно появиться или не нужно, наоборот, появиться. Говорят, что маркетолог сейчас самая расстрельная должность в автопроме, потому что чуть не угадал, компания понесла убытки, до свидания с волчьим билетом. С одной стороны, идет дробление. Вы вот посмотрите на китайский автопром, у них каждый бренд имеет еще по 15 суббрендов, в каждом суббренде есть десяток машин. Они таким образом говорят, что мы пытаемся закрыть все ниши. Вот все, что есть, мы закрываем. Но, с другой стороны, посчитайте количество, условно говоря, моделей у концерна «Черри».
2: Yeah.
13: Это вообще какой-то список из 100 моделей минимум. И это действительно серьезные инженерные разработки, потому что они хоть не, и не сильно, но отличаются друг от друга. То же самое «Тойота». Там же есть сама «Тойота», есть ее какие-то детки. Ну, в общем, они довольно много имеют наверняка моделей для своего внутреннего рынка, огромное количество моделей для внешних рынков. И это, может быть, действительно накладно. И какие-то модели, там, которые продаются маленькими тиражами, может быть, оно, конечно, и не нужно никому. Но компания любая, любая компания, если это серьезная автомобильная компания, старается закрыть максимально весь спектр пожеланий покупателей, чтобы сказать, вот ты пришел за минивеном, а потом вдруг понял, что тебе минивэн не нужен, а нужен, наоборот, кабриолет. Так вот он есть.
3: Да, но Toyota совершенно точно не испытывает сейчас никаких экономических сложностей, судя по продажам.
2: В отличие от того же Volkswagen, например.
3: У них по итогам прошлого года реализовано 10,5 миллионов автомобилей.
2: Рост плюс 6%, выручка. Короче говоря, деньги, в отличие от немцев, допустим, у них есть. А они, это что это получается, они соломку стелят для того, чтобы не пойти по пути вот этих самых больших немцев?
13: Может быть, тем более, что Toyota, вы сами сказали, консервативная компания, прибыль основную им приносят как раз не нишевые модели, а массовые. Насколько я помню, самая массовая в мире модель – это как раз RAV4, там те же самые Camry, те же самые Land Cruiser и так далее. То есть это все продается огромными тиражами. Ну, а есть у нас еще там какой-нибудь нишевый Lexus. Я ездил как-то на спорткаре Lexus, уж убей меня, не помню, как он назывался. Ну, продаем тиражом 1000 экземпляров, но зато это понты.
2: Понты, которые, возможно, прибыли не приносят, но дают бренду, ну, какую-то ауру этому бренду создает.
3: Ну, смотри, а может быть, речь идет все-таки об электричках? Ну, вот электрический седан Lexus они уже сняли.
2: Да, который LF...
3: ZC.
13: Не ругайтесь. Наверное, снимают что-то, что-то появляется другое. Но ставка на электричку на 100%, вы же видите, нигде в мире не оправдалась. Сейчас как-то все кинулись в гибриды. Насколько я знаю, Toyota полным-полно гибридов. Но на наш рынок не поставляются официально.
2: А господи, они изобрели гибрид. В конце концов, Prius это...
13: Первый серийный гибрид, совершенно верно. Ну, он был, собственно, параллельным, а сейчас больше увлекается последовательными гибридами. Ну, посмотрим.
2: Да, поглядим. Я на всякий случай напомню, на этой неделе... Да, мы же вчера говорили о том, что Volkswagen сокращает модельный ряд и сокращает количество работников. К 30-му году насколько будет сокращен модельный ряд, мы пока не знаем, а вот количество работников, которые пойдут на улицу, уже объявлено 50 тысяч человек. Оптимизация расходов, которая позволит Volkswagen сэкономить 6 ярдов евро в год. Ну, просто потому что концерн в кризисе, и это признано на официальном уровне. Так, ладно, 3 минуты до конца этой четверти часа. У нас есть еще одна новость. У нас выросли цены на запчасти для Lada и для машин глобальных брендов. Это у нас на прошлой неделе вступил в силу обновленный справочник Российского союза автостраховщиков, и там официально признано, что цены растут.
3: Комплектации подорожали на 2%, 80-х, почти на 3%.
2: Это в среднем, да. В среднем по всему справочнику. Значит, для АвтоВАЗа стоимость деталей в среднем выросла на 6,3%, для Опеля 6,6%, для Хонды 6,1%, для чуть более дорогих, там, допустим, Мерседеса, для Тойоты, ну, чуть меньше.
3: Но это не то, что запчасти выросли. Это, собственно, поменяли цифры в этом самом справочнике. Запчасти-то выросли уже давно.
2: Да, и прикол заключается в том, что... Вот помните, в начале весны мы обсуждали, что Центробанк меняет методику подсчета средних стоимостей запчастей. То есть они отсекают самые низкие ценовые предложения, вот, для того, чтобы не ронять цену, среднюю цену, да? Так вот, вот эта новая методика, она в силу-то еще не вступила. То есть это справочник, посчитанный по старой методике. И там уже рост цен. А следующий справочник они будут считать уже по новой методике, и там уже вот это вот все будет учтено, и этот рост цен планируется где-то на 8-10%. Что это нам принесет?
3: Удорожание ОСАГО.
13: Это нам принесет удорожание ОСАГО вполне возможно, но в любом случае, даже если мы посмотрим на свой кошелек, это повлечет в первую очередь удорожание самого ремонта. Так что содержать машину становится все более накладно и накладно. Текущие расходы, там ремонт дорогой, страховка дорожает. Я уж не говорю про проблемы с бензином. Вот в выходные ездил, смотрел, да, конечно. Очереди стоят там, где остались старые цены, гигантские у нас в Подмосковье. А частично на части заправок цены такие 95-й за 95 рублей.
3: Да ладно?
2: Да.
3: В Московской области?
2: Был такой.
13: В Московской области.
2: Антимонопольная служба, кстати, уже пришла к тем заправщикам, которые...
3: С чем пришла? С тортиком, я надеюсь?
2: А, это ажиотаж, ну, как бы в большей степени, как я понимаю, по крайней мере, это в связи с тем, что народ кинулся на заправки из-за того, что, ну, как бы паника. Ну, правда. Ну,
13: не паника, но проблемы будут и есть с дефицитом бензина. Это признает официально наше правительство в силу того, что мощности всех расположенных в европейской части нефтеперерабатывающих заводов сильно упали. То есть кто-то работает полсилы, кто-то на треть силы, кто-то вообще не работает по понятным причинам. Да, я думаю, что поскольку бензин у нас – это такой системообразующий продукт, и правительство любыми силами попытается удержать цену на бензин и не допустить дефицита, потому что подорожание бензина тянет за собой подорожание всего.
3: Ладно, с этим будем жить. Игорь, спасибо.
2: Да, насчет запчастей. Ну, посмотрим, как все это будет меняться. У нас раз в квартал обновляется этот самый справочник, следующий появится осенью, и вот там уже цены будут, ну, такие, чуть более адекватные, как мне представляется, адекватные рынку. И в связи с этим выплаты, возможно, я подозреваю, будут адекватными. Более адекватными, чем сейчас.
13: Посмотрим, поживем, увидим, как говорила одна героиня.
2: Игорь Маржар, это автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», был у нас на связи. Давай, хорошего дня.
3: Пока-пока.
13: Всем хорошей дороги и берегите себя.
14: Программа «Мой автомобиль». Друзья, будущее наступило.
15: Радио уже давно не шипящий приемник.
14: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
16: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
14: Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
17: Читайте в еженедельном номере. Сыновья Валерия Золотухина поссорились из-за наследства. Главные правила питания для здоровья сосудов и сердца. Астропрогноз для всех знаков зодиака на июль. Газета в продаже с 24 июня.
18: Для лиц старше 12 лет.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера.
11: Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
19: Кремль говорит.
18: Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов переноса выборов в Госдуму. Эта тема не обсуждается, подчеркнул пресс-секретарь президента. Он отметил, что сейчас идет подготовка к голосованию. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва назначены на 20 сентября. Ранее некоторые СМИ написали, что в Кремле стали обсуждать вопрос переноса сентябрьских выборов после усиления украинских атак БПЛА по российским регионам. В ближайшее время в распределение обязанностей в администрации президента России будут внесены изменения, связанные с назначением экс-главы Южной Осетии Алана Гаглуева советником президента. Это также сообщил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что в настоящее время круг вопросов, которые будет курировать Гаглуев, не определен.
11: Про Крым.
18: Симферополь, Алушта, Ялта, а также 4 района в Республике Крым остались без электроснабжения из-за технологических нарушений в электросети, сообщает Крымэнерго. Электроснабжение планируют восстановить в течение суток.
11: Об автомобилях.
18: В Госдуме сообщили об отсутствии диалога о запрете праворульных автомобилей в России. Ведомство анализирует вопросы безопасности эксплуатации таких машин для снижения аварийности, заявил зампред комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев. Он подчеркнул, что любые решения по праворульному транспорту должны приниматься крайне аккуратно и с учетом интересов жителей. По словам парламентария, для Дальнего Востока и Сибири праворульные автомобили совсем не экзотика, а скорее повседневный транспорт.
11: Об образовании.
18: Продолжительность образовательных курсов по обществознанию сокращена с 6 до 3 лет без ущерба смыслу. Это заявил помощник президента Владимир Мединский, передает ТАСС. По его словам, все лучшее из прежней программы было сохранено. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил о сокращении часов на уроки обществознания в школах накануне. Речь идет примерно о 30% часов, которые перенаправили на более глубокое изучение истории России и мировой истории.
11: О валютах.
18: Официальный курс доллара сегодня 74 рубля 62 копейки, евро 85,48, курс юаня 10 рублей 99 копеек.
11: О погоде.
18: В Москве сегодня днем до плюс 21, облачно без осадков, в Петербурге до плюс 16 и небольшие дожди. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
20: Здравствуйте, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Ситуация на фронте скоро станет необратимой. Владимир Путин назвал 4 принципа для мирных переговоров с Украиной. Площадки за пределами страны для испытаний гиперзвука. США планируют создать полигоны для имитации конфликта на Украине. От Москвы до Петербурга в России беспилотный грузовик впервые самостоятельно проехал 700 километров. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация для Киева на фронте ухудшается день ото дня, и скоро она станет необратимой. Цитата. «Динамика очевидна. Наши военные продвигаются по всему фронту», заявил пресс-секретарь президента.

0: в результате атаки беспилотников сообщил губернатор Нижегородской области Никитин. С нами военный общественный деятель, военный эксперт, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, подполковник Андрей Марочко. Андрей Витальевич, приветствую.
1: Здравия желаю, Верик.
0: По динамике, вот по продвижению, да, и по огрызанию Киева, вот эта динамика, она длительно может сохраняться?
1: Ну, смотрите, дело в том, что, ну, скажем так, вообще у нас, если мы наблюдаем с начала текущего года, то динамика идет несколько так синусоидой, то есть сначала резкий такой всплеск, потом немножко затухание по продвижению, потом опять идет нарастание. Ну, то есть это, скажем так, обычная динамика. Поскольку есть определенные боевые задачи, которые наши военнослужащие выполняют, после них нужна перегруппировка, доукомплектование, ну, то есть ряд таких орг-вопросов. И, естественно, вот и в эти моменты идет небольшое затухание продвижения наших войск. Но в целом динамика действительно с начала текущего года очень хорошая. Вот уже какую неделю подряд мы освобождаем буквально ежедневно какой-нибудь населенный пункт. Да? Вот и прошлую, и позапрошлую неделю мы освободили по 5 населенных пунктов, а это довольно-таки, ну, серьезные результаты. Более того, сейчас на карте 2 очень крупных населенных пункта, его стратегически важных, это Красный Лиман и, естественно, Константиновка, где у нас уже все на завершающей стадии. И в ближайшее время, я думаю, мы уже добьем разрозненные отряды, которые находятся в городе, и заявим о их освобождении. Но это не означает, что нет успехов на других участках. По моей информации, наши военнослужащие развивают успех в Сумском направлении. В районе Юнуковки есть уже некоторые успехи. Также есть небольшие заделы в Харьковской области, так называемый Волчанский плацдарм расширяется. Есть успехи и в районе Купянска, тоже в Харьковской области. Ну, за Донецкую Народную Республику я уже сказал. А вот Запорожская, Херсонская область, там немножко как раз есть, скажем, замедление о том, о чем я говорил. А до этого там было довольно-таки серьезное продвижение. Но вместе с тем наши военнослужащие не то что как бы остановились, они продолжают продвигаться. Вот опять же, по моей информации, наши военнослужащие начали уже бои за Любицкое, подходят до трассу Барвиновка-Омельник. Ну, то есть это логистический путь на Ореховский участок. Так что оперативно-тактическая ситуация для украинских боевиков постоянно, на постоянной основе ухудшается на данном участке.
0: Вот интересно, с одной стороны, мы говорим о динамике, да, с другой стороны, каждый день фиксируем террористическую сущность киевского режима. Вот, ну, предположим, мы завтра, дай бог, да, ну, условно, там, в ближайшее время освободим полностью конституционные границы нашей страны, допустим, в Донбассе. Ну, допустим, даже в Запорожье и пусть даже в Херсонской области. А еще мы обещали вернуться, да, в Харьковскую и много куда. Как это изменит террористическую сущность киевского режима? Перестанет ли он бить все большим количеством дронов и вот беспилотниками самолетного типа баллистическими ракетами вглубь территории нашей страны? Я не к тому, что нужно одно отменять, да, и посыпать голову пеплом, но вот связаны ли эти вещи?
1: Да, они абсолютно коррелируют положительно, поскольку чем хуже на линии боевого соприкосновения для украинских боевиков, тем больше террористических атак в отношении мирных граждан Российской Федерации. Я об этом говорил неоднократно.
0: Да.
1: Я об этом говорил неоднократно. Сейчас все, что могут сделать, скажем, боевики, это наносить удары по тыловым районам Российской Федерации, наносить ущерб, бить по детям. Об этом и наш верховный главнокомандующий сказал, что, ну, в принципе, ничего больше они сделать не могут. И повлиять, скажем, на то, что происходит на линии боевого соприкосновения, они тоже не могут уже. И именно по этой причине они сейчас пытаются хоть как-то, скажем, выиграть. Они прекрасно понимают, что рано или поздно нужно будет садиться за стол переговоров.

0: Потому что, ну, исходя, опять же, из практики, да, вспомним Минск-1, вспомним Минск-2, когда у них, ну, прям полностью-полностью все плохо, они сразу же желают разговаривать. Ну, не они, а они вместе с их кураторами. И, естественно, они пытаются выйти на какие-то переговорные треки. Да. Но эти переговорные треки, я очень скептически к ним отношусь.
1: Вот, да, спасибо большое, Андрей Марочко, ветеран боевых действий, участник СВО, военный общественный деятель, подполковник, военный эксперт, был с нами на связи. Но Владимир Путин заявил, что Москва готова к мирным переговорам с Украиной на основе стамбульских договоренностей, обсуждавшихся в Анкаре, модальности, текущих реально земле и его прежних принципов, изложенных в МИДе. Также президент отметил, что ВСУ теряют территории, прибегают к террору, так как не могут сдержать наступление российской армии. В России беспилотник, грузовик, впервые самостоятельно проехал 700 километров. Тягач двигался по трассе М-11 Нева от Москвы до Санкт-Петербурга. Машину контролировала система управления на основе искусственного интеллекта, вот, гражданского мирного. Когда же водителей массово заменят роботы? Об этом далее беспилотный Юрий Кораблев.
2: Автономный грузовик от одной из российских IT-компаний успешно преодолел маршрут между Москвой и Санкт-Петербургом, двигаясь полностью в режиме автопилота. Маршрут следования пролегал по трассе М-11 Нева. Общая протяженность пути составила около 700 километров. Тягач двигался с прицепом, поддерживая среднюю скорость около 90 километров в час. При этом специалист, как и должен по правилам, все время находился в кабине, но у него не было оснований вмешиваться в управление. Для подтверждения своих слов компания опубликовала полную 8-часовую запись заезда. Двигаясь в автономном режиме, беспилотный грузовик не только опережал более медленный транспорт, объезжал зоны ремонтных работ, но и проходил через пункты взимания платы. Искусственный интеллект анализировал скорость и траекторию автомобилей вокруг, прогнозировал их поведение и выбирал момент для маневра с учетом тормозного пути груженного тягача. Весь 700-километровый заезд прошел только с одной остановкой, сделанной по регламенту на перерыв для водителя-испытателя. Президент Национальной ассоциации автомобильных грузоперевозчиков «Грузавтотранс» Владимир Матягин пока не верит в массовую роботизацию машин. А это значит, что у водителей работа в ближайшее время будет. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
3: Когда только появились первые автомобили в мире, да, кучера тоже думали о том, что они останутся без работы. Но кучера в процессе стали водителями. Также и сегодня, да, когда внедряется беспилотный транспорт, водители станут операторами. Даже у нас взять те же самые самолеты, но они же управляют тоже операторами. Кто-то сидит на пульсе, может на удаленке, может быть, те же самые взять самолеты. Взлетает, он в беспилотном режиме дальше идет. Когда надо, пилот берет на себя управление.
2: Пока по правилам в кабине машины в обязательном порядке должен находиться специалист, способный вовремя переключить управление на себя. Однако уже в этом году в России планируют приступить к испытаниям автомобилей 5-го уровня автономности, то есть не требующих присутствия водителя. Автономные беспилотники еще не скоро массово появятся на дорогах России. Лет через 20-30. К ним еще очень много вопросов, отмечает Владимир Матягин.
3: Об покупке беспилотного транспорта, ну, задумываюсь, наверное, единицы владельцев, ну, то есть предпринимателей. Ценообразование на рынке очень маленькое. Дорогой беспилотный транспорт купить, чтобы его купить, это нужно просто, как говорится, быть там миллионером, чтобы вкладываться в это. На многие дороги данный транспорт не сможет заехать. Причина то, что инфраструктура не развита. Может быть, по трассе М-11 они смогут еще от склада до склада передвигаться. Возьмем какие-то региональные дороги, куда большинство перевозится грузов. Туда этот беспилотный транспорт не пойдет. Это надо полностью перекроить всю Россию и сделать инфраструктуру для того, чтобы беспилотный транспорт двигался. Должна быть нормальная разметка, интернет должен работать и так далее и тому подобное.
2: На данный момент так называемый беспилотный эксперимент, направленный на тестирование автономных грузовиков, проводится на платных трассах М-11 Нева, М-12 Восток и ЦКАД, в результате чего обеспечивается беспилотный логистический коридор от Санкт-Петербурга до Казани. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Площадки за пределами США для испытаний гиперзвука. Пентагон планирует создать полигоны для имитации войны на Украине. Об этом через пару минут.
4: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
5: Реклама. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
6: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
8: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
10: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск».
1: Итак, Соединенные Штаты. Министр войны США Дрискол заявил, что Пентагон создаст как минимум 2, как минимум, а то может и больше, полигонов Соединенных Штатах для имитации условий боев на Украине, включая радиоэлектронную борьбу, а заодно, но уже за пределами Соединенных Штатов, некую площадку для испытаний гиперзвукового оружия. Чего вдруг? К чему готовиться собрались? Как это в рамках духа Анкориджа? Вообще непонятно. Ведь есть предположения, мысли, но это тоже не точно, что целью саммита на Аляске было до вооружения Киева. Вот Лавров заявил, что не хочет даже думать об этом. Но, цитата, на деле получилось так, как получилось. По словам министра иностранных дел России, параметры урегулирования конфликта на Украине были согласованы с делегацией США почти год назад. Тогда Россия согласилась на схему действий, предложенную американскими переговорщиками. Что за схема действий? 23 июня помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что участники саммита так называемой «семерки» во Франции делали все, чтобы консолидировать Запад вокруг продолжения войны на Украине, свести на нет достигнутые с такими усилиями нами ранее договоренность в Анкоридже на Аляске. Ушаков отметил, что на фоне посреднических усилий администрации президента США Трампа по украинскому регулированию европейцы весьма охотно взяли на себя инициативу в подходе к стратегии... Европейцы весьма охотно взяли на себя инициативу в походе за стратегическим поражением России. Где же оказался Трамп? Вот загадка. А что касается идей Соединенных Штатов. В ближайшие 4-6... Ну, во-первых, конечно, стоит поразмышлять о том, что американские ракеты и дроны как-нибудь себя патрулируют, например, сухопутный коридор в Крым. Говорят наблюдатели, что нынешние дроны, которыми Киев бьет по территории нашей страны, обладают машинным зрением, работающим на основе американского искусственного интеллекта Palantir на операционной среде Prisma. собирающие данные обо всех передвижениях российских войск на территории линии соприкосновения, на театре военных действий и на всей ситуации в небе, вычисляя в том числе коридоры, по которым ПВО не успевает, не может, перегружается, отсутствует. Все это анализируется. А кроме этого, еще говорят, есть американский Starlink, но дух Анкриджа это не отменяет, ведь правда. В ближайшие 4-6 недель армия США планирует создать минимум 2, а 4-6 недель это месяц-полтора, планирует создать минимум 2 внутренних полигона, на которых будут реалистичные условия войны на Украине, на полях сражений. Может быть, и там палантир тоже поработает искусственно, боевой, военный. Пентагоновский искусственный интеллект, конечно, он частный, но работает на войну. А местная американская пресса указывает, что американская армия может создать полигон за пределами Соединенных Штатов для гораздо более агрессивных испытаний, в том числе с гиперзвуковым оружием. Создать условия радиоэлектронной борьбы, воспроизвести среду активного противодействия. А производители беспилотных летательных аппаратов и разработчики средств борьбы с ними смогут взаимодействовать друг с другом, рассказал Дрискол. До этого в МИДе Захарова заявила, что Украина превращается в настоящую военную лабораторию и полигон для испытаний западных стран на 5-й год специальной военной операции. Вот заявляется так. А США могут обвинить Киев в производстве биооружия. Но, впрочем, об этом тоже наши военные говорили с февраля 2022 года. А потому, в общем, вряд ли здесь мы услышим что-то новое, в том числе и от Соединенных Штатов. Тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. Продолжим? Мы подождем Виктора Баранца. Все, слово ему.
11: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
12: Министр армии США, он же главком сухопутных войск, недавно сделал сенсационное заявление о том, что в Америке открываются сразу 2 полигона для испытания некоторых видов оружия и боевой техники. Какое оружие? Какую технику? Генерал не скрывает, что эти полигоны предназначены для тестирования систем радиоэлектронной борьбы, для тестирования беспилотников, включая беспилотники украинского производства, а также средств поражения вот этих беспилотников. Понятно. Непонятно, может быть, кому-то, почему 2 полигона. А потому что на одном полигоне будут устанавливаться оружие, которым американцы собираются сбивать беспилотники, и системы РЭП. А с другого полигона будут запускаться эти самые украинские беспилотники. Почему украинская? Потому что генерал Дрискол говорит, что у них какие-то есть уникальные системы, это Великая Америка, об украинских спецах говорит, которые нам интересны и которые будут реально уже использоваться на поле боя. И нам, американцам, надо понять, как могут россияне бороться с этими средствами нападения, да и мы разберемся тоже с этим. Но что в итоге? Зачем все это делается? Явно все это делается к тому, чтобы американцы готовятся к тому, чтобы повоевать на территории Украины. Генерал Дрискол и не скрывает. Говорит, мы потренируемся здесь, вот на 2 американских полигонах, а потом будем тренироваться, ушло, он говорит, на полигонах, которые вдали от Соединенных Штатов Америки, на европейских якобы полигонах. Ну и, в общем-то, к чему это все ведет? Это ведет к тому, что американцы пытаются с максимальной выгодой для себя понять, что происходит на поле боя, ну, в ходе нашей специальной военной операции, какую боевую технику используют украинцы и россияне. То есть они приближают свою армию к тому, чтобы она была максимально готова к действиям в реальной боевой обстановки. Вот такие ушлые американцы, и что они затевают. Но здесь еще очень важна, интересная деталь. Дело в том, что Америка запросила у украинцев те системы РЭП, которые они используют, и те беспилотники, которые используют украинцы. А украинцы используют беспилотники разношерстные. Французские, немецкие, британские, китайские и в том числе американские. В этом мешанине вопросов. Американцы хотят уже заранее разобраться. Дальновидные хлопчики. Но в любом случае мы можем вывод сделать только один. Армия США готовится воевать на Украине. А вот с кем? Догадайтесь. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
11: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: По-настоящему ощипывающий кошелек цифры. Стоимость бройлера за год подскочила на 10%. Придется ли нам переходить на подножный корм, узнал Василий Воронин.
13: Цены на курицу пошли вверх. К середине июня оптовая стоимость 1 килограмма тушки бройлера достигла 200 рублей. Это на 10% выше, чем годом ранее. Дорожают и отдельные части тушки. Так, бедро выросло в цене на четверть год к году, до 150 рублей. Столько же прибавило и филе. Окорочок стал дороже на 10%. Но есть и снижение. Так, крылья и голени за год потеряли в стоимости порядка 5%. А фарш механической обвалки, который используется при приготовлении полуфабрикатов, и вовсе упал в цене на 15%. В Минсельхозе объяснили такие изменения сезонностью, а также изменением структуры потребления отдельных частей тушки. Отпускные цены у производителей, по данным министерства, подорожали всего на 2%. По словам экспертов, цены на мясном рынке растут в связке друг с другом. Сначала подорожала свинина, и потребители переключились на мясо бройлера. Из-за возникшего спроса начала расти курятина. Похожая ситуация была 3 года назад. И сегодня цены сопоставимы с теми, что были тогда. Логично, что при переключении россиян обратно на свинину, курица вновь начнет падать в цене, рассказал радио «Комсомольская правда» руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
14: Оптовые цены на различные части волатильны, то есть они в течение года меняются довольно-таки значительно. Причем на отдельные части цена может снижаться, а на какие-то повышаться в один и тот же период времени. Что же касается такого базового продукта, как тушка, то оптовые цены действительно в последние дни подрастали постепенно, но надо отметить, что эта коррекция происходит после многомесячного и длительного и глубокого снижения цен. Если же мы говорим о ценах потребительских, то они сегодня на тушку кур находятся примерно на уровне 23-го года.
13: Не стоит забывать и птичий грипп, который оказывает серьезное влияние на поголовье куриц и в конечном итоге влияет на цены как на мясо, так и на яйца. Именно из-за этого заболевания в конце прошлого года сразу несколько предприятий, в том числе и крупные игроки рынка, заявили о приостановке поставок своей продукции. С начала этого года сельхозорганизации произвели на 2% меньше мяса, чем годом ранее. При этом в мае тренд на снижение усилился. В итоге птицефабрики вынуждены дополнительно тратиться на восстановление поголовья, а также на лечение птиц, подчеркнул Сергей Юшин.
14: Ситуация с гриппом птиц, она непростая уже несколько лет. В нулевых годах, в отдельные периоды, она вообще была в мире, ну, почти что катастрофической. Вот там тогда, да, действительно, цены взлетали в разы. В каких-то странах там падало потребление чуть не в 2 раза. Дальше все будет зависеть от того, будут ли у предприятий деньги для того, чтобы обеспечивать эффективную биологическую безопасность. Это как раз вопрос цен. Надо иметь в виду, что на мероприятия по обеспечению биологической безопасности крупные птицеводческие предприятия тратят в год больше 1 миллиарда. Надеюсь, что будет более-менее стабильно.
13: Впрочем, несмотря на небольшое снижение в производстве, прогноз на 2026 год отрасль дает позитивный. Производство мяса птицы может немного вырасти, как и экспорт. Однако реальная рыночная стоимость не дает уверенности в реализуемости такого прогноза. Фактический баланс будет зависеть в том числе от импорта и текущей динамики внешних поставок. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
15: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
11: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
16: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте простатодинон – французскую формулу для мужчин.
17: Внимание! Акция! При заказе вы можете получить простатодинон в подарок. Звоните. +1 25.
16: В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста.
17: Внимание! Акция! При заказе вы можете получить простатодинон в подарок. Звоните. +1 25. Звонки бесплатные и анонимные. +1 25.
16: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
11: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В Великих Луках, 11:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На Ступинской высоте в Великолукском округе захоронили останки 112 защитников Отечества, павших в боях Великой Отечественной войны. Их останки найдены этой весной в ходе вахты памяти. В этом году на территории округа работали поисковые отряды из Тюмени, Пензы, Перми, Первоуральска, Верхней Салды, Каменки, Санкт-Петербурга, а также из Великолукского округа, Кунье, Невеля и Усвят. Стартовала приемная кампания. В этом году абитуриентам доступно более 620 тысяч бюджетных мест в вузах и около 880 тысяч в колледжах. Приоритет отдан подготовке будущих педагогов, врачей и инженеров. Именно на эти специальности выделено больше всего бюджетных мест. 73% из них распределено между региональными университетами. На портале госуслуги появился сервис «Подбор вуза». Он поможет выбрать учебное заведение и специальность с учетом баллов ЕГЭ и проходных баллов прошлых лет. 26 июня в Великих Луках в связи с проведением праздника выпускников «Бригантина» будет ограничено движение автомобилей с 17 до 21.30 в мемориальном комплексе имени Александра Матросова, с 18 до 19.30 на площади Ленина и набережной лейтенанта Шмидта, с 19 до 19.30 на проспекте Ленина от улицы Некрасова до улицы Лизычайкиной, на набережной Матросова, а также на улице Розы Люксембург.
11: О валютах.
15: Доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84,59, юань 10,88.
11: О погоде.
15: Сегодня в Великих Луках пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
18: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Все под контролем. Уже в 16 регионах введены ограничения на продажу бензина и дизеля. Правый руль под прицелом. Почему Минтранс решил проверить японский автопром на надежность? Отвечаем на вызов нехватки инженерных кадров или золотой гранит науки. Ценники на вузы шокируют абитуриентов. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Уже в 16 регионах России ввели ограничения на продажу топлива, но ситуация под пристальным контролем власти. Правительство принимает решительные действия для стабилизации ситуации, доложил президенту вице-премьер Новак. Сам глава государства Владимир Путин потребовал свести к нулю последствия обстрелов как для простых граждан, так и для бизнеса. Подробности на сайте kp.ru. Вот о ситуации с бензином и ценами на топливо в России. С нами заместитель редактор отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Зубов. Андрей, приветствуем. Что удалось выяснить? Действительно, да, как вот говорят специалисты, ситуация непростая. Какие есть решения?
19: Доброе утро. Вчера у президента было достаточно яркое совещание, а обычно, в принципе, проводятся такие беседы с правительством публично, и в повестке часто какие-то привязанные к датам события. Вот вчера должны были обсуждать медиков, но главной, конечно, темой иногда на таких совещаниях президент самой оперативной важной новости обсуждает, чтобы люди знали, что называется. Главной новостью, естественно, стала ситуация с топливом, с бензином. Во-первых, сам Путин объяснял, что происходит. Он не скрывая сказал, что ситуация исключительно связана с продвижениями наших войск на фронте. Он сказал, что киевский режим пытается либо каким-то образом прийти к навязать России неудобный мир, и для этого единственным способом, который у него остается, это воздействовать на граждан, пытаться вызвать негатив в обществе. Собственно, поэтому абсолютно террористические удары по инфраструктуре, по нефтеперерабатывающим заводам и так далее. Ну и главная фраза, конечно, была, что, во-первых, Россия будет и всему силовому блоку, не только Минобороны, поручено работать над отражением ударов, над тем, чтобы повысить эффективность борьбы с беспилотниками, и, во-вторых, свести к нулю последствия для граждан, поручено правительству. Собственно, Новак отчитался достаточно ярко, он сказал от лица правительства, что делается. Он признал, что, цитата, ситуация с бензином в России непростая, но контролируемая. Заявил, что правительством разработан план по обеспечению дополнительных поставок бензина и нефтепродуктов на заправки в различных регионах. В фокусе руководства страны есть отдельные регионы, где ситуация острее. Это Крым, Севастополь, приграничные регионы, Дальний Восток, Калининград. Здесь особое внимание, особая работа. Но для всей России есть 8 мер, над которыми либо сейчас работает правительство, либо которые уже приняты. Первое, введен запрет на экспорт бензина и авиационного керосина из России. Второе, на рассмотрение вопроса о запрете экспорта дизельного топлива. Третье, на всех нефтеперерабатывающих заводах максимально увеличены мощности, сокращены сроки плановых ремонтов, чтобы повысить выработку топлива, эффективность их работы до максимально возможной планки. Четвертое, поставки топлива в регионы, где появляются проблемы, ежедневно обсуждаются и проводятся в партнерстве с российскими железными дорогами, то есть власть максимально оперативно реагирует на ситуацию, где в каком-то регионе становится меньше бензина. Пятое, задействованные резервы государственные, которые раньше не использовались, это прямая цитата. Шестое, подготовлены изменения в налоговое законодательство, которые помогут вывести на внутренний рынок страны дополнительные объемы топлива, то есть некоторые послабления для там, нефтепереработчиков, трейдеров и так далее. Их рассмотрят в ближайшие дни в правительство и, в общем-то, отчитываясь перед Путиным, много так сказал, их примут в ближайшие дни, а потом их рассмотрят в ближайшие дни, поправился. Ну, то есть можно рассчитывать, конечно, на их принятие. Огромное внимание уделяется фермерам и аграриям, потому что, естественно, от поставок топлива зависит урожай в стране и чтобы обеспечить их необходимыми объемами бензина, утверждены графики поставок от правительства, то есть с этим вопросом работают, и никакого серьезного повышения цен, например, на продукты из-за этого не будет снежным комом. Ну и восьмое, последнее на повестке — вопрос о введении мониторинга цен, чтобы производители не злоупотребляли ситуацией ради собственной выгоды, чтобы цены не росли как на дрожжах и не были немотивированными. Закончил вице-премьер обещанием, что правительство будет оценивать ситуацию ежедневно на топливном рынке и максимально быстро реагировать на любые изменения, вызовы, если вдруг они еще произойдут.
1: Да, и, ну, насколько мы понимаем, по отдельным заправкам тоже, да, где были вопросы, там начали снижать цены, которые перед этим как-то резко улетели. Правда, пока еще не на всех заправках, ну, как вот их принято называть, частные, не частные, да, тут корректный термин, не очень понятно. Пока еще проблемы с топливом остаются, да, вот надо, или можем предположить, что вот перечисленные меры, 8 пунктов, да, должны сделать так, чтобы на эти заправки тоже топливо вернулось.
19: Ну, да, естественно, постепенно. В первую очередь это будут какие-то государственные, какие-то, вот, ну, в смысле, какие-то связанные с большими компаниями заправки. Мы знаем все эти бренды, вот, но, естественно, на каких-то более мелких частных фирмах оно тоже будет появляться. Тут разницы никакой нет. Самое главное, чтобы количество топлива в стране увеличивалось, и ради этого как раз и повышены мощности нефтеперерабатывающих заводов, и введены экономические, ну, точнее, будут введены в ближайшее время экономические меры, так что да.
1: Спасибо, Андрей Зобов, заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды». Ну а глава Роснефти Игорь Сечин предложил президенту меры по стабилизации топливного рынка, приостановить нормативы на биржах до восстановления НПЗ, обязать компании перерабатывать внутри страны не менее трети сырья, выставлять на биржу все топливо с пониженным качеством, дать приоритет конечным потребителям и скорректировать нормы для вертикально интегрированных компаний. Эксперты считают реализацию спорной из-за сложности определения конечных покупателей и риска нарушения равного доступа. При этом биржевые продажи бензина упали, а в регионах введены ограничения розницы. В Минцифры разрабатывают уже третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. В рамках этого пакета в России могут ужесточить продажи и регистрацию некоторых видов электронных сим-карт, в основном, которые приобретаются, ну, не наших, вот, зарубежных. Чего ждать нашим людям, нашим пользователям? Егор Волгин попытался зарегистрировать телефон на своего кота и чуть не попал под подозрение спецслужб.
20: В России хотят ужесточить регулирование сим-карт. В частности, речь идет о M2M-сим-картах, которые используются для передачи данных между устройствами, стоят в датчиках, банкоматах, автомобилях и других устройствах, а также eSIM. Меры по контролю могут войти в третий пакет мер по противодействию мошенников. Что касается M2M-карт, то их хотят выделить в отдельную категорию, ввести дополнительную идентификацию для их пользователей, а также исключить возможность передачи голосовой информации и СМС с таких карт. Сейчас продажа и регистрация такой сим-карты происходит на юридическое лицо, и у него может быть несколько тысяч таких карт. На сегодняшний день M2M-карты занимают 20% от общего числа сим-карт в России. И нередки ситуации, когда предназначенные для технических устройств симки попадают в руки к мошенникам или используются для рассылки спама. Эксперты по-разному относятся к вопросу регулирования таких карт. С одной стороны, они действительно могут использоваться не по прямому назначению. Однако ужесточать их оборот нужно с оглядкой на добросовестных пользователей, чтобы не осложнить им жизнь, заявил радио «Комсомольская правда», генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков.
21: Эти сим-карты, они не предназначены для голосовой связи. И в тех тарифах, которые присутствуют у операторов, там исключительно мобильная передача данных и, возможно, СМС. С одной стороны, конечно же, ужесточение может помочь с точки зрения использования их каких-то мошеннических схем, потому что действительно нет какого-то явного прикрепления. С другой стороны, надо просто сделать так, чтобы это не сильно напрягло работающих компаний на рынке, которые используют те 10-миллионные единицы сим-карт для нужд компаний или каких-то потребительских предметов, вещей, которые используются там в доме.
0: Что же касается eSIM, то их хотят попросту запретить регистрировать из-за границы. На сегодняшний день такие сим-карты – удобный инструмент во время путешествий. Если человек попадает на длительное время в страну, где местные мобильные операторы не могут предоставить ему свои услуги, то eSIM становится чуть ли не спасением для путешественника и позволяет поддерживать связь с друзьями и близкими. Однако не стоит забывать, что для оформления таких сим-карт не всегда нужны документы, а значит, определенную долю риска они также представляют, подчеркнул Денис Кусков.
21: Если это иностранная eSIM, то, как правило, она оформляется даже без документов. Она действительно удобна, с ней можно ездить в тот же Китай, где нельзя пользоваться местной сим-картой полноценно. Можно ездить по Европе, можно как бы ездить где угодно, причем достаточно небольшие деньги. Но, с другой стороны, конечно же, ее можно использовать и в Российской Федерации для различных целей, как честных, так и нечестных. С одной стороны, я не могу сказать, что какой-то будет шквал спама использования eSIM. С другой стороны, как бы, ну, это лазейка, которую... Так недобросовестные люди могут использовать.
0: Вместе с этим Минцифра пока не подтвердила, что указанные меры включены в состав третьего пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. В настоящий момент он находится на стадии обсуждения и будет представлен в ближайшее время. Поэтому о каких-либо деталях пока говорить рано. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: Правый руль под прицелом. Почему Минтранс решил проверить японский автопром на надежность? Об этом через пару минут.
11: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
3: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
22: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
11: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
1: Итак, российские ведомства проводят оценку рисков эксплуатации праворульных автомобилей, сообщили в Министерстве транспорта. Ну, своевременно, действительно, очень важный такой ответственный вопрос. Вспомнили, все отложили и решили комплексно и плотно заняться проблемой. Проводит соответствующий анализ. Он позволит подготовить предложение по дальнейшему регулированию эксплуатации автомобилей с правым расположением рулевого управления. Это вы знаете ли тут в простонародье правый руль. Будьте любезны говорить правильно. Правильное расположение рулевого управления. Подробности возможных решений, сроки их принятия в министерстве не уточнили, но можете содрогнуться, что-нибудь да придумает. Автоэксперт Андрей Ломнов с нами. Андрей Германович, здравствуйте.
23: Добрый день.
1: А чего у Минтранса, как, все в порядке везде? Вот там можно... Очень остро встал вопрос праворульных машин.
2: Ну, он стал достаточно остро, объясню, наверное, на пальцах. Почему? Потому что, собственно, когда у нас запретили ввоз иномарок, которые попали под чудовищный утилизбор, да, с достаточно мощными моторами, многие переключились, перегонщики, на Азию, потому что из Азии можно привезти там праворульный автомобиль из азиатских стран, который будет стоить сравнительно недорого, даже до миллиона некоторые машины попадаются, и все, и прекрасно, и можно, собственно, их продавать, потому что спрос на них достаточно большой. Они, правда, все, как правило, специфические, то есть они не имеют неких леворульных аналогов, там, которые продавались. Но, тем не менее, все равно, если человеку нужна машина за, там, условно, за миллион с небольшим, то это как раз сейчас праворульный автомобиль.
1: Нет, подождите, вот, как это? Если человеку нужна машина... Вы нас тут, Андрей Германович, не надо. Если человеку нужна праворульный автомобиль, отличный, у него есть «Лада Гранта». И не надо, пожалуйста, здесь вот этих вот...
2: Сейчас мы как раз до этого и дойдем, да, потому что понятное дело, что, собственно, теперь эта ниша автомобиля составляет определенную конкуренцию там, новым автомобилям Волжского автозавода. Понятное дело, что надо бы в очередной раз посмотреть, чем же они настолько опасны и настолько плохи. Там, правда, действительно, если посмотреть на статистику, то она увеличилась, но она увеличилась закономерно, потому что просто количество машин этих увеличилось. Вот. Тем не менее, все знают проблемы праворуких автомобилей. Их, честно говоря, эти проблемы мусолят уже, наверное, лет 15-20, запретить или не запретить. Но поскольку у нас целые регионы активно эксплуатируют именно эти автомобили, собственно, все время закрывают на это глаза. Но у них с фарами большая проблема, потому что они ориентированы в другую сторону. Вот они не высвечивают ни обочину, ничего, а в основном бьют встречным автомобилем водителям в глаза.
1: Бывает.
2: Да, ну бывает. Но тем не менее, да, это заговорили, тем более, что это все действительно в рамках некой такой программы улучшения безопасности дорожного движения, рассчитанная до 30-го года. Чем она, ну, чем закончится, трудно сказать, но поскольку эти автомобили явно мешают, то какие-то меры в обозримом будущем наверняка будут предпринимать. Ну, запретом, наверное, полным на ней не решаться его вводить, да, но, скажем, усложнить сертификацию или, например, менять те же самые фары, если вы хотите ездить по российским дорогам. А дальше проходить новую сертификацию с этим автомобилем. И многие будут понимать, что это просто, ну, это неподъемная какая-то работа, и не нужен мне этот автомобиль. Ну, собственно, я думаю, что постараются сделать некие условия, да, при которых просто эта покупка будет неудобной.
1: Ну, а то есть сомнений не надо на сей счет питать, да? Вероятно, так и будет?
2: Ну, трудно сказать. Тут вопрос стоит вот в чем. То есть, если это мы не знаем, да, то есть у нас нет открытой информации, насколько все это серьезно. То есть, насколько большие проблемы у АвтоВАЗа, насколько эти машины составляют конкуренцию Волжскому заводу. Вот, то есть, это все нужно высчитывать аналитикам в цифрах, и после этого, я думаю, что будут принимать какие-то решения, уже связанные с ограничением ввоза этих автомобилей. Но на сегодняшний момент, там, я думаю, что сильно беспокоиться не надо, потому что, ну, то, что я там читал некую аналитику, то где-то, наверное, до 28-го года ничего и не будет на этот счет принято. То есть никаких даже предложений жестких пока не должно поступить. Но, тем не менее, все мы знаем, что сейчас это разговор идет о 28-м годе, но мы все помним введение этого утилизбора жуткого, и, собственно, все это было прямо на глазах, и даже некоторым пришлось, в общем-то, расставаться с автомобилями, которые просто не успели даже доехать, вот, а стали стоить сразу на 3 миллиона дороже. Ну, и что будет здесь, трудно предположить, но раз за них взялись, значит, они мешают. Мне так кажется.
1: А так вот, резюмируя, в принципе, какая идея вот сейчас? Ну, да, люди столкнулись с тем, что утилизбор машины сложно покупать. На переселение. Ну, все же не от хорошей жизни, да? Все как можно дешевле люди ищут.
2: Ну, учитывая стоимость новых автомобилей, учитывая то, что не работают кредитные программы, к которым мы там долгие годы привыкали, да, потому что у многих был ноль кредитов, у многих там было там 2-3%
1: да, рассрочка,
2: кредита. Ага. Фактически можно было приобретать автомобиль в рассрочку. Вот. Сейчас это редкий случай, просто потому что сам рынок, он настолько небольшой, что производителям это невыгодно, им неинтересно. У них
23: при этом рынке и так будут нормальные продажи. Ну, учитывая рынок, да, не учитывая то, что они должны продавать миллионами автомобилей, вот, а учитывая рынок. Поэтому никаких новых кредитных решений мы, наверное, на автомобильном рынке не увидим. Вот. У АвтоВАЗу, поскольку это масс-продукт, это не эксклюзивный какой-то там автомобиль, да, это именно масс-продукт, ему нужно бороться исключительно за оборот, потому что иначе они просто не смогут сводить концы с концами. Они их так, насколько я понимаю, не очень-то сводят, но тем не менее. И поэтому любое вмешательство в рынок для них, в общем-то, губительно в их ценовой нише. Вот, вот вам и ответ про японские праворульные или там китайский праворульный автомобиль. Уж откуда их везут, я не знаю.
1: Да, спасибо, автоэксперт Андрей Ломанов был с нами. Сокрушительный финансовый привет для всех, кто мечтал о престижном дипломе. Ценники на обучение в ведущих университетах страны растут как на дрожжах. Аппетиты ректоров подскочили сразу от 10 до 30%, на треть где-то. Причем косить под одну гребенку решили всех без разбора. Одинаково больно прилетело и будущим инженерам, о которых так много мы говорим в последнее время, и скромным гуманитариям. Стоимость семестра увеличивается с космической скоростью, превращая обычную учебу в элитарный закрытый клуб для миллионеров. Нервная система нашей Виталии Осиповой после изучения свежих ценников, прейскурантов, прайсов, вузов окончательно вошла в крутой пике.
4: Ведущие университеты России вновь повысили стоимость обучения. Так, за год в МГУ, Московском физико-техническом институте, СПбГУ и МИФИ стоимость обучения выросла сразу на 10-30%. Программы по физике, математике и инженерии в этих вузах теперь стоят от 560 тысяч до 1,2 миллиона рублей. В тренде также экономическое и гуманитарное образование. Например, в МГУ, СПбГУ, Высшей школе экономики и Президентской академии цены на программы экономика, менеджмент, юриспруденция и реклама варьируются от 400 тысяч до 1,1 миллиона рублей. При этом сами вузы говорят, что даже таких сумм им недостаточно для покрытия издержек. И эти издержки и расходы вузов, которые постоянно растут, уже попросту невозможно игнорировать, заявил радио «Комсомольская правда» президент Ассоциации негосударственных вузов РФ, ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
5: Плата за коммуналки, за материалы, они-то растут. Для вузов никто не делает скидку, а частные вузы вообще оказываются в этой ситуации, в крайне тяжелой ситуации. И в этой ситуации платному образованию, оно все равно рано или поздно вырастет, очевидно. Когда все вокруг растет, а один только сегмент как бы задавлен по стоимости, то у вузов возникло очень много проблем. Это и вопросы оплаты труда, все равно же зарплату нужно повышать. Это и оплата коммунальных услуг. И сейчас еще одна проблема добавилась, это замена программного обеспечения, переход на отечественное.
4: К тому же массового набора в передовые вузы страны нет. Чтобы поступить туда, абитуриент должен получить достаточно высокие баллы по ЕГЭ. Поэтому учебные заведения не могут распределить свои расходы на большое количество студентов. В то же время власти не видят необходимости повышать стоимость платного образования. Как рассказала радио «Комсомольская правда» председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, у вузов есть много способов компенсировать возросшие расходы, а увеличение стоимости обучения может быть не больше уровня годовой инфляции.
6: Стоимость обучения устанавливается непосредственно самим образовательным учреждением, образовательной организацией и фиксируется в договоре. В договоре очень четко закреплено, что стоимость обучения не может меняться. И даже если какие-то должны быть изменения, то они не могут, допустим, превышать процент инфляции. Тенденция увеличения стоимости платного образования нет. Мы понимаем, да, что ЖКХ повысилось. ВУЗ может за счет своих собственных средств оказания платных услуг, иной приносящий доход деятельности, компенсировать это студенту с тем, чтобы стоимость обучения для конкретного студента не повышалась.
4: В этом году приемная кампания ВУЗа стартовала 20 июня. По оценкам Миноборнауки, в 2026 году студентами могут стать около 1,5 миллиона абитуриентов. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
7: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
24: Друзья, будущее наступило.
25: Радио
8: уже давно не шипящий приемник.
10: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
12: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
14: «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
24: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
14: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин одновременно любил и ненавидел лето. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи, писал он. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
25: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
14: Об атаках.
25: Силами ПВО Минобороны уничтожено 2 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Еще один беспилотник был уничтожен ночью. Всего за прошедшую ночь ПВО уничтожило 323 украинских беспилотника над российскими регионами и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны.
14: О важном.
25: В Кремле заявили о круглосуточной работе военных над минимизацией последствий ударов ВСУ. Вместе с армейскими подразделениями взаимодействуют другие ведомства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ситуация на фронтах такова, что она ухудшается изо дня в день для Украины. Динамика очевидна. Наши военные продвигаются по всему фронту. Он добавил, что Киев огрызается в силу своей уже очевидной нацистской натуры ударами по объектам гражданской инфраструктуры России. Необходимо привести Украину к юридической ответственности.
14: О топливе.
25: Игорь Сечин предложил Владимиру Путину меры для стабилизации топливного рынка в условиях повреждений российских НПЗ, пишет «Коммерсант». Глава Роснефти предлагает временно приостановить действующие нормативы биржевых продаж бензина и дизтоплива, а взамен ввести приоритетный доступ к торгам для конечных потребителей, исключив перепродавцов, на долю которых сегодня приходится до 80% закупок. Также глава Роснефти считает необходимым обязать все нефтекомпании направлять на внутреннюю переработку не менее 30% добываемого сырья. Президент ознакомился с обращением главы Роснефти и поручил вице-премьеру Новакову рассмотреть и доложить о выводах.
14: Об образовании.
25: Содержание единого госэкзамена по обществознанию изменится через 2 года. Это рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что это связано с тем, что сейчас школьники учатся по действующей программе. Однако через 2 года ЕГЭ по обществознанию приведут в соответствие с новым курсом и новым учебником, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что экзамен по истории станет обязательным для 9-классников со следующего года и будет проводиться перед основным государственным экзаменом.
13: О валютах.
25: Официальный курс доллара сегодня 74 рубля 62 копейки, евро 85,48. Курс юаня от Центробанка 10 рублей и 99 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов сбил дрон. Получи премию. В Ленобласти вводят выплаты и бонусы для мобильных огневых групп. Сильно. Сожительство без вступления в брак. В Минюсте назвали угрозу безопасности России и демографии на короткой дистанции. Срок льготной семейной ипотеки хотят сократить вдвое. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса располагайтесь. В Ленинградской области ввели единовременную выплату в 250 тысяч рублей, четверть миллиона, при заключении контракта на службу в мобильных огневых группах. За каждый сбитый беспилотник военнослужащим будут выплачивать на карточку по 100 тысяч рублей, сообщил губернатор Александр Дрозденко. На службу принимаются все до 62 лет мужчины. Служба проходит только на территории региона Ленинградской области, пожалуйста. Ключевая задача этих мобильных огневых групп – защита ленинградского неба, критической инфраструктуры и наших жителей от угроз воздуха, сообщается в телеграм-канале. В апреле местные власти приняли меры по усилению защиты региона от ударов дронов, в их числе создания дополнительных мобильных огневых групп на территории предприятий, организации критически важных объектов инфраструктуры. Ну вот, корреспондент «Комсомольской

0: В общем, там довольно интенсивно все идет, различное вооружение у них стрелковое есть, и отрабатывают очень плотно стрельбу по летящим целям. То есть есть у них специальный дрон, который на веревочке тащит мишень, ну, чтобы каждый раз не убивать аппарат и не запускать новый, да, вот один летает, и что-то, что не жалко, скажем так, имитирует полеты и по этим целям стреляют, отрабатывают бойцы.
1: А что у них? Они ездят на каких-то пикапчиках или как это выглядит? Что за оружие?
0: У них много чего есть. Это мощные пулеметы, есть, в принципе, и ручное оружие. Я так понимаю, что там в зависимости от типа цели, от места, где нужно находиться, там разные системы. Есть и умные, которые сами следят и сами наводятся, а есть, где и человеку надо приложить руку.
1: Да, спасибо. Корреспондент «Комсомольской правды» в Петербурге Александр Дыбин. Срок, на который дается льготная семейная ипотека, хотят сократить вдвое, с 30 до 15 лет. Если кредит оформлен на более длительный срок, то через 15 лет платежи резко вырастут, чуть выше уровня ключевой ставки. Ну а чего? А семейная ипотека не семейная, а денежки врозь. Изменения могут вступить в силу уже с 1 июля. Игорь Волгин передумал брать семейную ипотеку на 30 лет точно.
2: Срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят снизить до 15 лет. Это следует из документа, разосланного банком. Изменения должны вступить в силу уже 1 июля. Сегодня срок, на который можно взять льготный кредит, вдвое больше – 30 лет. По новым же правилам, через 15 лет платеж для россиян резко возрастет. Его будут считать по формуле «ключевая ставка плюс 2 процентных пункта для кредитов на обычное жилье и ключевая плюс 2,5 процентных пункта для суд на индивидуальное жилищное строительство». Например, сегодняшний ставки ставкой платеж резко вырос бы с 6% до 16-16,5%. Главной причиной таких изменений является дефицит бюджета, уверены эксперты. За 5 месяцев 2026 года он составил около 6 триллионов рублей, хотя Минфин ожидал дефицит на весь год на уровне чуть меньше 4 триллионов. На этом фоне власти стремятся сократить государственные расходы, в том числе и за счет сокращения льготных программ, заявил радио «Комсомольская правда» основатель и почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
3: Главным, наверное, все-таки акцентом является снижение затрат бюджета. С учетом его дефицита, естественно, одна из крупнейших программ – это льготная ипотека. Мы понимаем, что это достаточно большой объем субсидирования и достаточно большой объем выплат – триллионы рублей. Поэтому, естественно, наверное, Минфин ставит задачу, с учетом того, что ключевая ставка снижается гораздо меньшими темпами, попытаться сократить затраты бюджета.
2: Кроме сокращения срока семейной ипотеки, планируется снизить и размер компенсации банка по этой программе. Это означает снижение доходности таких кредитов для финансовых организаций, что может привести к более строгому отбору заемщиков и ужесточению условий одобренных заявок. Все это в конечном итоге заметно снизит спрос на льготную ипотеку, который и так падает последние несколько лет. С учетом того, что по льготным условиям оформляется более половины жилищных кредитов, сокращение сроков семейной ипотеки может обернуться в лучшем случае заметным снижением количества строящегося жилья, в худшем же случае дело кончится ростом количества недостроенных домов и людей, заплативших за квартиры и не получивших их, уверен Константин Апрелев.
3: На сегодняшний момент мы наблюдаем, в принципе, снижение спроса на льготную ипотеку более чем на 30% год к году. А если посмотреть предыдущие годы, то более чем в два раза. Если на сегодняшний момент будет принято решение, что субсидирование ставки будет завершаться на 15-летнем горизонте выдачи кредита, безусловно, это снизит интерес к получению семейной ипотеки льготной. Мне кажется, что это, конечно, ухудшит положение застройщиков. Самый худший сценарий – это банкротство застройщика и ситуация, в которой у банков на руках недостроенное жилье и люди, которые внесли деньги, но не получили этого жилья.
2: Помимо сокращения сроков семейной ипотеки, в правительстве также обсуждается дифференциация ставки по этой программе в зависимости от количества детей. Для семей с двумя детьми ничего не изменится. Их ставку планируют оставить на уровне 6%. Семьи, где три ребенка и более, смогут платить по сниженной ставке в 4%. А вот тех, у кого всего один ребенок, хотят перевести на ставку в 10-12%. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: Несмотря

0: На снижение ключевой ставки банки не спешат уменьшать ставки по кредитам, зато охотно срезают проценты по вкладам. Наш Юрий Кораблев попытался выбить из кредитного отдела хотя бы 0,5% скидки, но в ответ получил лишь дежурную улыбку.
1: Российские банки не снижают ставки по рыночной ипотеке вслед за снижением ключевой ставки Банка России. Пока следят за рыночной конъюнктурой. Это выяснили аналитики, опросив кредитные организации. Банк России по итогам заседания Совета директоров 19 июня снизил ключевую ставку до 14,25% годовых, 9-й раз подряд. Зампред правления Банка Дом РФ Алексей Косяков заявил, что текущие ставки уже учитывают снижение ключевой ставки и даже больше. Директор департамента розничных продуктов Абсолютбанка Виталий Костюкевич сообщил, что ставки сейчас находятся в рынке и необходимости в их корректировке нет. И ключевая ставка – важный индикатор, но не единственный. Два крупнейших в России банка Сбер и ВТБ пока не сообщали об изменении ставок по жилищным кредитам. Учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в разговоре с радио «Комсомольская правда» подтвердил нежелание банков снижать ставки. При этом он напомнил, что финансовые организации сейчас подходят индивидуально каждому клиенту.
2: Ставка не стала сильно ниже. Банки пока что оставили плюс-минус рыночную ипотеку на том уровне, которая была. То есть сейчас ощутимых изменений в том, чтобы получить там более выгодные условия, мы точно не увидим. Но также хочу напомнить, что в целом рыночную ипотеку каждый заемщик и условия по ней получает индивидуально. И это зависит от кредитной истории, от дохода и от подтверждения первого взноса. Ну и, соответственно, от размера первого взноса. Соответственно, чем выше все будут параметры, тем больше шансов получить самую низкую ставку.
1: Что касается других кредитов, к примеру, потребительских, по ним банки тоже не будут торопиться снижать процентные ставки. А вот депозиты, напротив, будут все менее выгодными. Такое мнение в интервью радио «Комсомольская правда» выразил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
3: Снижение ключевой ставки Центрального банка не означает команду коммерческим банкам немедленно снижать свою ставку по кредитам. Это просто как бы нижняя граница, и эта граница – та цифра, по которой сами коммерческие банки имеют кредитные отношения с Центральным банком. А они у них тоже есть. Вот. Но это вовсе не означает, что коммерческие банки немедленно должны реагировать на новую цифру Центрального банка и снижать свои ставки по кредитам. Дело в том, что они в этом совершеннейшим образом не заинтересованы, потому что высокая ставка по кредитам позволяет им зарабатывать, то есть получать прибыль. И это совершенно не в интересах этих самых банков коммерческих. Конечно, они живее реагируют на снижение ставок по депозитам. Тут они даже на 0,25% смогут среагировать, там снизить там на 0,5%, на процент. Но это уже их, так сказать, политика для того, чтобы получить больший разрыв между ставками по кредитам и ставкой по депозитам, и таким образом вот увеличить свою маржу для получения прибыли.
1: Центробанк 19 июня снизил ставку лишь на 0,25%. Она составляет 14,25. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила, что в последние месяцы в России существенно ускорился рост кредитования, что и потребовало более осторожного шага по снижению ставки. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: А потому что грех сожительству без вступления в брак в Минюсте назвали угрозой безопасности России. Об этом через пару минут.
4: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
6: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые?

0: Получайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Георгий Данелия уверял, что снимает комедии потому, что на них выделяют больше пленки.
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудио.
3: Итак, похоже, если вы живете без штампа в паспорте, то вы больше не влюбленная пара. Вы, товарищи, самая настоящая ячейка экстремизма и диверсионная группа. Замглавы Минюста Вадим Баланин официально объявил сожительство без регистрации брака прямой угрозой национальной безопасности России. Оказывается, ведомство уже 2 года ведет за вами скрытые наблюдения. Готовят такие поправки в семейный кодекс, от которых у всех незамужних пар перехватит дыхание. А причем главную разрушительную тенденцию, похоже, обнаружили прямо у вас на кухне, где кто-то посмел делить быт без государственной визы. С нами на связи член общественной палаты 8-го созыва, президент фонда изучения наследия Столыпина, многодетный отец Павел Пожигайло. Павел Анатольевич, здравствуйте.
4: Да, доброго дня.
3: Стоит ли ждать ночных рейдов Минюста по квартирам с проверкой свидетельств о браке и нерасписанных сограждан? Будут ли их приравнивать к иностранным агентам?
4: Ну да, попугать надо, наверное, конечно, немножко, да. Вот, но на самом деле, если серьезно говорить, то, безусловно, это важно, чтобы, скажем, если 2 молодых человека создают семью, все-таки они оформили свои отношения, ну, идеал это...
3: Но молодой человек и девушка брак. Все-таки, да, немножко уточнить.
4: Да, ну да, да, имею в виду молодой человек и девушка, естественно. Да. Вот, собственно, оформить как бы официальный брак, да, и, с моей точки зрения, было бы здорово, если бы еще и религиозный. Почему? Потому что, вот уже из моего опыта, ну, между 2 молодыми людьми, да, девушкой и молодым человеком, в современных условиях, когда, в общем, во многие растут в условиях такого, ну, как бы, эгоцентризма, да, свободы, там, мое личное пространство, мое тело, мое дело и так далее. То есть все вот эти современные мантры. Это создает огромную вероятность конфликта по всем мелочам. То есть начиная от того, кто моет посуду, и заканчивая, так сказать, кто сколько зарабатывает. Поэтому чтобы сохранить семью, конечно, нужно научиться прощать, нужно научиться терпеть какие-то малые обиды, нужно научиться не пускать волю своим, как бы, эмоциям там где-то и так далее. Вот, это не просто. Официальный брак, он в некотором смысле, конечно, способствует ответственности, и, в общем, в этом смысле люди, ну, как бы, по каждому поводу, может быть, и не ссорятся. Опять-таки, все это было бы, может быть, и без разницы, там, брак, не брак, если бы не было детей. То есть, условно говоря, оформление брака, конечно, в большей степени, да, так сказать, важно именно тогда, когда появляются дети, потому что они, к сожалению, во многом становятся жертвами, да, так сказать, разводов, вот этих всех руганий, конфликтов и так далее. Я последние там 2 года занимался практически разведенными семьями. И в нашей стране 8 миллионов детей живут в разведенных семьях, да, то есть, ну, практически 90% без отца. Вот, понятно, что в этом конфликте, часто в очень жутком конфликте, родитель, который живет с ребенком, индуцирует ребенка, настраивает против другого, ну, как правило, это против, там, бывшего папы. Ну, и, соответственно, мы получаем потом девочек, которые, в общем, тяжело вступают в брак и отношения с мужчинами, и мальчики, которые в 30 лет еще девочки. То есть это, к сожалению, такой статистический факт. Поэтому вступление брак в этом смысле, с точки зрения там демографии, с точки зрения будущих детей, это важно. Есть еще один момент, я хотел бы просто его
3: акцентировать. Павел Анатольевич, но брак это вот, ну, в вашем понимании, а вы уверены, что ваше восприятие брака, оно синхронизировано с восприятием брака там зумера или подрастающего поколения, ценность брака и все остальное?
4: Ну, послушайте, сегодня...
3: Ну, то есть, нет ли идеи формой попробовать наполнить содержание? Если содержания нет, то в какую форму не облекай, да, где любовь? И, наверное, все-таки брак некоторое время назад, ну, там, да, с каждым годом, если будем отматывать в обратную сторону, то там совсем другая тенденция была. Помните, как у классика, да, кто же убил-то? Вы и убились.
4: Да, ну вы же понимаете прекрасно, это же такая диалектика, да, так сказать, что важно впервые, форма или содержание. Потому что, например, условно говоря, если брать те же зумеров, ну не только зумерами земля полнится, да, но тем не менее, да, тренд — это абсолютная свобода, да, вот что хочу, то и ворочу, да, собственно, ну это вот портрет Дориана Грея как бы в чистом виде. Потому что, как, к сожалению, вырастает человек достаточно эгоцентричный, эгоистичный, а брак — это все-таки взаимопожертвование разными привычками, разными там чертами характера и так далее, чтобы он устоялся, понимаете?
3: Или, ну, допустим, вот у меня жена, она, когда...
4: я говорю, это не с того, что я где-то хвалился, но она была, да, в Париже, там, супермодель, вообще карьера и так далее. Но она вернулась и родила 8 детей. Она прекрасная, очень счастливая семья. Но для того, чтобы эта семья у нас существовала...
3: А, Павел Анатольевич, на самом интересном у вас какие-то космические силы
4: куда-то? В там и так далее. Даже дружеский круг сменился, да? Ну, естественно, у нее. Но что мы получили, да? В конечном итоге, вот преодолевая вот это неудобство, дискомфорт, привычки прошлой жизни уже с возрастом, ты понимаешь, что ты правильно все сделал, потому что именно сейчас у тебя есть ощущение полного такого счастья, да, в своей жизни. Молодые ребята, к сожалению, люди, они этого не понимают. Я вот часто, читая лекции студентам, говорю, не ищите счастья в 20 лет, его там нет. Есть удовлетворение страстей, которые делают вас несчастными. А счастье – это вещь такая. Ты терпишь, ты что-то делаешь, там, создаешь семью, там, ограничиваешь, может быть, в чем-то. Но в 50 лет это счастье ты получаешь сполна. Поэтому мы должны как-то молодежь в этом смысле, ну, какие-то коридоры там аккуратные создавать, чтобы они, как буратины, не побежали все, как бы, прорывать холст, да, в страну дураков. Но, конечно, должны. Мы не должны перегибать палку. Конечно, не должны, потому что нам не нужно, как бы, если армия, каких-то солдат, как бы, да, потому что вопрос творчества, вопрос личной свободы, он все равно стоит. Поэтому это искусство вот этого компромисса. Я хотел, все-таки здесь еще один момент, он сейчас поднимается. Почему не вступают в брак сегодня, да, и здесь как раз вопрос к государству. Потому что часто откладывают свадьбу, да, или ее, так сказать, вообще избегают. Потому что сегодня свадьба, извиняюсь, стоит там под 500 тысяч рублей. И это проблема. И часто молодые люди, вот с ними я общаюсь, они говорят, слушайте, ну мы вот 2-3 года покупим денег, потом, так сказать, может быть, как раз их потратим на свадебное платье, кольца, там, не знаю, банкет, потому что мы хотим, чтобы этот в жизни этот момент был действительно очень праздничным и торжественным. Но потом, получается, не накопили денег и так далее. И, в общем, это серьезный вопрос. И государство, мне кажется, сейчас параллельно обсуждается, там, убрать, не убрать пошлину за вступление в брак. А я скажу, сделайте сертификат, там, на 200 тысяч рублей, вступающим в брак.
3: Ой, Павел Анатольевич, опять, вот наша любимая вот прям классика, да, вы говорите о том, что не хватает денег на свадьбу, ну так это же про восприятие, что праздник важнее чего-то более глубинного, более глубокого, да, праздник важнее любви, вот этот там праздник в один день или не в неделю, давайте, вот наша любимая, сейчас, наша любимая способ, такая таблетка от всех бед, зальем деньгами, отлично, дроны сбивать, давайте по 100 тысяч дадим, значит, чтобы рожали, давайте по 1 000 000 дадим, чтобы женились по 200 тысяч, зальем все деньгами. Не работает. Вы деньгами любовь не купите. Ну, неужели в потребительском обществе вы планируете... Да.
4: Давайте все в кучу не будем валить, потому что тут у нас и залить деньгами и так далее. Еще раз, я считаю, что если свадьба, ну как вот я отношусь к своей свадьбе, да, это единственный раз в жизни, и она действительно обуславливает создание семьи и нечто большее в твоей жизни.
3: Да.
4: А послушайте, так должно, это идеал, давайте мы о нем будем говорить. И в конечном итоге, конечно, хочется, чтобы невеста была, невесте хочется, да, в свадебном платье, а, соответственно, там обручальные кольца, ну, естественно, собрать родню, там какой-то банкет. Это важно. Понимаете, вот еще раз, я по всей стране езжу и много, очень много общаюсь со студентами. У меня очень большая аудитория. И этот вопрос мы поднимаем не один раз. Да, это важно. Многие говорят, мы хотели бы, чтобы это осталось в памяти и так далее. Это стоит денег. Я просто говорю, что государство могло бы, вот это единственный такой важный, как бы, повод, да, в жизни, все-таки действительно дать сертификат и позаботиться и о том, чтобы была возможность, как бы, да, провести ее за суда. Многие обкладывают именно
3: гульнуть,
4: по этому поводу.
3: А потом развестись.
4: Ну, почему развестись?
3: Ну, нет, там, это... почему у нас разводов это больше, нет, чем это... браков?
4: Ну, еще раз повторяю, разводов больше, чем браков, потому что сегодня даже маленький конфликт, да, в 90% приводит к разводу. То есть люди не умеют преодолевать эти конфликты. Понимаете?
3: Потому, потому что жертвовать растут... собой надо, ну, чем-то, то, о чем вы говорили. А
4: правильно,
3: если,
4: ну, правильно.
3: А если
4: смотрите, вы... жертвовать собой... жертвовать собой, должна быть мотивация, а почему я должен жертвовать собой?
3: Да, почему, да?
4: Вот, я и говорил, что потому что особенно в молодом возрасте, когда нет жизненного опыта, и когда хочется поругаться по каждому поводу, так сказать, в этой ситуации, да, как раз и нужно, да, чтобы вот, ну, я не знаю, кто там, я вот как иногда студентам говорю, я как сверчок, последний у Буратино, перед тем, как он холст прорвал, пытаюсь, так сказать, рассказать там свой опыт, своей жизни и так далее, что не спешите ругаться, не спешите входить в конфликт, да, не по каждому поводу, уступайте, прощайте, потому что, еще раз говорю, что уровень конфликтов в современном вот этом потребительском, так называемом, обществе или зумеровском, конечно, огромный.
3: Ну так надо, может, потребительское общество убрать тогда, сначала индивидуалистическое, а потом говорить о каких-то жертвованиях, о чем-то остальном, нет?
4: Ну, послушайте, чтобы убрать, нужна мотивация, да, вот недавно у меня на СОПе был доклад, Совет по внешней оборонной политике, меня Караганов Сергей Александрович попросил сказать, где предел ограничений, там, цензуры и так далее, запреты, которые сегодня там, которых очень много.
3: Полминуты,
4: вот, я ему ответил, да. Я говорю, ага. Да, где? Коротко. Ну, если нет целеполагания, смысленны, а какое у нас целеполагание?
3: Да.
4: Вот если целеполагание там выиграть Великую Отечественную войну, понятно, зачем терпеть. Так же и сейчас. Поэтому нам важно целеполагание. Если демография, если рождение детей, сохранение брака, семьи и так далее, тогда да, надо вводить достаточно большое количество и морковок, естественно, да, и каких-то ограничений, чтобы достичь этой задачи, чтобы коэффициент рождаемости там условно был 2,1.
3: Спасибо.
4: Ну, хотя бы в этом выражении, как
3: спасибо,
4: бы, этот критерий.
3: Павел Анатольевич, да. Но рождается, правда, говорит, от любви, а не от денег. Ну, продолжим, я думаю, этот разговор. Павел Пожигайло, член общественной палаты 8-го созыва, президент фонда изучения наследия Столыпина, многодетный отец. Стало известно, выпускники каких вузов получат самые высокие зарплаты после роста цен на обучение. Об этом после новостей.
2: Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
0: Проблемы с сосудами – угроза не только для сердца, но и для мозга. Если давление нестабильно, происходит спазм мельчайших капилляров, из-за чего артерии сужаются и становятся хрупкими, кровообращение ухудшается и появляется риск опасных состояний. Все это усугубляется отложениями холестерина и кальция на стенках сосудов. В итоге и сердце, и мозг перестают получать достаточно кислорода. Они буквально задыхаются. Попробуйте Арсил Кардио. Он был создан для восполнения недостающих сосудам веществ для поддержания их чистоты и эластичности. Позвоните с мобильного +1 25. Узнайте о том, как получить одну упаковку в подарок. Звонок по России бесплатный. +1 25. В основе Арсил Кардио уникальный тюленей жир. В его составе 24 вида жирных кислот, источник важных элементов, которые участвуют в процессе очищения сосудов и поддержания их эластичности и гибкости. А инновационный компонент Мена Q7 участвует в процессах правильного распределения кальция в организме. Арсил Кардио – это питание сосудов и поддержка кровообращения сердца и мозга. Пусть мысли остаются ясными, а сердечный ритм – четким. Звоните прямо сейчас и узнавайте, как получить упаковку Арсил Кардио бесплатно. +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках 12:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Квест-равнение на героев организовали в Доме детского творчества. Игра была посвящена памяти героя Советского Союза Александра Матросова, чье имя носит учреждение дополнительного образования. Участниками стали дети, которые посещают пришкольные лагеря. Каждая станция, которую предстояло пройти участникам, подробнее ознакомила ребят с историей и подвигом легендарного рядового. Современный формат игры помогает детям легче усваивать исторический материал. В Великих Луках прошел патриотический автопробег, посвященный двум датам – Дню памяти и скорби и предстоящему 90-летию госавтоинспекции. Колонна автомобилей проехала по знаковым местам города, чтобы почтить память защитников Родины. Как отмечают организаторы, эта акция связывает подвиг прошлых поколений с главной задачей современных инспекторов – защитой человеческих жизней на дорогах. В Трудовой кодекс Российской Федерации будет введено понятие «стажировка в сфере труда». Это позволит выпускникам колледжей и вузов заключать срочный трудовой договор для получения первого профессионального опыта под руководством наставника. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла Госдума на пленарном заседании. Устанавливается, что срочный трудовой договор о стажировке можно заключить не позднее 1 года после получения образования или обучения.
1: О валютах.
5: Доллар 74 рубля, 62 копейки, евро 85,48, юань 10,99.
1: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
7: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов, «Суперджоп» и госкорпорация «Роскосмос» впервые представили совместный список вузов в России по уровню зарплат молодых IT-специалистов. МФТИ. Там самые высокие зарплаты в IT-сфере – 350 тысяч рублей у выпускников. А второе место разделили университет ИТМО и МИФИ. Их выпускники зарабатывают в среднем по 300 тысяч рублей. На третьей строчке Бауманка, МГУ и Высшая школа экономики. Там выпускник рискует получить 290 тысяч рублей в месяц. Список составлен на основе данных по зарплатам выпускников за последние 5, даже чуть больше лет, с 20 по 25. Выпускники каких вузов и почему получают самые высокие зарплаты? Вместе с этим тут вот другой списочек подоспел о том, что вузы поднимают резко цены на обучение. Причем и инженерные специальности тоже не обойдут стороной. Ректоры и тоже все серьезно подорожает. И все это происходит на фоне того, что нам нужны, как нам говорят, инженерные кадры. Вроде из такой первой десятки эти кадры выходят сильные или нет. Независимый HR-специалист, клинический психолог Зуля Лойкова с нами. Зуля, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте, здравствуйте.
3: Как вы это видите? Это хорошие зарплаты по рынку. Да? Для выпускников это, получается, еще неопытные специалисты, да, по большому счету.
8: Это прекрасные зарплаты по рынку. Более того, я могу сказать, что многие работодатели, видя образование, например, в резюме кандидата, сразу говорят, даже сразу зовем, да, без предварительных каких-то тестирований и так далее. Если это МФТИ, или это МИФИ, или это Бауманка, все зовем даже без разговора. То есть если мы говорим о технических, выпускников технических и IT-направлений, то ведущие какие-то технические классические университеты, они, безусловно, славятся сильной технической школой. Более того, я могу сказать, что многие международные компании с удовольствием переманивают наших хороших выпускников вузов, которые вы перечислили.
3: То есть марку держат пока?
8: Держит. техническая марка у нас достаточно высокая. Этим мы и славимся. Многие корпорации международные рады, что вот у них работают, так скажем, русские специалисты, которые закончили МФТИ, МИФИ и Бауманку.
3: А что они делают? Вот, ну, пишет, IT-сфера. Ну, как бы не то чтобы странно, вот МФТИ, да, но все-таки инженерные кадры, ведь много говорится о том, что нужны по профилю. IT вроде профиль, но все-таки это не совсем, наверное, как бы инженерная история.
8: Ну, на самом деле, разные факультеты есть, да, внутри университета, поэтому вот сейчас, к примеру, очень популярна кибербезопасность, да, опять же, разные направления деятельности. И с точки зрения подготовки техническая фундаментальная база, опять же, в том же самом ФТИ, она делает сильный акцент на математике, физике, естественно, научных дисциплинах. Для IT это огромный плюс, потому что такая база научит системно мыслить, строить мат-модели для задач, да, работать с такой неопределенностью и находить нестандартные решения там, где нет еще готовых инструментов или их недостаточно. Поэтому работодатели ценят этих специалистов, которые не просто пишут, допустим, код по шаблону, а они умеют глубоко анализировать проблемы. Плюс мы сейчас замечаем то, что идет сильная интеграция IT в разные направления, то есть цифровые компетенции, которые глубоко встраиваются не только в профильные IT-программы, там вроде прикладной математики, информатики, например, да, но и в подготовку по инженерии. То есть это база, прикладная математика, научные исследования и высокотехнологичные разработки. Поэтому в IT-компании идут не только чистые IT-шники, но и выпускники смежных направлений, потому что у них сильно аналитическое мышление, и они умеют применять тех знания на реальной практике.
3: А работодатели, вот чего больше, частных компаний или даже не так? Вот интересно же, что Роскосмос, да, поучаствовал в наблюдениях за этой историей. А в какой степени как бы государство в таком широком смысле, госкомпании, компании ВПК традиционные по-прежнему заинтересованы? Все-таки зарплаты высокие, мы называли, да, там 300 тысяч, 350 тысяч, тем более для молодого специалиста. А, наверное, ну, оборонка вряд ли может такие зарплаты предоставить. Ну, не то чтобы оборонка, а вот такие, опять же, государственные, наверное, компании в широком смысле. Или нет? Или
8: на самом деле вы ошибаетесь. Да. Вот оборонка как раз может предоставить, да, достаточно хорошие. Да, зарплатная плата – единственный момент, наравне
3: с рынком, да?
8: Чем связано. Конечно, более чем. Там есть момент, который не всем может подходить, он связан с секреткой, то есть с допуском к секретной информации. Да? Не все, например, кандидаты готовы идти вот строить такую карьеру. То есть,
3: может, ограничения некоторые накладываются.
8: Ограничения, да, некоторые накладываются и по выезду за рубеж и так далее. Да? Поэтому не для всех это. Но опять же, не будем забывать, что вот те вузы, которые вы перечислили, у них есть центры карьеры, и они регулярно организуют встречи с работодателями, в том числе это государственные компании, крупные коммерческие компании, просто вот небольшие какие-то лаборатории, которые ищут таких талантливых людей. И в ВУЗ всегда приходят сильные абитуриенты. Тоже об этом не стоит забывать. Вы посмотрите только на проходные баллы. Это, как правило, и призеры Олимпиады, обладатели высоких баллов ЕГЭ. Сама среда, сама по себе внутри, она мотивирует их добиваться и учиться активнее. Поэтому я сама собеседую этих кандидатов. Всегда приятно посмотреть на умных ребят, которые уже понимают, как они будут выстраивать свою траекторию профессиональную.
3: Ой, да, Зуля, и... кстати, извините, что перевод, интересно, вот это же те самые зумеры уже к вам приходят, вы их видите, но как бы из тех вузов серьезных, о которых мы с вами говорим, они тоже могут встать и уйти куда-нибудь, сказать, что там солнце светит, я пойду отдохну, и не надо меня напрягать, да, когда отдохну, тогда приду.
8: Ну, вот здесь я бы, наверное, все-таки сделала акцент на том, что сейчас вот то, что вы говорите, это больше, наверное, к зумерам таким не технических все-таки специальности относятся, а если они и бывают, то крайне редко бывают там программистом. В основном у них какой-то гибрид, да, существует именно по рабочему графику и так далее. Если мы говорим о очень целеустремленных людях, которые понимают четко, зачем они пришли, здесь нагрузка очень колоссальная в самих вузах. Вот ту тройку, да, которую мы перечисляли, она прям большой самоотдачи требует. И просто люди, которые солнце не так светит и так далее, они там не смогут зацепиться. И вот эта вот синергия, она складывается тогда, когда есть желание сильно прям, да, обучаться и уметь учиться. Это тоже такой цельный навык, да, сильная фундаментальная подготовка плюс вот эта практика и желание работать. У них совершенно другая мотивация.
3: Да. Спасибо большое, Зоя Лоикова, независимый специалист по кадрам, клинический психолог, была с нами на связи вот по истории с выпускниками технических вузов, которые действительно по-прежнему держат марку. Ну и самообучение, все-таки довольно серьезная нагрузка, школа и все остальное. Ну а с автомобильными новостями далее наша традиционная рубрика «Под капотом».
9: Рекламно-информационная программа.
2: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
10: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Тормоза придумали не трусливые люди, а те, кто когда-то сильно пострадал от их отсутствия. Как известно, даже в эпоху гужевого транспорта повозки пытались снабжать колодками-башмаками, ведь аварии случались и тогда. Сегодня огромное влияние на безотказность тормозных систем оказывают тормозные жидкости, сориентироваться в многообразии которых порой бывает сложно. В системах могут применяться различные материалы. Поэтому каждый автопроизводитель указывает в инструкции по эксплуатации определенный тип стандарт. В основном DOT-3 или DOT-4. Ситуация с тормозными жидкостями во многом аналогична выбору моторных масел, где продукцию с более современной категорией эксплуатации смело можно использовать взамен устаревшей. Например, в бачок с жидкостью DOT-3 можно смело доливать жидкость DOT-4. А вот обратная замена нежелательна, так как при смешивании мы получим тормозную жидкость более низкими показателями. Что касается совместимости, то правило простое. Все жидкости на гликолевой основе – это DOT-3, 4 и 5.1 – можно смешивать между собой. А вот с жидкостями на другой основе, например, на силиконовой – это DOT-5 или на основе минерального масла – смешивать принципиально нельзя. Произойдет расслоение жидкости, вследствие чего ее свойства резко ухудшатся. Менять тормозуху надо, когда она набирает более 3,7% влаги. Обычно это происходит примерно через 2-3 года эксплуатации. Жидкость не утратит работоспособность, но ее параметры ухудшатся. Снизится температура кипения, вырастет низкотемпературная вязкость, а процессы коррозии резко активизируются. При активном стиле езды, а также в южных регионах, есть смысл заливать жидкость с повышенной температуры кипения, например, DOT 5.1. А там, где климат холодный, требуется жидкость с пониженной вязкостью, DOT 4 класс 6. Главное следствие применения плохой тормозной жидкости – активизация процессов коррозии. От них страдает практически все – от главного тормозного цилиндра до блока АБС. Их замена потребует серьезных затрат. Кроме того, плохая тормозуха многократно увеличивает риск возникновения аварийных ситуаций. Если тормозная жидкость мутная, потемневшая, с взвесью посторонних частиц, то ее однозначно пора менять. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
11: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
2: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую.
12: Новая слава. В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников, благоустройство мест захоронения, индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
9: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
13: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
14: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
16: А знаете ли вы что? Чувство зависти активирует те же участки мозга, что и физическая боль.
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии.
17: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: Добрый день, уважаемые радиослушатели. По некоторым данным медиков, четверть людей, у которых болят ноги, умирают в течение 5 лет. И дело тут вовсе не в суставах или коленях. Инсульт и инфаркт – вот истинная причина. Только вдумайтесь, каждый год в мире 15 миллионов человек умирает за доли секунд, а ведь это больше, чем численность Москвы. Представляете? А те, кто выжил, зачастую остаются парализованными и неспособными защититься от нового удара. Почему так происходит? Давайте попробуем ответить на эти вопросы с нашим постоянным гостем Ниной Андреевной Солнцевой.
19: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ужасающие факты, которых вы только что назвали, это следствие проблем с сосудами, особенно если вы в зрелом возрасте. Старение сосудов неизбежно. Посмотрите, как меняется ваша кожа с годами. Она теряет упругость и стареет. То же самое происходит и внутри нас. Просто мы этого не видим. Мало того, что сосуды теряют упругость, так это еще и приводит к отложениям на их стенках, закупорка артерий, а дальше смерть. Да-да, ваши органы умирают медленно и неотвратимо, а самое печальное, что вы этого не замечаете. Это как засор в раковине. Сначала вода просто уходит медленнее, а потом льет через край. Так же и у нас. Если это происходит в сердце, развивается инфаркт миокарда. Если в мозге – мозговой инсульт. А в сосудах нижних конечностей, в ногах – гангрена. Посмотрите на свои ноги. Темные пятна – это уже первый признак прячущейся болезни. Неужели вы не хотите быть здоровыми долгожителями? Чего уж лукавить, все хотят. Только как это сделать? Лечить ноги или постоянно пить сердечные препараты? А если откажет печень?
18: Нина Андреевна, современная наука и медицина. Что она может предложить сегодня?
19: У группы российских специалистов нашлась уникальная разработка. Аппарат высокотоновой электротерапии «Надежда» – настоящее совершенство медицины. Весь секрет этого аппарата в его уникальном, глубоком воздействии на наши органы. Внутри нас есть целые энергетические станции – митохондрии, которые отвечают за жизнь клеток и формируют здоровье органов. И если страдает одна клетка, то по цепочке начинают страдать и другие. И так орган за органом срабатывает принцип домино – отсюда боль, воспаление, и вот вы уже не можете подняться с сумкой по лестнице. Не отчаивайтесь, ведь теперь у вас есть «Надежда» – инновационный аппарат высокотоновой терапии. Особая частота электрических импульсов невероятно сказывается на работе митохондрий. Ваши клетки начинают оживать, больные органы получают кислород и питание – и начинают выталкивать вредные вещества. Высокое качество аппарата «Надежда» было отмечено и вознаграждено на масштабных российских конкурсах. Ведь «Надежда» стала лауреатом 100 лучших товаров России. А также «Надежда» получила золотой знак качества. Всероссийская марка – знак качества 21 века. А вслед взяла и платину.
18: То, что вы сейчас сказали, впечатляет. И приятно, что это разработка отечественных ученых. Нина Андреевна, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
19: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально подробную информацию о приборе у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Звонок по России бесплатный. И важный приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция «Скидка 5000 рублей». Только для слушателей «Комсомольская правда», которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество товаров ограничено. Скидку предоставляет компания ООО «Продекс». Ее реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес – город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И еще раз скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. 8 800 777 4040. 8 800 777 4040.
18: Насколько легко пользоваться аппаратом «Надежда»? Справится ли человек в возрасте?
19: Аппарат «Надежда» очень прост в применении. С ним легко справятся люди любого, даже самого преклонного возраста. Достаточно нажать кнопку, и лечение началось. Вы почувствуете, как боль сменяется теплом и расслаблением. Ваши ноги будто укутали пледом и поглаживают. За счет воздействия «Надежды» на биологические точки восстановление идет на клеточном уровне. И это здорово. «Надежда» подарит вам силы и долголетие, которое не купишь ни за какие деньги. Аппарат профессионального уровня теперь доступен для домашнего применения. «Надежда» — это прорыв в медицине, за которым будущее, и сейчас лучший момент для его покупки. Ведь именно сейчас действует уникальная акция «Скидка 5000 рублей» только для слушателей «Комсомольской правды», которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество товара ограничено. Узнать подробности об аппарате «Надежда» и способах его покупки можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40.
18: Расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Надежда»?
19: Его действие направлено для борьбы с такими недугами, как заболевания опорно-двигательного аппарата, артрозы, миалгия, мышечная атрофия, заболевания сердечно-сосудистой системы, гипертония, болезнь артерий, заболевания сосудов, заболевания центральной и периферической нервной системы, остеохондроз, дарсопатия, радикулит, невралгия, заболевания мочеполовой системы, заболевания бронхолегочной системы, нарушение обмена веществ.
18: Уважаемые радиослушатели, еще раз повторю номер. 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40. Номер бесплатный, и по нему можно получить бесплатную консультацию о приборе «Надежда». И сегодня действует уникальная акция – скидка 5000 рублей только для слушателей «Комсомольской правды», которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество товара ограничено. Нина Андреевна, вы сказали, что в его основе лежит высокотоновая терапия. Расскажите подробнее, что это такое и чем она так хороша?
19: Это очень интересно. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» направлена на улучшение кровоснабжения тканей суставов и питания их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. Принцип ее действия как раз в том и состоит, чтобы воздействовать на проблемные участки и заставить клетку работать. При этом усиливается лимфоток, а с ним выводятся поврежденные клетки и продукты распада. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы.
18: К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Поможет ли им аппарат «Надежда»?
19: У огромного количества людей появился шанс избавиться от боли в ногах и укрепить свое здоровье. Ведь надежда может помочь в лечении большого количества болезней. Вы только представьте, как можно жить на пенсии, не перебираясь хромыми шагами по квартире, а активно, без труда ходить в магазин, помогать с внуками, работать на даче. И это не фантастика, это реальная жизнь. Так зачем себя этого лишать? Вы заслужили это по праву. Усаживайтесь поудобнее, берите в руки надежду и лечитесь. Вы можете совмещать лечение с чтением газеты или просмотром телевизора. Действие надежды направлено не только на снятие боли, но и на устранение ее причин, снижение риска инсульта и инфаркта. И сегодня его можно приобрести со скидкой 5000 рублей в течение часа после выхода этой программы. Звоните по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 4040 и начните помогать своему здоровью. 8 800 777 4040. Не ждите особого случая. Не отказывайтесь от жизни. Вы этого достойны. Сейчас ваше время жить.
18: Жизнь без надежды невозможна. Особенно, когда это касается здоровья. Подарите себе не просто надежду, а здоровье и уверенность в завтрашнем дне. Живите долгие годы, сажайте огород, рыбачьте. Всего вам доброго. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
17: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
20: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
21: Друзья, будущее наступило.
22: Радио уже давно не шипящий приемник.
21: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
23: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
24: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
25: Реклама.
26: Читайте в еженедельном номере. Сыновья Валерия Золотухина поссорились из-за наследства. Главные правила питания для здоровья сосудов и сердца. Астропрогноз для всех знаков зодиака на июль. Газета в продаже с 24 июня.
27: Для лиц старше 12 лет.
28: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
29: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
30: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда».
31: Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
32: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад. Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
0: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
4: О конфликтах.
3: В Кремле назвали появление дискуссии о переговорах с Россией позитивным сигналом со стороны Европы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва сначала хочет убедиться в реальном желании европейских стран возобновить контакты. При этом сами обсуждения, по его словам, противоречивы. Ранее российские власти подчеркивали, что европейцы ошибаются, когда пытаются вести диалог с нами с позиции силы.
4: О политике.
3: Западные элиты начали признавать невозможность в одиночку справиться с мировыми проблемами. Это заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, еще в середине 90-х годов академик Евгений Примаков предсказал неизбежный переход к многополярному миру. Глава МИДа подчеркнул, что сегодня западным странам пора окончательно отказаться от планов экспансии в зоне жизненных интересов России.
4: О налогах.
3: Госдума сохранила до 2030 года порог доходов для малого бизнеса для перехода на уплату налога на добавленную стоимость. Депутаты приняли закон сразу во втором и третьем чтениях. Теперь предприниматели на упрощенной системе налогообложения продолжат платить НДС только после того, как заработают более 20 миллионов рублей за год. Ранее власти планировали снизить планку до 15 миллионов уже в следующем году. Однако Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме поручил поддержать бизнес и зафиксировать текущий уровень. Столичные власти временно ограничили движение транспорта в центре и на юго-востоке Москвы. Проезд закрыли на Большом Каменном мосту, нескольких набережных, а также на съездах с МКАДа в районе Новорязанского шоссе. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. Водителям рекомендуют пересесть на метро, так как в течение дня дорожные службы прогнозируют серьезные заторы в пределах Садового кольца.
4: Обо всем.
3: Школьники из 23 стран мира отправятся к Северному полюсу на атомном ледоколе знаний. Впервые в истории проекта в арктическое путешествие вместе с российскими подростками поедут ребята из Европы, Азии, Латинской Америки и Африки. Об этом сообщили в Атомфлоте. Иностранные финалисты и победители российского интеллектуального конкурса займут свои каюты на борту судна «50 лет Победы» уже в августе. Госкорпорация «Росатом» проводит эту научно-просветительскую экспедицию уже в седьмой раз, чтобы поддержать талантливых детей со всего мира.
4: О валютах.
3: Официальный курс доллара 74,62, евро 85,48, юаня 10,99. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
5: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Никаких рычагов, чтобы договориться на глобальном уровне о механизмах обеспечения безопасности, нет, заявили в Кремле. В случае провокации Украины в отношении Белоруссии, мы союзное государство, Москва будет стоять на защите Минска. И рыбу русскую едят. Воинственная Европа продолжает покупать у России даже продукты. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Только ядерное оружие оберегает сейчас мир от глобальной войны, заявил Песков, объяснив, что мировая безопасность сильно подвергнута эрозии по многим параметрам, и кроме ядерного сдерживания у нас ничего не осталось.
6: И все же ядерное сдерживание действует. Вот здесь я хочу сказать, что мы понимаем это в Российской Федерации однозначно, и в настоящий момент это является краеугольным камнем международной безопасности.
5: Пресс-секретарь президента добавил, что в настоящее время нет никаких рычагов, чтобы договориться на глобальном уровне о механизмах обеспечения безопасности. Государства даже не могут договориться о реформе Совета Безопасности ООН. Песков также отметил, что с московского угла наблюдается раскол в единстве коллективного Запада из московского угла. По его словам, пока не ясно, до какой степени они вырастут, эти трещины, в ближайшее время. Военный эксперт, главный редактор информационного агентства «Анна Ньюс», полковник в отставке Анатолий Матвейчук. Анатолий Андреевич, здравствуйте.
2: Да, Игорь, здравствуйте.
5: Что скажете вот по поводу ядерного сдерживания? Звучит тревожно, что никаких других инструментов у нас нет. Сработает ли это ядерное сдерживание или к нему готовится на Западе? И в целом наш любимый вопрос, чего делать будем?
2: Игорь, ну смотрите, мы провели две показательные таких сцены. Первое, провели учение стратегических сил сдерживания, и сразу за ним провели учение по применению тактического ядерного оружия с применением сил, которые базируются в Беларуси. Европа не прореагировала. Абсолютно ноль. Как будто бы этого ничего не было. Вы знаете, я уже как-то говорил об этом. Я их называю, это клуб непуганных.

0: не в состоянии уже свернуть того намеченного курса конфронтации с Россией, которую она выстроила в 22-м году. Сегодня маховик войны набрал очень большие обороты. И знаете, как Европа больна войной, а гинеколог Урсула фон дер Ляйен готова принять эти роды. Европа,
1: Анатолий Андреевич, о чем мы каждый день собираемся договариваться? Переговоры. Вот каждый день звучит слово переговоры. Вот с этой Европой, о которой вы говорите, которая встала на путь войны и уже все заклинания произнесла. Соединенные Штаты, ракеты которых летают над трассой Новороссия, Палантир которых наводит и Старлинг которых осуществляет все остальное. Да, вот о чем эти переговоры с ними в этой ситуации могут быть? Чтобы как с котом Леопольдом?
0: Ребята, давайте жить дружно. Но вы знаете, история дипломатии России от Горчакова такова, что Россия всегда идет на приемлемые уступки с точки зрения поддержания мира. Кстати, это всегда нам оборачивалось неприятностями к русско-крымской войне и в русско-японской войне. Да даже после Второй мировой войны мы половину своих дивидендов отдали полякам и странам Балтии. Я думаю, что слово переговоры с нашей точки зрения это найти консенсус и остановить эту войну, а переговоры с точки зрения Запада это заморозить конфликт, подготовиться лучше и опять начать войну с Россией. И последнее, дух Анкориджа превращается в смрадную вонь, потому что он ничего, кроме ущерба для нашей армии, для нашего народа не несет.
1: Будем говорить, черный дух Анкориджа, да? Но,
0: да, черный дух. Да.
1: Но смотрите, вот интересно, вы говорите о том, что значит те закусились и точат ножи. Раз. Мы, требуя переговоров, говорим о том, что значит, искать компромиссы. Но в этой ситуации, когда говорится о том, что кроме ядерного сдерживания, ядерной дубины вообще ничего не осталось, и, похоже, там и не боятся, нет ли у нас вот как бы последней такой возможности, единственной на все это ответить, просто быть настолько сильными, чтобы ну вот даже глазом не моргнули там, не рискнули, понимали? Понимая, что влетит вот в тот глаз, который моргнет моментально. Да, потому что все остальные уговоры, красные мелки, линии, причитания и все остальное, все не сработает, похоже.
0: Игорь, Иран слабее Соединенных Штатов Америки в 100 раз. Но он победил. Почему победил? Решительность, выбор целей и нанесение безвозвратного ущерба в любой точке мира, невзирая на ранги и тому подобное. Мы же пока занимаемся, ну, знаете, какими-то успокоительными красными линиями, то вы правильно сказали, красные мелки какие-то вытягивают. Я думаю, что если бы мы сегодня нанесли удар по Виндзорскому мосту, по Мюнхену, по Дрездену, по точкам, где эти выпускаются беспилотники, которые сегодня трассу Тавриду кошмарят. Да, вонь была бы страшная, орали бы, кричали бы нам, рога рисовали. Но ему, поверьте мне, моему боевому опыту, стрелять бы они перестали.
1: Анатолий Андреевич, я Беларуси. В случае провокации Украины, мы союзное государство, Москва будет всегда стоять на защите Минска, заявил Песков. По Беларуси начнут бить сейчас?
0: Вы знаете, полминутки. Я думаю, нет, да. Это пиар-акция Зеленского с точки зрения вытащить деньги от Европы для продолжения войны.
1: Спасибо, Анатолий Матвейчук, военный эксперт, главный редактор информационного агентства «Анна-Ньюс», полковник в отставке, был с нами на связи. Американцы планируют создать несколько полигонов на территории США, имитирующих реалистичные условия войны на Украине, рассказал министр войны Дрискол. Хочется спросить, зачем? А как же дух Анкориджа? Американская армия, как отмечается, также рассматривает вариант размещения дополнительного объекта за пределами Соединенных Штатов. Там будут проводить более агрессивные испытания, в том числе с гиперзвуком. Тем продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Министр армии США, он же главком сухопутных войск, недавно сделал сенсационное заявление о том, что в Америке открываются сразу два полигона

0: для испытания некоторых видов оружия и боевой техники. Какое оружие? Какую технику? Генерал не скрывает, что эти полигоны предназначены для тестирования систем радиоэлектронной борьбы, для тестирования беспилотников, включая беспилотники украинского производства, а также средств поражения вот этих беспилотников. Понятно. Непонятно, может быть, кому-то, почему два полигона. А потому что на одном полигоне будут устанавливаться оружие, которым американцы собираются сбивать беспилотники, и системы РЭП. А с другого полигона будут запускаться эти самые украинские беспилотники. Почему украинская? Потому что генерал Дресколл говорит, что у них какие-то есть уникальные системы. Это Великая Америка об украинских спецах говорит, которые нам интересны и которые будут реально уже использоваться на поле боя. И нам, американцам, надо понять, как могут россияне бороться с этими средствами нападения, да и мы разберемся тоже с этим. Но что в итоге? Зачем все это делается? Явно все это делается к тому, чтобы американцы готовятся к тому, чтобы повоевать на территории Украины. Генерал Дресколл и не скрывает. Говорит, мы потренируемся здесь, вот на двух американских полигонах, а потом будем тренироваться, ушло, он говорит, на полигонах, которые вдали от Соединенных Штатов Америки, на европейских якобы полигонах. Ну и, в общем-то, к чему это все ведет? Это ведет к тому, что американцы пытаются с максимальной выгодой для себя понять, что происходит на поле боя, ну, в ходе нашей специальной военной операции, какую боевую технику используют украинцы и россияне. То есть они приближают свою армию к тому, чтобы она была максимально готова к действиям в реальной боевой обстановке. Вот такие ушлые американцы, и что они затевают. Но здесь еще очень важна интересная деталь. Дело в том, что Америка запросила у украинцев те системы РЭП, которые они используют, и те беспилотники, которые используют украинцы. А украинцы используют беспилотники разношерстные. Французские, немецкие, британские, китайские и в том числе американские. В этом мешанине вопросов американцы хотят уже заранее разобраться. Дальновидные хлопчики. Но в любом случае мы можем вывод сделать только один. Армия США готовится воевать на Украине. А вот с кем? Догадайтесь. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Война войной, а рыбка по расписанию. Европа продолжает покупать у нас даже продукты. Об этом через пару минут.
3: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: Реклама. Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца Ролли» и в группе «Контакта».
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Первое слово с буквой «Ё» было напечатано в России в 1905. 1795 году в Московской университетской типографии. Это было слово «все». Второе место занял «огонек», третье – «пенек».
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
2: Итак, бесконечные пакеты санкций свели широкую торговлю с Европой к показателям, которые из вежливости принято называть скромными. Но, оказывается, Европа продолжает поедать нашу с вами еду, в том числе рыбку. Подробнее на КП.ру. С нами замредактор отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Андрей Михайлович, здравствуйте. Что удалось выяснить?
8: Добрый день. Добрый день. Ну да, у нас товарооборот упал с Европой из-за их санкций после начала СВО в 5 раз. Было 250 с чем-то миллиардов евро, сейчас 58 миллиардов евро. Казалось бы, все дышит на ладан. Однако выясняется, что потихонечку Европа продолжает закупать наши товары и наши продукты. Вот сейчас последний 21-й пакет они готовят. Урсула фон дер Ляйен, Баба-Яга. Значит, брюссельская сказала, что мы его из рыболовства теперь будем дотрагивать российское и не будем брать у них белую рыбу, так называемую, вплоть до трески. Белая рыба, это кроме трески еще там мента, пикша. Что тут началось? Германия критически зависит, оказывается, от нашей, вот, от импорта нашей рыбы. Главный, так сказать, немецкий функционер, представляющий Федеральный совет рыбопромышленников, просто бьет тревогу на страницах газеты «Берлинер Сайт», если сейчас ментай российский прекратит поступать, у нас нет источника, который мог бы заменить его, потому что вообще в мире не существует другого экспортера, который мог бы в таких объемах подавать этот вид продукции на европейский рынок. А это значит, что не только вкусное филе, да, но и рыбные палочки очень популярные в Европе, и другие продукты из белой рыбы будут недоступны немцам. Или доступны, но в магазинах и ресторанах цены уже летят в разы. И пострадают больше сами бюргеры и другие, значит, жители других европейских стран, а не россияне. Потому что те же немецкие аналитики признают, что очень быстро этот поток может быть рыбы перенаправлен на внутрироссийский рынок или в Китай, Южную Корею, которые очень ждут этот вид рыбной продукции, или азиатским партнерам. Вот лишь маленький пример. Вот, кроме того, да-да-да, слушай, может, какой-то еще вопрос?
2: Да, я просто стесняюсь спросить, перебить, а мы зачем мы рыбу-то продаем до сих пор?
8: Есть такие... Вот вопрос, мы не только рыбу продаем, мы обогащенный уран продаем, французы свои АЭС, значит, на нем. Мы продаем металл, который с удовольствием покупают, сталь. Покупают многие удобрения, которые до недавнего времени были лидером, но после того, как они подняли пошлины, этот рынок просился, оно берут и продаем. Я задал этот вопрос эксперту, кому интересно, можете посмотреть на сайте этот материал, вот, который в этом деле хорошо разбирается. Он говорит, ну, обрывать связи, которые установились, нет смысла. Торговать себе в убыток, в ущерб государственным интересам, конечно, не стоит. Но там, где это можно делать и получать от этого выгоду, давайте эти связи сохранять. Россия открыта для торговли с тем, кто к этому готов. Если не готовы, то торговать мы не будем. Ну, оборвать легче всего.
2: Ну, с одной стороны, понятно, да, и промышленность. С другой стороны, мы вроде сами рыбы не доедаем. А с третьей стороны, так и картинка рисуется, что вот они на обед едят рыбу и рыбные палочки российского гражданства, да, потом идут делать дроны и танки, которые полетят на наши головы. Ну, тоже понятно, вот такое себе.
8: Да. Германия шлет нам лекарства, которых у нас нет, мы их закупаем. Некоторые другие страны шлют другую продукцию, в которой мы нуждаемся.
2: Да, лекарства, да, много.
8: Да, кстати, есть две страны, Хорватия и Словения, которые на Россию торговые с нами, кстати, вот, кстати, за фармацевтические продукции. В аптеках у вас лекарства тоже есть.
2: Ну да, заходишь в аптеку, там все европейское. Тут,
8: вот сейчас на прошедшем недавно закончившемся Петербургском международно-экономическом форуме было гораздо больше, чем в прошлые годы представителей западных, значит, деловых кругов, в том числе и из Германии. Очень, так сказать, не лезя под объективы видеокамер, телекамер, вот мне эксперт рассказал, что они очень заинтересованы в том, чтобы возвращаться на рынок и все-таки продолжать торговлю в обход санкций. Может быть, даже с помощью так называемого параллельного экспорта через третьи страны. Мы же видим, так сказать, автомобили, в том числе премиум-класса немецкие на наших дорогах, как они появляются новенькие. Вот продолжается торговля, несмотря ни на что. Хорошо это? Плохо ли это? Есть разные мнения. Давайте мы сейчас все оборвем с врагом. Это можно понять эмоции. А другие говорят, ну давайте там, где это выгодно, все-таки продолжать. Потому что останавливать будет сложнее, когда будет все оборона, нежели если какие-то все-таки ниточки останутся. Вот такое мнение.
2: Да, интересно. А вот рыба, лекарства, какие-то еще, сталь, ну, сталь, кстати, такая все-таки стратегическая история. Ее можно, наверное, ну, рыбу в дрон не переделаешь, да?
8: Есть и другие стратегические товары, которые мы продаем. Например, концерн Airbus, Aerobus, да, покупает у нас титан для своих самолетов. Алюминий тоже крылатый металл. Мы продаем, да так продаем, что Брюссель в своем 16-м еще пакете установил квоту, но потом засунул этот пакет подальше в архив и в прошлом году купил аж на 13% больше собственной квоты у нас алюминия. Ну, берут, платят. Что же делать, очень хорошо. Платина идет наша, палладий, вот эти вот очень важные в электронной промышленности металл, да. Так что, ну, номенклатура очень большая. Ну, я не говорю о нефти и газе, этот вид экспорта нашего сильно просел из-за их санкций. Например, газ там вообще в 2021 году, к осени, окончательно, полностью собираются перекрыть. Ни одной молекулы российского газа мы больше получать не будем, заявил еврокомиссар по энергетике. Ну, посмотрим. Нефть берут, в том числе и по нефтепроводу «Дружба», который идет не совсем дружественный, но не слишком высоководские страны, типа Венгрии и Словакии. А вот что там перегружают в открытом море, с чем мешают из других источников, никто не знает. Но деньги на бюджет поступают. Вот бизнес есть бизнес. Война войной, а...
2: Да, бизнес по расписанию. Выгода какая? А выгода по расписанию.
8: Да, вот так можно сказать.
2: Да. Спасибо, Андрей Баранов, заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды». Минцифры разрабатывают уже третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Могут ужесточить продажи и регистрацию некоторых видов сим-карт. В большей степени так называемых eSIM, электронных сим-карт, но и не только. Егор Волгин уже перестал что-либо понимать и выкинул свой телефон.
9: В России хотят ужесточить регулирование сим-карт. В частности, речь идет о M2M-сим-картах, которые используются для передачи данных между устройствами, стоят в датчиках, банкоматах, автомобилях и других устройствах, а также eSIM. Меры по контролю могут войти в третий пакет мер по противодействию мошенников. Что касается M2M-карт, то их хотят выделить в отдельную категорию, ввести дополнительную идентификацию для их пользователей, а также исключить возможность передачи голосовой информации и СМС с таких карт. Сейчас продажа и регистрация такой сим-карты происходит на юридическое лицо, и у него может быть несколько тысяч таких карт. На сегодняшний день M2M-карты занимают 20% от общего числа сим-карт в России. И нередки ситуации, когда предназначенные для технических устройств симки попадают в руки к мошенникам или используются для рассылки спама. Эксперты по-разному относятся к вопросу регулирования таких карт. С одной стороны, они действительно могут использоваться не по прямому назначению. Однако ужесточать их оборот нужно с оглядкой на добросовестных пользователей, чтобы не осложнить им жизнь, заявил радио «Комсомольская правда», генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков.
10: Эти сим-карты, они не предназначены для голосовой связи. И в тех тарифах, которые присутствуют у операторов, там исключительно мобильная передача данных и, возможно, СМС. С одной стороны, конечно же, ужесточение может помочь с точки зрения использования их в каких-то мошеннических схемах, потому что действительно нет какого-то явного прикрепления. С другой стороны, надо просто сделать так, чтобы это не сильно напрягло работающих компаний на рынке, которые используют те 10-миллионные определенные единицы сим-карт для нужд компаний или каких-то потребительских предметов, вещей, которые используются там в доме.
9: Что же касается eSIM, то их хотят попросту запретить регистрировать из-за границы. На сегодняшний день такие сим-карты – удобный инструмент во время путешествий. Если человек попадает на длительное время в страну, где местные мобильные операторы не могут предоставить ему свои услуги, то eSIM становится чуть ли не спасением для путешественника и позволяет поддерживать связь с друзьями и близкими. Однако не стоит забывать, что для оформления таких сим-карт не всегда нужны документы, а значит, определенную долю риска они также представляют, подчеркнул Денис Кусков.
10: Если это иностранная eSIM, то, как правило, она оформляется даже без документов. Она действительно удобна, с ней можно ездить в тот же Китай, где нельзя пользоваться местной сим-картой полноценно. Можно ездить по Европе, можно как бы ездить где угодно, причем достаточно небольшие деньги. Но, с другой стороны, конечно же, ее можно использовать и в Российской Федерации для различных целей, как честных, так и нечестных. С одной стороны, я не могу сказать, что какой-то будет шквал спама использования eSIM. С другой стороны, как бы, но это лазейка, которую... Так недобросовестные люди могут использовать.
9: Вместе с этим Минцифра пока не подтвердила, что указанные меры включены в состав третьего пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. В настоящий момент он находится на стадии обсуждения и будет представлен в ближайшее время. Поэтому о каких-либо деталях пока говорить рано. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
2: В России начали изучать безопасность праворульных машин. И зачем на чемпионате мира по футболу ввели рекламный водопой? Об этом после новостей.
1: Друзья, будущее наступило.
11: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О конфликтах.
13: Москва поблагодарила американских переговорщиков за помощь в решении украинского кризиса. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал усилия Стива Уиткофа и Джареда Кушнера конструктивными. По словам пресс-секретаря президента России, дипломаты умеют слушать все стороны конфликта, поэтому Москва планирует продолжить контакты с ними. Ранее переговорщики от США участвовали во встречах представителей России и Украины на нейтральной территории.
14: о преступлениях.
13: Российские беспилотники «Герань» уничтожили железнодорожные локомотивы в Харьковской области. Эти поезда перевозили военные грузы для ВСУ в районе города Лозовая. Об этом сообщили в Минобороны. Российская армия регулярно атакует объекты транспортной инфраструктуры противника, чтобы сорвать снабжение украинских войск в зоне боевых действий.
14: О налогах.
13: Госдума приняла новый законопроект для стабилизации внутреннего рынка топлива. Документ корректирует параметры демпфирующего механизма и вводит особый порядок расчета пошлин на импортный бензин. Об этом сообщили в Минфине России. Новые меры увеличат объемы производства внутри страны и упростят поставки топлива из-за рубежа. Ранее правительство временно запрещало экспорт нефтепродуктов, чтобы защитить отечественных потребителей от резкого роста цен.
14: О расследованиях.
13: Сотрудники МВД закрыли 5 крупных интернет-площадок, которые незаконно продавали личные данные россиян. База одного из этих ресурсов содержала сведения о более чем 100 миллионах граждан. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, злоумышленники собирали информацию о телефонных номерах, адресах и банковских счетах для последующей перепродажи телефонным мошенникам.
14: Обо всем.
13: Датские археологи нашли крупный производственный центр эпохи викингов в центральной части страны. На площади в 100 тысяч квадратных метров древние мастера занимались ремеслом и делали ткани. Об этом сообщили в Датском музее. Там отметили, что ученые откопали более 80 хижин-мастерских, а также нашли серебряные монеты, ножницы и украшения. Историки предполагают, что этот комплекс снабжал товарами соседний город Орхус, который в те времена считался важнейшим торговым узлом королевства.
14: О валютах.
13: Доллар 74,62, евро 85,48, юань 10,99.
14: О погоде.
13: В Москве сейчас 23 градуса, сегодня днем около того же, мало облачно, без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 15, идет дождь, в течение дня дождь продолжится, будет пасмурно и до плюс 17. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. В России будут изучать риски вождения на праворульных автомобилей. Езды на праворульных машинах специалисты проведут комплексный анализ рисков эксплуатации таких машин. По данным Автостата, по состоянию на июль прошлого года в нашей стране зарегистрировано 4 миллиона таких авто. Могут ли запретить их эксплуатацию, выяснял Юрий Кораблев.
15: Министерство транспорта России запустило межведомственное исследование, посвященное оценке рисков эксплуатации машин с правым расположением руля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. К комплексному анализу привлечены МВД, Минпромторг и другие организации. Их задача – всесторонне изучить степень опасности такого транспорта при участии в дорожном движении. Поводом для проверки стало утверждение правительством дорожной карты по реализации стратегии безопасности движения до 2030 года с перспективой до 2036 года. Речи о запрете праворульных машин в России сейчас не идет, заявил зампред комитета Госдумы по транспорту Юрий Григорьев. Также считают и в Национальном автомобильном союзе. Вот что заявил радио «Комсомольская правда» вице-президент организации Антон Шапарин.
16: В России таких автомобилей миллионы, их количество быстро нарастает, потому что кей-кары, которые раньше особенно не доезжали до там центральной России, японские маленькие машинки, сейчас становятся популярными, потому что они дешевые, потому что они надежные, потому что они комфортные и потому что те китайские и отечественные машины, которые сейчас в нашем рынке представлены, абсолютному большинству россиян просто не по карману. Поэтому ищут доступные альтернативы. Я уверен, что никто ограничивать их ввоз в том числе не будет.
15: По данным Автостата, по состоянию на июль прошлого года в России было зарегистрировано примерно 4 миллиона праворульных легковушек. В Приморском крае их зарегистрировано 800 тысяч. На втором месте находится Иркутская область – 333 тысячи. На третьем – Хабаровский край – примерно 300 тысяч автомобилей. Автоэксперт Андрей Ломанов считает, что могут появиться требования, которые усложнят эксплуатацию таких машин. Вот что он сказал в эфире радио «Комсомольская правда».
17: Если посмотреть на статистику, то она увеличилась, но она увеличилась закономерно, потому что просто количество машин этих увеличилось. Тем не менее, все знают проблемы праворуких автомобилей. Их, честно говоря, эти проблемы мусолят уже, наверное, лет 15-20, запретить или не запретить. Но поскольку у нас целые регионы активно эксплуатируют именно эти автомобили, собственно, все время закрывают на это глаза. Но у них с фарами большая проблема, потому что они ориентированы в другую сторону. Вот они не высвечивают ни обочину, ничего, а в основном бьют встречным автомобилем, водителям в глаза. Тем не менее, да, это заговорили, тем более, что это все действительно в рамках некой такой программы улучшения безопасности дорожного движения, рассчитанная до 30-го года. Чем закончится, трудно сказать, но поскольку эти автомобили явно мешают, то какие-то меры в обозримом будущем наверняка будут предпринимать. Запретом, наверное, полным на ней не решаться его вводить, да, но, скажем, усложнить сертификацию или, например, менять те же самые фары, если вы хотите ездить по российским дорогам. А дальше проходить новую сертификацию с этим автомобилем. И многие будут понимать, что это просто, ну, это неподъемная какая-то работа, не нужен мне этот автомобиль. Ну, собственно, я думаю, что постараются сделать некие условия, да, при которых просто эта покупка будет неудобной.
15: В сентябре прошлого года председатель Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов обратился к Минпромторгу с инициативой принять меры для стимулирования замены праворульных машин в России. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности на дорогах. Позднее представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство выступает против введения ограничений на праворульные машины и не выдвигает инициатив о введении дополнительных обременений для них. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Президент ФИФА Джанни Инфантино опроверг связь трехминутных пауз для питья воды на чемпионате мира с рекламными доходами, заявив, что они введены исключительно по спортивным причинам, ну а все коммерческие контракты были заключены ранее. Критики же уверены, что паузы позволяют телекомпаниям зарабатывать сотни миллионов долларов. Василий Воронин 3 минуты пил воду и считал, сколько за это время прошло рекламы.
18: Новости спорта. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино поздравил нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, которому первому в истории удалось забить голы на 6 чемпионатах мира. В матче второго тура группового этапа против Узбекистана Роналду оформил дубль, забив на 6 и 39 минутах. Он стал первым футболистом, забившим на 6 чемпионатах мира 2006, 10, 14, 18, 22 и 26 годов. Также эти голы стали для 41-летнего форварда 9 и 10 на чемпионатах мира. Он стал лучшим бомбардиром Португалии в истории чемпионатов. Сборная Англии по футболу сыграла в ничью с командой Ганы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы L прошла в Бостоне и завершилась со счетом 0-0. Сборная Англии с 4 очками лидирует в турнирной таблице группы. Команда Ганы занимает 2-е место. Российскую альпинистку Алину Пекову включили в Книгу рекордов Гиннесса. Россиянка стала самой молодой женщиной, которая когда-либо поднималась на каждую из 14 самых высоких гор Земли. Уровень всех этих вершин превышает 8 тысяч метров. На момент установления рекорда в октябре 2024 года Пековой исполнился 31 год. Тогда она покорила гору Шишабангма в Гималаях, высота которой составляет 8 027 метров. Таким образом, Пекова стала первой россиянкой, которой удалось взойти на все 14 восьмитысячников. С вами был Василий Воронин. Новости спорта.
2: Критики составили список фильмов, которые вышли в этом году и провалились в прокате, но, как они считают, достойны вашего внимания. Подробности далее в нашем сюжете.
19: Эксперты назвали самые недооцененные фильмы 2026 года. В список вошли картины, которые появились в прокате в первой половине года, но не снискали коммерческого успеха. Тем не менее, по словам кинокритиков, все они достойны как минимум того, чтобы посмотреть их хотя бы раз. И первой такой картиной стала российская комедийная драма «Здесь был Юра». Двое 30-летних друзей Олег и Серега мечтают стать рок-музыкантами. Они играют в малоизвестной панк-группе вместе с еще одним приятелем, живут в старой коммуналке и постоянно конфликтуют с соседом. Несмотря на возраст, их жизнь мало напоминает взрослую, но все меняется,
9: когда на Олега неожиданно сваливается ответственность. В течение 10 дней ему придется присматривать за своим дядей Юрой, 50-летним мужчиной с ментальными особенностями. Юра ведет себя как ребенок, поэтому его нельзя оставлять одного. Фильм собрал в прокате всего 62 миллиона рублей, несмотря на то, что роль дяди Юры в картине сыграл Константин Хабенский.
20: Олег, слушай, надо бы за Юрой присмотреть.
21: Кому?
20: Мама, я не могу взять Юру, мам.
21: Я не знаю, что с ним. Говорят, его как-то неудачно в роддоме вытащили.
22: Можно сделать так, чтобы твой дядя не заходил ко мне в комнату?
23: Ты меня не предупреждал.
20: Я не буду сидеть. Прости, пожалуйста, я забыл.
9: Неожиданным кассовым провалом обернулся еще один фильм 2026 года «Удачи, веселье, не сдохни». При бюджете в 20 миллионов долларов комедийный и фантастический боевик собрал в прокате всего 9 миллионов, хотя режиссером картины стал Гор Вербинский, подаривший нам такие хиты, как «Мышиная охота», «Звонок» и оригинальная трилогия «Пиратов Карибского моря». Обычный вечер в ресторане быстрого питания перестает быть томным, когда в заведение вваливается жутковатого вида бродяга, роль которого сыграл Сэм Роквелл, и заявляет, что все присутствующие отлично подходит для формирования элитной команды по спасению мира от апокалипсиса, который принесет искусственный интеллект. Кстати, на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes фильм имеет довольно высокую оценку в 81 балл из 100 возможных.
24: Я прибыл в ваше время рассказать вам, что в будущем вас ничего хорошего не ждет. Но сегодня у нас есть шанс. В этой столовой подобралась идеальная группа для спасения человечества.
25: А если у нас не получится?
24: Лучше об этом и не говорить, а то жить не захочется.
9: Тем, кто комедиям предпочитает серьезные боевики, обязательно стоит обратить внимание на фильм «Военная машина». Картина вышла ограниченным прокатом в Австралии в феврале этого года, а меньше чем через месяц появилась на стриминговой платформе Netflix. Многие критики отмечают, что фильм близок к классическим боевикам 90-х, да и сюжет ленты слишком похож на «Хищника». Безымянный сержант и ветеран войны в Афганистане проходит отбор в элитный отряд рейнджеров. Последней частью обучения команды становится имитация миссии в лесу по уничтожению секретного самолета и спасению пилота. Однако, попав в лес, у рейнджеров пропадает связь, а за новобранцами, вооруженными холостыми патронами, начинает гоняться инопланетная машина, уничтожая солдат одного за одним.
26: Смотрите по сторонам. Кажется, компас глючит.
27: Что за черт?
28: Уходим! Бежим!
29: Чем бы эта хрень ни была, она охотится на нас.
9: Еще одним кассовым провалом оказался фильм «Нормал». При бюджете в 20 миллионов долларов он собрал лишь 5 миллионов в США и еще чуть меньше миллиона в мире. И это несмотря на то, что главную роль в картине сыграл Боб Оденкерк, известный по роли адвоката Сола Гудмана из сериала «Во все тяжкие», и главной ролью в боевике «Никто». Кстати, именно с этим фильмом и сравнивают новую картину. Герой Оденкерка прибывает в городок Нормал на должность нового шерифа. Сначала ему кажется, что это тихая, непримечательная американская глушь. Однако после ограбления местного банка шерифу открывается настоящее преступное лицо этой провинции.
30: Добро пожаловать в Нормал, штат Миннесота. Очаровательный тихий городок, где время течет медленно и вам улыбаются из-за каждого угла. Жизнь здесь тиха, спокойна и предсказуема. Была.
31: Почему они в вас стреляли?
32: Хотел бы я знать.
9: Помимо этого, критики также советуют обратить внимание на драмеди «Необычайно умные создания» про уборщицу океанариума, которая заводит дружбу с осьминогом, голливудский ремейк норвежского фильма «Поездка» под названием «Опасные отношения» и фильм-катастрофу про акул и затопленные города «Хищный рывок». Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
33: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
0: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
1: и хорошего настроения.
0: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки Парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
1: Ура! Идем в «Атмосферу»!
3: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежды для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
6: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные. Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться.
7: Здравствуйте, это программа «Отдых в России» и я ее ведущая Виолетта Потапова. Сегодня мы отправляемся в город, который называют воротами между степью и горами. Это место, где текут мощные реки, дышат древние вулканы и выращивают элитные сорта винограда. Ну что, догадались? Это город Крымск. Крымский район – уникальный уголок Кубани. Прикубанские равнины здесь плавно перетекают в предгорье Кавказа, создавая невероятно живописные пейзажи. Рельеф территории поражает воображение. Здесь есть и широкие степи, и густые леса и даже живописные водоемы и скалы. Климат здесь мягкий, сочетающий в себе черты морского и горного. Благодаря близости Черного моря летом здесь не бывают изнуряющей жары, а воздух пропитан влагой и ароматов дубрав и сосновых лесополос. Зимой выпадает немного снега, который обычно тает уже через пару дней. Но давайте послушаем Ольгу. Она родилась и выросла в Крымске. Здесь живут ее родные. И она всегда с большой любовью отзывается об этих местах.
8: Что мне дорого в моем родном городе Крымске, это потрясающий вид на предгорье Кавказа. Красивые леса в любое время года, хоть осенью, хоть зимой, хоть летом. Близость исторических мест, как крупных городов, так и моря. Можно пойти на рыбалку, можно сходить на тихую охоту, можно и активный отдых себе устроить. Крымск – золотая серединка между всеми активностями и близости к крупным городам. Когда ты стоишь в центре города, можно в любое время года любоваться предгорьем. То цветущие сады, то немного снега видно, то зеленеющие леса с полями. Это всегда завораживает.
7: Спасибо, Ольга. А сейчас немного истории. Крымск основан в 1862 году как станица Крымская. Название в честь крымского полка, который участвовал в Кавказской войне. В 1958 году станица получила статус города и название Крымск. В годы Великой Отечественной войны здесь шли жестокие бои. В 1943 году в ходе Новороссийско-Таманской операции город был освобожден ценой больших потерь. В послевоенное время Крымск стал центром сельскохозяйственного района. Виноградники, сады, рисовые чеки. В 2012 году город пострадал от разрушительного наводнения, после чего был практически отстроен заново. И сейчас его буквально не узнать. Современный, уютный, красивый, гостеприимный. Главная природная достопримечательность – грязевой вулкан Шуга, расположенный в 12 километрах от Крымска, у станицы Варениковской. Это один из крупнейших в Европе. Конус возвышается на 163 метра над равниной. Грязь Шуга богата йодом, бромом, кремнием и сероводородом. Туристы купаются в ваннах, которые выкапывают прямо в грязи. Процедуру проводят 15-20 минут, после чего смываются в пресной воде. Рядом есть душевые. Вход на вулкан бесплатный. Рядом с вулканом находится содовая поляна, участок площадью 2 гектара, где из-под земли бьют соляно-щелочные родники с углекислым газом. Вода в лужах пузырится, как газировка. На поляне есть несколько гейзеров, скважин, где бьет вода фонтаном до 20 сантиметров. Детям очень нравится смотреть на шипение. Он постоянно дышит и извергает целебную грязь, богатую йодом и бромом. Местные жители шутят: испачкался, значит, оздоровился. Принятие грязевых ванн на свежем воздухе помогает при болезнях суставов и кожи. Это не только полезная, но и очень веселая процедура для всей семьи. Неподалеку, в селе Киевском, установлен памятник – старинная деревянная нефтяная вышка, так называемая «бабушка-вышка». Она стоит на месте первой в России нефтяной скважины, пробуренной в 1864 году инженером Новосильцевым. Скважина дала фонтан чистой нефти, и с этого началась российская нефтяная промышленность за несколько лет до Баку. Вышка была реконструирована. Рядом информационный щит с историей. Местные верят, если прикоснуться к металлическим частям вышки, можно зарядиться удачей, связанной с деньгами. Если вы устали от городского шума, стоит отправиться к святым источникам станицы Варениковской, там, где бьет Щелоков родник. Обустроены купели, и местные жители верят, что вода здесь обладает особой целебной силой. Горный воздух и живописные водопады ждут вас в станице Небирджаевской. В окрестностях есть тропы, ведущие к каскадам небольших водопадов, где можно искупаться в прохладной ключевой воде и устроить пикник прямо на берегу Адагум. Еще одна природная достопримечательность – гора Сабирбаш, самая высокая точка Крымского района. Находится в 20 километрах от Крымска у станицы Баканской. Название переводится с адыгейского как «гора семи ведьм» или «обитель бога». Вершина плоская, с большим туром. С нее открывается круговая панорама. На север – бескрайние степи, на юг – главный кавказский хребет с вершинами Папайт, Хаб, Фишт, Аштен, плато Лаганаки. На северо-восточном склоне горы разбросаны дольмены – мегалитические каменные сооружения возрастом 4-5 тысяч лет. Их назначение неизвестно – гробницы или святилища. Перед дольменами можно загадать желание. Тропа на гору начинается от села Садовая. Подъем занимает 3-4 часа. Перепад высоты 500 метров. Тропа проходит через лес, затем альпийские луга, а ближе к вершине – каменистая осыпь. В хорошую погоду восхождение доступно для подготовленных новичков. А в 7 километрах от Крымска по дороге к станице Баканской долина реки Баканка зажата в узкое ущелье. Вода и ветер выточили в песчаниках причудливые фигуры. Местные жители дали им имена: спящий лев, женщина с коромыслом, старик и старуха, драконья пасть, каменный гриб. У каждого своя легенда. К примеру, старик и старуха о влюбленных, превращенных в скалы из-за клятвы преступления. Здесь красиво фотографироваться, особенно на закате. В самом Крымске находится живописный парк Победы с ухоженными аллеями, фонтанами и памятниками. Это отличное место для неспешных прогулок. Центральным украшением города является площадь с величественной скульптурой Архангела Михаила, который считается небесным покровителем района. О том, чем еще можно заняться и что увидеть жителям из других регионов, пусть поделится коренная жительница Крымска Арина Третьякова.
2: Что ж, если волею судьбы вы заехали в город Крымск, Крымского района Краснодарского края, то первое, что посоветую, это добраться до центра города. Это сделать очень легко, город небольшой. В центре города можно прогуляться по тихим аллейкам вновь восстановленного парка имени Тельмана, посидеть на красивых лавочках. Там же есть детские площадки и небольшие уютные кафе, в которых можно мило провести время в относительной тишине и покое. Рядом с парком располагается городская площадь, где тоже можно найти приятную кофейню, кондитерскую, прогуляться около фонтана. Недалеко от автостанции на берегу реки совсем недавно была открыта новая набережная. Там тоже очень красивая современная прогулочная зона для мамочек, папочек, для семей с детьми, так как очень много современных детских площадок. Вообще, город Крымск красив в вечернее время. Я даже сейчас, приезжая в город, мне нравится проехаться по улицам, которые вечером, в ночное время, подсвечены разными цветами. Есть зеленая улица, есть желтая, есть голубая. Просто покататься по городу, вспомнить детство. А в начале лета, если ехать по городу в машине с открытыми окнами, то в машину врывается замечательный аромат лип, что тоже доставляет немало удовольствия. Если говорить о каких-то развлечениях для ума, то можно посетить Крымский краеведческий музей. В его зал минералах можно увидеть не только историю города, но и вещи, которые были найдены при раскопках в Крымском районе, о древних людях, которые жили на этой территории. Также в Крымском краеведческом музее можно узнать историю одного из великих сражений в Великой Отечественной войне, голубой линии, узнать, как это все происходило. Недалеко от города есть поселок Сопка Героев. Именно туда 9 мая, памятный день, собираются большинство жителей города Крымска, чтобы почтить память павших. А недалеко от поселка Сопки Героев есть село Молдаванское, которое является кубанским Провансом на сегодняшний день. Над поселком построено специальное шато, винодельня, где можно погулять, насладиться виноградниками, цветущими розами, лавандой. Также есть места для посиделок, ресторанчик, пиццерия, фонтанчики, строится амфитеатр. Тоже очень красивое, увлекательное место. Еще одно место, куда очень часто приезжают туристы, это поселок Неберджай, потому что там находится родник «Святая рука». В моем детстве он именно так и назывался «Святая рука», а сейчас это называется «Святая ручка». Родник пьет из горы, считается, что он обогащен серебром. Когда-то в детстве нам рассказывали, что Дева Мария бежала по горам, упала, и вот в месте, где упала ее рука, забил родник, поэтому это называется «Святая рука». Сейчас там построен достаточно приличный комплекс православный с храмом, с часовенкой. Также есть купель на территории этого комплекса. Расположен зоопарк, беседки, можно пожарить шашлык, погулять по горной речке, подышать замечательным лесным воздухом.
7: Спасибо, Арина, за ваши рекомендации. Вообще, Крымск – отличная база для пешего туризма. Благодаря огромному разнообразию лесных и водных троп здесь можно разобрать маршруты на любой вкус. От детских прогулок по парку до серьезных хайкингов горным водопадом. И даже посетить местную метеостанцию. По традиции рассказываю, как сюда добраться из других уголков страны. Прямым поездом из Москвы, Ростова и Краснодара до станции Крымская. Автобусом из Краснодара. Он ходит каждые 2 часа. Время в пути 2,5 часа. На машине держитесь трассы М4 Дон. Не пропустите поворот на Крымск после станицы Рязанской. Расстояние от Краснодара 110 километров. Остановиться в Крымске можно в гостевых домах, в частном секторе, мини-отелях в центре. В окрестностях есть туристические базы у водопадов. Лучшее время – май-июнь, когда идет активное цветение деревьев. И сентябрь-октябрь, если хотите увидеть золотую осень и сбор винограда. Зимой Крымск – для любителей пустых гор и туманов. Рассчитывайте, что привезете домой на память местную целебную грязь в баночках, мед, сушеные травы, продукцию с местных виноделин и изделия из керамики. Подытожим, Крымск – это место для тех, кто ищет ярких впечатлений и настоящего приключения. Это путешествие к действующим вулканам, древним курганам и шумящим водопадам. Город, где равнины встречаются с горами, а обычный отдых превращается в исследование. С вами была Виолетта Потапова. Отдыхайте в России. Здесь есть на что посмотреть.
33: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник о вине Запада в преступлениях ВСУ против мирных жителей России.
11: Европа создала такую клоаку, и они разрешили им делать все. Вместе с украинским диктатором, наверное, вторым по значимости, по ответственности должна быть Европа и европейские лидеры. Потому что не было бы удара по Старобельску, если бы в Брюсселе не закрывали глаза на эту ответственность. Во-первых, использование вооружения, которое без Европы туда бы не попало. Во-вторых, координаты, по которым наносились удары, тоже Украина не располагает спутниковой группировкой. У нее нет ее. Они получают данные, координаты, по которым наносятся удары дальнобойными дронами. Дроны, которые разобрали, они состоят из деталей, которые были поставлены производителями европейскими, североамериканскими. То есть там все это есть. Им дали вооружение в руки, им сказали, делайте что хотите, мы не дадим вас наказать. Вы не будете отвечать за совершаемые преступления. Почему? Потому что по-русски можно. По всем остальным нельзя, вот по-русски можно.
33: Сказано на радио «Комсомольская правда». Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине, чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда».
12: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
13: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера.
12: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
12: О конфликтах.
14: Россия отказалась останавливать боевые действия по линии фронта ради начала мирных переговоров. Москва не примет предложение о заморозке конфликта и больше не поверит западным политикам на слово. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он напомнил, что 4 года назад российская армия уже отводила войска от Киева в качестве жеста доброй воли, однако Украина тогда сорвала Стамбульские договоренности. Российская авиация уничтожила около 50 украинских солдат в ДНР. Летчики нанесли точечный удар фугасными авиабомбами по пункту временной дислокации противника. Об этом рассказали в Минобороны России. Как отмечается, боевые самолеты применили управляемые боеприпасы ФАБ на Краснолиманском направлении.
12: О выборах.
14: Центральная избирательная комиссия напечатает более 220 миллионов бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму. Половину бланков специалисты подготовят для партийных списков, вторую часть для одномандатных округов. Ведомстве отметили, что около полумиллиона экземпляров изготовят для избирательных участков за рубежом. Ранее Владимир Путин назначил выборы депутатов 9-го созыва на 20 сентября текущего года.
12: О запретах.
14: Минтранс опроверг слухи о планах запретить праворульные автомобили. Специалисты собирают и анализируют данные об особенностях управления такими машинами на дорогах страны, заявили в ведомстве. Как отмечается, эксперты МВД, Минпромторга и Института НАМИ изучают риски эксплуатации этой техники до 2028 года. Проверку начали после предложения Совета Федерации постепенно заменить праворульный транспорт на леворульный ради безопасности движения.
12: О вирусах.
14: Во Франции выявили первый случай заболевания лихорадкой Эбола. Вирус обнаружили у врача гуманитарной миссии, который недавно вернулся из Конго, заявили в Минздраве страны. Медики уже изолировали пациента и обследуют всех, кто с ним контактировал. Последний раз крупную вспышку этого опасного заболевания в Африке регистрировали 4 года назад.
12: О спорте.
14: Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Германии. Спортсменка обыграла соотечественницу Миру Андрееву в матче второго круга, заявили в Женской теннисной ассоциации. Там отметили, что теперь Александрова встретится на корте с японкой Наоми Осакой.
12: О валютах.
14: Официальный курс доллара 74,62, евро 85,48, юаня 10,99. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
33: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
15: Вы слушаете радио «Комсомольская правда», Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я приветствую на связи со студией официального представителя компании Асю Рак. Ася, привет. Как слышишь студию?
16: Слышу хорошо. Как слышно меня?
15: Замечательно.
16: Это прекрасно. Значит, можем с вами начинать. И сегодня мы поговорим, конечно же, о том, как одна простая привычка может поменять вашу жизнь, изменить ваше здоровье в лучшую сторону, а, соответственно, прибавить вам ощущение счастья, бодрости. Вы будете больше двигаться, больше успевать. В общем, устраивайтесь поудобней и ответьте пока сегодня себе вот на такие вопросы. Мы проснулись сегодня с энергией, вы чувствуете, что вы полны сил, а ваш иммунитет это, ну вот... Или как большинство, вы уже смирились с вечной усталостью, скачками давления, кожными проблемами, тем, что любая простуда цепляется именно к вам. Вот честно, ответьте себе на эти вопросы. И если да, вы смирились с вечной усталостью, скачками давления, кожными проблемами, тем, что любая простуда цепляется именно к вам, то поймите сейчас важный момент, то, что, во-первых, это можно устранить, не замазывать симптомы таблетками, а удалить саму причину, первопричину. Это не фантастика, это научный факт, потому что практически все современные болезни, от банальной простуды до диабета и экземы, имеют одну общую причину. Оксидативный стресс. Если выражаться образно, то это, по сути, внутренняя ржавчина вашего тела, которая день за днем разрушает клетки, старит вас и открывает двери для вирусов и воспалений. И пока вы не устраните, не остановите распространение этой ржавчины по организму, любое лечение будет лишь временной починкой. Давайте сегодня будем читать с вами отзывы и обращаться к науке, как наука объясняет такие результаты. Из Воронежа Анна, она 12 лет боролась с экземой. Ее руки были покрыты незаживающими мокнущими ранами. Она использовала постоянно гормональные мази, антигистаминные. Все это давало

Бурденко была защищена диссертация, которая показала применение ионизированной воды, аналита и католита при лечении экземы приводит к значительному сокращению сроков лечения и стойкой ремиссии. То, что помогло Анне, это не магия, а передовая медицинская методика, которую вы также можете использовать. Не надо ездить куда-то на процедуры. Достаточно дома, чтобы у вас стоял ионизатор, в который вы заливаете воду простую, обыкновенную, а получаете одновременно щелочную кислотную. Щелочную пьете, кислотную используете на, как примочки. В том случае, если у вас, например, как у Анны, экзема, если у вас псориаз, если у вас герпес, если у вас грибки, там, микозы какие-нибудь, если у вас трофическая язва, все, что я перечислила, туда кислотную воду делаем примочки. А ионизированную щелочную пьем внутрь. И эти две воды вы получаете при помощи одного прибора за несколько минут, залив туда воду простую. Вот и все. Дальше. Михаил, 54 года, гипертоник с 20-летним стажем. Химические таблетки сажали печень, но стабилизировали давление лишь отчасти. Врач ему прописал пить водородную воду. Его отзыв. Цитирую. «Через 2 месяца я пришел на плановый прием, и врач мне сказал, поздравляю, давление как у космонавта. Я ведь просто пил воду. И сейчас врач мне снизил дозировку препаратов вдвое и чувствую себя энергичнее, чем в 40 лет». Ребята, таких отзывов сотни. И вы так можете. Достаточно также начать пить воду каждый день. Если вы говорите, что я не могу пить воду, не лезет в меня вода, потому что она не подготовлена, она не соответствует потребностям вашего организма. Но это как, я не знаю, пытаться заливать воду вместо бензина в автомобиле, заставлять его ехать. Не сработает, правильно? Вот точно так же, когда вы заливаете в себя простую воду, не работает. Ее надо подготовить. Для этого и созданы ионизаторы, и написано уже свыше 2000 исследований во всем мире. И вот одно из них. Метаанализ 2021 года, то есть взяли 26 исследований, проанализировали их. И вот этот метаанализ показал, что молекулярный водород эффективно снижает оксидативный стресс и маркеры воспаления при сердечно-сосудистых заболеваниях, включая гипертонию. Водородная вода – это не просто напиток, это целебный газ, упакованный в воду, который проникает в самое ядро клетки и тушит там пожар воспаления. Попробуйте. Попробуйте прямо сейчас. Звоните 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона для вас абсолютно бесплатный. Оплачиваете вы свою покупку, когда ее получаете. То есть сейчас вам деньги не нужны, сейчас вы просто оформляете заказ. Плюс ко всему, давайте вспомним, что такое тестовый период. Мы компания-производитель, мы производим ионизаторы, мы производим генераторы. Поэтому, что называется, можем себе позволить и даем вам тестовый период. То есть в течение 90 дней с момента получения вы пользуетесь ионизатором, готовите в нем воду, пьете эту воду, наблюдаете за своим самочувствием. Но в течение 90 дней, в любой момент, вы можете вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Вот так работает тестовый период. То есть рисков никаких, зато вы увидите, прочувствуете наглядно на своем организме, что такое устранить оксидативный стресс, потушить вот этот внутренний пожар, остановить эту ржавчину, ее распространение,
звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Ну, конечно, об особом предложении дня сегодняшнего.

0: для всех радиослушателей «Комсомольской правды». Ионизатор воды «Аквалайф», наш премиальный, наш красавец, 4 в одном, который вам готовит одновременно щелочную кислотную воду, водородную воду и серебряную воду, и генератор водородной воды «Аквалайф Лайт», который вы всегда берете с собой, зарядив как мобильный телефон, чтобы где бы вы ни находились, пить исключительно правильную воду, водородную воду, самый в мире антиоксидант. У него в комплекте есть зарядное устройство, у него одна кнопка, залили в него от 50 до 400 мл воды, сколько вы сейчас готовы выпить, и пьете всегда свежеприготовленную водородную воду. Вот такой комплект сегодня 33 тысячи. Это цена начала прошлого года. Она вернулась для вас только на один день. Кстати, если у вас уже есть ионизатор, но вы по-настоящему хотите пить всегда правильную воду, водородную, скажите сегодня один генератор. Он сегодня также идет с хорошей скидкой. Вам все расскажут по номеру телефона 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас, ну а я еще успею пару слов сказать, что ионизатор воды – это не фильтр. Это вот, по сути, ваша персональная фабрика здоровья, которая из обычной воды создает 4 вида, ну, не побоюсь этих слов, целебной жидкости. Щелочная вода или католит – мощнейший антиоксидант, борется с той самой ржавчиной, нормализует пищеварение, кратко очень говорю. Кислотная вода «Анолит» – природный антисептик, убивает вирусы, грибки, бактерии. Это ваша домашняя аптечка для полоскания, обработки раны кожи. Водородная вода – самый мощный и быстрый антиоксидант. Молекулы водорода настолько малы, что добираются до самых защищенных частей клетки митохондрии, ядра ДНК. И серебряная вода – природный антибиотик. Все это из одного прибора. И сегодня 33 тысячи в комплекте с генератором водородной воды «Лайт». Только успейте дозвониться и предложить. Только сегодня 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона бесплатный, оплата при получении. Успейте до 19. 8 800 505 0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Реклама. Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: Получайте скидки.
1: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии. Стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В Подмосковье есть железнодорожная станция под названием «Железнодорожная».
4: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономике.
5: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
6: Разговор о правильной воде продолжается. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак. И Ася готова отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ася?
7: Дозванивайтесь, с удовольствием с вами пообщаюсь. Ну а пока напомню о предложении дня сегодняшнего для всех радиослушателей «Комсомольской правды». Это ионизатор воды «Аквалайф» 4 в одном. То есть он готовит ионизированную щелочную кислотную воду, водородную воду, а также серебряную воду. И в комплекте с ним генератор водородной воды Light, у него одна кнопка, одна функция, за 5 минут приготовить вам водородную воду. И этот комплект по одной цене 33 тысячи рублей, это цена начала прошлого года, она вернулась на один единственный день сегодня, поэтому успевайте дозвониться до 19.00 по московскому времени, до этого момента у нас работает колл-центр, звоните 8 800 505 0855. Генератор всегда берите с собой. Наливайте в него простую воду от 50 до 400 миллилитров, сколько вы готовы выпить в данный конкретный момент. Нажимаете кнопку, она там одна, не запутаешься. Начинается генерация. Он выполнен из стекла, он прозрачный, закаленного боросиликатного стекла. Он очень крепкий, надежный. Вы видите сам процесс генерации, как идут пузырьки, да, я называю это перляж, как винодел называют в шампанском этот процесс. И плюс ко всему есть такая внутренняя подсветка. Это если у вас, например, есть ионизатор, то я всегда за то, чтобы еще был и генератор. Вот для меня это топчик. У нас есть и то, и другое. И каждый, кто уходит из дома надолго, берет с собой в обязательном порядке генератор. Кому генератор не достался, тот берет наш специальный термос, наполняет его ионизированной щелочной водой из дома. Наш термос, он позволяет сохранять отрицательное ОВП. И вот поэтому я всем рекомендую в обязательном порядке, чтобы был ионизатор и генератор. Это оптимальный набор для здоровья. И сегодня, кстати, генератор также идет с очень хорошей скидкой. Обратите на это внимание, звоните 8 800 505 0855. Ну а мы давайте с вами продолжим читать отзывы, что же еще говорят люди, как, что происходит в их жизни, когда они начинают пить правильную воду. Ольга, ей 42 года, она с 25 лет страдала от жутких мигреней. Ну, здесь многие знают, да, что трудно очень с ними справиться. Она описывает свой очень длинный путь, что она делала, как она проходила. Но я что первые результаты и сдвиги получились у того врача, который ей к лечению добавил дополнительно пить ионизированную щелочную воду. Она говорит, уже через неделю я поняла, что голова не болит. Нет вот этого ощущения тяжести, как было раньше. Сейчас прошел год. За это время у меня была всего одна легкая головная боль вместо 15-20 мучительных приступов за пару месяцев. Я вернула себе жизнь. Это не единичный случай. У нас много таких отзывов. И врачи нам давали, и пациенты сами об этом рассказывают. Исследование опубликовано в журнале в 2022 году медицинском. Так вот, оно показало, что у пациентов с хроническими мигренями, употреблявших ионизированную щелочную воду, продолжительность и интенсивность приступов снизилась на 68% уже через месяц. Дело в том, что такая вода снимает оксидативный стресс в сосудах головного мозга, главную причину спазмов и боли. И я подчеркиваю, не просто щелочная вода, там бутылочку щелочной воды, которую можно купить в магазине. Здесь щелочность важна, бесспорно. Но самое главное, что ионизированная щелочная вода, то есть у нее отрицательный окислительно-восстановительный потенциал, он первичен для здоровья. И отрицательный ОВП можно получать в процессе ионизации. Вот зачем и нужны ионизаторы и генераторы. И наш ионизатор воды Aqualife 4 в 1 готовит ионизированную щелочную, причем в нем pH вы контролируете сами. Вы можете приготовить, например, высокощелочную воду с pH 11,2 для того, чтобы, я не знаю, например, помыть, отстирать что-то, запачканное очень жиром. 11,2, мы знаем, мыло хозяйственное, оно щелочное. А здесь вы в ионизаторе можете получить такой высокий pH. Но на регулярной основе мы пьем pH от 8,0 до 9,4. И вот вы с шагом в 1/10 в нашем ионизаторе можете выставлять этот pH. ОВП всегда будет получаться отрицательный. Звоните 8 800 505 0855. Ну а мы двигаемся дальше. Отзыв от мужчины 58 лет. У него была язва желудка. Как он пишет, залечивал годами. Он тут перечисляет препараты, антибиотики и диеты. Все это помогало лишь на время. Врачи настаивали на операции. И тут один из врачей не стал ему не настаивать на операции, не стал ему менять лечение, как он нам описывает, а просто добавил ему пить регулярно водородную воду и прописал ему еще серебряную воду в рацион, там врач делал это назначение серебряной воды. Он пишет, что через пару недель прошли боли, которые преследовали долгое время. А через там несколько месяцев на гастроскопии врач говорит, ну, у вас все зарубцевалось, все хорошо. Это кажется чудом, с одной стороны. Но вот что говорит наука. Журнал «Гастроэнтерология», кстати, за 2023 год. Были опубликованы результаты исследования. Комбинация ионизированной щелочной воды и серебряной воды показала очень высокую эффективность за оживление язв желудка, ассоциированных с хеликобактер пилори. А щелочная снимает воспаление, а серебряная уничтожает бактерии, не повреждая слизистую. Я знаю, что в Москве даже есть клиники, которые вот используют именно серебряную воду в исцелении этого заболевания. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Наш ионизатор воды Aqualife как раз готовит 4 вида ионизированных вод. Щелочную и кислотную они получаются одновременно. Водородную – это отдельный режим. И серебряную – это отдельный режим. Для того, чтобы готовить серебряную воду, в комплекте идет серебряный электрод. Серебряная вода просто незаменима в период, когда вокруг тебя кашляют, чихают и идет там период простуд. Полоскать горло, промывать нос, дезинфицировать руки в том числе, да, чтобы никакие бактерии в дом не проникли. Намного чего, там инструкция подробная, вы все это найдете, прочитайте. И всегда в любой момент вы можете позвонить за консультацией нам 8 800 505 0855. Можете подписаться на наш канал в Максе, вы можете подписаться на наш телеграм-канал ионизаторы Aqua Life. Мы всегда со всеми общаемся, мы максимально открыты к общению, чтобы отвечать на все-все ваши вопросы. И стараемся делать максимально выгодные предложения для всех. Вот сегодня комплект ионизатор воды Aqua Life 4 в одном и генератор водородной воды Aqua Life Light по одной цене 33 тысячи рублей. Эта цена вернулась на один день, цена начала прошлого года. Не упустите, это очень выгодное предложение. Также хочу сказать, что если у вас, например, уже есть ионизатор, и вы хотели бы пить правильную воду всегда, и когда летите в самолете, уезжаете в отпуск, в гости, просто уходите на длительное время прогуляться, вам нужен генератор водородной воды. Он сегодня также light. Вы можете заказать с хорошей скидкой. Вас ориентируют по ценам. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Еще раз хочу напомнить свою главную, основную мысль. Ну, не свою, а в принципе науки, медицины. То, о чем я стараюсь говорить максимально подробно. Что 90% всех заболеваний современных вызваны одной причиной – оксидативный стресс. То есть, чтобы поправить свое здоровье, независимо от того, какие у вас болезни, как они там называются, надо бороться с первопричиной. Первопричина – это оксидативный стресс. Чтобы справляться с оксидативным стрессом, нужны антиоксиданты. Самый эффективный антиоксидант, признанный сегодня наукой – это водород. И он есть в ионизированной щелочной воде и в водородной воде. И можно его получать при помощи ионизации. Поэтому и нужен нам ионизатор. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Наши консультанты ответят на все ваши вопросы, если они еще остались. Набирайте 8 800 505 0855. Деньги сегодня не нужны, оплата при получении. Успевайте дозвониться.
5: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Политолог Кирилл Коктыш об отставке премьер-министра Британии Кира Стармера.
8: Если брать британскую политсистему, то она с самого начала базируется на сочетании двух вещей. Реальную политику, то есть политическую прагматику реализует гражданская служба, так называемый civil service, который, по иронии судьбы, большей части состоит, кстати, из аристократов, которые вроде бы формально слуги. А верхний политический партийный истеблишмент, вроде премьер-министра и правительства, это, по сути, политические активисты, чья функция озвучивать, но, в общем-то, к реальному человеку они очень опосредованно отношения имеют. То есть в этом плане понятно, что политика Британии от этого слишком сильно внешнеполитическая не изменится. Ну а Стармер стал еще одним произведенным за государственный счет социологическим опросом, как британское население ко всему это относится. Потому что понятно, что вот эта вот политическая надстройка партийная, она же в том числе и для замера того, насколько далеко население готово дать зайти своим собственным элитам. Кроме социологических последствий, других существенных последствий это иметь не будет. То есть внешнеполитический курс определяется не премьером и не правительством. Это в изрядной степени исполнители, переговорщики, которые согласовывают решения между различными там центрами силы. Но сами на самом деле центром силы не являются.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России.
9: Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В Великих Луках, 14.30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Квест «Равнение на героев» организовали в Доме детского творчества. Игра была посвящена памяти героя Советского Союза Александра Матросова, чье имя носит учреждение дополнительного образования. Участниками стали дети, которые посещают пришкольные лагеря. Каждая станция, которую предстояло пройти участникам, подробнее ознакомила ребят с историей и подвигом легендарного рядового. Современный формат игры помогает детям легче усваивать исторический материал. В Великих Луках прошел патриотический автопробег, посвященный двум датам – Дню памяти и скорби и предстоящему 90-летию госавтоинспекции. Колонна автомобилей проехала по знаковым местам города, чтобы почтить память защитников Родины. Как отмечают организаторы, эта акция связывает подвиг прошлых поколений с главной задачей современных инспекторов – защитой человеческих жизней на дорогах. В Трудовой кодекс Российской Федерации будет введено понятие «стажировка в сфере труда». Это позволит выпускникам колледжей и вузов заключать срочный трудовой договор для получения первого профессионального опыта под руководством наставника. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла Госдума на пленарном заседании. Устанавливается, что срочный трудовой договор о стажировке можно заключить не позднее 1 года после получения образования или обучения.
9: О валютах.
10: Доллар 74 рубля, 62 копейки, евро 85,48, юань 10,99.
9: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
12: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
6: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Асей Рак, которая по-прежнему готова отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
7: Продолжаем разговор о правильной воде. Хочу напомнить о нашем особом предложении для всех радиослушателей «Комсомольской правды», которое действует только сегодня, один день, потому что это цена начала прошлого года. Комплект, два прибора, ионизатор воды «Аквалайф» 4 в одном и генератор водородной воды «Аквалайф Лайт» по одной цене 33 тысячи рублей. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Ионизатор «Аквалайф» – это не фильтр, это именно ионизатор. Он ионизирует воду, подготавливает ее. Вы заливаете туда простую воду, вашу, которую вы привыкли пить. И именно такая вода после ионизации, у которой отрицательное УВП, которая насыщена большим количеством водорода, 8 раз эффективнее усваивается клеткой. Она мгновенно начинает бороться с оксидативным стрессом. Она создает среду, в которой гибнут вирусы и бактерии. Она запускает процессы регенерации. Если вы все еще пьете обычную воду, надеясь на улучшение здоровья, это разное. разная. Есть лечебная вода, которая пьется по назначению врачей. Это минеральные лечебные воды. По назначению врачей самостоятельно нельзя ее пить. А вот водородную воду или щелочную воду можно всем, независимо от возраста, независимо от состояния здоровья. Такую воду ионизированную можно пить всем без исключения. Потому что то, сколько уже написано исследований, а их там 3000 уже практически, если не больше, то нет ни одного описания побочного эффекта, нет противопоказаний никаких. Можно всем. Понимаете? Вода, которая усваивается каждой клеточкой. Вот смотрите, что еще происходит. Сегодня наука говорит о том, что наше здоровье, наша молодость определяется состоянием не только крупных сосудов, а в большей степени еще зависит от капиллярной сети. А у нас там 100 тысяч километров этих микроскопических трубочек, и они несут жизнь каждой клетке. И вот когда капилляры спят или разрушаются, клетки начинают голодать и задыхаться. Даже если вы пьете много воды, еще раз подчеркну, простой воды, да, она так не усваивается организмом. Ну, к примеру, выпили литр простой воды, усвоилась 1 столовая ложка. А выпили 1 литр ионизированной воды, усвоился 1 литр. Почувствуйте эту разницу, это важно. И вот водородная вода, ионизированная щелочная вода, она способна разбудить и восстановить наши капилляры. Это видно под капилляроскопом очень наглядно. То есть вот здесь никакой маркетинг, никакая лапша на уши, никакое там сейчас скажут, да, физику, химию она не учила, не понимает, о чем говорит. Ребят, не я, а врачи, наука. И в телеграм-канале, кстати, в нашем ионизаторе Аквалайф можете найти видео. Там есть видео, где людям капилляроскопом проверяют их капилляры. Капилляры смотрят ногтевое ложе. Это считается окно капилляром всего нашего организма. Это вы можете погуглить, об этом прочитать. Это везде написано. Это не маркетинг какой-то придуманный. Да? И еще раз. Смотрят, значит, вот это ложе ногтевое, смотрят, как там выглядят капилляры. В норме капилляры, представьте шпильку для волос. Вот так вот выглядит капилляр, и их много-много-много. И кровь такая быстро-быстро-быстро-быстро-быстро бежит. Это норма здорового человека. Когда у человека куча проблем, капилляров мало, кровь, движение практически может быть даже незаметно, они могут выглядеть как обрубки, такие неправильный рисунок, вот это что, как шпилька выглядит. Но стоит отпоить себя хорошенечко водой водородной, щелочной, а потом повторить эту процедуру, посмотреть капилляроскоп, вы увидите, как появились новые капилляры, как кровь в тех капиллярах, которые были, побежала. А еще раз подчеркиваю, от этого зависит здоровье. Ну, например, вот рассказывали мне про женщину практически 70 лет. У нее синдром диабетической стопы и нейропатия. Диабет у нее более 20 лет. Там уже грозила и ампутация в том числе. И вот ей сделали как раз такую капилляроскопию, и она была в шоке. Речь уже там шла об ампутации, как я сказала. Естественно, человек 70 лет, боится, страшно, плачет по этому поводу. Но врач ей предложил пить водородную воду, научиться пить правильно. И через пару месяцев ее вернули. Там ей еще кислотной водой она делала примочки всевозможные, да, и вернули ее через пару месяцев, сделали опять капилляроскопию. Она говорит, я увидела такую картину, у меня появились новые ниточки капилляры, я увидела в них движение, я просто удивилась, невероятно. И говорит, вот спустя какое-то время после этого, еще как увидела вот новые капилляры, все, делала примочки, я смогла надеть впервые за эти 10 лет обычные туфли. И пошла без какой-то боли, пошла даже на прогулку. Вы так можете. Можете. Что об этом говорит наука? В журнале «Диабет» в 2022 году была опубликована статья, в которой указывалось, что молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская процесс ангиогенеза, рост новых капилляров. Кроме того, водород снижает оксидативный стресс в эндотелии, восстанавливая функцию существующих сосудов. То есть не маркетинг, не реклама какая-то просто, не магия, не чудо-таблетка, а биохимия. Вот так все это легко и просто. До сих пор все это исследуют во всем мире, и у нас в России в том числе. И следят за пациентами, которым врачи назначают, да, и видят вот такой результат. В том числе в 2023 году тоже в журнале «Гипертензия» было опубликовано результаты исследований, которые подтвердило, что молекулярный водород улучшает реологические свойства крови, снижая агрегацию тромбоцитов и эритроцитов, что ведет к снижению периферического сопротивления и артериального давления. Опять же, посмотрите, как это еще плюс ко всему экологично. Не какие-то таблетки, новые лекарственные препараты, на которые непонятно, как отреагирует организм, как отреагирует тело, будут ли какие-то побочные эффекты или нет. Плюс ко всему это деньги, затраты, время, походы по врачам. А вы к тому лечению, которое уже у вас есть сейчас, добавляете воду. Просто правильную воду. Вы ее предварительно готовите, прежде чем выпить. То есть ионизированную щелочную или же водородную воду. Ионизатор воды Аквалайф готовит и ту, и другую, и третью, и четвертую. Он четыре готовит воды. Начинайте пить, чувствуйте результаты. У нас даже есть тестовый период. Мы его даем. Как это работает? Вы заказываете ионизатор, оплачиваете вы его при получении. И вы можете им пользоваться в течение 90 дней. 90 дней вы пользуетесь ионизатором, вы готовите воду, вы пьете эту воду и наблюдаете за своим состоянием, за своим самочувствием. Ну, например, можете сдать кровь на анализы. Да? Посмотрите гематокрит. Если он повышенный, значит, у вас действительно густая кровь. И вот пейте воду, и потом пересдайте, посмотрите, какой будет результат. В течение 90 дней. В течение 90 дней, будет там 58-й, 69-й, вы можете вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Вот так работает тестовый период. Попробуйте прямо сейчас, не упускайте такой цены. Это цена начала прошлого года. Она вернулась на один день сегодня. Звоните 8 800 505 0855. 33 тысячи рублей – и ионизатор, и генератор Light. Сразу два прибора. Генератор всегда берите с собой. Вот не расставайтесь, просто выходите из дома, обязательно берите генератор. Так же, как и с ионизатором. Заливайте в него простую воду, обыкновенную самую, которую привыкли всегда пить. Нажимаете кнопочку, через 5 минут у вас водородная вода готова. Причем в объеме от 50 до 400 мл, в зависимости от того, сколько вы в генератор зальете. И, кстати, сегодня генератор можно заказать отдельно. Ну, если вдруг у вас уже есть ионизатор, но вы понимаете, что всегда хотите пить воду и хотите генератор, хотите водородную воду, сегодня он также будет для вас со скидкой. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона бесплатный. Оплата при получении. Успевайте. Цены только сегодня такие. 8 800 505 0855. Звоните там, кстати, ответят на все ваши вопросы, если они у вас остались. 8 800 505 0855. И будьте здоровы.
14: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
13: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
15: Реклама. Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский, 138, Дальняя, 1, Дьяконова, 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.pokhoronka60.
16: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
17: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
18: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
20: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольск».
21: Радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Срок, на который дается льготная семейная ипотека, хотят сократить вдвое, с 30 до 15 лет. Если кредит оформлен на более длительный срок, то через 15 лет платежи резко вырастут, чуть выше уровня ключевой ставки. Изменения могут вступить в силу уже с 1 июля. Тему продолжит Егор Волгин.
22: Срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят снизить до 15 лет. Это следует из документа, разосланного банком. Изменения должны вступить в силу уже 1 июля. Сегодня срок, на который можно взять льготный кредит, вдвое больше – 30 лет. По новым же правилам, через 15 лет платеж для россиян резко возрастет. Его будут считать по формуле: ключевая ставка плюс 2 процентных пункта для кредитов на обычное жилье и ключевая плюс 2,5 процентных пункта для суд на индивидуальное жилищное строительство. Например, с сегодняшней ставки ставкой платеж резко вырос бы с 6% до 16-16,5%. Главной причиной таких изменений является дефицит бюджета, уверены эксперты. За 5 месяцев 2026 года он составил около 6 триллионов рублей, хотя Минфин ожидал дефицит на весь год на уровне чуть меньше 4 триллионов. На этом фоне власти стремятся сократить государственные расходы, в том числе и за счет сокращения льготных программ, заявил радио «Комсомольская правда» основатель и почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
23: Главным, наверное, все-таки акцентом является снижение затрат бюджета. С учетом его дефицита, естественно, одна из крупнейших программ – это льготная ипотека. Мы понимаем, что это достаточно большой объем субсидирования и достаточно большой объем выплат – триллионы рублей. Поэтому, естественно, наверное, Минфин ставит задачу, с учетом того, что ключевая ставка снижается гораздо меньшими темпами, попытаться сократить затраты бюджета.
22: Кроме сокращения срока семейной ипотеки, планируется снизить и размер компенсации банка по этой программе. Это означает снижение доходности таких кредитов для финансовых организаций, что может привести к более строгому отбору заемщиков и ужесточению условий одобренных заявок. Все это в конечном итоге заметно снизит спрос на льготную ипотеку, который и так падает последние несколько лет. С учетом того, что по льготным условиям оформляется более половины жилищных кредитов, сокращение сроков семейной ипотеки может обернуться в лучшем случае заметным снижением количества строящегося жилья, в худшем же случае дело кончится ростом количества недостроенных домов и людей, заплативших за квартиры и не получивших их, уверен Константин Апрелев.
23: На сегодняшний момент мы наблюдаем в принципе снижение спроса на льготную ипотеку более чем на 30% год к году. А если посмотреть предыдущие годы, то более чем в два раза. Если на сегодняшний момент будет принято решение, что субсидирование ставки будет завершаться на 15-летнем горизонте выдачи кредита, безусловно, это снизит интерес к получению семейной ипотеки льготной. Мне кажется, что это, конечно, ухудшит положение застройщиков. Самый худший сценарий – это банкротство застройщика и ситуация, в которой у банков на руках недостроенное жилье и люди, которые внесли деньги, но не получили этого жилья.
1: Помимо сокращения сроков семейной ипотеки, в правительстве также обсуждается дифференциация ставки по этой программе в зависимости от количества детей. Для семей с двумя детьми ничего не изменится. Их ставку планируют оставить на уровне 6%. Семьи, где 3 ребенка и более, смогут платить по сниженной ставке в 4%. А вот тех, у кого всего один ребенок, хотят перевести на ставку в 10-12%. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
21: Президент ФИФА Джанни Инфантино опроверг связь трехминутных пауз на питье воды на чемпионате мира 2026 с рекламными доходами, заявив, что они введены исключительно по спортивным причинам, а вот, мол, все коммерческие контракты были заключены ранее. Критики же утверждают, что паузы позволяют телекомпаниям зарабатывать сотни миллионов долларов на рекламе. Василий Воронин 3 минуты пил воду и считал рекламные ролики.
2: Новости спорта.
3: Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино поздравил нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, которому первому в истории удалось забить голы на 6 чемпионатах мира. В матче второго тура группового этапа против Узбекистана Роналду оформил дубль, забив на 6 и 39 минутах. Он стал первым футболистом, забившим на 6 чемпионатах мира 2006, 10, 14, 18, 22 и 26 годов. Также эти голы стали для 41-летнего форварда 9 и 10 на чемпионатах мира. Он стал лучшим бомбардиром Португалии в истории чемпионатов. Сборная Англии по футболу сыграла в ничью с командой Ганы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы L прошла в Бостоне и завершилась со счетом 0-0. Сборная Англии с 4 очками лидирует в турнирной таблице группы. Команда Ганы занимает второе место. Российскую альпинистку Алину Пекову включили в Книгу рекордов Гиннесса. Россиянка стала самой молодой женщиной, которая когда-либо поднималась на каждую из 14 самых высоких гор Земли. Уровень всех этих вершин превышает 8000 метров. На момент установления рекорда в октябре 2024 года Пековой исполнился 31 год. Тогда она покорила гору Шишабангма в Гималаях, высота которой составляет 8027 метров. Таким образом, Пекова стала первой россиянкой, которой удалось взойти на все 14 восьмитысячников. С вами был Василий Воронин.
2: Новости спорта.
20: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете «Радио Комсомольская правда». И правильно делаете.

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о досрочном погашении кредитов. Какие здесь есть основные правила и нюансы? В каких случаях выгодно гасить займы досрочно, а в каких не стоит торопиться? Идеальный заемщик для банка – это тот, кто досконально выполняет все условия договора и никуда не спешит. Стабильность в финансовых вопросах – очень важный фактор. Если график выплат составлен на 30 лет, то для банка такой вариант в самый раз. Он сможет планировать свои доходы надолго вперед. Но клиенту не всегда выгодно то же, что и банку. Наверное, именно поэтому большинство заемщиков стремятся как можно быстрее избавиться от долгов. Главный вопрос – как это лучше сделать? С этой точки зрения российское законодательство максимально лояльно. Отдавать кредиты досрочно можно в любой момент и без каких-либо санкций со стороны кредитора. Это касается всех видов займов. В целом, любой кредит выгодно гасить досрочно. За пользование заемными деньгами мы платим проценты. Если отдавать долг быстрее графика, переплата банку будет меньше. Другой вопрос – что делать после частичного досрочного погашения? Снижать ежемесячный платеж, но при этом оставлять тот же срок кредита? Или, наоборот, уменьшать срок и при этом не менять ежемесячный платеж? На эту тему есть определенный стереотип. Многие заемщики считают, что выгоднее сокращать срок. В этом случае переплата банку за весь период будет меньше. Это действительно так, потому что проценты начисляются на остаток долга. Если заемщик оставляет ежемесячный платеж без изменений, то тело кредита уменьшается быстрее. При снижении ежемесячного платежа переплата за весь срок и правда будет больше. Зато у заемщика появляется больше свободы маневра. Такая стратегия выгоднее и безопаснее для тех, у кого платежи, например, по ипотеке были очень большими. И снижение ежемесячных отчислений банку позволило чувствовать себя увереннее. Тем не менее, если стабильно каждый месяц или несколько раз в год отправлять на досрочное погашение определенные суммы, то для заемщика становится неважно, что именно он уменьшает – срок или платеж. В этом случае переплата будет примерно одинаковой. Тем более, что весь процесс сейчас автоматизирован. Это раньше надо было при каждом досрочном погашении писать заявление в банке. Сейчас это несколько кликов в мобильном приложении. В то же время, как советуют в ПСБ, отдавать деньги на досрочное погашение стоит лишь в том случае, если у вас уже сформирован резервный фонд. В запасе желательно иметь сумму, равную расходам семьи за 3-6 месяцев, чтобы не получилось так, что вы изо всех сил старались как можно быстрее закрыть кредит, а потом столкнулись со снижением доходов, вы не смогли отдать очередной платеж и оказались в сложной ситуации. При этом в некоторых случаях торопиться с досрочным погашением действительно не стоит. Например, обладатели льготных ипотек под 4, 6 или даже 8% годовых могут использовать свободные деньги более эффективно. Сейчас по вкладам и накопительным счетам можно получить 11-13% годовых, поэтому часть заемщиков предпочитает размещать средства именно там. Правда, в этом случае возникает другой нюанс. Досрочное погашение долга стимулирует заемщика быть в тонусе. Перед ним стоит большая цель – отдать кредит как можно быстрее. Если же держать деньги на вкладе или накопительном счете, появляется большой соблазн потратить сбережения на что-то другое. В итоге и кредит придется отдавать весь обозначенный срок, и накопления разойдутся на что-то импульсивное и не такое уж необходимое. Поэтому, как и в любом деле, в досрочном погашении кредитов важен баланс между рациональной выгодой и личным комфортом. Ведь кредит – это лишь удобный инструмент для исполнения наших финансовых целей. И только от нас зависит, как мы будем им пользоваться. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
0: Личные финансы.
2: Реклама.
3: А
2: обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
3: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
4: Читайте в еженедельном номере. Сыновья Валерия Золотухина поссорились из-за наследства. Главные правила питания для здоровья сосудов и сердца. Астропрогноз для всех знаков зодиака на июль. Газета в продаже с 24 июня.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
8: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
9: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
10: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
11: В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
13: О переговорах.
12: Москва согласилась принять американских переговорщиков Стива Виткофа и Джареда Кушнера. Стороны сейчас обсуждают детали очередной поездки представителей Вашингтона в Россию. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он подчеркнул, что российские власти готовы выслушать предложения США и ценят стремление Белого дома поддерживать двусторонний диалог. Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявлял, что Москва рассчитывает узнать позицию американской стороны после недавнего саммита «Большой семерки» в Эвиане.
13: О политике.
12: Москва задействует Совбез ООН для защиты свободы судоходства и задержанных в Европе кораблей. Российская сторона использует все дипломатические механизмы, чтобы помочь экипажам арестованных судов. Об этом заявили в МИДе России. Там подчеркнули, что санкции Евросоюза юридически не оправдывают незаконный арест транспорта. Накануне европейские портовые власти заблокировали несколько грузовых бортов под российским флагом.
13: О происшествии.
12: Аварийный маяк пропавшего в Приморье вертолета не сработал в день исчезновения. Это заявили в региональном управлении МЧС. Там отметили, что спасатели уже осмотрели весь маршрут с воздуха, однако пока не нашли следов крушения или аварийной посадки. Воздушное судно перестало выходить на связь 3 дня назад. На борту находятся 2 человека. Их поиски в труднодоступном местности продолжаются. Стоимость серебра на Нью-Йоркской бирже упала ниже $60 за унцию впервые за полгода. В ходе сегодняшних торгов драгоценный металл подешевел более чем на 3,5%. Ранее аналитики зафиксировали резкое снижение спроса на сырьевые товары из-за укрепления курса доллара.
13: Об образовании.
12: Средний балл абитуриентов в частных и государственных вузах России практически сравнялся. Выпускники школ поступают в коммерческие и бюджетные учебные заведения с одинаковым уровнем подготовки, заявили в Рособоронадзоре. Там отметили, что эксперты больше не фиксируют заметного разрыва в качестве знаний между студентами разных форм обучения.
13: Обо всем.
12: Обыкновенный лопух признали перспективным коммерческим овощем. Новый нишевый сорт этого растения показал рекордную урожайность на испытаниях и заинтересовал крупных сельхозпроизводителей, заявили в журнале «Плантатор». Селекционеры вывели культуру с ровными корнями без разветвлений, которые содержат высокий уровень природного пребиотика инулина. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в «Максе». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
14: Прямой эфир.
5: эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Практически ежедневные пролеты дронов в ОДКБ заявили об обострении ситуации на границе Украины и Белоруссии. Единственный путь спасения только с Россией. Поляков призвали готовиться к войне с Украиной. И беспилотник, но не тот. Грузовик без водителя впервые самостоятельно проехал 700 километров из Москвы в Петербург. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса располагается. Ситуация на границе Украины и Беларуси обостряется из-за пролета украинских беспилотников, заявил председатель постоянного совета ОДКБ, постоянный председатель России при организации Виктор Васильев. Говорит, что пролет украинских беспилотников на территорию России становится практически ежедневной практикой. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко попросил жителей приграничной Гомельской области не волноваться из-за угроз Зеленского ударами ВСУ по территории республики. Тем не менее, ситуация накаляется и, в общем, фиксируют это, наверное, все. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин с биноклем смотрит за белорусско-украинской границей. Что видно, Виктор Николаевич? Здравствуйте.
14: Добрый день. Ну, видно, простая вещь. Зеленскому мало обострения ситуации и войны с Россией. Ему нужна война еще и с Белоруссией. Ему надо показать, что несчастная Украина становится жертвой еще и деспотического режима со стороны Белоруссии. Ему надо спровоцировать ответный удар с территории Белоруссии на территорию Украины, чтобы потом обо всем этом разговаривать, говорить на Западе и просить дополнительную помощь, дополнительную поддержку. Ну, странно, конечно, получается, что, как вы понимаете, надо оправдать еще и санкции против Белоруссии, потому что Соединенные Штаты вот разгромили там часть Ирана. Никаких санкций против Соединенных Штатов никто не объявляет. Израиль разгромил пол Ливана. Вот, я уж не говорю про 180 тысяч палестинцев убил. Санкций никаких нет. Белоруссия никого ни с кем не воевала, никого не убили белорусские военнослужащие. Огромные санкции, объявленные еще 45-м президентом Дональда Трампа против Белоруссии. И теперь надо оправдать как-то, что санкции-то справедливо были по отношению к Минску. Но дело не в этом. Я тут иронизирую немного. Вот, хотя иронизировать не о чем.
5: Да.
14: И вот дело в том, что, безусловно, Зеленскому нужно растянуть фронт, вот, заставить Россию атаковать со стороны Белоруссии, потому что мы же, безусловно, придем на помощь Белоруссии, если начнется война между Украиной и Белоруссией, потому что Белоруссия наш главный союзник на территории европейской части страны. Поэтому вот этому мерзавцу, извините за непарламентское выражение, нужен новый конфликт, нужно растянуть наши вооруженные силы, вот, ослабить российское давление на Украину. Но он не понимает, что расстояние от Минска до Киева, от Минска от границы Белоруссии до Львова гораздо короче, чем от Воронежа, от Курска, от Белгорода

0: Анатольевича Медведева. Он сказал, что всякие обещания прекращают свои действия после вот такого поведения Украины. Да? Мы снимаем всякие ограничения. Но, судя по нашим действиям, мы ограничения эти полностью не снимали. А в Белоруссии нет никаких ограничений. Белоруссия может наносить удары по резиденции президента Украины, по другим объектам, которые тем же мостам через Днепр, через Днестр, может наносить удары по
1: А мы не можем по мостам наносить удары? Вот нам говорили, что это советские мосты, и они не подвержены, ну, как бы не ломаются.
0: Вы знаете, можно говорить все, что угодно.
1: Через Крым, оказывается, подвержены.
0: А оказывается, не советские мосты, да, мосты через Крым. Так что, вы понимаете, вот наши пропагандисты как-то не связывают одно с другим. Они думают, что люди не думают так, как они могут думать люди. Вот. Говорят о том, что вот пограничные станции, где переодевают эшелоны с узкой европейской колеи на широкую российскую колею, вот, быстро восстановятся. Это лишние удары будут. Зачем нам эти удары наносить? Или по карпатским тоннелям. Зачем нам удары по этим ударам? Или вот на границе, те же станции есть, на границе, о которых я уже говорил, на границе Польши, на границе Венгрии и Словакии, на границе Румынии. Но мы 4 года до сих пор не наносим эти удары. И ответы, почему по ним не наносим удары, ну, такие смешные, что как бы смеяться уже точно. Украину давным-давно пора отрезать от Европы. Надо делать все то, чтобы из Европы на Украину ничего не поступало. Так же, как мы наносим удары там по Одесскому порту, не жалеем. Там 54 причала в Одесском порту. Мы по каким-то причалам наносим удары, по каким-то не наносим удары.
1: Да.
0: Может быть, потому что эти не все причалы принадлежат Украине.
1: Сложные вопросы, риторические. Виктор Литовкин, военный обозреватель, полковник в отставке. Ну, а американцы тем временем планируют создать как минимум 2 полигона на территории США, имитирующих реалистичные условия войны на Украине. В духе Анкориджа, наверное, рассказал министр войны США Дрискол. Американская армия также рассматривает вариант размещения дополнительного объекта за пределами США для проведения более агрессивных испытаний, например, гиперзвука. По ком звонит колокол? Тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Министр армии США, он же главком сухопутных войск, недавно сделал сенсационное заявление о том, что в Америке открываются сразу 2 полигона для испытания некоторых видов оружия и боевой техники. Какое оружие? Какую технику? Генерал не скрывает, что эти полигоны предназначены для тестирования систем радиоэлектронной борьбы, для тестирования беспилотников, включая беспилотники украинского производства, а также средств поражения вот этих беспилотников. Понятно. Непонятно, может быть, кому-то, почему 2 полигона. А потому что на одном полигоне будут устанавливаться оружие, которым американцы собираются сбивать беспилотники, и системы РЭП. А с другого полигона будут запускаться эти самые украинские беспилотники. Почему украинские? Потому что генерал Дрискол говорит, что у них какие-то есть уникальные системы. Это Великая Америка об украинских спецах говорит, которые нам интересны и которые будут реально уже использоваться на поле боя. И нам, американцам, надо понять, как могут россияне бороться с этими средствами нападения, да и мы разберемся тоже с этим. Но что в итоге? Зачем все это делается? Явно все это делается к тому, чтобы американцы готовятся к тому, чтобы повоевать на территории Украины. Генерал Дрискол и не скрывает, Говорит, мы потренируемся здесь, вот на двух американских полигонах, а потом будем тренироваться. Ушло, он

0: говорит, на полигонах, которые вдали от Соединенных Штатов Америки, на европейских якобы полигонах. Ну и, в общем-то, к чему это все ведет? Это ведет к тому, что американцы пытаются с максимальной выгодой для себя понять, что происходит на поле боя, ну, в ходе нашей специальной военной операции, какую боевую технику используют украинцы и россияне. То есть они приближают свою армию к тому, чтобы она была максимально готова к действиям в реальной боевой обстановке. Вот такие ушлые американцы, и что они затевают. Но здесь еще очень важна интересная деталь. Дело в том, что Америка запросила у украинцев те системы РЭП, которые они используют, и те беспилотники, которые используют украинцы. А украинцы используют беспилотники разношерстные. Французские, немецкие, британские, китайские и в том числе американские. В этом мешанине вопросов американцы хотят уже заранее разобраться. Дальновидные хлопчики. Но в любом случае мы можем вывод сделать только один. Армия США готовится воевать на Украине. А вот с кем? Догадайтесь. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Единственный путь спасения только с Россией. Поляков призвали готовиться к войне с Украиной. Об этом через пару минут.
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 520070.
5: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
7: А знаете ли вы что? Железобетон был запатентован французским садовником Жозефом Монье в 1867 году как материал для изготовления цветочных кадок и садовых емкостей.
8: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
2: Итак, от Союза до войны один шаг. Почему в Польше заговорили о неизбежном столкновении с Киевом? Мы вообще, похоже, вечная дружба Варшавы и Киева, которой нам так долго хвастали западные аналитики, дает трещину и интересных масштабов, из которой, в общем, из трещины вовсю уже тянет порохом. Ну, польское издание, то ли «Мысль польская», то ли «Мусль», ну, как-то так, открыто призывает своих граждан готовиться к войне с Украиной. Эксперты издания утверждают, что на фоне громкого скандала вокруг героизации УПА, признанной в России экстремистской террористической запрещенной организацией, в Варшаве, мол, жизненно необходимо срочно нормализовать связи с Россией. Еще вчера польские политики клялись Киеву в вечной верности, но уже сегодня аналитики предупреждают, что Польша стремительно рискует превратиться из главного союзника в потенциального противника Украины. С нами на связи политический обозреватель газеты «Комсомольская правда» Александр Гришин, который пристально следит за тем, как трещит по швам эта европейская солидарность. Александр Павлович, приветствуем. Поделимся штык лопатой и черенком с братом поляком. Разделите горбушку.
9: Ну, вы знаете,
2: пайка с ним.
9: На самом деле это, я бы сказал, гипертрофированная оценка. Вот. Тут скорее важнее, что в Польше начали... Хотя бы кто-то начал здраво мыслить, понимаете?
2: Мысль польская, правильно.
9: Да, мысль польская или мысль Польши. Вот, тут по-разному можно называть это издание. Это еженедельник такой демократической направленности. Они никогда не были излишними украинофилами, но были вполне умеренными русофобами. Вот, и начали задумываться на фоне демонстративных, так сказать, акций, рукопожатий там, и прочих объятий и т.д. и т.п. Вот, о том, что, в общем-то, Украина – это вовсе не такой белый пушистый зверек, как они считали, а, так сказать, звериный оскал бандеровцев – из-под околыша фуражки или из-под шлема украинского военного он никуда не делся. Вот. Нынешние бандеровцы ничуть не лучше тех, которые резали поляков 80 с лишним лет тому назад. Вот. Другое дело, что в Варшаве-то самой, если брать Варшаву и обозначать польское государство, эта статья вряд ли вызовет какие-то последствия. Вот. Но отраден уже сам по себе факт, что у поляков, которые критически относятся к нынешней Украине, появилось такое средство массовой информации, да, вот, которое отвечает на их вопросы. Там, на самом деле, эта польская мысль, она не только про то, что Украина может начать конфликт с Польшей. Да. Кстати говоря, это не поляки придумали, это сам Зеленский несколько дней назад сказал, что если Польша с Украиной не будет другом и союзником, то здесь возможны всякие варианты, вплоть даже до конфликта. Понимаете? Примерно не так жестко, как про Белоруссию, но тоже достаточно многозначительно это все произнес. Вот, и поляки, хотя бы некоторая часть их начала думать. Кстати говоря, что касается верхушки польской власти, то там совершенно четко сейчас вот президент Польши Кароль Навроцкий настроен антиукраинским, что неудивительно, поскольку до президентства он возглавлял в течение нескольких лет Институт национальной памяти Польши и даже написал двухтомник о Волынской резне, который подарил при первой встрече, при первом рандеву Зеленскому. Да? Но даже Туск, который... наверное, самый верный, самый преданный союзник бандеровского Киева ныне, вот, он заявил, проговорился, беседуя с журналистами, отвечая на их вопросы, что, в общем-то, не приезд Зеленского на международную конференцию по восстановлению Украины, конференция должна начаться завтра в Гданьске, и пройти вот в течение двух дней, 25-26 июня, вот, он расценивает как положительный, так сказать, элемент, потому что это снимет излишнее напряжение вот, в отношениях между Польшей и Украиной. Понятно, что Туск уже в какой-то степени устал тоже от Зеленского, вот, от необходимости все время быть настороже, когда тот участвует в каких-то мероприятиях, да, быть готовым дезавуировать его заявления, погасить какие-то страсти и вообще, так сказать, прибирать за ним периодически мусор, который украинский просрочка оставляет за собой, так сказать, всюду. Вот. В общем, до реального конфликта, до реальной войны, безусловно, дистанция еще, как говорил Сквозуб у Грибоедова, дистанция огромного размера, но дело в том, что при нынешнем украинском правителе, вот этом бывшем комедианте, узурпаторе просроченном Зеленском, это не является чем-то невозможным. Это было невозможным при Порошенко, я не знаю, при Ющенко, даже при Кучме там, и даже при Викторе Федоровиче. Вот. Но при Зеленском все невозможное может стать возможным буквально вот в течение нескольких дней. Тем более, что на Украине такие настроения, особенно среди бандеровцев, они присутствуют.
2: Да.
9: Вот. И даже украинские генералы, по крайней мере, не про Польшу, но про Венгрию говорили, что нам хватит одной бригады егерей для того, чтобы, так сказать, вбить в Венгрию каменный век.
2: Спасибо. Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды». Восстание тягачей. Почему роботы на трассе М-11 оставят дальнобойщиков без работы? И, похоже, суровые мужики в клетчатых рубашках с радиостанциями в кабинах могут искать себе новое хобби. Колоссальные 700 километров преодолел впервые абсолютно самостоятельно первый беспилотник. Ну, не тот, а грузовик, который... И, в общем, похоже, не только он теперь. Юрий Кораблев узнал все подробности.
10: Автономный грузовик от одной из российских IT-компаний успешно преодолел маршрут между Москвой и Санкт-Петербургом, двигаясь полностью в режиме автопилота. Маршрут следования пролегал по трассе М-11 «Нева». Общая протяженность пути составила около 700 километров. Тягач двигался с прицепом, поддерживая среднюю скорость около 90 километров в час. При этом специалист, как и должен по правилам, все время находился в кабине, но у него не было оснований вмешиваться в управление. Для подтверждения своих слов компания опубликовала полную 8-часовую запись заезда. Двигаясь в автономном режиме, беспилотный грузовик не только опережал более медленный транспорт, объезжал зоны ремонтных работ, но и проходил через пункты взимания платы. Искусственный интеллект анализировал скорость и траекторию автомобилей вокруг, прогнозировал их поведение и выбирал момент для маневра с учетом тормозного пути груженного тягача. Весь 700-километровый заезд прошел только с одной остановки, сделанной по регламенту на перерыв для водителя-испытателя. Президент Национальной ассоциации автомобильных грузоперевозчиков «Грузавтотранс» Владимир Матягин пока не верит в массовую роботизацию машин. А это значит, что у водителей работа в ближайшее время будет. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
11: Когда только появились первые автомобили в мире, да, кучера тоже думали о том, что они останутся без работы. Но кучера в процессе стали водителями. Также и сегодня, да, когда внедряется беспилотный транспорт, водители станут операторами. Даже у нас взять те же самые самолеты, но они же управляются тоже операторами. Кто-то сидит на пульсе, может, на удаленке, может быть, те же самые взять самолеты. Взлетает, он в беспилотном режиме дальше идет. Когда надо, пилот берет на себя управление.
10: Пока по правилам в кабине машины в обязательном порядке должен находиться специалист, способный вовремя переключить управление на себя. Однако уже в этом году в России планируют приступить к испытаниям автомобилей 5-го уровня автономности, то есть не требующих присутствия водителя. Автономные беспилотники еще не скоро массово появятся на дорогах России. Лет через 20-30. К ним еще очень много вопросов, отмечает Владимир Матягин.
11: Об покупке беспилотного транспорта, ну, задумываюсь, наверное, единицы владельцев, ну, то есть предпринимателей. Ценообразование на рынке очень маленькое. Дорогой беспилотный транспорт купить, чтобы его купить, это нужно просто, как говорится, быть там миллионером, чтобы вкладываться в это. На многие дороги данный транспорт не сможет заехать. Причина то, что инфраструктура не развита. Может быть, по трассе М-11 они смогут еще от склада до склада передвигаться. Возьмем какие-то региональные дороги, куда большинство это перевозится грузов. туда этот пищевод транспорт не пойдет. Это надо полностью перекроить всю Россию и сделать инфраструктуру для того, чтобы пищеводный транспорт двигался. Должна быть нормальная разметка, интернет должен работать и так далее и тому подобное.
10: На данный момент так называемый беспилотный эксперимент, направленный на тестирование автономных грузовиков, проводится на платных трассах М-11 «Нева», М-12 «Восток» и «ЦКАД», в результате чего обеспечивается беспилотный логистический коридор от Санкт-Петербурга до Казани. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
8: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: У мужчин среднего и старшего возраста нередко встречаются проблемы, о которых говорить как-то неловко, но надо. Речь сегодня пойдет о том, с каких вроде бы незначительных признаков начинается такая беда, как неконтролируемое мочеотделение у мужчин. Начинается все, как правило, с частых визитов в туалет. Следом добавляется затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Как следствие, может переполниться мочевой пузырь и возникнуть неконтролируемое подтекание. Причина обычно связана с возрастным снижением тестостерона. От этого у мужчин после 50 может разрастаться соединительная ткань простаты. Железа увеличивается и пережимает проходящий сквозь нее мочеиспускательный канал. Здравый смысл подсказывает, что не дожидаясь первых признаков, надо обезопасить себя. Попробуйте Стопинор. Это уникальный инновационный европейский продукт для простаты. Действие его активных веществ направлено на поддержку ее размера и мочеиспускания. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру *125. Звоните с мобильного *125. Звонки по России бесплатные и анонимные *125. Стопинор создавался специально для возрастных мужчин, чтобы поддерживать уровень тестостерона, а значит и работу простаты, и нормальное мочеиспускание, и сексуальное желание, и возможности. Таким образом, Стопинор может оказаться полезен всей мочеполовой системе и продлить годы сексуальной активности мужчины. Подробнее узнать о Стопиноре можно по номеру *125. Звоните с мобильного *125. Звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка лекарственным средством не является.
8: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: 15.30 в Великих Луках, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. При рождении второго и последующих детей, либо при их усыновлении, теперь заемщик по ипотеке может в любой момент действия договора попросить кредитора о льготном периоде. «Единая Россия» обеспечила принятие законопроекта в Госдуме. Главное нововведение в законе – больше не нужно доказывать снижение доходов или считать соотношение платежей к зарплате. Достаточным основанием становится само пополнение в семье. Закон начнет действовать с 1 сентября текущего года. При этом его нормы распространятся и на отношения, которые возникли до этой даты. Коллектив Центра социального обслуживания города Великие Луки вышел на уборку одной из главных зон отдыха горожан. В городском парке участники акции собрали скошенную траву и мелкий мусор с дорожек и газонов. В итоге территория стала более ухоженной и безопасной для прогулок семей с детьми и пожилых людей. Молодежный театр моды «Абстракция» из Великих Лук принял участие во всероссийском конкурсе фестиваля «Душегрея». Он проходил в Вологде в рамках рейтинга ассоциации «Золотая игла». Коллектив представил две коллекции «Дымковская игрушка» и «Ювелирия». По итогам конкурса театр занял первое место в номинации «Современный костюм» за коллекцию «Ювелирия». Жюри высоко оценило работы великолукских модельеров.
8: О валютах.
14: Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек, юань 10 рублей 99 копеек.
8: О погоде.
14: Сегодня в Великих Луках пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок. Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. 20 миллионов рублей. Госдума сохранила порог доходов малого бизнеса по упрощенной схеме налогообложения до 30 года. Госпрограмма развития здравоохранения. Заболеваемость гепатитом С в России за прошлый год оказалась на треть выше плана. И куриный кризис. Почему отечественный бройлер скоро будет стоить, как мраморная говядина? Об этих и других новостях далее. Присаживайтесь. Госдума приняла закон, сохраняющий до 2030 года порог доходов в 20 миллионов рублей, при достижении которого малый и маленький крошечный бизнес на упрощенной системе налогообложения должен перейти на жесткую уплату НДС. При этом Госдума рекомендовала правительству совместно с Думским комитетом по бюджету и налогам осуществлять наблюдение за правоприменением и положением данного закона в части изменения параметров налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства в целях анализа их эффективности. С точки зрения, пока дочитаешь предложение, уже начало забудешь, и главное, что вот тут уже ничего не понятно. В Думе стараются, чтобы было как можно, видимо, проще с восприятием того, что они предлагают, и те, кто будут исполнять то, что они пишут, максимально понимали, чего хотят. Так вот, значит, есть некий анализ, и у него есть цели этого анализа, связанные с эффективностью. А эффективность оценивается с точки зрения, которая про влияние на их хозяйственную деятельность, хозяйственную деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства и на доходы бюджетов бюджетной системы страны. Бюджетов бюджетной системы страны. Нужно оценивать их доходность и эффективность с точки зрения кого-нибудь, влияния на чего-нибудь, куда-нибудь. Дело в том, что согласно действующей редакции налогового кодекса, предельный размер доходов, при достижении которого организации или индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, должны перейти на уплату НДС, снижен с этого года с 60 миллионов до 20 миллионов в год. Короче говоря, раньше малому и среднему бизнесу, и любому бизнесу, до 60 миллионов он мог делать вид, что он вот такой так себе бизнес, и применял упрощенную систему. А потом подумали, решили, что 20 миллионов хватит, а после этого уже должны платить НДС. А НДС-то мы знаем, что он совсем про неупрощенное. Уже другой разговор будет. С 27 года его планировалось снизить и вовсе до 15 миллионов рублей. Это при нынешней-то инфляции. 4%, конечно, да. А с 28 года до 10 миллионов рублей. То есть в 28 году маленький бизнес, получающий более 10 миллионов рублей, это сколько в месяц? Какие-то, наверное, жалкие сотни тысяч. Обложат по полной. Предприниматель, антикризисный менеджер Павел Кобяк с калькулятором и линейкой. Павел, приветствую.
18: Да, добрый день, уважаемые слушатели.
2: Что скажете, как этот малый бизнес? Говорят, что чего прыгать вокруг него? Один закроется, другой откроется.
18: Наверное, некоторые люди так считают. Мне же кажется, что все-таки малый бизнес – это тот, кто вырастает потом в средний бизнес и в большой бизнес. И здесь получается, что малый бизнес должен очень быстро повзрослеть. Потому что ранее у нас с вами были ограничения, связанные с оборотом 60 миллионов рублей за год, и ты считался маленьким, да, это почти в три раза больше. И с тебя была снята нагрузка и бухгалтерская, и налоговая. А сейчас государство посчитало, что необходимо все-таки уменьшить этот объем и дать возможность людям быстрее повзрослеть, так сказать. Быстрее перейти на большую налоги и улучшать свое качество услуг. Ну, мне кажется, что если вы посмотрите на статистики, которые есть сейчас, Центральный банк выпустил буквально недавно, количество наличной валюты в России очень сильно увеличилось. И мне кажется, что это происходит как следствие того, что вот эти вот все ограничения, налоговые вещи были введены, а сейчас они еще и закреплены на долгий-долгий срок. Поэтому насколько скажется это закрепление позитивно для нашего общества, да, для нас с вами как граждан, мы с вами увидим в ближайшее время. И если у нас те же самые услуги и цены останутся в том же пределе, который должно быть, либо подорожает, ну, максимум на уровень инфляции, да, то значит, ну, то решение, которое принято государством, оно нормальное, правильное, действующее. А вот если мы с вами увидим о том, что маленькие предприниматели, салоны красоты, парикмахерские, зоомагазины небольшие резко подняли цены, то здесь, конечно же, как говорится, платить будем мы с вами, как потребители.
2: А мы не будем. Мы пойдем на какие-то крупные торговые онлайн-сетевые площадки или там на вот другие прочие объявления. И пусть себе эти магазины закрываются, а мы не будем им доплачивать. Очевидно, мы выберем там, где дешевле. Да?
18: Конечно, конечно.
2: Ну, так и... А они закроются, на их месте откроются другие, вам скажут. Вот, наблюдатели, да, что вот идея, что из малого бизнес, что ты утром протираешь фары, а вечером ты какой-нибудь банк с какой-нибудь там греческой или латинской буквой, что так не сработает. И, в общем, чтобы кофейня превратилась в маркетплейс, тоже вряд ли. Да, а на месте одной закрытой кофейни откроется другая, ну, так и как бы что? Это не я, это так вот, ну, говорят.
18: Конечно, конечно. Но, смотрите, малые предприниматели – это люди творческие. То есть надо понимать, что люди начинают свой бизнес, потому что у них есть дух творчества.
2: Да.
18: Мало кто начинает бизнес просто потому, что в цифры я здесь купил, здесь продал, и я получил деньги. Нет. Как правило, малые предприниматели, и хороший пример у нас с вами кафе, да? Вот кофейни открываются, но посмотрите, когда они открываются, каждый привносит что-то свое. Как-то частичку души свою, как-то дизайн делает, интерьер делает, находит какие-либо уголки такие, которые большие компании не найдут просто потому, что у них недостаточно ресурсов на это. Но вот убирание этих маленьких предпринимателей, выжигание их, конечно же, повлияет с точки зрения творчества на предпринимательскую деятельность. А с точки зрения потребителя, вы все правильно сказали, как бы малые закроются, их место займут большие и средние. И все.
2: Спасибо, Павел Кобяк, антикризисный менеджер, предприниматель, был с нами на связи. Романтический план родить ребенка и получить дешевое жилье на 30 лет столкнулся с суровой реальностью. Прилетел мощный хук для всех молодых родителей. Срок льгот на семейной ипотеке хотят сократить ровно в два раза с привычных 30, теперь уже до 15 лет. Схема предлагается жесткая. Если вы все-таки решите, осмелитесь оформить кредит на более долгий период, то ровно через 15 лет халява закончится и платежи резко вырастут до уровня чуть выше ключевой ставки. Изменения могут вступить уже с 1 июля. Встречайте. Наш Егор Волгин внимательно изучил этот новый финансовый капкан и посчитал реальную переплату.
19: Срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят снизить до 15 лет. Это следует из документа, разосланного банком. Изменения должны вступить в силу уже 1 июля. Сегодня срок, на который можно взять льготный кредит, вдвое больше – 30 лет. По новым же правилам, через 15 лет платеж для россиян резко возрастет. Его будут считать по формуле ключевая ставка плюс 2 процентных пункта для кредитов на обычное жилье и ключевая плюс 2,5 процентных пункта для суд на индивидуальное жилищное строительство. Например, с сегодняшней ставки ставкой платеж резко вырос бы с 6% до 16-16,5%. Главной причиной таких изменений является дефицит бюджета, уверены эксперты. За 5 месяцев 2026 года он составил около 6 триллионов рублей, хотя Минфин ожидал дефицит на весь год на уровне чуть меньше 4 триллионов. На этом фоне власти стремятся сократить государственные расходы, в том числе и за счет сокращения льготных программ, заявил радио «Комсомольская правда» основатель и почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
20: Главным, наверное, все-таки акцентом является снижение затрат бюджета. С учетом его дефицита, естественно, одна из крупнейших программ – это льготная ипотека. Мы понимаем, что это достаточно большой объем субсидирования и достаточно большой объем выплат – триллионы рублей. Поэтому, естественно, наверное, Минфин ставит задачу, с учетом того, что ключевая ставка снижается гораздо меньшими темпами, попытаться сократить затраты бюджета.
19: Кроме сокращения срока семейной ипотеки, планируется снизить и размер компенсации банка по этой программе. Это означает снижение доходности таких кредитов для финансовых организаций, что может привести к более строгому отбору заемщиков и ужесточению условий одобренных заявок. Все это в конечном итоге заметно снизит спрос на льготную ипотеку, который и так падает последние несколько лет. С учетом того, что по льготным условиям оформляется более половины жилищных кредитов, сокращение сроков семейной ипотеки может обернуться в лучшем случае заметным снижением количества строящегося жилья, в худшем же случае дело кончится ростом количества недостроенных домов и людей, заплативших за квартиры и не получивших их, уверен Константин Апрелев.
20: На сегодняшний момент мы наблюдаем, в принципе, снижение спроса на льготную ипотеку более чем на 30% год к году. А если посмотреть предыдущие годы, то более чем в два раза. Если на сегодняшний момент будет принято решение, что субсидирование ставки будет завершаться на 15-летнем горизонте выдачи кредита, безусловно, это снизит интерес к получению семейной ипотеки льготной. Мне кажется, что это, конечно, ухудшит положение застройщиков. Самый худший сценарий – это банкротство застройщика и ситуация, в которой у банков на руках недостроенное жилье и люди, которые внесли деньги, но не получили этого жилья.
19: Помимо сокращения сроков семейной ипотеки, в правительстве также обсуждается дифференциация ставки по этой программе в зависимости от количества детей. Для семей с двумя детьми ничего не изменится. Их ставку планируют оставить на уровне 6%. Семьи, где три ребенка и более, смогут платить по сниженной ставке в 4%. А вот тех, у кого всего один ребенок, хотят перевести на ставку в 10-12%. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
2: Госпрограмма развития здравоохранения. Заболеваемость гепатитом С в России за прошлый год оказалась на треть выше плана. Через пару минут.
21: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
22: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
23: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
24: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
25: Телефон рекламной службы
0: Великих Луках. 78.
2: Кузнецы миллионеров. Сколько зарабатывают молодые IT-специалисты сразу после вуза? Похоже, стереотип о бедных студентах, которые питаются исключительно лапшой быстрого приготовления, уходит в прошлое. Но, по крайней мере, если этот студент вовремя и правильно выбрал правильный университет. Сервис «Суперджоб» совместно с госкорпорацией «Роскосмос» впервые составили список российских вузов по уровню зарплат молодых специалистов в IT-сфере. IT-специалистов. Лидером стал МФТИ. Вчерашние выпускники получают в среднем внушительные 350 тысяч рублей в месяц. Наступая на пятки, вторую строчку разделили ИТМО и МИФИ. Там показатель в 300 тысяч. Ну а замкнули тройку лидеров Бауманка, МГУ и Высшая школа экономики, где молодым айтишникам готовы платить по 290 тысяч рублей. Почему именно за дипломы этих учебных заведений работодатели готовы выкладывать такие суммы, нам объяснила независимый кадровый специалист Зулия Лойкова.
1: Многие работодатели, видя образование, например, в резюме кандидата, сразу говорят, даже вот прям сразу зовем, да, без предварительных каких-то тестирований и так далее. Если это МФТИ, или это МИФИ, или это Бауманка, все, зовем даже без разговора. То есть если мы говорим выпускников технических и IT-направлений, то вот ведущие какие-то технические классические университеты, они, безусловно, славятся сильной технической школой. Более того, я могу сказать, что многие международные компании с удовольствием переманивают наших хороших выпускников. Многие корпорации международные рады, что вот у них работают, так скажем, русские специалисты, которые закончили МФТИ, МИФИ и Бауманку. Разные факультеты есть, да, внутри университета, поэтому вот сейчас, к примеру, очень популярна кибербезопасность, да, опять же, разные направления деятельности. И с точки зрения подготовки техническая фундаментальная база, опять же, в том же самом ФТИ, она делает сильный акцент на математике, физике, естественно, научных дисциплинах. Для IT это огромный плюс, потому что такая база, она учит системно мыслить, строить мат-модели для задач, да, работать с такой неопределенностью и находить нестандартные решения там, где нет еще готовых инструментов или их недостаточно. Поэтому работодатели ценят этих специалистов, которые не просто пишут, допустим, код по шаблону, а они умеют глубоко анализировать проблему. Плюс мы сейчас замечаем то, что идет сильная интеграция IT в разные направления, то есть цифровые компетенции, которые глубоко встраиваются не только в профильные IT-программы, там вроде прикладной математики, информатики, например, да, но и в подготовку по инженерии. То есть это база, прикладная математика, научные исследования и высокотехнологичные разработки. Поэтому в IT-компании идут не только чистые IT-шники, но и выпускники смежных направлений, потому что у них сильно аналитическое мышление, и они умеют применять тех знания на реальной практике.
2: Минздрав не справился с планом по гепатиту С. Заболеваемость вирусом в России за прошлый год на треть превысила плановые ожидания. И этот пункт, как сообщается, стал единственным из 10 ключевых показателей масштабной госпрограммы развития здравоохранения, которую ведомство в итоге выполнить не сумело. Но, правда, выявилась и обратная сторона этой истории. Специалисты, почему-то врачи, бить тревогу не спешат и, в общем, призывают оценивать ситуацию без лишней паники. В причинах такой математической аномалии и реальном положении дел с заболеваемостью разбиралась Виталия Осипова.
3: В России выросло число выявленных случаев гепатита С. Согласно данным Минздрава, заболеваемость им в прошлом году составила чуть больше 40 случаев на 100 тысяч населения. Это на треть выше планового значения, закрепленного в госпрограмме развития здравоохранения. Плановый уровень заболеваемости был достигнут в 18 из 85 регионов. Гепатит С – это острое или хроническое инфекционное заболевание. Оно поражает ткани печени и может привести к тяжелым осложнениям – циррозу или раку печени. Однако завышенная относительно глобально-планового показателя распространенности инфекции объясняется не ростом заболевания, а ростом выявляемости гепатита С. Сегодня это заболевание у большинства пациентов выявляется на ранней, бессимптомной стадии во время диспансеризации, до госпитальной подготовки или при посещении врача узкого профиля. Статистика должна восприниматься не как негативный тренд, а как инструкция к действию, заявил радио «Комсомольская правда» кандидат медицинских наук, директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций клиник МГУ Георгий Викулов.
4: Рост в первую очередь связан с улучшением выявляемости. То есть это работа госпитального скрининга, которая в Российской Федерации применяется уже длительное время. Это не эпидемиологический всплеск. Качество диагностики, кстати, помимо расширения скрининга, усиления скрининга, выявление на более ранних, в том числе бессимптомных стадиях. Но раньше гепатит С уже выявляли в запущенных стадиях, даже на стадии цирроза. С другой стороны, это заболевание полностью можно вылечить. Существует противовирусный препарат, который полностью вызывает элиминацию вируса из организма.
3: Заболеваемость гепатитом С – единственный из 10 ключевых показателей госпрограммы развития здравоохранения, который Минздрав выполнить не смог. А вот план по уровню распространенности ВИЧ и туберкулеза, младенческой смерти и удовлетворенности населения медпомощью в 2025 году был, наоборот, перевыполнен. В частности, заболеваемость ВИЧ оказалась примерно на 30% ниже целевого уровня. Все это говорит о том, что программа, рассчитанная до 2030 года, работает и приносит свои плоды. И статистика по гепатиту вскоре тоже может пойти на снижение, подчеркнул Георгий Викулов.
4: Программа активно выполняется. Темп ее приличный по ключевым параметрам лечения и диагностики с опережением. То есть выявляемость случаев увеличилось, это как раз соответствует программе. Чем больше выявлено, тем больше пролечено. Здесь еще важный момент, что часть пациентов с гепатитом С, а это как раз пациенты с ВИЧ-инфекцией. Это взаимосвязанные вещи. То, что прогнозировалось одна цифра распространенности, а получилась другая, это не повод для беспокойства, это повод для того, чтобы более внимательно подойти к более тщательному скринингу и пересмотру параметров заболеваемости.
3: А вот на что Минздраву точно стоит обратить внимание, говорят эксперты, так это на различия в достижении показателя между регионами. Это объясняется сразу двумя факторами. Во-первых, различием в исходной эпидемиологической ситуации, а во-вторых, в отдельных субъектах программы оказание помощи пациентам с вирусом гепатита С были менее масштабными. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: Куриный кризис. Почему отечественный бройлер теперь стоит как мраморная говядина? Стоимость бройлера, такие по-настоящему ощипывающие кошелек цифры, за год подскочил на 10%, но настоящий удар по любителям кудахтающих нанесли отдельные запчасти. Цены на бедро и филе взлетели сразу на четверть. Курица, которая была главным спасением бюджета, теперь уверенно мигрирует в категорию инвестиционных проектов. Еще немного, и в банках начнут выдавать целевые кредиты на покупку супового набора. Наш Василий Воронин, глядя на наггетсы с глубоким экзистенциальным уважением, выяснил причины этого птичьего взлета.
5: Цены на курицу пошли вверх. К середине июня оптовая стоимость 1 килограмма тушки бройлера достигла 200 рублей. Это на 10% выше, чем годом ранее. Дорожают и отдельные части тушки. Так, бедро выросло в цене на четверть год к году, до 150 рублей. Столько же прибавило и филе. Окорочок стал дороже на 10%. Но есть и снижение. Так, крылья и голени за год потеряли в стоимости порядка 5%. А фарш механической обвалки, который используется при приготовлении полуфабрикатов, и вовсе упал в цене на 15%. В Минсельхозе объяснили такие изменения сезонностью, а также изменением структуры потребления отдельных частей тушки. Отпускные цены у производителей, по данным министерства, подорожали всего на 2%. По словам экспертов, цены на мясном рынке растут в связке друг с другом. Сначала подорожала свинина, и потребители переключились на мясо бройлера. Из-за возникшего спроса начала расти курятина. Похожая ситуация была 3 года назад. И сегодня цены сопоставимы с теми, что были тогда. Логично, что при переключении россиян обратно на свинину, курица вновь начнет падать в цене, рассказал радио «Комсомольская правда» руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
6: Оптовые цены на различные части волатильны, то есть они в течение года меняются довольно-таки значительно. Причем на отдельные части цена может снижаться, а на какие-то повышаться в один и тот же период времени. Что же касается такого базового продукта, как тушка, то оптовые цены действительно в последние дни подрастали постепенно, но надо отметить, что эта коррекция происходит после многомесячного и длительного и глубокого снижения цен. Если же мы говорим о ценах потребительских таких, то они сегодня на тушку кур находятся примерно на уровне 23-го года.
5: Не стоит забывать и птичий грипп, который оказывает серьезное влияние на поголовье куриц и в конечном итоге влияет на цены как на мясо, так и на яйца. Именно из-за этого заболевания в конце прошлого года сразу несколько предприятий, в том числе и крупные игроки рынка, заявили о приостановке поставок своей продукции. С начала этого года сельхозорганизации произвели на 2% меньше мяса, чем годом ранее. При этом в мае тренд на снижение усилился. В итоге птицефабрики вынуждены дополнительно тратиться на восстановление поголовья, а также на лечение птиц, подчеркнул Сергей Юшин.
6: Ситуация с гриппом птиц, она непростая уже несколько лет. В нулевых годах, в отдельный период, она вообще была в мире, ну, почти что катастрофической. Вот там тогда, да, действительно, цены взлетали в разы. В каких-то странах там падало потребление чуть не в два раза. Дальше все будет зависеть от того, будут ли у предприятий деньги для того, чтобы обеспечивать эффективную биологическую безопасность. Это как раз вопрос цен. Надо иметь в виду, что на мероприятия по обеспечению биологической безопасности крупные птицеводческие предприятия тратят в год больше миллиарда. Надеюсь, что будет все более-менее стабильно.
5: Впрочем, несмотря на небольшое снижение в производстве, прогноз на 2026 год отрасль дает позитивный. Производство мяса птицы может немного вырасти, как и экспорт. Однако реальная рыночная стоимость не дает уверенности в реализуемости такого прогноза. Фактический баланс будет зависеть в том числе от импорта и текущей динамики внешних поставок. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
16: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому «Фабрика здоровья» создала уникальный напиток, который так и называется – цикл Крепса. Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом – при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент «Цикл Крепса» претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
9: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
16: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
16: О политике.
10: Россия потребовала распустить Международный уголовный суд из-за масштабной коррупции. Организация утратила право называть себя независимым правовым институтом и превратилась в политический орган. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, иностранные государства открыто покупают нужные вердикты с помощью добровольных взносов. Ранее руководящий орган суда отстранил от работы главного прокурора Карима Хана из-за сексуальных домогательств.
8: о происшествии.
10: Владельцы кафе в Камышине задержали после массового отравления жителей. Как заявили в региональном управлении Следственного комитета, специалисты сейчас допрашивают предпринимателя. В ближайшее время для него изберут меру пресечения. Накануне правоохранители завели уголовное дело после госпитализации 30 человек с признаками острой кишечной инфекции. Все они ели в ресторане, участие из них подтвердили сальмонеллез.
21: О торговле.
10: Объем параллельного импорта в Россию остался стабильным. За первые 5 месяцев года он превысил 8,5 миллиардов долларов. Об этом сообщили в Минпромторге. При этом объем поставок товаров без учета нефти и сырья за этот же период предварительно достиг почти 67 миллиардов долларов.
21: О топливе.
10: В Самарской области ввели двухнедельные лимиты на продажу бензина и дизеля для легковых автомобилей. Такое решение принял губернатор Вячеслав Федорищев на совещании по обеспечению региона топливом. Ограничение до 40 литров бензина и 100 литров дизеля в одни руки, а также запрет на отпуск в канистры призваны стабилизировать повышенный спрос. Меры не коснутся стратегических отраслей. По словам губернатора, если ситуация стабилизируется более быстрым темпом, лимиты будут отменены. Отдельное внимание на совещании уделили необоснованному росту стоимости топлива на некоторых автозаправках. Федорищев поручил ФАС и прокуратуре пресекать необоснованный рост цен на АЗС.
21: О памяти.
10: Жители и гости столицы возложили цветы к могиле неизвестного солдата в честь годовщины первого парада Победы. Собравшиеся в Александровском саду у Вечного огня почтили память погибших героев минутой молчания. Об этом сообщили в пресс-службе Московского военного округа. Там напомнили участникам церемонии, как важно сохранять историческую память. Исторический парад Победы на Красной площади состоялся 24 июня 1945 года.
21: О валютах.
10: Доллар 74,62, евро 85,48, юань 10,99. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
11: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
21: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
12: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю «Комсомольской правды». Ну, и с вами я, ведущий, полковник в отставке, пока еще Виктор Баранец. О чем сегодня поговорим? Ну, для начала, по традиции, бросим свои мужественные и умные взоры на календарь. Потому что в этот день в разные годы происходили и разные же исторические события, о которых нельзя забывать. Об одном из них вы только что услышали. Это был военный парад на Красной площади 24 июня 1941 года. А вот 24 июня 1973 года уважаемый Леонид Ильич Брежнев объявил миру об окончании холодной войны. Да, было и это. О, забыл. А в 59-м году в Москве была выставка американская, где Никита Сергеевич Хрущев произнес фразу, которая потом с тех пор до сих пор остается мемом. Он обещал американцам показать Кузькину мать. А вот в 1994 году на острове Корфу смешная история, смешная. Советский Союз подписал с Евросоюзом соглашение о сотрудничестве. Вот так оно у нас получается в жизни. Ну что, а сейчас я коротенько хочу обратить ваше внимание на другой вопрос. За последние 4,5 года не было ни одной такой передачи военного ревю, когда бы позвонившие нам радиослушатели не задавали невероятно сложный вопрос. И в ближайшие дни, вот минувшие дни, вы тоже задавали, в чате задается. То все время звучит этот вопрос. Но я бы его разбил на две важных части. Когда же мы ударим по Банковой и когда же грохнут Зеленского? Было и есть и так далее. Этот вопрос мучает всех нас. Я тоже ищу ответов на него. Но я высказывал только предположения, звучавшие в ходе военного ревю много-много раз. А сейчас я хочу познакомить вас с мнениями выдающихся политиков, известных политиков, военных и так далее, которые на ваш вопрос попытались ответить. Но с чего я хотел бы начать? Я бы хотел начать с уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко. В интервью «Комсомольской правде», отвечая на этот вопрос, он произнес очень любопытные слова. Чтобы не ошибиться даже в одном слове, я все-таки обязан прибегнуть к тексту. Итак, читаем текст. «Владимир Путин отказался ударить орешником по Киеву», сообщил Лукашенко. Вот что дословно сказал Александр Григорьевич. «Такие у кого-то замыслы были в России, не буду называть. Путин сказал, ни в коем случае. А они были готовы нанести. Если бы бабахнули орешником, если бы бахнули орешником по центрам, как они говорят, принятие решения от такого решения, ничего бы после такого принятия решения ничего бы не

0: Там не только офис президента, но и рядом много жилых домов. Это были бы серьезные нарушения. Это первое. И второе. Но какой смысл бить? Центр принятия решения – это не Зеленский. Это Лондон, это Берлин, это Париж. Дальше столица. Перечислять не буду. Поэтому я в этом ударе с точки зрения военной, военно-политической и стратегической не вижу никакого смысла. Более того, представляю, какой вой бы поднялся. Конец цитаты. Я цитировал вам Степашина. Ну, теперь послушаем, что говорил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Почему мосты не разрушили? Почему до сих пор есть коммуникация с Европой? Почему нет удара по Банковой? Почему нет точного поражения, физического уничтожения руководства Украины? Может быть, еще какие-то сомнения, какие-то другие придут, и они будут опаснее? Оператор, подскажите мне, пожалуйста, меня народ слышит или нет? Потому что застыл. Извини, спасибо, Катенька, спасибо. Но я приведу вам и другие высказывания. У кого будут претензии, не ко мне, а вот к тем людям, которые это произнесли. Ну, есть достаточно уважаемый и известный генерал Соболев, вот, который тоже откликнулся на слова Лукашенко по поводу возможного удара Орешником по Банковой. Генерал Соболев говорил так, отвечая на этот вопрос. В конце Великой Отечественной войны были даже планы уничтожить Гитлера. Вот Сталин был категорически против. Кто начал войну, кто возглавил фашистский режим, тот должен и завершить все это вместе с режимом. Должен быть судим. Поэтому абсолютно не нужно наносить удары по Банковой. Это слова генерала Соболева. Ну и кого тут я вас еще нашел? О, одиозная фигура. Вассерман. Что же он говорил по поводу того, когда же мы ударим по Банковой, когда же мы ударим по Зеленскому? Вассерман говорит так. Возможность его убийства была всегда. Наниматели террористической организации под названием «Украина» готовы были его убрать, когда он берет на себя достаточно негатива. Но что было большую часть преступления этой организации списать на его личные инициативы. Ну что, товарищ Вассерман не исключает достаточно серьезной и печальной перспективы для Зеленского. На этом позвольте, дорогие друзья, мне прекратить свой вступительный спич, и я готов отвечать на ваши вопросы. Катенька, пошевели, пожалуйста, мою физиономию. Татьяна, Москва, которую я, ты, если это она, извините, если это не мы, значит, тысячу раз я предупреждаю. Татьяна, никаких длинных заездов и лекций о том, что люди уже все давным-давно знают. И потому сразу, хотите, я вас научу, Виктор Николаевич, прелюдия, 2-3 предложения и сразу вопрос. Поехали.
1: Хорошо. У меня, значит, вопрос о миротворческой организации. Если бы Россия имела в рамках СМГ миротворческую организацию, у нас не было бы конфликта Грузии, мы бы предотвратили конфликт между Азербайджаном
0: так,
1: и Арменией.
0: Так, все, заканчиваем это, дорогие друзья, потому что начинается тезис, который вам лапшу на уши вешает. Но человек попросту врет. Если бы у СНГ там или ОДКБ не было миротворческих войск, то бы не было конфликта. Да были миротворческие войска, они сейчас есть, уважаемые. Что ж вы чепуху несете, уважаемые, а? Я не допущу, чтобы нашу аудиторию дурачили вот такие неподготовленные люди. Поехали дальше. Кто в эфире? Федор, Нижний Новгород. Здравствуйте.
2: Здравия желаю.

0: товарищ ведущий, 45 секунд у меня. При встрече с командирами ЧВК «Вагнера» главком принял к сведению их предложение о создании группы боевых офицеров типа ставки при главкоме. Но почему-то дело застопорилось. Скажите, если я не прав, то поправьте меня. У главкома политической воли нет. Отсюда проблемы все 4 года. Сначала Меркель с французским президентом обманули его.
1: Так,
0: потом
1: внимание,
0: Израиля,
1: точка поставили, все нормально. Дорогой мой человек, это, пожалуйста, у подъезда, где бабушка семечками там плюется, или на базаре, пожалуйста. Ну, во-первых, вы не уточняете, какой главком. У нас главкомов много. Сейчас скажут, ну опять Баранец не понимает, блин, но не понимает. С каким главкомом, уважаемые? Надо же четко говорить, называть фамилию, когда это было и так далее. Не было такого, чтобы с Вагнером мы создавали какой-то там комитет. Перерыв.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
3: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
4: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: Получайте скидки.
1: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Алтайское село Белеши своим названием обязано нежареным пирожкам. Белеш на алтайском означает «маленькую седловину в горах».
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
4: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
5: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Позвольте, я напомню номер телефона 8-800-200-97-02. Итак, я жду новых звонков. Поехали, Катенька. Ростислав, Москва. Звезда нашего военного. Добрый день.
6: Про министра Родионова вы как-то говорили, что когда он летел на переговоры в Индию, он уже в самолете получил новые указания из Кремля. Вопрос, а мог Родионову в его самолет министр обороны Беларуси или даже Лукашенко позвонить? Или Минск тогда не мог в спецсвязь АТСР вклиниться? И мог ли сам Родионов позвонить Лукашенко, например, когда Лукашенко был с визитом за границей?
5: Угу. Таким образом, я обязан вам сейчас прилюдно на всю Россию сообщить о системе бортовой связи министра обороны с главами союзных государств. Ростислав, это, пожалуйста, вот на Новинский бульвар, там вам все расскажут. Но что вы в чем абсолютно правы в том, что произошло на борту этого самолета, когда министр обороны с делегацией, и я был в ее числе, летели в Индию. Да, произошло следующее. Во время полета ко мне подошел помощник министра обороны и сказал на ухо, значит, во всех выступлениях министра обороны Российской Федерации не должно прозвучать заявление о том, что Индия является нашим стратегическим союзником. Запомните это, баронец. У пресс-секретаря министра обороны, как это водится, всегда было несколько абсолютно идентичных текстов. Абсолютно. Выверенных, утвержденных и так далее. Один был всегда при мне, второй находился в боковом кармане первого же выступления после спуска с трапа у министра обороны, а третий находился в его, скажем, летном кабинете. Что фразу о том, что Индия является стратегическим союзником, я вычеркнул у себя. Потом я зашел в кабинет к министру обороны, попросил текст и тоже заявил ему о просьбе МИДа избежать вот этой формулировки. «Я понимаю», — сказал Игорь Николаевич. «Если это прозвучит из моих уст, может, Китай обидится. Также, когда мы летим в Китай, надо поосторожнее быть с другими стратегическими партнерами». Мне это было понятно. А потом мне надо же было добыть третий текст. Была уже середина ночи. А третий текст находился в парадном костюме министра обороны, который находился в том салоне, где спала его жена. Тут я подхожу к этому кабинету, где спала жена министра, а тут спит таким клубочком кошачьим свернувшийся личный охранник. Он насторожился Я ему сказал, какая моя миссия и так далее. Он сказал, ни в коем случае я не позволю вам будить жену министра обороны. Ну что же, человек вооруженный, я не могу с ним спорить. И я дал себе зарубку о том, что, собственно, мне достаточно двух текстов, а третий, когда министр переоденется уже в парадный цивильный костюм, я там успею это на ходу перечеркнуть. И вот мы приземляемся в индийском аэропорту. Великолепный, великолепный строй парадный встречается индийский в таких цветастых костюмах, гренадеры, что мне до сих пор запомнилось. И ко мне подходит помощник министра обороны, генерал-лейтенант Козлов, говорит, Виктор Николаевич, смотрите, чтобы Игорь Николаевич нигде не произнес те фразы, о которых нам сообщили из МИДа. Поняли? Иначе голову снесу. Конечно, понял. Конечно, понял, товарищ генерал-лейтенант. Министр обороны Индии и Родионов удалились в какую-то комнатку в аэропорту. Меня тут сразу подцепил наш военный атташе в Дели. Мы сели по чашечке кофейку, пьем. Вдруг идет разъяренный генерал-лейтенант Козлов и говорит, твою мать, пешком, блин, пойдешь через Гималаи домой, понял? Я, естественно, удивился. Ну, а что? Что произошло? А ты иди послушай. Министр обороны Родионов, министр обороны Индии в окружении индийских, китайских, американских, пакистанских журналистов. Я подхожу к этой канители и вдруг слышу басистый, колоритный голос Родионова. Я еще раз повторяю. Индия – наш стратегический союзник. Ну, вы представляете, что со мной было. Земля зашаталась, потому что, ну, пешком домой через Гималаи как-то не очень хотелось идти. Ну и что же? Я что-то пытался сказать Родионову, что вот нарушили. Он сказал, знаешь, Виктор, идут они все подальше. Никогда не матерился. Вот так вот он вот сказал. На утро, ранним утром, просыпаюсь в номере от шелестения газет под дверью моей комнаты. Открываю дверь, лежит стопка газет, ну, штук 10. Индийская газета крупным шрифтом, крупным, сразу под заголовком. Министр обороны России генерал Родионов. Индия. Стратегический союзник России. Точка. Вот это было, Ростислав. Спасибо, что пощекотали мне душу и вызвали у меня такие вот воспоминания. Кто следующий в эфире? Иван Луганск. Здравствуйте.
0: Катенька, Виктор. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Виктор Николаевич, вот Зеленый обещает напасть на ретрансляторы Белоруссии. А у нас же 6 стран АДКБ, не говоря уже о России. Они помогут чем-то Белоруссии или кроме только России могут помочь?
5: Видишь ли, дорогой человек, есть такая фраза у наших вот этих союзников. Запомните ее. Она мне рубанула по сердцу, когда я ее услышал. Витя, это не наша война. Вы уж там как-то сами. Да как же у нас устав? Нападение на одного, нападение на всех. Ребята, там что же вы делаете? Вы же союзники, мы же деньги даем, танки даем, пушки, форму. Да нет. Никто на вас не нападал. Никто на вас не нападал. Это вы напали. Это слова союзника. Вот так я вам скажу. Ну, во-первых, это будет нападение не на Белоруссию. Будьте точны. Это будет нападение на союзное государство. Запоминайте это. Тут нам, как говорится, все будет с нашей стороны. Мы фактически отвечаем в данном случае за свои союзнические обязательства. И, естественно, если это случится, ну, что такое напасть? Одно дело украинскими беспилотниками раздолбать эти РЛС, о которых вы говорите, или ракеты там послать, да? Да. А другое дело, это когда украинские войска через белорусский кордон рванут на Белоруссию. Это уже другой тип нападения. Тут будет уже другая форма реакции, военной реакции и Белоруссии, и России. Так что, в общем-то, пока этот паршивый кот ходит вдоль границы и что-то там грозит батьке, мы внимательно прислушаемся к этому. Необходимые все слова об этом сказаны Путиным во время встречи с Лукашенко. Спасибо за конкретный вопрос. Кто у нас в эфире? Александр, Москва.
7: Здравствуй, полковник.
5: Отключите, пожалуйста. Отключите сразу, пожалуйста. Пока, пахан. Научись обращаться, дядька. Петербург у нас. Здравствуйте. Сергей.
8: Здравствуйте, Виктор Николаевич. У меня вот такой вопрос. Вот сегодня ровно 85 лет, да, вот как фашисты напали на Германию, Германия напала, да, на Советский Союз, и была рождена пенсия, вот, которую даже вы песню делаете заставку, да. Вот скажите, пожалуйста, вот у нас уже идет 4,5 года война, а вот нету такой могучей песни, которая могла бы, да, мелодия, все пройти вот такие же годы, как бы, ну вот, чтобы было сразу узнаваемо для народа, для людей, да, для объединения, так скажем. Почему этого нету? Ведь столько денег потрачено, даже на пропаганду, в хорошей коннотации этого слова, а нету такой могучей, да, объединяющей.
5: Вы знаете, все еще впереди. Все еще впереди. Ну, ведь была же песня, не знаю, куда она делась, она часто звучала, «Не воюйте с русскими». Да, достаточно высокую популярность имела определенное время. Не можем мы сегодня похвастаться и современным Шолоховым, там, или Симоновым. Да, видимо, тут надо на какое-то расстояние отойти. Да и общество другое, дорогой мой человек. Это два разных общества. Советское. Катенька.
4: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: С чего начинается ваш день? С легкости или с тяжести и тревожных мыслей о том, получится ли сходить в туалет? Вы боитесь выходить из дома? Переживаете, что в гостях или в дороге подведет живот, и вы окажетесь в неловкой ситуации? Ощущение переполненности, урчание и понимание, что организм руководит вами, а не вы им. Пищевые массы застаиваются, моторика кишечника нарушается. Это и есть причина нерегулярности и общего дискомфорта. С заботой о вас и вашем пищеварении российские ученые создали Пилорис. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного +1 25 и узнайте, как это сделать. Нежный гель мягко обволакивает кишечник, способствуя естественному продвижению содержимого. А фукоидан и альгинаты фукуса участвуют в процессах пищеварения и поддержания моторики кишечника. Представьте, утро с ощущением легкости и комфорта. Не нужно думать, получится или нет. Вы спокойно выходите из дома, едите то, что любите, и живете без оглядки. Пилорис уже ждет вас. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного +1 25 и узнайте, как это сделать. +1 25. Пилорис. Ваш шаг к легкости и свободе каждый день. Специализированный пищевой продукт для лечебного диетического питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В Великих Луках 16:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
9: При рождении второго и последующих детей, либо при их усыновлении, теперь заемщик по ипотеке может в любой момент действия договора попросить кредитора о льготном периоде. «Единая Россия» обеспечила принятие законопроекта в Госдуме. Главное нововведение в законе – больше не нужно доказывать снижение доходов или считать соотношение платежей к зарплате. Достаточным основанием становится само пополнение в семье. Закон начнет действовать с 1 сентября текущего года. При этом его нормы распространятся и на отношения, которые возникли до этой даты. Коллектив Центра социального обслуживания города Великие Луки вышел на уборку одной из главных зон отдыха горожан. В городском парке участники акции собрали скошенную траву и мелкий мусор с дорожек и газонов. В итоге территория стала более ухоженной и безопасной для прогулок семей с детьми и пожилых людей. Молодежный театр моды «Абстракция» из Великих Лук принял участие во всероссийском конкурсе фестиваля «Душегрея». Он проходил в Вологде в рамках рейтинга ассоциации «Золотая игла». Коллектив представил две коллекции «Дымковская игрушка» и «Ювелирия». По итогам конкурса театр занял первое место в номинации «Современный костюм» за коллекцию «Ювелирия». Жюри высоко оценило работы великолукских модельеров.
11: О валютах.
9: Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек, юань 10 рублей 99 копеек.
11: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
13: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
4: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
5: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Я жду ваших звонков. Мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Военное ревью продолжается. Кто следующий в эфире, что хочет спросить? Сергей, Москва, здравствуйте.
15: Добрый вечер, Виктор Николаевич и Аким. Слышно хорошо, да?
5: Да.
15: Алло. Вот объясните или поясните, вот Александр Григорьевич Лукашенко, вроде бы пазлы все сходятся, он как ответит на этот заброс вот этого зеленого змея?
5: Он уже ответил.
15: Будут
5: достаточно
15: бить,
5: ясно, хорошо.
15: Будут бить,
5: конечно,
15: с нашими.
5: Во-первых, втянуть Белоруссию в войну – это золотая мечта Зеленского. Он спит и видит, уже не знает, что делать. Ракеты, беспилотники запускал. Теперь грозится уничтожить РЛСки, еще и так далее, и так далее. Более того, сейчас же сказал, что может с Лукашенко поступить, по-моему, как с Мадуро американцы поступили. Да, даже так пригрозил. Батька ему достойно ответил. Он не стоит уже больше того, уважаемые радиослушатели, чтобы мы говорили об этой падали. Кто следующий в эфире? Анатолий, Москва.
16: Добрый день, Виктор Николаевич. Это Анатолий из Москвы. Хотел бы спросить у вас. Вам только что Татьяна звонила буквально и задала хороший вопрос. Почему вы перебили и не выслушали до конца и не ответили.
5: Потому что она изначально сказала, что не было миротворцев в СНГ.
16: Она все правильно говорила.
5: До свидания. Уважаемые, у СНГ были миротворцы, уважаемые. И есть они у АДКБ миротворцы. А кто погиб во время азербайджанско-армянской войны? Кто погиб? Разве не миротворцы? До свидания. Всего доброго. Кто следующий в эфире? Александр, Ростовская область.
17: Да, здравствуйте, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, если вы были бы верховным главнокомандующим, как вы бы поступили с Украиной? Один вопрос, все.
5: Вот попробую ответить на такой вопрос. Меня так сразу возвысили на такие заоблачные высоты. Да?
17: Ну да, да.
5: Знаете что, я если бы хотел... Я бы сказал, да. Понимаете, мы же все умные задним числом. Вы знаете, время, наша планета рыдает над могилой нашей глупости. Так вот, как бы я поступил? Я бы после того, как пал Советский Союз, не выпускал Украину из орбиты своего влияния. По всем параметрам. Политическим, экономическим, военным.
17: Я вас поддерживаю.
5: И чтобы никто не дергал. И душил бы бандеровскую свору, уважаемый. Да. Вот тогда бы не случилось, наверное, то, что сейчас происходит. Спасибо за вопрос. Я уже, видите, гожусь. Уже масштабы президентские у меня. Кто поехали? Сдержите меня трое. Иван Минск, здравствуйте.
18: Алло, дорогой Виктор Николаевич, здравствуйте. Низкий поклон вам всегда. Шлем с нашего, так сказать, дружества с России, матушки России, да. Вот что я хочу сказать. Этот ублюдок с 25-го квартала, он там угрожает Беларуси нашей, детишек наших бил. Я скажу только одно. Виктор Николаевич, у нас все землянки, все блиндажи, все восстановлены времен войны. Линия Сталина, мы ждем этого придурка. Они там, если ублюдки эти придут, мы помним, кто спалил Хатынь и все наши деревни. Встанем на защиту все как один. Да, мы всегда были с нашей братской Россией и ждем. Пусть он, сволочь, придет. Тут же и похороним его в наших болотах.
5: Спасибо вам за вашу позицию, брат Белорус. Я, уж извините, у меня такой журналистский инстинкт выработал. Вы допустили одну маленькую ошибку. Назвали 25-м кварталом. На самом деле он не 25-й. Но, тем не менее... В развитии вашего прекрасного спича, небольшого, человеческого, душевного, меня запомнилось и другое. Когда говорили о ракетах, о тех самых ракетах шахтного базирования, батька Лукашенко сказал забавную фразу, когда у него иностранный журналист спросил, а как вот вы и так далее. А он говорит, а у нас эти шахты находятся в исключительно убранном состоянии, как в аптеке. Там чистенько. Можно хоть сейчас загружать. Хорошо, батька сказал. Спасибо, Александр Львович. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Михаил, Петербург.
19: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Я что хотел сказать. Вот западные кураторы там всякие, и вот прибалты, и финны, они козни нам всякие строят. В то же самое время мы туда не можем приехать, а они сюда приезжают и продают свои товары. Что?
5: Молодец, спасибо. Можно поговорим, я не говорю. Я сегодня с ужасом прочитал, что Латвия заняла первое место по продаже водки в России.
19: Да.
5: Классно, да? Они плюют, сволочи, в нашу сторону. Продолжайте, пожалуйста.
19: Наши-то козни, вообще никаких козней не строят. Почему им проблемы мы не устраиваем? Им проблемы.
5: Блистательная мысль. Только подскажите мне, босиком побегу в Кремль, как нужно устраивать козни? Говорите, поехали.
19: Но для этого наши аналитики работают, должны работать.
5: Не. Так, а зачем вы здесь? Да вы лучший народный аналитик. Надо устроить козни. В глубинах народа гениальные же соображения зиждутся. А? Ну подскажите, какие... Я сам сейчас козни побегу на литовскую границу. Скажите, какие козни нужно делать, а? А?
19: Ну хотя бы не поддерживайте их экономику, потому что даже литовское молоко в двухлитровых банках, в банках продается по области. Еще в прошлом году видел в магазинах.
5: Да, это что, они приезжают и молоко продают, да? Да, я не исключаю. Тут и нефть, и газ продаем врагам, да.
19: То же самое из Финляндии. В Выборге товаров из Финляндии навалом.
5: Да, да, уважаемый, вы правильно говорите. Я говорю, есть вещи пострашнее.
19: Это не кольца, если заткнуть. Это же их экономику поддерживаем.
5: Правильно. А мы должны мстить. Мы должны мстить. Ну, давайте мы козни и так далее. Это такое немножко такое фривольное слово. Мстить. Мы должны спокойно
19: мстить. Да. Разрешается продавать им. Это экономика.
5: Да. Конечно. Конечно. Там, говорят, несколько городишек прикордонных во Финляндии вообще загнулись, потому что туда его величество российские туристы перестали ездить. И загниваются. Финны сами орут благим матом. Верните назад отношения с Россией. Правильно вы говорите. Есть у нынешних событий вопросы, на которые мы пока не имеем права получить почему-то ответы. Я сам не нахожу многие ответы. Хотя я уже говорил по радио, когда я пришел в один большой кабинет, и сказал, какого хрена мы торгуем с врагами? И сказали, баронец, выпей кофейку и скажи, где нам деньги брать на твою пенсию? У нас 2 миллиона военных пенсионеров слишком. У нас, по-моему, там чуть ли не 41 миллион всех пенсионеров. Где деньги брать? А? Витя! Иди подумай, закрой дверь с той стороны. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Александр Новороссийск, здравствуйте.
20: Добрый день, я вас приветствую. Вопрос я такой. Вас скажите, а привлечение корейских военнослужащих, это была остро необходима для военных действий или вспомогательная? И возможно это было... ли это в дальнейшем?
5: Вот. Сразу говорю, сказал, возможно, много раз возможно. Это была инициатива с той стороны, уважаемые. Это была инициатива с той стороны, которой мы обрадовались и, конечно, пошли им навстречу. Да. А вот что касается нам других...
20: Да.
5: Дружеских стран, да,
20: конкретно.
5: Да.
20: Люблю корейцев. Да. Молодцы. Настоящие патриоты.
5: Да. Союзники настоящие.
20: Да. В дальнейшем, вполне возможно, если создастся такая ситуация, в любом случае они нам помогут. В любом.
5: Они нам еще важны в том самом случае, когда придется доставать ядерный меч. И на том фланге Северная Корея нам пригодится. Это тоже большой плюс. Кто у нас в эфире? Спасибо за конкретный вопрос. Кто в эфире? Александр Ставрополь, здравствуйте.
21: Добрый вечер, Виктор Николаевич. У меня будет вопрос такого плана. Смотрите, в конце апреля 45-го года был штурм Рейхстага. Вопрос. Почему нельзя было этот Рейхстаг выровнять с землей? А представляете, сколько людей погибло? Или это был политический вопрос, это решение? Чтобы показать всем, что вот вы, мол, взяли Рейхстаг там.
5: Я задавал этот вопрос специалистам. Уважаемые, я был там, ходил там, видел толщину стен и думал, ну, уважаемые, какое количество миллионов снарядов и бомб надо для того, чтобы разрушить Рейхстаг. Такая мысль была, она подавалась и Сталину. Он сказал, мне нужен Рейхстаг, взятым, чтобы над ним торчало знамя победы. Все, что и было сделано.
22: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
23: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
0: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
1: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
24: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
25: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
26: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании Aqualife. Мы производим приборы для водоподготовки. Да, прежде чем воду пить, ее надо обязательно подготовить, и прямо сейчас за 10 минут я постараюсь объяснить, почему же это так важно. Итак, погнали. Давайте начнем с вами с отзыва. Смотрите, мужчина, 55 лет, у него резистентная гипертония. Это, если вы не знаете, состояние, при котором артериальное давление остается высоким, несмотря на лечение минимум 3 антигипертензивными препаратами, один из которых обязательно должен быть диуретиком. И это заболевание опасно, так как повышает риск сердечно-сосудистых осложнений, инфаркта миокарда, инсульта, гипертонических кризов, сердечной недостаточности и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, у этого мужчины 55 лет давление было за 180 на 110 и не снижалось даже на 3 препаратах. Головные боли, мушки в глазах, капилляроскопия показывала и картину сладжа, то есть слипшиеся эритроциты, очень густая кровь. И кардиолог добавил к терапии водородную воду. Через месяц давление стабилизировалось на 130 на 85. А под микроскопом увидели, что эритроциты разлиплись и неслись, как гоночные автомобили. Врач сказал, что это очень здорово. Мы таким образом избежали, вполне вероятно, инсульта, восстановили текучесть крови и, в принципе, сняли риски сердечно-сосудистых заболеваний. Этому есть абсолютно нормальное, спокойное научное обоснование. В 2023 году в журнале «Гипертензия» был опубликован метаанализ. То есть это взяли несколько исследований, проанализировали их и пришли к определенному выводу. Так вот, этот метаанализ подтвердил, что молекулярный водород улучшает реологические свойства крови, снижая агрегацию тромбоцитов и эритроцитов, что ведет к снижению периферического сопротивления и артериального давления. Вуаля! Смотрите! Кучу таблеток человек пил, ничего не менялось. Не убрали таблетки, добавили водородную воду. Ну а после того, как давление стабилизировалось 130 на 85, конечно же, дозу лекарственных препаратов частично снизили. Какова мораль сей басни? Мораль сей басни такова, что большинство современных заболеваний, неважно, как они называются, они вызваны оксидативным стрессом. То есть, по сути, ваш организм изнутри ржавеет. И вот эта артериальная гипертензия у него также была вызвана этим оксидативным стрессом. И если устранить причину этих заболеваний, то есть устранить оксидативный стресс, то мы убираем весь букет заболеваний, которые есть у человека. Не отдельно сюда такую таблеточку, сюда такую таблеточку, от этих таблеточек села печень, давайте еще печень полечим, давайте еще такую таблеточку. Нет, мы воздействуем на первопричину. Вам не надо отменять лекарственные препараты, переходить только на воду и верить в нее как в чудодейственную таблетку. Вода – это основа. Основа. Если вы сейчас действительно пьете много лекарственных препаратов, у вас большой букет и ничего не получается, значит, вам не хватает попросту-напросто воды. Добавьте ее, воздействуйте на этот оксидативный стресс. Ионизированная вода – это не просто вода, это антиоксидант. Потому что в процессе ионизации в ней выработался в большом количестве молекулярный водород. У нее ОВП, окислительно-восстановительный потенциал, стал отрицательным. Если ОВП с плюсом – это вода – окислитель, и вы ржавеете. Если ОВП с минусом – это вода – восстановитель, антиоксидант, и она борется с оксидативным стрессом. Поэтому прежде чем пить воду, вы ее проионизируете. Я вам не предлагаю каждый месяц покупать новые бутылки. Вот ту воду, которую вы пьете сейчас, ее просто проионизируйте, прежде чем пить. Для этого и нужен ионизатор. Такая вода становится антиоксидантом, а антиоксидант воздействует на оксидативный стресс, устраняет его, а все заболевания, которые вы можете у себя найти, вызваны оксидативным стрессом. И вообще, в принципе, пить ионизированную воду надо всем. Чем раньше начнете, тем меньше проблем, меньше букет соберете. Потому что оксидативному стрессу мы подвергаемся каждый день. И только вот когда он уже накапливается большое, вследствие этого оксидативного стресса, большое число свободных радикалов в организме, тогда уже начинаются заболевания. Пока вы молоды, пока вы юны, пока вы прекрасны, и нет никаких проблем, начните пить ионизированную воду, и вы их избежите. Попробуйте. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. У нас есть тестовый период. То есть с момента получения ионизатора в течение 90 дней вы им пользуетесь, вы готовите воду. Но в любой момент в течение этих 90 дней вы можете вернуть ионизатор нам. Да, тот, который вы использовали, мы его заберем, а мы вернем вам все деньги, все-все-все, которые вы за него заплатили. Вот так работает тестовый период у нас. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Сегодня, конечно же, супер предложение для радиослушателей «Комсомольской правды». Для вас и только для вас, и сегодня, и только сегодня. Цена начала прошлого года вернулась на один день на комплект. В комплекте ионизатор 4 в одном. Он готовит ионизированную щелочную кислотную воду, водородную воду и серебряную воду. И генератор водородной воды Aqualife Light. Там одна кнопочка. Залили туда либо 50, ну, от 50 до 400 мл, сколько готовы выпить. Одна кнопочка, нажали на нее, и вода через 5 минут готова. Он сам автоматически отключится. Просто иногда заряжайте его так же, как вы заряжаете свой мобильный телефон. И всегда носите с собой, чтобы пить всегда. Вот так все легко и просто. Попробуйте прямо сейчас, ибо только сегодня эти два прибора по одной цене 33 тысячи рублей. Обратите внимание. Но только сегодня. Поэтому, конечно, важно дозвониться прямо сейчас. 8 800 505 0855. Если сразу вам не ответят, я вижу, что уже звонков много. Знаете, мы вам перезвоним с городского номера 495. И оканчивается он на номер 0808. На цифры 0808. Увидите 0808 на конце. Знаете, это вам звонит Aqualife. Мы спешим принять ваш заказ. Отвечайте обязательно. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный. Оплата при получении. Ну, еще про один прибор хочу рассказать. Знаете ли вы, что 700 миллионов человек регулярно мучает головная боль? Представляете? Регулярно. Если мы будем с вами часто пить лекарственные препараты, то что с нами случится? Мы, конечно же, будем влиять на наш желудочно-кишечный тракт, это могут случиться и запоры, и с желудком будут серьезные проблемы, и печень на это влияет, да, и вообще там говорят и зрение, и психоэмоциональное состояние меняется, если часто пить обезболивающие. Но терпеть боль я вам не предлагаю. Воспользуйтесь таким микроприбором, как нейроденс Axon. Он малыш, он размером со спичечный коробок. Вы его включаете, И там кнопочки плюс-минус. Прикладывайте его к месту боли. Плюсом регулируйте так, чтобы почувствовать легкое пощипывание тока. И через 15 минут он уже сам отключится, а вы не будете чувствовать больше боли. Это медицинский прибор с доказанной медицинской эффективностью. Он с очень емким аккумулятором, вы его заряжаете и носите с собой. Он очень легок и прост в эксплуатации. Абсолютно вот все элементарно. Мощный, можно сказать, домашний доктор. Он работает по уникальной технологии. Это динамическая электронейростимуляция, то есть ДЭНС. Он снимает воспаление, он улучшает кровоток, он восстанавливает нервную систему. Плюс ко всему у нас сейчас дома, но практически все его используют. Болит рука, берем нейроденс Аксон. Болит где-то нога, берем Аксон. Кто-то там спину себе каким-то образом перетрудил, перенапряг, берем Аксон. Он спасает от боли в любое время за несколько минут. Он воздействует импульсами электрического тока низкой частоты. То есть использовать его можно также всем. Головная и зубная боль, боли в суставах, шее, спине, менструальные боли, растяжение мышц. Хоть в театре сидите во время спектакля, представления, и если у вас что-то болит, вы его включаете, он работает абсолютно бесшумно. Бесшумно, никаких звуков он не издает. Вы прикладываете к месту боли и просто держите. Все, через 15 минут, я подчеркиваю, он отключится сам автоматически, зато от боли не останется и следа. Если его регулярно применять в одном и том же месте, то он снимает вот это воспаление, и боль к вам больше возвращаться не будет. То есть он еще и лечит. Вы когда-то давно, вполне возможно, ездили на такие физиотерапевтические процедуры куда-то в больницу. А это физиотерапевтический кабинет у вас дома. И сегодня 4900 рублей. Я рекомендую, чтобы он был у всех. Вот я подарила родителям. У нас есть дома и он, и его старший брат ПКМ. И это просто незаменимая вещь. Попробуйте. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Помните, что сегодня наш суперкомплект ионизатор 4 в 1 и генератор водородной воды Light также по очень приятной цене 33 тысячи. Можете, кстати, один генератор взять, если у вас уже есть ионизатор. Он сегодня тоже с потрясающей скидкой. 8 800 505 0855.
3: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
25: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о перспективах разблокировки Ормузского пролива.
8: Есть четкое понимание того, что каждая из сторон хочет остаться при своем. То есть есть некие незыблемые для каждой из сторон вещи, и в общем и целом никто не хочет потерять лицо. Понятно, что деньги хотят зарабатывать все, но из того конфликта, в который, по сути, Соединенные Штаты втянул Израиль, выходить нужно очень аккуратно, аккуратно его расшивать. Напомню, что даже после того, как пролив, дай бог, будет разблокирован, требуется время на то, чтобы элементарно разминировать акваторию, потому что там полным-полно мин. А плюс надо решить с теми судами, которые там уже скопились. Ну и вообще нормализация и возвращение вот к тем объемам поставок, логистики и нормализации судоходства, как это было до военного конфликта, займет от полугода до года. То есть не раньше вообще начала 27-го года, при условии, что не будет никаких провокаций, там иных попыток хаотизации ситуации в регионе. То есть длительный процесс это займет.
25: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».
4: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
4: О важном.
9: Владимир Путин оценил новые российские пассажирские самолеты. Президент посетил летно-исследовательский институт имени Громова в Жуковском. Как заявили в Кремле, глава государства поднялся на борт лайнеров МС-21, Ил-114-300 и полностью импортозамещенного Суперджета-100. Конструкторы показали российскому лидеру перспективные модели, которые полностью собрали из отечественных комплектующих и оснастили родными двигателями. Ранее сообщалось, что Путин проведет совещание по развитию всей гражданской авиации страны.
4: О политике.
9: Западные дипломаты в ООН открыто оправдали пособников нацизма. Во время закрытых переговоров по международной резолюции иностранные представители назвали фашистскую идеологию проявлением свободы слова. Об этом рассказал директор департамента МИД России Григорий Лукьянцев. Он отметил, что европейские чиновники прямо призывали не осуждать тех, кто сотрудничал с гитлеровцами в годы Второй мировой войны. Ранее Владимир Путин заявил, что Москва сделает все для полного искоренения неопределенных проявлений нацизма.
4: О мошенниках.
9: В МВД России назвали дипфейки самой опасной технологией в руках злоумышленников. С начала года они обманули 4000 граждан и похитили 21 миллиард рублей, заявил замначальника Следственного департамента ведомства Данил Филиппов. Он уточнил, что преступники используют специальные программы-аватары, которые подделывают лица и голоса родственников или начальников в режиме реального времени. Чтобы остановить волну обманов, полиция предложила ввести обязательную маркировку любого цифрового контента. Владимир Путин присвоил Владимиру Конкину звание народного артиста России. Почетный титул присудили за многолетнюю творческую деятельность и большие заслуги в развитии отечественной культуры. Об этом сообщается в официальном указе, который опубликовала пресс-служба Кремля. Широкую известность актер получил благодаря главным ролям в советских кинокартинах «Место встречи изменить нельзя» и «Как закалялась сталь».
4: О спорте.
9: МОК утвердил поправки о политической нейтральности в Олимпийскую хартию. Новые правила обязывают спортивное движение всегда сохранять независимость от любого внешнего вмешательства. Как отмечается, чиновники комитета будут защищать атлетов от правительственного, культурного, общественного и экономического давления.
4: О валютах.
9: Официальный курс доллара 74,62, евро 85,48, юаня 10,99. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
10: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
11: Футбол, хоккей, единоборство и многое другое. Следите за любимыми командами и спортсменами в программе Луки ФМ «Наш спорт».
12: Доброго времени суток всем радиослушателям Луки ФМ на волнах 102.6. Программа «Наш спорт», в студии Дмитрий Иванов. И сегодня, естественно, на этой неделе вообще у меня одни мысли только о воздухоплавании. И все, что связано даже с спортивной частью, будет так или иначе пересекаться с этим замечательным творением рук человеческих. Сегодня в гостях у меня Максим Барканов, организатор форума «Воздух», студенческого образовательного молодежного форума. Я сейчас могу много эпитетов навалить, а правильными будут только два. Максим Барканов. Привет.
13: Привет, привет.
12: Как настроение? Знаю, что форум «Воздух» состоялся, но сегодня хочется так чуть-чуть... Ну, стартовал. Вчера было открытие. Коротко, наверное, мы хотели бы зацепить тему спортивных клубов студенческих. Что это такое? Как оно зародилось, может быть, и как вот постепенно пришли к форуму? Ну, и во второй части программы, там, немножечко уже непосредственно про текущий форум.
13: Да, конечно. В 2013 году собралась кучка студентов, которые захотели организовать себя как вот такую ячейку, и организовалась Ассоциация студенческих спортивных клубов России. Это были инициативные студенты, которые хотели бы развивать студенческий спорт в нашей стране и, в частности, у себя в образовательных организациях. Они стали создавать студенческие спортивные клубы у себя, из этого стала аккумулироваться большая-большая ассоциация, и сейчас насчитывается порядка 900 студенческих спортивных клубов по всей стране. Я, в свою очередь, стал руководителем студенческого спортивного клуба Академия спорта Великолукской государственной академии физической культуры и спорта в 2021 году, и по сей день я являюсь ее бессменным руководителем, и именно вот эта вот организация, этот вот студенческий спортивный клуб дал мне возможность дальше развиваться, потому что с ассоциацией студенческих спортивных клубов есть большое количество различных мероприятий, которые ты можешь посещать. Это как образовательные, как спортивные мероприятия. Вот с 2021 года я посещал большое количество форумов, организованных ассоциацией студенческих спортивных клубов. Мы делились информацией между студенческими спортивными клубами, кто как их развивает. Действительно образовалась сложность для всех о том, что непонятно, как развивать студенческий спортивный клуб в образовательной организации физкультурно-спортивной направленности, и об этом говорили все остальные представители этих клубов, потому что у нас в академии, например, есть кафедры, которые и так отвечают за, например, волейбол, за баскетбол, за спортивные игры, за легкую атлетику. А что должен делать студенческий спортивный клуб? И тут, на самом деле, приходят на помощь другие направления, развиваемые Ассоциацией студенческих спортивных клубов. Там есть направление, где каждый студент может найти себя в околоспортивной среде. Это и спортивные медиа, и организация физкультурно-массовых мероприятий, и спортивных событий. Спортивный менеджмент, лига болельщиков даже есть, где студенты могут собраться в кучу и болеть за свою любимую команду. И там есть определенный рейтинг боления, по которому потом определяется сильнейший.
12: Здорово, так понесло сразу во все темы, зацепился я за цифру более 900 клубов. Ну, понятно, что клуб — это, условно, единица одного вуза, там, учебного заведения. Ну, наверное, в самых крупных их может быть и несколько этих клубов наверняка. А по регионам России все регионы, наверное, хоть одним да представлены, если...
13: Да, конечно, задействованы абсолютно во всех субъектах Российской Федерации. Есть везде студенческие спортивные клубы. Конечно, если мы говорим о каких-то университетах, в которых есть внутри еще институты, у каждого института есть свой студенческий спортивный клуб.
12: Здорово. У нас в Великих Луках все началось, я наслушался и в очередной раз решил, что надо поступать в Академию физической культуры и спорта. Там молодежный статус всяких мероприятий. Я, будучи студентом, смогу вступить, да? Вот в...
13: Конечно.
12: Это, изучать менеджмент, около, вот это все околоспортивное.
13: На самом деле, наша деятельность как будто бы не сильно приветствуется людьми и студентами, но у нас большое количество уже таких положительных моментов в нашей деятельности. Вот, например, с периода с 2021 по 2025 год мы для организации собственных мероприятий привлекли более миллиона рублей внешних средств. Это были и грантовые истории, это были спонсорства от различных организаций. И я этому учу студентов, чтобы они искали средства для своих каких-то инициатив. У нас сейчас есть большой пул оборудования для медийки, от микрофонов до фотоаппаратов, студийного света, куча возможностей.
12: Опять заманивает в какие-то кабинеты Академии физкультуры Максим Геннадьевич меня. Идей много, а вот время на их реализацию и плановую подготовку — это такой серьезный момент. Касаемо студентов вообще, что это за ребята? Потому что знаю, что вот эти движовые там КВНщики, спортсмены, обычно спортсмены, да, они живут

0: Да, ну, просто к дядьке бородатому приходить на собрание такое себя, когда у вас уже куча людей, тех же сверстников, которые вместе в общежитии с тобой живут, и они приходят, начинают думать какие-то проекты. Например, один активист, Александр Миньков, у меня выиграл грант от Федерального агентства по делам молодежи на 400 тысяч рублей для проведения физкультурно-спортивных мероприятий в школах. И у нас были интенсивы такие по интересным играм «Алтимат» и «Юкигассен».
1: Очень странные слова. Я думаю, это надо отдельно разговаривать про эти виды спорта, потому что совсем непонятны. А какие это? В общем, экосистема выстроилась, и что теперь руководителю делать? Может, просто в сторонке сидеть?
0: Ну, в сторонке сидеть не получится, потому что студенты постоянно уходят, и нужно думать о их преемниках. У нас сейчас функционирует несколько должностей внутри студенческого спортивного клуба «Академия спорта». Это есть и руководитель медиа-отдела, есть человек, который отвечает за набор новых студентов и за, в принципе, экосистему внутри человеческую. Есть человек, который является моим заместителем. Я руководитель, а он председатель от лица студентов. И за 4-летний период человек получает определенные навыки и потом говорит «до свидания, я ухожу в армию» или «я ухожу в другой вуз», и поэтому преемников всегда необходимо...
1: Или на работу, или в другой город.
0: Да. И либо их кто-то забирает его куда-нибудь, и он уже забывает о том, что я его учил, и очень грустно становится, да. Постоянно растим преемников, постоянно перераспределяем должности, если человек не вывозит, и у него не получается, и получается, что каждый студент может огромную возможность для себя открыть внутри студенческого спортивного клуба.
1: Касаемо Великих Лук, у нас есть где-то еще спортивные студенческие клубы. Город считается студенческим, пока Академия физкультуры number one и безальтернативно, или как?
0: Ну, нет, конечно. Даже если смотреть на ассоциацию студенческого баскетбола, там сельскохозяйственная академия тоже уже прилично выступает.
1: Да, как раз это, кстати, вот как спортивная история. Это немножко параллельные вещи. Баскетбольная федерация сама там себе организовала свою студенческую лигу, по большому счету.
0: Ну, это было...
1: Пересечения есть, но в целом это параллельные проекты.
0: Ну да, сейчас большое количество студенческих спортивных лиг организуется, и остаться студенческого баскетбола, это как раз одна из лиг для студентов, где студенты участвуют. Как правило, я вижу о том, что те же самые представители студенческих спортивных клубов, которые зарегистрированы в ассоциации студенческих спортивных клубов, они участвуют в АСБ. И причем бывший руководитель АСБ сейчас является бывшим уже руководителем ассоциации студенческих спортивных клубов, но является естественным руководителем Российского студенческого спортивного союза. То есть у него был такой переход сначала с АСБ, потом в ССК, и сейчас в Российский студенческий спортивный союз.
1: Спортивный союз и АССК, в чем разница, тоже параллельно. Какая-то дележка параллельная пошла.
0: Да, дележка параллельная пошла. Ассоциация студенческих спортивных клубов – это структура только студенческая. Там все являются председателями студенты, они обсуждают между собой всю вот эту историю. А представители Российского студенческого спортивного союза – это как раз-таки такие функционеры в области спорта, ребята, которые мужчины. Мужчины и женщины, которые уже помогают ассоциации студенческих спортивных клубов развиваться.
1: Ну, разобрались в структуре этого всего, и, думаю, перейдем к самому вкусненькому после небольшого перерыва.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
3: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
4: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: А знаете ли вы что? Во времена дефицита упаковки в советских магазинах продавцов учили спрашивать у покупателей: «Вам завернуть или не заворачивать?» Ровно в таком порядке, потому что исследования показали, покупатели чаще выбирают последний вариант.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Футбол, хоккей, единоборство и многое другое. Следите за любимыми командами и спортсменами в программе «Луки ФМ. Наш спорт».
3: Возвращаемся в студию «Луки ФМ», где сегодня в программе «Наш спорт» у нас в гостях Максим Барканов, руководитель студенческого спортивного клуба Академии физкультуры. И поговорили мы, в принципе, о структуре этих всех клубов, ассоциаций, союзов, чего там только не было. В общем, можете уже переслушивать первую половину, но мы переходим к самому вкусному. Наверное, самый главный хедлайнер в существовании клуба, наверное, это форум «Воздух». Главное пока изюминка, вишенка пока. Что это за форум, как он образовался, как он, ну, пока да, об истории.
4: В истории образовался, да, молодежно-образовательный форум «Воздух» в 2024 году, он был проведен первый раз. Наша знакомая общая Ольга Лазарева предложила мне его провести, и за полтора месяца мы его организовали, собрали. В нем участвовало примерно в районе 35 человек, не так много, но к нам приехали представители из разных уголков России, из Рязани, из Смоленска, из Пскова, из Санкт-Петербурга, из Москвы, и мы достаточно хорошо провели время, у нас были и встречи с пилотами, и была образовательная программа, представленная ребятами из Ассоциации студенческих спортивных клубов, из дирекции прям. Это тоже был четырехдневный форум, как сейчас, но сейчас, вот в 2026 году, форум поддержан Федеральным агентством по делам молодежи, и он проводится в рамках проекта «Регион для молодых». Сейчас более возможным стало сделать этот форум более интересным и в интересном месте. Мы проводим его в семейно-досуговом центре «Атмосфера», и вот прям вот очень-очень хорошо получилось так, что можно все делать в одном месте. И проживание, и питание, практически все рядом, близко. Сейчас на форум к нам приехало 56 человек. Вчера на открытии зарегистрировано. Уже прошли первые блоки образовательной программы, уже прошли проездные полеты, и сегодня с утра, в 8 утра все встретились на пробежке.
3: Прям все?
4: Ну, не все, было в районе 15 человек. Ну, это уже очень много. Я был на разных форумах, но зарядки никто не приходит.
3: Ясно. Ну, это такая историческая справка. Я помню, что... Вот ты сказал, 24-й год, а у меня ощущение, что это ежегодное было мероприятие. Уже 2 года прошло?
4: Да, уже прошло 2 года. В 25-м году мы не нашли средства для проведения форума, и, может быть, и хорошо. Мой актив студенческого спортивного клуба вырос, и это позволяет нам сейчас собственными силами проводить такой масштабный форум, который в том числе еще является международным, потому что 2 представителя Кыргызстана к нам приехали.
3: Всех вчера видели на подъеме аэростатов. Куда ж я денусь, если аэростат где-то поднимается. А что еще интересного в этом году в форуме? Это был какой-то дополнительный отбор, потому что по отдельным там ребятам, девчонкам было заметно, что более заинтересованные глаза с точки зрения воздухоплавания, по крайней мере, во-первых, мы будем говорить, что форум «Воздух» содержит в своем брендинге аэростат, то есть они как-то связаны. А как они связаны?
4: Они связаны напрямую, потому что изначально мысль была такая, чтобы показать представителей других образовательных организаций, то есть студентов, которые являются целевой аудиторией нашего форума, наш прекраснейший город и наш прекраснейший вид спорта, который с самого детства нас окружает. И в целом миссия еще заинтересовать этих людей и, возможно, чтобы они каким-то образом потом участвовали в организации таких мероприятий, связанных с воздухоплаванием в своих городах, если есть. Может быть, они заинтересовались, участвовали там в команде подбора, может быть, они потом в дальнейшем стали пилотами.
3: Да, или в своих регионах, где, может быть, пока отсутствует воздухоплавание как факт, просто стали бы первооткрывателями,
4: да,
3: экипажа аэростата и с собой шар Вот всем, всем, всем бы шар, да. Это здорово, это классно. Связь воздухоплавания есть. Ну, а опять-таки ребята какие-то более подготовлены. Был какой-то отсев?
4: Нет.
3: Или просто так получилось?
4: Так получилось. На самом деле мы распространяли рассылки как раз-таки между представителями Ассоциации студенческих спортивных клубов, а так как эти ребята и так являются выжимкой активистов среди всей образовательной организации, то есть они так по определению активны, они часто тоже посещают различные мероприятия и уже нацелены на том, чтобы получить максимум информации от спикера, поэтому они вчера достаточно интересно задавали вопросы и тебе, и Максиму Валуеву.
3: Да, было интересно, потому что ребята, ну, там, ну, были огрехи, естественно, в формулировках, в понимании, но искренняя заинтересованность, искренняя уже где-то там начитанность в каких-то вопросах, это было классно. Что у нас по программе форума, когда ребята, что застанут они на встречу воздухоплавателей в идеале, и какая вообще программа сейчас?
4: Сейчас программа у нас... Два образовательных блока, утренний блок и вечерний блок. Достаточно большое количество лекций их ожидает, которые будут еще очень плотно между друг другом сделаны. Есть два направления, это медиа и спорт. В рамках направления спорта они изучают, как организовать мероприятия, как правильно их структурировать, кто нужен и что нужно для организации спортивного события. Будут конкретные кейсы о том, как организовывались какие-то мероприятия. У нас представители киберспорта будут. У нас будет Вячеслав Лобанов, это организатор трейловых забегов. Это вот 12-го он подойдет к нам. Достаточно такой обширный материал, который получат студенты. Сегодня направление медиа будет слушать о том, как организовать собственный подкаст от типичного псковского подкаста.
3: Ребятам привет.
4: Да.
3: Если послушают, да. Касаемо дальнейших планов. Уже или пока главное пережить этот год, этот форум, потому что потом наверняка отчетности будет уже и до следующего рукой подать. Какие в будущем перспективы?
4: На самом деле мы сейчас будем пережить вот этот форум, и потом, конечно же, мы начнем уже потихоньку набирать людей на следующий форум, потому что вот именно главная проблема оказалась в том, что не все могут доехать до нашего города, не все могут поприсутствовать на этом мероприятии. Большое количество людей отсеялось, написали о том, что не могут приехать уже в последний день, и мы не смогли никому найти замену, где-то порядка там 10 человек не доехало к нас из различных уголков, даже с Ленинграда вот человек не доехал. Поэтому расширить участие в форуме студентов различных вузов, чтобы примерно у нас в следующий раз было в районе 100 человек, вот это здорово было бы.
3: Перспективы создать форум там, на неделю параллельно встречи воздухоплавателей имеются. Возможно ли это? И, допустим, просто интересный момент. Едет пилот из Смоленска. Приехали ребята из Смоленска, и они вообще не в курсе про там шар, который у них есть, про пилота. Ну, там, своя атмосфера, конечно, в там, Смоленской области, может быть, да, с точки зрения полетов, но, тем не менее, вот такой мостик, который и в том году Рязань, да, у меня приезжала, они знали, что небо России есть такое. Для меня вообще был нонсенс. В общем, планы-то есть такие, что... И тогда, возможно, мы найдем места для волонтеров в конкретной команде, для конкретных ребят.
4: Ну, давайте обсуждать. Конечно же, мы готовы. Сложности с проживанием пока что у нас в городе есть, потому что все хотят приезжать на встречу воздухоплавания. Все-все-все вокруг. И сейчас пока что действительно есть сложности с организацией проживания именно вот большого количества людей. Но я думаю, все решаемо. Но, как показала практика, утренние полеты не все могут вытерпеть, в том числе и участники форума.
3: Тем более у них потом насыщенная программа,
4: да.
3: А у воздухоплавателей можно и поспать. Вот такая вот разная система. Ну, ребята, многие, кто справлялся, те вообще какие-то роботы на самом деле. Ну, вот так здорово поговорили о студенческом спорте, о студенческих клубах. Какое-нибудь, может, коротенькое, приветственное, прощальное слово радиослушателям, студентам, будущим абитуриентам, которые слушают.
4: Поступайте в Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта. У нас интересно, и у нас не только про спорт.
3: Вот так здорово. У нас тоже не только про спорт, и у нас тоже интересно на Луки-ФМ. Это была программа «Наш спорт». Максим Барканов у нас сегодня был в гостях. И в студии был, как всегда, Дмитрий Иванов. Всем пока-пока. До скорых встреч. Услышимся, наверное, в ближайшую неделю, насыщенную воздухоплаванием.
5: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Честное риэлторское.
7: Всем привет! Это программа «Честное риэлторское», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
8: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
7: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь сособственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схему оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
6: «Честная риэлторская».
0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Секрет императора «Актив Плюс» — это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
10: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП.
12: Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
13: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
15: О происшествии.
14: Уголовное дело возбудили после крушения вертолета в Краснодарском крае. Как заявили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте, специалисты уже осматривают место происшествия, выясняют точное число пострадавших. При этом, по последней информации, пилот, управлявший воздушным судном, погиб. Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2 упал днем вблизи хутора Прикубанского во время обработки сельхозполей. По предварительным данным, у него отказал двигатель.
16: О политике.
14: США потребовали признавать американскими гражданами детей российских дипломатов, которые родились в США. О новой проблеме в двусторонних отношениях заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Вашингтон обязал оформлять младенцам местные паспорта и пересекать границу только по ним. Глава МИДа подчеркнул, что Россия не допустит принудительного навязывания иностранного гражданства семьям сотрудников консульств.
16: Топливе.
14: Александр Новак поручил бизнесу стабилизировать цены на топливо. Отечественные нефтяные компании направят дополнительные объемы горючего на внутренний рынок и ускорят поставки в отдаленные регионы. Об этом сообщили в Кабмине по итогам совещания. Предприниматели уже начали формировать повышенные запасы бензина и дизеля в рамках северного завоза, пока позволяет навигация. Ранее правительство рекомендовало нефтяникам ограничить экспорт нефтепродуктов, чтобы не допустить дефицита на заправках внутри страны. Почти 100 миллионов европейцев пострадали от экстремальной жары. Температура воздуха в большинстве регионов континента превысила 35 градусов. Об этом сообщает французский телеканал «Франс-24» со ссылкой на данные метеорологов. Сильнее всего аномальная погода нарушила привычную жизнь во Франции и Испании, где температура поднималась выше 40 градусов. Синоптики отмечают, что причиной затяжного зноя стал мощный блокирующий антициклон из Сахары.
16: Обо всем.
14: Российский боец Умар Нурмагомедов поднялся на самую высокую горную вершину России и Европы. Спортсмен совершил однодневное восхождение на Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Об этом в своих соцсетях рассказала альпинистка Алина Пекова, которая сопровождала команду. Группа вышла на маршрут ночью и достигла западного пика на высоте 5642 метров, несмотря на сильный ветер и плохую погоду. Ранее сообщалось, что Пекова установила мировой рекорд, когда за полгода покорила все 14 главных 8000 планеты.
16: О валютах.
14: Официальный курс доллара 74 рубля 77 копеек, евро 85.18, юаня 10.97. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации.
17: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
18: Как это по-русски? Программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
19: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Луки ФМ и передача «Как это по-русски». И я ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы, школа номер один Татьяна Рассолова. Уважаемые радиослушатели, буквально вчера, 23 июня, был день рождения Анны Андреевны Ахматовой. Годы ее жизни 1889-1966. Это наша русская поэтесса. При рождении фамилия Горенко. Одна из наиболее значимых фигур отечественной литературы 20 века. Она сама о себе писала, что родилась в один год с Чарли Чаплином, Крейцеровой сонатой Толстого и Эйфелевой башней. Вот так, 1889 год. Она стала свидетелем смены эпох. Пережила две мировые войны, революцию, блокаду Ленинграда. Свое первое стихотворение Анна Ахматова написала в 11 лет. И с тех пор до конца жизни она не расставалась с поэзией. «Я научилась просто мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу, и долго перед вечером бродить, чтоб утомить ненужную тревогу. Когда шуршат во враге лопухи и никнет гроздь рябины желто-красной, слагаю я веселые стихи о жизни тленной и прекрасной. Я возвращаюсь, лижет мне ладонь пушистый кот, мурлыкает умильней, и яркий загорается огонь на башенке озерной лесопильни. Лишь изредка прорезывает тишь крик аиста, слетевшего на крышу, и если в дверь мою ты постучишь, мне кажется, я даже не услышу. Ахматова – это псевдоним Анны Андреевны, настоящая фамилия Горенко, но ее отец был категорически против увлечения дочери литературой и запретил ей использовать родовую фамилию. Тогда Анна Андреевна взяла себе псевдоним, девичью фамилию жены деда. Поговаривали, что та происходила из ордынского хана Ахмата, разорившего немало русских городов. Отец не верил в талант дочери и даже заявил: «Это декаденство, не смей позорить моей фамилии». Однажды во время прогулки в саду царского села она нашла булавку в форме лиры. Всю жизнь Анна Андреевна верила в то, что эту булавку когда-то обронил здесь сам Александр Сергеевич Пушкин. Николай Гумилев, в то время будущий муж Анны Андреевны, предложил возлюбленной заняться не стихотворством, а танцами. У нее, мол, это лучше получается. А в 1907 году он сделал Анне снисходительный подарок, опубликовал одно из стихотворений в своем журнале. А по иронии судьбы, слава Ахматовой быстро обогнала славу Николая Гумилева. Свои ранние стихи-баллады, изданные и переизданные, и очень популярные, она называла «бедными стихами пустейшей девочки» и старалась о них не вспоминать. Многие современники отмечали бросающиеся в глаза худобу Ахматовой, ее сравнивали с мумией, писали, что она могла, скрестив руки на спине, охватить ими талию так, чтобы концы пальцев обеих рук сходились под грудью. Николай Пунин, гражданский муж поэтессы, говорил, что ее фигура – фигура истерички. Ахматова была склонна к мистике. Говорят, она не единожды предсказывала события и толковала сны. Например, 11 июля 1914 года Ахматова написала стихотворение «Июль 1914», в котором предрекла страшную катастрофу. В начале вступления России в Первую мировую войну Ахматова узнала 9 днями позже. В тот же день она дописала и отредактировала стихотворение, придав ему четкие военные ноты, но суть настроения не изменилась. Она верила в знаки судьбы. Так она поначалу отказала Гумилеву, просившему ее руки, потому что во время прогулки по пляжу они наткнулись на двух дельфинов, выбросившихся на берег. И поэтесса сочла это дурным знаком. Поговаривали, что Анна Ахматова приносит несчастье окружающим, да и она и сама так считала. Два ее мужа и сын были репрессированы после революции в России. В 1945 году досталось и самой Ахматовой, началась травля. Ахматову не печатали добрых два десятка лет. Однако ареста каким-то чудом ей все-таки удалось избежать. По слухам, чудо случилось потому, что дочка Сталина зачитывалась стихами Ахматовой. Ну, это скорее легенда. Не знаю, доподлинно я не нашла подтверждения. Долгое время поэтесса находилась под надзором НКВД. Биографы Ахматовой считали, что следила за ней писательница Софья Островская, которую поэтесса считала своей близкой подругой, не зная, что та работает на НКВД. Ахматову дважды выдвигали на Нобелевскую премию. Впервые в 1965 году, но премию получил Михаил Шолохов. Правда, обсуждалась возможность поделить ее между ним и Ахматовой, но этого не случилось, так как произведения авторов были очень разными. И выдвинули ее годом позже, но в 1966 году Анна Ахматова скончалась, и ее кандидатуру сняли. По правилам премии номинант должен быть жив на момент выдвижения. Так что вот не удалось. Сама она называла себя поэтом, а не поэтессой. Слово «поэтесса» Анну Андреевну раздражало, она очень злилась, если кто-то ее так называл. Давайте почитаем стихи Ахматовой. Так будет. «Не надо нам земли чужой, свою мы создаем, и одарил ее водой могучий водоем». Ни засуху, ни недород, ни раскаленный прах благоухание несет здесь ветер на крылах. Не будет больше черных бурь, губящих, как самум. Увидит свежую лазурь пустыня Каракум. И дети ясным вечерком в тени гоня овец уже не ведают, о чем печально пел отец. Но что в моей стране труда теперь произошло, то лучезарным навсегда в историю вошло. Стихотворение написано в 1951 году. Вообще, надо сказать, что стихи Ахматовой и пророческие, и разные, и необыкновенно душевные. И когда мы говорим об Ахматовой, то, называя лирического героя, который, так сказать, передает свои чувства, мысли, настроения в поэзии, иногда это не голос самого поэта, а что-то пришедшее извне. Мне голос был, он звал утешно, он говорил: «Иди сюда». «Оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих отмою, из сердца выну черный стыд. Я новым именем покрою боль поражений и обид. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойной не осквернялся скорбный». Уважаемые радиослушатели, давайте прервемся на короткую рекламную паузу, а после продолжим.
20: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты – Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 5-00-70.
1: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
21: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
23: А знаете ли вы что?
24: Птица-фрегат с Галапагосских островов может спать в полете.
25: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
26: «Как это по-русски?» – программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
19: В эфире Луки ФМ и передача «Как это по-русски?». И я ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы Татьяна Рассолова. Уважаемые радиослушатели, мы сегодня говорили об Анне Ахматовой. Вы, конечно же, перечитаете ее поэзию, вспомните о том, что она родилась вчера, 23 июня. Уважаемые радиослушатели, а я вас сегодня познакомлю с одним интересным фактом еще, который связан с Пушкиным. Представьте, Тула, 1868 год, Ясная Поляна. В гости к Толстым приезжает Мария Александровна Гартунг, дочь поэта, чьи стихи Лев Николаевич знает наизусть. Ей за 40, она уже не молода, но есть в ней что-то то, от чего невозможно отвести глаз. Вечер, чайный стол, разговоры, Толстой садится рядом, он всматривается в эту женщину, в темные кудри, в легкую полноту, в живые глаза, под тяжелыми веками, ее манеру держать голову, чуть откинув назад, кружевные рукава, свободное движение руки. И это, в общем, женщина его поражает. Он слушает ее смех, ее голос, ее истории, и внутри уже начинает зреть образ. Как вы думаете, какой? Татьяна Кузьминская, сестра Софьи Андреевны, потом напишет: она послужила ему типом Анны Карениной, не характером, не жизнью, а наружностью. Он сам признавал это. Итак, Мария Александровна не знала, что стала прототипом. Она просто пила чай, говорила о чем-то своем, смеялась. А через 10 лет вся Россия будет плакать над судьбой женщины, чьи локоны, чей профиль, чей жест она ему подарила. А изображена она на портрете Ивана Макарова. Вы можете найти и посмотреть, 1848 года. Ей лет 16. Она еще не Гартунг, не вдова, не старая женщина, пережившая мужа и дочь. Она просто Маша Пушкина, дочь поэта, смотрящая с холста, с той самой Карениной грацией, которая через 20 лет вдохновит Толстого, а через 100 войдет в каждый дом. Вот так рождаются, оказывается, прототипы у писателей. А мы с вами сейчас еще поговорим о том, что такое пуховик. Вот вы знаете, что сейчас цветет тополь и собирается тополиный пух. И вот интересно, что в интернете гуляет шутка, москвичи начали лепить пуховиков. И обратите внимание, форма указывает на одушевленность этого слова. В основе этой шутки языковая игра, которую интересно разобрать. Первая фиксация слова «пуховик» в национальном корпусе русского языка, пишут в грамоте.ру, встречается в документах XVIII века в материалах следственных дел московского вора и доносителя Ваньки Каина. «Пуховик» на наволока, крашенная, синяя, да, три подушки пуховые. Здесь пуховик – предмет, наполненный пухом, одна из постельных принадлежностей, возможно, похожая на перину. Пух, пуховый, пуховик – вот так образовано это слово. Позже это значение расширилось, и пуховиком стали называть одежду с пуховым наполнителем. Однако в русском языке есть и другая близкая модель, например, снеговик. Это фигура, сделанная из снега. Вероятнее всего цепочка аналогичная. Снег, снеговой, снеговик. В корпусе русского языка встречаем. Дети всегда умеют себе находить средства для развлечения. Там в бабки поиграть, там поборются, а то и подерутся. Там снеговую бабу построят. Получается любопытная ситуация. Формально слова «пуховик» и «снеговик» устроены очень похоже, но обозначают совершенно разные вещи. Пуховик – это то, что содержит пух, а снеговик – то, что сделано из снега. Благодаря фигурке из тополиного пуха у старого слова возникло новое значение, которое понятно без всяких объяснений. Вот кто знает, приживется новое значение «пуховик» в русском языке или нет. Вот так появляются, представляете, вот и новые значения в словах. А мы с вами сегодня еще вспомним такое выражение, как «семь футов под килем». Это традиционное на флоте пожелание удачи, благополучного плавания. Оно является напутствием, благословением на плавание без неприятных сюрпризов. Происхождение выражения связано с практикой мореходов. Киль – основная продольная балка судна, его хребет, и главная опасность для корабля – это сесть на мель или наткнуться на подводный камень. Футы под килем – это запас глубины, гарантия от подобной катастрофы. 7 футов – это старинная мера длины. И поэтому всегда для того, чтобы было успешным плавание, желают 7 футов под килем. Уважаемые радиослушатели, на сегодня это все темы нашего сегодняшнего радиоэфира. Услышать нас вы сможете сразу же после выхода нашей передачи в эфир на Луки FM ВКонтакте. До скорых встреч в эфире.
2: Просто космос.
3: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка. Это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину, расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на которую в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету. А еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
0: Просто космос. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
5: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие вот для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
9: Читайте в еженедельном номере. Сыновья Валерия Золотухина поссорились из-за наследства. Главные правила питания для здоровья сосудов и сердца. Астропрогноз для всех знаков зодиака на июль. Газета в продаже с 24 июня.
10: Для лиц старше 12 лет.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
23: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
12: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
27: Я слушаю Радио КП
12: и тебе рекомендую.
28: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
29: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
30: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь.
31: Новости на радио «Комсомольская правда».
32: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
33: О важном.
32: Владимир Путин высоко оценил результаты импортозамещения в российской авиации. Президент на совещании в Жуковском заявил, что отечественные специалисты полностью заменили иностранную технику и узлы своими силами. Глава государства подчеркнул, что по многим характеристикам наши новые самолеты уже превзошли западные аналоги. До этого российский лидер лично осмотрел новые лайнеры МС-21 и Суперджет-100. Он назвал очень хорошим их уровень. Ранее западные санкции ограничили поставки зарубежных лайнеров в Россию, после чего власти страны утвердили масштабную программу импортозамещения в авиастроении.
33: О политике.
32: Россия создаст справедливый миропорядок вместе с государствами Азии, Африки и Латинской Америки. На международной арене сейчас быстро растет влияние БРИКС, ШОС и других региональных союзов. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме. По словам политика, крупнейшие развивающиеся страны больше не хотят подчиняться диктату западных государств и готовы защищать свои национальные интересы. Ранее Медведев констатировал глубокий кризис всей современной системы международного права.
33: О топливе.
32: В Самарской области ввели двухнедельные лимиты на продажу бензина и дизеля для легковых автомобилей. Такое решение принял губернатор Вячеслав Федорищев на совещании по обеспечению региона топливом. Ограничение до 40 литров бензина и 100 литров дизеля в одни руки, а также запрет на отпуск в канистры призваны стабилизировать повышенный спрос. Меры не коснутся стратегических отраслей. По словам губернатора, если ситуация стабилизируется более быстрым темпом, лимиты будут отменены. Отдельное внимание на совещании совещании уделили необоснованному росту стоимости топлива на некоторых автозаправках. Федорищев поручил ФАС и прокуратуре пресекать необоснованный рост цен на АЗС.
1: О спорте.
32: Российская спортсменка Вера Чекалина установила мировой рекорд в ультрамарафоне. Бегунья преодолела более 640 километров за четверо суток. Об этом сообщили организаторы экстремальной гонки, которая проходит в Ленобласти. По правилам соревнований на выбывание участники каждый час пробегали круг длиной почти 7 километров. Чекалина успела сделать это 96 раз. Прошлое мировое достижение среди женщин принадлежало британке Сари Перри, уступившей россиянке один круг.
1: О валютах.
32: Официальный курс доллара 74 рубля 77 копеек, евро 85.18, юаня 10.97. Больше новостей читайте на kp.ru.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, друзья. Это радио «Комсомольская правда». Прямо сейчас итоги дня. В студии Мария Баченина. Пробка на 10 километров, обстановка на Крымском мосту и в самом Крыму. Россия планирует закупать топливо в Индии. И в ВДКБ заявили, что ситуация на границе Украины и Беларуси обостряется. Все подробности в ближайшее время. Итак, пробка на 10 километров. С одной стороны, давайте разбираться, что творится вокруг Крымского моста, потому что у моста, как вы понимаете, есть две стороны. И что творится на самом полуострове. С нами на связи Александра Тимощенко, корреспондент «Комсомольской правды» Крым. Александра, приветствую вас.
7: Здравствуйте.
3: Слышно меня? Видно меня? Да, а то ведь многие думают, да, что и связи, может, нету, знаете, как панику разводят. Вот, друзья, можете зайти посмотреть нашу видеотрансляцию. Прекрасная связь, все видно. Очередь на выезд из Крыма, насколько я понимаю, она растет, она уменьшается. Вот я понимаю, что обозначено сегодняшним днем. Я подписана, кстати, на телеграм-канал «Крымский мост», и там вот все время слежу за ситуацией. Как что? Но, знаете, меня ничего не удивило. Бывало их как-то похуже. А есть версии, почему вот сегодня как-то не так, как всегда? Вам слово.
7: Да, действительно, пробка перед Крымским мостом есть, причем она есть только с одной стороны. И вот, ну, действительно, там вот вы подписаны, вы следите, смотрите, видите, что там 800-900 машин сегодня вот в таком вот пределе варьировалось количество автомобилей. Но бывало и правда похуже. То есть бывало, что и были пробки до 30 километров. И вот в прошлом году, и в сентябре даже такие пробки были. Поэтому как бы 10 километров, ну, никого, наверное, не удивляет. Особенно нас здесь, кто живет в Крыму. Единственное, что вот, ну, конечно, можно отметить, что 10 километров в одну сторону. То есть это примерно вот 800-900 машин на выезд из Крыма. Ну, естественно, вот главной причиной, что люди поехали за топливом, так как сейчас вот у нас здесь в Крыму ситуация с ним немножечко напряженная. Почему именно сегодня? Скорее всего, потому что вчера были введены новые разрешения о провозе топлива. Теперь можно 200 литров провозить в одном автомобиле. Поэтому люди, наверное, вот решили запастись. Я сама водитель, я вот читаю эти чаты, как раз которые раньше были созданы для того, чтобы следить за ситуацией с бензином, с заправками. Поэтому да, там действительно вот люди, которые охотились за бензином, они теперь охотятся. Но вот
3: Саш, отлично, что вы автомобилист. Во-первых, вы знаете, что говорят автомобилисты, так как вы одна из них. Этот у меня вопрос тоже был на повестке. А во-вторых, вот это просто люди хотят запастись, или же не возникает нигде там, знаете, спекуляции? Ой, у меня есть, продам. Вот это пресекается жестко, я не знаю, как еще, но мне кажется, это прям должно быть давиться на корню.
7: Ну, как бы, конечно, момент спекуляции присутствует. Люди пытаются продать, либо распродать тот бензин, который у них уже был накоплен до 21 числа, до вот самого отмены продаж. Спекуляция, да, есть. Ее пресекают, но вот, к сожалению, вот постоянно происходят какие-то вот ситуации. То есть, например, вот по состоянию на сегодняшний день я вот в чатах видела, что продают бензин даже 92-й за 300 рублей литр. Ну, то есть...
3: Неприятная цифра, да. Что хочу еще спросить. Вот смотрите, для тех, кто никогда не ездил по Крымскому мосту, ну, или в Крыму не бывал, имеем право, да, как говорится, вот эта пробка до моста или из-за того, что там досмотр всегда, или же на самом мосту тоже пробка, или там движение активно уже, вот если брать полотно самого строения?
7: Нет, ну, как бы, если вот... человек, конечно, никогда не проезжал мост, то вот я объясню просто так вот на словах, простым языком. Получается, что пробка скапливается перед проездом по мосту. То есть на самом мосту никогда нету пробки. Сам мост можно проехать вот там с ограничением, по-моему, 50 км в час, свободно, спокойно, и рядом почти никогда нет рядом с тобой машин. То есть машины проезжают, но перед мостом и там, ну, с двух сторон всегда есть пробка, потому что машины стоят на
10: досмотр. На досмотр, да. Я просто хотела, чтобы нашим слушателям все это было предельно ясно.
7: Да, конечно.
10: Вот еще возникают такие вопросы. Если человек стоит в этой пробке на досмотр, если он уже или он уже въехал на мост, соответственно, возникают ли вот вокруг этого стратегического объекта, символа, я бы сказала, очень важного объекта, угрозы беспилотников, да, угрозы такого рода, и как в таком случае начинается работа с теми, кто в автомобилях находится? Или там все настолько вот берегут, что такого не возникает?
7: Ну вот честно, скажу как тоже как человек, который много раз проезжал по мосту и на поезде, и на автомобиле, и за рулем, и пассажиром. Я попадала один раз в ситуацию, когда во время досмотра закрыли мост. Там, ну, все-таки там, правда, очень хорошая система безопасности, это во-первых. Во-вторых, хорошая система оповещения. А в-третьих, что вот у нас у всех есть эти чаты. Мне кажется, что каждый человек, который проезжает через мост, он 100% подпишется на этот канал в Телеграме или в Максе, где вот моментально просто появляются новости. Поэтому не должно возникать никаких проблем вот с, конкретно с оповещением.
10: Да, я просто хочу еще раз повторяю, несмотря на то, что многие в курсе, моя задача донести все это как есть вот до слушателя «Комсомольской правды». Топливо в первую очередь направляют на нужды городских экстренных

0: заправляют. Потому что когда нечем заправлять, и это перестали бы заправлять, а значит, их заправляют. То есть вот это очень важно. Да, друзья, я прекрасно понимаю, что без колес остаться, особенно когда привык, это сложно. Ну, вот, кстати, Саша, а вы сами сейчас поставили машину на прикол или передвигаетесь?
1: Ну, на данный момент я передвигаюсь, но вот тоже я ограничила количество поездок конкретно на машине. То есть вот у меня есть, например, там работа, есть тренировки, и в дни тренировок я перемещаюсь на машине, потому что возвращаюсь поздно. Пока что вот такой режим. А в дни нетренировочные, например, когда вот только работа, я могу идти пешком или пересаживаться.
0: То есть такой рациональный подход. А у остальных людей вот наблюдается какая-то паника, вот то чего прям ждет от нас противник, вот это праздношатание в головах?
1: Ну, к сожалению, всегда находятся люди, которые могут найти любой повод, из-за которого можно попереживать, потревожиться и попаниковать. Наверное, легкая тревога присутствует, но, опять же, у тех людей, которые вот в первую очередь бегут в супермаркеты и скупают гречку, наверное, сахар, спички, и вот, ну вот у
0: этих
1: людей.
0: Это мы любим. Да, я понимаю. То есть если бы были массовые какие-то возмущения, это бы звучало по-другому. То есть вот четкие ориентиры какие-то еще работают. А правда ли, что часть туристов, я уже про поток, турпоток летнего сезона, переориентируются на Анапу и на Геленджик? Это соответствует, да, действительности? И вот это тоже срабатывает?
1: Да, действительно, сейчас туристы, которые вот планировали в Крым, они либо отменяют свои путевки, либо переносят их, например, там на август, на начало сентября, да, вот еще у нас тепло, и можно покупаться в море. Просто все вот как будто бы затаились немного и ждут улучшения ситуации конкретно вот с бензином, потому что большинство туристов в Крыму — это у нас люди, которые приезжают на автомобилях.
0: В своих машинах, да. Энергоснабжение, хочу успеть еще про это поговорить. В Севастополе, в ряде регионов Крыма остается сложной. Власти называют ориентировочные сроки восстановления, насколько я поняла, до 25 июня. Видна ли работа? Какова динамика? Я надеюсь, положительная динамика.
1: Да, динамика, правда, положительная. Конечно, вообще не очень здорово остаться без света. Вот особенно эта участь принял на себя Севастополь, потому что после атаки вот ночью почти весь город оказался обесточен. В первую очередь, конечно, вот это отразилось на общественном транспорте, то есть троллейбусы встали. Многие какие-то музеи, галереи, конечно, тоже не работают сегодня. Но динамика, правда, положительная, потому что вот уже где-то в середине дня несколько троллейбусов восстановили движение. И сейчас вот буквально вот в момент нашего созвона губернатор Развожаев сказал о том, что вышли на линию троллейбусы, которые временно могут работать на аккумуляторах.
0: Угу. Да, я понимаю. Отключение света затронули не только крупные города, но многие районы, там возникли перебои с водой. Мне интересно спросить, правда, остается даже меньше минуты, как власти выстраивают коммуникацию с людьми, вот чтобы не началось то, что мы говорим, тревожность, да, так называем. А как организована работа в муниципалитетах, пункты временного размещения, подвоза воды? Вот это есть?
1: Ну вот пока что о подвозе воды как-то и разговора не было, потому что это сложная ситуация пока что только вот в Севастополе. И там как бы вот сегодня случилось, и сегодня там как-то быстро организовались и начали решать проблему. В остальных каких-то городах, там вот где отключили свет в Евпатории, там, например, в Симферополе у нас в некоторых районах тоже там произошли отключения, но энергетики уже, например, в Симферополе там восстановили, также и нет проблем с водой. То есть вот в Симферополе, вдруг в других городах, кроме Севастополя, все как бы пока что хорошо. Есть определенные графики веерного отключения, но пока что они в силу не вступили. Пока что как бы ситуация стабильная.
0: Александра, большое вам спасибо. С нами на связи была корреспондент «Комсомольской правды» Крым Александра Тимощенко.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
4: и хорошего настроения.
3: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4 77 70.

0: 36 и бронируйте свой лучший праздник.
1: Ура! Идем в атмосферу!
2: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится басов?

0: получайте скидки.
1: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
3: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
4: Продолжаем подводить итоги дня. Вместе с вами, уважаемые слушатели, Россия начнет закупать бензин в Индии. Власти нашей страны готовятся импортировать топливо из-за границы, чтобы закрыть дефицит внутри страны. Законопроект предусматривает введение субсидий с бюджета нефтяным компаниям, закупающим бензин за рубежом. Документ уже принят Госдумой. Давайте разбираться. С нами на связи руководитель отдела исследования энергетического комплекса «Мира и России», Институт энергетических исследований Российской академии наук Вячеслав Кулагин. Вячеслав Александрович, приветствуем вас.
5: Добрый день.
4: А скажите мне, пожалуйста, вот насколько импорт бензина из Индии сможет стать такой эффективной мерой, эффективным инструментом для насыщения внутреннего рынка и, конечно же, для сдерживания внутренних цен, если о них вообще, об этих ценах или сдерживании он их имеет смысл говорить?
5: Ну, понятно, что это временная такая превентивная мера, то есть это поставки, которые, ну, в общем, любой объем топлива, пришедший на рынок, естественно, он позволяет более благоприятно смотреть на ситуацию. Поэтому, если что-то удается поставить, то это, скажем, плюс. В плане сдерживания цен, ну, вы знаете, у нас как бы есть договоренность у, скажем так, крупных компаний с правительством. Была такая бумага не так давно подписана, что нужно сдерживать там цены на заправках, поэтому они это стремятся делать. Второй вопрос, что другие игроки, которые вот этими обязательствами не связаны, конечно, они используют, что
4: называется, ситуацию. А это кто такие? Кто это такие другие игроки, Вячеслав Александрович? Не то чтобы фамилии, а так, знаете, расстрельный список.
5: Либо независимые любые компании, которые поставляют топливо, и топливо, и в этом перечне их нету, либо, ну, попросту говоря, спекулянты, вот я слышал не раз от людей, что в ряд регионах, там из соседних, завозят топливо и говорят, ну, вот здесь на заправках вроде как нет, а у нас вы можете купить, ну, в несколько раз.
4: Не поверите, только что это обсуждали с нашим СОПКОРом в Крыму, вот оно у него было включение к нам сюда из Крыма. Да, но мне кажется, это, конечно, надо давить в зародыш, потому что, ну, отвратительное явление, да. Хорошо, не об этом речь. Хочу успеть другие важные вопросы. Я читала, что директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин говорил, что физического, я почти цитирую, дефицита топлива в целом по стране нет, а наблюдается скорее логистические сложности и ажиотажный спрос. И вот тут вопрос тогда возникает, а зачем тогда нам везти бензин и топливо из Индии, если это логистику никак не поправит? И, на ваш взгляд, это все-таки вынужденная мера для покрытия какого-то временного дисбаланса или стратегический шаг, возможно, связанный с новыми реалиями на мировом энергорынке?
5: Нет, ну, к мировому энергорынку это не сильно относится, потому что, понятно, лучше производить топливо и поставлять на месте, чем там через весь мир гонять нефть, где-то перерабатывать и возвращать назад. Второй вопрос, что у Индии действительно есть избыточные производственные мощности, то есть они берут нефть, перерабатывают нефтепродукты и их продают. И тут можно, кстати, достаточно интересно поиграться со схемами, когда мы им нефть, замен нефтепродукты, и поиграться с ценовыми условиями, то есть это не совсем попадает под санкционные и прочие ограничения. Если дефицит, ну, мы это видим на заправках, что он действительно есть. Да, понимаете, мы сейчас перешли в такой немножко ручной режим управления, что где-то в одних регионах лучше, в других хуже. Остро стоит вопрос логистики, откуда, куда перенаправить. Ну, плюс традиционный, естественно, летний сезон, на юг все едут, там транспорт, повышенный спрос, вопрос, как этот спрос удовлетворить. И тут действительно, ну, просто правительству надо в ручном режиме смотреть и за ремонтами НПЗ, чтобы не выводилось, за теми мощностями, где какие есть, и как поставлять. Мы уже, в общем-то, импортируем топливо, то есть мы задействуем белорусские мощности. То есть, естественно, мы смотрим на соседние страны и используем, что возможно, чтобы это покрыть. Но вот как такая опция, вот посмотрели и на более дальние зарубежья. Причем и тут вполне возможно, когда там из Индии, например, поставляется на Дальний Восток, а те объемы, которые шли на Дальний Восток, перераспределяют, соответственно, в европейскую часть России. То есть тут можно логистически поиграть и несколько облегчить ситуацию.
4: Вот это я и хотела, чтобы вы мне объяснили, что, собственно, чего, собственно, я и получила. А вот этот дефицит на внутреннем рынке, я где-то встречала цифру, не буду говорить, что это прям точная цифра, подтвержденная, что, мол, дефицит, друзья, достигает 20% по некоторым оценкам. Вот это, на ваш взгляд, специалисты, психологические факторы, ажиотаж, о котором говорят, или же все-таки здесь больше логистики?
5: Не, ну вы знаете, здесь сочетание факторов. Если ажиотаж, ну, конечно, все хотят с запасом подзаправиться. Правда, не всегда это возможно. При этом я должен сказать, что я реально вижу и сокращение спроса. То есть у меня немало знакомых, вот сегодня я с человеком разговаривал, два человека на работу поехали не на машине, а на велосипеде, например.
4: Ну вот я кто-то такой человек сегодня, да, тоже не на машине, а на самокате. Господи, я сказала
5: да,
4: это. Меня теперь
5: пересел на общественный транспорт. Ряд людей, например, сейчас решили пересмотреть планы по поездкам на юг, соответственно, на машине. Смотрят либо альтернативный транспорт, либо отдохнуть где-то поближе. То есть вот это сокращение, оптимизация, что называется, спроса, она действительно есть. Она где-то вынужденная, ну, где-то люди наперед заглядывают и решают в такой ситуации, что вот лучше сыграть вот так. А при этом понятно, что если бы ограничений не было, то и спрос бы был повыше у нас. Нет. То есть это как бы картинка есть. В плане логистики, ну, понимаете, естественно, было рассчитано все на то, что ближайшие НПЗ обеспечивают ближайшие территории. Сейчас мы оказываемся в ситуации, когда нужно перекидывать на большие расстояния. Но для этого нужны и емкости. То есть если даже те же бензовозы, должно быть достаточное количество, чтобы перевозить. И, естественно, окошки, необходимые на той же железной дороге и так далее, и цистерны. Так что этот вопрос есть. И вопрос, что называется, качественного использования этого транспорта, чтобы золотой сегодня дорогой транспорт где-то не простаивал в ожидании, а чтобы действительно для него давались приоритетные пути и возможности довозить это. Это вопрос стоит.
4: Вячеслав Александрович, но вот мы можем согласиться с тем, что вице-премьер Новак президенту сказал, ситуация с бензином сложная, но контролируемая?
5: Ну, согласиться с тем, что сложная, я думаю, можно. Это действительно так.
4: Меня вторая часть больше волнует, как и большинство.
5: Контролируемые, но, опять же, власти стараются в ручном режиме контролировать. То есть контролирование не означает, что везде топливо есть и бесперебойно сколько угодно можете заправиться. Но что контролировать, что расставлять приоритеты, что по возможности стараться перенаправлять, естественно, это и нужно делать, и это по мере возможности делать. Мы, кстати, с железнодорожниками знаем, что совещания проходили на этот счет по приоритетным поставкам как раз в текущий момент. Выделяются отдельные сегменты, которые нельзя оставлять без топлива, это и социальные службы, про аграрии там отдельные разговоры и так далее. То есть, ну, это та ситуация, когда действительно есть проблемы, и здесь главное, что называется, по категориям потребителей обеспечить поставки. Там заправки, чтобы не было ажиотажного спроса, ну, вы все прекрасно знаете про те ограничения по объему продаж, которые на ряды заправок введены по тому, что не рекомендуется наливать в канистры и так далее. Чтобы кто-то там бочки в гараже не хранил.
4: Да, да, вообще-то это запрещено даже новыми правилами. Ну, не новыми, я просто из детства советского знаю, как хранили бензин про запас, который был всегда в дефиците. Ну, я это прекрасно помню. Индия нарастила импорт российской нефти до рекордных 2,66 миллиона баррелей в сутки. Часть этого сырья, как я понимаю, перерабатывается и возвращается к нам в виде нефтепродуктов. Вот как относиться к такой модели? И она является ли взаимовыгодной моделью сотрудничества? Но по мне, так мы должны, получается, только за работу платить. Но это было бы Индии невыгодно. Я то есть, никак не могу выработать, вот, как относиться к этой модели. Насколько она устойчива, какие перспективы? Ну, не знаю. Ваш комментарий.
5: Ну, в настоящее время топливо перерабатывается, но поставляется не нам, а в другие страны, в ту же Европу и так далее. То есть у Индии все любят закупать. Сейчас как раз часть этих объемов есть мысль направить на наш рынок. А в данном случае вопрос, по какой финансовой схеме это будет проходить. То есть я думаю, что это, скорее всего, должна быть некоторая премия за, соответственно, переработку с возвратом топлива. Ну, понятно, с какой-то наценкой там это пойдет. Понятно, что в данном случае не зря стали говорить о том, что поскольку затраты все-таки возить туда-сюда достаточно большие, то придется учитывать это в демпфере и, соответственно, компенсировать нефтяникам, если мы хотим удерживать цены на заправках. То есть эти механизмы достаточно непростые, придется реализовывать. Выгодно ли это Индии? Ну, не было выгодно, она бы не стала это делать.
4: Это понятно. Выгодно ли это нам или вынуждены?
5: А выгодно ли это нам? Вопрос, есть ли альтернативы? Вот и все. Если мы способны произвести необходимые объемы, то и не буду закупки вести.
4: Об альтернативах. Минута времени, тороплюсь. Импорт из Индии – это не единственная мера. Параллельно рассматривается возможность полного запрета на экспорт дизеля. Уже действует на вывоз бензина и авиакеросина запрет. Этот комплекс мер в целом, он насколько поможет удержать ситуацию на топливном рынке под контролем государства?
5: Ну, бензин и керосин, это понятно, уже ввели, это, естественно, надо было заранее вводить, потому что, ну, ситуация подсказана. С дизелем у нас вот в структуре переработки есть определенный профицит его производства. Почему его и можно было вывозить? А дизель нужен, потому что установка работает так, что она и на бензин, и на дизель. Если вы меньше дизеля, то и меньше бензина. Поэтому дизель вывозили. И тут просто надо смотреть за текущим балансом. Если мы подходим к грани по дизелю, то, соответственно, его можно ограничить. Но заранее в больших объемах дизель лучше не ограничивать, иначе будет переизбыток и затоваривание этого продукта, когда на рынке нужен бензин.
4: Спасибо вам большое, Вячеслав Александрович. Друзья, с нами на связи был руководитель отдела исследований энергетического комплекса «Мира и России» Института энергетических исследований Российской академии наук Вячеслав Кулагин.
3: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Политолог Артур Демчук об опасениях ЕС, что Трамп может сорвать стратегию давления на Россию.
6: Что же касается украинского конфликта, то, конечно, для Трампа это дело чести. Он обещал это урегулировать его сначала там, за 24 часа, потом за какое-то количество дней. Поэтому, естественно, он из переговоров выходить не будет, а может, естественно, после вот урегулирования иранского конфликта с Ираном вернуться к Украине. И здесь справедливо европейцы опасаются, что Трамп не хочет, чтобы конфликт был как-то урегулирован без учета Америки и, например, на тех условиях, который выдвигает Европа. Ему одинаково невыгодно усиление России, например, и усиление Европы. Для него сейчас важно, чтобы Америка оставалась на лидирующих позициях и, соответственно, как-то потом решать вопрос баланса с Китаем. Понятно, что человек, он непредсказуемый, от него можно ожидать всего, что угодно. Мы помним, как он с предыдущего саммита Большой Семерки просто уехал раньше времени. Это было воспринято как такая плеуха лидерам остальным. Поэтому сейчас он тоже может сделать некоторые заявления, которые полностью дезавуируют европейские предложения. Мы знаем, что они были сформулированы вот лидерами трех европейских стран в присутствии Зеленского, требования к России. И он может вполне сказать, что его такой вариант не устраивает, у него есть другое мнение на этот счет, и изложить свое видение того, как этот конфликт должен быть разрешен. Но то, что он будет давить и на Россию, и на европейские страны, это, скорее всего, случится.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на «Радио Комсомольская правда».
7: В Великих Луках, 18.30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Состояние городского пляжа проверили активисты «Единой России» во время очередного контрольного рейда. Эту территорию жители Великих Лук выбрали сами для благоустройства в ходе рейтингового голосования в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Начиная с прошлого года, там обновили песочную насыпь, сделали удобные пешеходные дорожки и зоны для отдыха. Весной во время подобного рейда выявленные проблемы зафиксировали представители управления ЖКХ. Теперь недостатки устранили, чтобы великолучане комфортно и безопасно могли проводить время на берегу реки Ловоть. Городской дом культуры имени Ленина представил Великие Луки на 32-м международном фестивале «Днепровские голоса в Дубровно» в Витебской области Беларуси. В нем приняли участие коллективы из Беларуси, России, Китая, Индии и Азербайджана. От Великих Лук выступил театр танца «Мистерия», солист Дмитрий Лавренов, творческое объединение мастеров декоративно-прикладного творчества «Калейдоскоп» и руководитель вокального ансамбля «Родные напевы» Надежда Богданова. По итогам фестиваля театр танца «Мистерия» был удостоен диплома лауреата. Надежда Богданова и Дмитрий Лавренов получили дипломы за популяризацию песенного жанра в народном стиле. Закон о поддержке Почты России по инициативе «Единой России» принят в первом чтении. Одно из положений – сохранение всех почтовых отделений в малых населенных пунктах. На таких территориях находится 70% из них. Кроме того, планируется масштабная цифровизация услуг и создание электронной почтовой системы. Добавим, что по народной программе «Единой России» капитально отремонтировано почти 3500 отделений почты.
8: О валютах.
7: Доллар 74 рубля, 62 копейки, евро 85,48, юань 10,99.
8: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
4: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». В студии Мария Баченина. Здравствуйте. Ситуация на границе Украины и Белоруссии обостряется. Такое заявление сделал председатель постоянного совета организации договора о коллективной безопасности ОДКБ Виктор Васильев на Петербургском международном юридическом форуме. Также он отметил, что прилеты беспилотников на территорию России становятся практически ежедневной практикой. С нами на связи заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Нижней палаты Белорусского парламента Олег Гайдукевич. Олег Сергеевич, вот ушел, да, оборвалась связь. Вот буквально, когда я начала представление, он еще был. Сейчас, вот я вижу, принимаем звонок. Сейчас будет связь обязательно. Олег Сергеевич, вы нас слышите? Здравствуйте.
9: Добрый день, слышу.
4: Да, а то я вот представляю, раз и исчезли с радаров. Да.
9: Попала связь, на связь.
4: Да, да, я поняла, да. А, смотрите, вот Виктор Васильев заявляет об обострении ситуации на границе Украины и Белоруссии. Прилеты украинских беспилотников на территорию нашей страны становятся уже ежедневной практикой. С точки зрения безопасности союзного государства, как вы оцениваете вот вообще сложившуюся ситуацию и насколько скоординированы действия Минска и Москвы? Вы, конечно же, в контексте безопасности.
9: Первое. Ну, начну с причин, почему все сейчас происходит так. Чем хуже дела у Украины на фронте, чем хуже дела у Зеленского, тем больше актов терроризма и экстремизма. Мы это видим и попытки Москву бомбить, его, и другие города России, и подрыв автобуса, значит, удар дроном в Брянской области по автобусу с белорусскими детьми, заявления различных украинских чиновников в адрес Беларуси, что мы там готовим нападение, угрожаем. Это все из этой же серии. То же самое ультиматум Зеленскому, который он там выступил.
4: Но почему вы же говорили, он так делает? Это ложь вообще, да. Вот зачем?
9: Конечно, ложь. Угу. Никаких нету там оборудования, кроме того, которое обеспечивает безопасность союзного государства. Второй момент. Почему? Первое. Дипломатическая причина. Сегодня Зеленский использует бульварную дипломатию. То есть он вот такими призывами, что он с кем-то там разберется, что он такой сильный, мощный. Таким образом он показывает западным партнерам, что он сильный. Это первое. И хочет усилить свои переговорные позиции. Вторая причина, более опасная. Это попытка втягивания в военный конфликт Беларуси. А почему опасная? Втянется не вся Беларусь, а вся Европа. То есть невозможно втянуть Беларусь без втягивания всей Европы. И сегодня это заявление должны рассматривать в Брюсселе. Потому что им кажется, что они отсидятся в стороне. Нет, так не будет. Если Беларусь бы втянули в войну, то воевала бы Польша, Литва, Германия, Франция, весь Европейский Союз и даже и дальше. Поэтому сегодня Лукашенко с Путиным фактически спасают Европу от большой войны.
4: Я последний тезис вас не очень поняла. Хочу попросить, чтобы вы объяснили. Если Белоруссию втянут в войну, то будет воевать вся Европа. Почему?
9: Невозможно втянуть одну Беларусь. То есть если втянуть Беларусь, это совершенно другая геополитическая ситуация. Это автоматическое втягивание и Европы. Объясню почему. Нападение на Беларусь – это не СВО. Об этом говорили и президент России Владимир Путин, и президент Беларуси Александр Лукашенко. Если нападают на Беларусь, Беларусь и Россия используют весь арсенал сил и средств, которые у нас есть, предусмотренные законом и нашими договоренностями. Соответственно, не один раз президенты говорили, удары будут нанесены по центрам принятия решений. Они находятся не в Киеве, эти центры принятия решений. А Зеленскому это и надо. Он хочет тянуть всех. А европейцы думают, что они останутся в стороне. Поэтому сегодня они должны останавливать Зеленского от этих глупых заявлений. Теперь по союзному государству нашей готовности. Угу. Если бы мы начали готовиться вчера или сегодня, или когда сделали в отношении нас какие-то заявления, мы бы не успели. Вот сила Лукашенко в том, что он этой боеспособностью, слаживанием с Россией и совместной обороноспособностью занимался не один десяток лет вместе с Владимиром Путиным. Сегодня на территории Беларуси, напоминаю слушателям, находится орешник, тактическое ядерное оружие, современное оборудование и военная техника. И как вчера сказал президент, я думаю, многие обратили внимание, он выслушал доклад премьер-министра, и все заметили, что 70% времени, 90%, было посвящено уборочной, сельскому хозяйству, промышленности, работе экономики. А в конце Зеленский, то есть президент сказал одну фразу. «Передайте жителям Гомельской области, что волноваться не надо». У Беларуси хватает сил и средств защитить страну от любых актов агрессии. И этих слов достаточно. Зная Лукашенко, зная, что он за каждое слово отвечает, зная его решимость, которую он проявлял не один раз в течение 30 лет, а много раз, я думаю, что очевидно для каждого, что сил и средств у нас достаточно.
4: Олег Сергеевич, но при этом Лукашенко говорит о том, что южная граница, цитирую, пылает как никогда и нуждается в усиленной защите.
9: Конечно.
4: Ну, это воспринимается как такой колокольчик, звоночек, как говорится.
9: Это, знаете, президент никогда не ждет, когда проблема будет такой, что ее надо будет решать какими-то экстремальными мерами. Он отслеживает ситуацию, понимает, что напряжение, оно не спадает, понимает, что киевский режим акты вот этого экстремизма, терроризма увеличивает и в России, и в Беларуси попытки какие-то могут быть. Поэтому он заранее ставит задачи, которые уже исполняются, еще до того, как он сказал. Он это все контролирует, это наш президент. Он особенность такую имеет. Он все это контролирует и предусматривает даже те риски, которых еще нет, но они могут быть. Об этом говорит президент, поэтому это надо так и воспринимать. Нету какого-то экстремального чего-то. Нету того, что у нас там нет, и надо срочно делать. Угу. Нет, надо готовиться к новым вызовам и быть на 10 голов выше, чем наш потенциальный противник. На 10 голов выше.
4: Как хочется сказать, договорились. А скажите мне, пожалуйста, вот возвращаюсь к ультиматуму Зеленского и к вашим же в том числе комментариям, что никакой посторонней техники на границе нет, есть та, что обеспечивает безопасность страны, да. И что западные разведки осведомлены о реальном положении дел. А вообще реакция какая-то Запада на вот эти заявления Зеленского, она была или так промолчали, как всегда, и подумали, ну...
9: Ну, один европейский чиновник, я не помню, я их путаю все время, они настолько никчемные, и то, не Урсул, то ли Каллас, то ли еще кто-то, когда ей задали журналисты вопрос, сказала, Украина имеет право защищаться, в том числе и от Беларуси. Правда, непонятна ее логика, а что от Беларуси защищаться? Беларусь готовится к уборке, к уборочной. Поля у нас зацвели, нам надо сейчас урожай собирать. Беларусь готовится к и живет мирной жизнью, значит, и никогда ни на кому не угрожала. То есть с ее логики очевидно, что никакой реакции осуждающей со стороны Европейского Союза нету. Ну а посмотрите, а как они отреагировали на удар дроном по детям, которые ехали в Брянской области, и где и погибла женщина, и пострадали дети. Не было реакции. Они считают, что белорусских и российских детей убивать можно, бить можно. Это что-то другое в их понимании. Это демократично, это их понимание свободы, борьбы за права человека. Они же промолчали. А что они сказали? Не надо ездить в Россию. То есть, по их мнению, в Россию ехать не надо, а бить по автобусу с детьми можно, осуждать это не надо. То есть в России, по их мнению, по автобусу с детьми бить можно. Вот и вся их логика. Эта логика была не первый раз. Поэтому мы не ждем от них каких-то осуждений, но мы ждем от них понимания того, что нападение на Беларусь затронуло бы и их. И отсидеться в стороне у них бы не получилось.
4: Скажите мне, пожалуйста, вот то, что отметили в ДКБ, что заявления Зеленского в отношении Минска звучат одновременно с ежедневными атаками беспилотников на российскую территорию. Здесь прямая связь вот первого и второго?
9: Конечно, прямая. Начиная с 2020 года и раньше у Запада, а Киев сегодня подчинен Западу, мечта одна – оторвать Беларусь от России, превратить ее в Украину, сделать антироссийский плацдарм. Для этого надо здесь поменять власть. Если для этого надо сделать вооруженный путь смены власти, они бы это сделали. Более того, не секрет, в 2020 году уже раскрыты планы. В случае малейшего успеха радикальной оппозиции в Гродно были бы введены войска НАТО для защиты демократии и свободы. Эти войска бы здесь остались, и сегодня бы была совсем другая ситуация. В Беларуси бы была бы гражданская война, и белорусскую территорию использовали в том числе бы для войны с Россией. Лукашенко этого сценария избежал. Спас страну. Но у них есть планы и дальше. На 30-й год ничего не поменялось. Если бы они сейчас увидели возможность, что можно было бы вооруженным путем власть поменять, они бы на это пошли. То есть эти сценарии никуда не делись. Единственное, что сдерживает их от того, чтобы начать войну в отношении Беларуси, не то, что они нас любят, не то, что они хотят договориться, а понимание того, что ответ будет такой, что он для них неприемлем. Это единственное, что всегда их сдерживало. И поэтому и переговоры какие-то начали с нами, американцы вести, не потому что нас полюбили, а потому что видят, что военным путем нас победить нельзя. Санкциями победить нельзя. Поэтому и переговоры. Если бы они видели сценарий военной нашей победы, они бы это сделали. Сегодня они поняли, надо делать ставку на внутренний конфликт. То есть они будут пытаться расколоть Россию к выборам, и будут пытаться расколоть Беларусь к выборам у нас. Вот их сценарий.
4: Буквально 30 секунд. Первое или второе? Какая-то дипломатия, либо силовая демонстрация, что мы готовы решить эту проблему? Потому что Минск говорит, что не хочет втягиваться в этот конфликт. Это слова Лукашенко.
9: Но уже мы всегда 15... за дипломатию. Всегда. Мы всегда за дипломатию, но в случае агрессии всегда ответим. Вот я бы так сказал.
4: Спасибо.
9: Но в отличие от Зеленского, мы никогда не говорим, как ответим. Вот иногда спрашивают, как ответим.
4: Олег Сергеевич, не успею вам сказать спасибо. Мне нужен был короткий ответ, я его получила. Олег Гайдукевич, заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Нижней палаты Белорусского парламента. Благодарим.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
10: Реклама.
2: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
11: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
10: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
12: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Миллион секунд – это всего лишь 11,5 суток, а миллиард секунд длится почти 32 года.
14: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные.
3: Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
4: Мы продолжаем. Это итоги дня. Мы в прямом эфире. Жена Владимира Зеленского Елена отказалась от визита в Польшу на фоне скандала, связанного с присвоением одному из подразделений ВСУ имени героев УПА. УПА – это украинская повстанческая армия, признанная экстремистской и запрещена в России и в нашей стране. Об этом заявила пресс-секретарь Гданьского университета Магдалена Нечуя-Ганишевская, передает польская пресса. Зеленские должны были, планировали, да, выступить на конференции по восстановлению Украины вместе. Видимо, Польша теперь не будет восстанавливать Украину вместе. Многие усматривают в этом какую-то кампанию против Зеленской. Да? Давайте рассуждайте. С нами на связи кандидат философских наук, декан факультета медиакоммуникации и аудиовизуальных искусств МГИК Юрий Кот. Юрий Владимирович, здрасте. Спасибо большое, что нашли время. Собственно, давайте как вот по-людски, да? Вот Зеленская не поехала в Польшу. Батюшки свет, все как начали кричать. Кампания против жены Зеленского. Не надо героизацию нацизма проводить в стране. А тут они начинают плескать лапками. Дегуманизация. Я таких слов даже не знаю. Украинского всего общества. Я, честно говоря, устала от этих слов, крючкотворства и формализма. Вы мне скажите, пожалуйста, вот это отмена, это потому что Польша сказала, не надо нам вас. Либо сами поняли, что если поедут, то это, в нем могут помидорами начать кидаться, потому что уже как-то все на тоненьком.
15: Официально мы не слышали, чтобы Польша отменяла какие-либо ее выступления. Этот скетч-шоу, да, на польских площадках. Но, с другой стороны, действительно, учитывая этот скандал, который развернулся в последнее время, и то, насколько остро друг друга начали колоть и плестать по мордам и поляки, и украинцы, фактически выкормыши поляков с точки зрения и самоидентификации, конечно же, риски очень высокие в том, чтобы Зеленская не попала, как говорится, под горячую руку ультрарадикальных поляков. Да и, в принципе, здравомыслящих поляков в том числе, которые там, кстати, надо сказать, есть, которые прекрасно понимают, что такое нацизм, тем более в украинском изводе, и поэтому абсолютно основательно могут обвинить госпожу Зеленскую сегодня как жену фюрера, украинского фюрера. Вот поэтому я предполагаю, что здесь скорее они попытались избежать эскалации конфликта для того, чтобы все-таки оставить какие-то, с одной стороны, пути для отступления, а с другой стороны, чтобы, может быть, со временем опять договориться. То есть они могут между собой сколько угодно спорить, но что, когда дело касается русофобии, тут и поляки, и украинцы будут...
4: Погодите, Юрий Владимирович, смотрите, я как раз хотела вот после окончания ответа на этот вопрос процитировать для слушателей. Польско-украинский разлом вышел из зоны дипломатического разговора. раздражение, вошел в куда более опасную фазу угроз. А в польском СМИ пишут, ну, польская один, вот так она называется, что Украину уже называют не просто неблагодарным соседом, а будущим противником. Надо, мол, готовиться не к мифической войне с Россией, а к войне с Украиной. И прочее, и прочее. И там возвращение орденов Кучмы, Ющенко, Порошенко, экстремисты-террористы, те, кто нужно, не буду сейчас тратить время. Вы мне объясните вот что. Возможно ли война между Украиной и Польшей? Или это все зачем-то вбрасывается для того, чтобы вот вокруг этого выстраивать инфополе? Но это же не без повода, это же денег стоит.
15: Ну, чтобы попытаться понять происходящее, надо немножко окунуться в историю и вспомнить, что, в принципе, проект Украины – это польский проект в первую очередь. В свое время, когда Речь Посполитая, польско-литовское государство придумало этот нарратив для перекодировки, а фактически для отвлечения русских людей на южных окраинах России. Вот, было придумано украинство как само по себе, потом его дополняли Австро-Венгрия, ну и оформилось оно благодаря советскому периоду в том числе, как некое такое сначала зародыш государства, а теперь уже после развала Союза и как самостоятельное государство. В общем, это достаточно глубоко идущие корни, еще начиная там с 17 века, даже 16-го, мы можем сказать, когда это все дело поляки породили. Да? И, конечно же, они это сделали с одной единственной целью, для того, чтобы, как они говорят, восточные кресы, да, то есть, чтобы себе обратно опять овладеть историческими землями Малороссии, вот, потому что они считают небезосновательно, что Галичину они уже фактически поглотили. Еще до начала госпереворота в 2014 году на Галичине, то есть это Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская области Западной Украины, там уже было больше 200 тысяч паспортизированных поляков. Да, то есть у них было двойное гражданство Украины и Польши. Вот. И поляки, естественно, все это дело умасливали все эти 12 лет обещаниями еврорая. Вот, и фактически там в том же Львове Садового там своего поставили мэра, который рассматривался в том числе как некий будущий гауляйтер захваченной, если говорить по факту, Польши этой земли. Вот. Но очевидно, что все уже подошло время, когда, во-первых, выкормленная ими бешеная собака украинства крепко стала на ноги, и сейчас Польша все меньше получает, скажем так, зарабатывает на том, чтобы перекладывать сало из одного ящика в другой, да, ну, есть такая известный персонаж, который это делает, на руках. Потому что Украина напрямую начала эти деньги от себя получать, и поляки того гешефта, на который рассчитывали, уже не получают. Это раз. Второе. Безусловно, Украина достаточно серьезно окрепла с точки зрения боевых действий или получивших опыт в современной войне солдат, которые, да, с русской армией у них слабо получается, хотя все равно упирается, но с польской, которая пороху не нюхала в этом направлении, думаю, что у них получится справиться и не позволить у них откусить вот тот самый лакомый шмат, да, вот тот кусок земли, на который поляки рассчитывают. Так что здесь конфронтация сама по себе. Еще есть третий вариант, что Польша, просто методично работавшая в этом направлении, сейчас просто включает следующий этап своего...
4: второй пункт плана. Еще была на А. Да.
15: На второй пункт плана, когда как бы уже сформирована самоидентичность, теперь пришло время находить поводы, чтобы под предлогом каким угодно, то ли войны с украинским нацизмом, то ли еще какие-то спасения от кого-то еще, попытаться откусить достаточно серьезную часть земли.
4: Юрий Владимирович, смотрите, коричневая чума пожирала мир, а потом ее отгоняли, да, пока вот истребляли, но все равно вот где-то выкормышая все-таки, я не знаю, как это передается через поколение. К чему я веду? Сейчас вот это антиукраинские заявления поляков могут кого-то заразить? То есть я хорошо постараюсь сформулировать более так элегантно вопрос. Как сложившаяся ситуация может повлиять на восприятие Украины западными партнерами?
15: Никак. Вот никак, почему? Потому что это их сукин сын, как они говорят, да, это известная фамилия. Президента, никак не повлияет. Здесь милые бронятся, только тешатся. Но, безусловно, все будет зависеть от того, какое решение будет принято в Генштабе, а он находится явно не на Украине, не в Варшаве. Вот, очевидно, это где-то поближе к Лондону. Вот, если им скажут «цит», то они все тихонько ушки прижмут и никуда не денутся. Почему? Потому что Просто когда мы с вами наблюдаем за истеблишментом, политическим истеблишментом Восточной Европы, равно как и Западной, на самом деле, мы видим, что это все некие такие актеры, которые выполняют роли. Да, и это подбор, кадровый подбор, достаточно серьезная селекция, которая проводилась на протяжении последних, ну, как минимум, 3 десятилетий, привела к власти там абсолютно зависимых и в прямом, и в переносном смысле персонажей, которые не являются самодостаточными. Ну, вот был там Алан, да, который в Венгрии пытался выстраивать самодостаточную политику, но вы видите, как через колено переломали. Румыны попытались трепыхнуться, им, у них там вообще по беспределу история. Молдаване та же самая история.
4: То есть Польша совершенно не субъектна, просто яблоки перестанут принимать на продажу от Украины.
15: Ну, яркий пример вам. В свое время поляки, как уж там грузили польские фермеры насчет украинского зерна, что нельзя пропускать. И даже устраивали блокаду этого зерна, потому что это конкурентное на рынке Европы. И что? Продолжают шуровать зерно через Польшу. Где эти польские фермеры? Ну, там кому-то заткнули, как бы в прямом смысле слова, дав зуботычную. Кому-то дали какую-то там печеньку, чтобы он там, или чупа-чуп, чтобы он тихонько сосал в стороне.
4: Ну, то есть, и смысл тогда в Варшаве, простите, пожалуйста, вот здесь надо вклиниться, а то не получится вопрос. Смысл тогда в Варшаве рыпаться? Если она официально в Варшаве, я, конечно, имею в виду. Если она прекрасно понимает, что она не субъектна, ну, я же не совсем слепоглухонемые. И зачем заводить всю эту кашу, заваривать, если все равно их как-то заставят, когда надо. Вот логики тогда не понимаю.
15: Нет, как раз логика очень хорошая. Почему? Mm-hmm. Потому что, во-первых, не за горами выборы, а антиукраинские настроения в польском обществе достаточно серьезные, традиционно. Даже когда они прикидывают, что они их любят как братья, все равно это прикидывается. С одной стороны, выборы не за горами, а с другой стороны, повторюсь, Украина начала напрямую получать деньги без прокладки в виде Польши. Получать ресурсы из Запада. И Польша, естественно, сейчас бузит. С одной стороны, как бы учитывая предстоящие выборы, с другой стороны, пытаясь поднимать ставки и вернуться вот в этот пул, скажем так, выгодоприобретателя от конфликта на Украине.
4: Mm-hmm. Ясно. В общем, мне кажется, это все какая-то, я даже не знаю, знаете, когда в антракте кто-то развлекает зрителей. Вот, даже не главное действие. Юрий Владимирович, спасибо большое, что поделились своей точкой зрения, нашли время. Друзья, с нами на связи был кандидат философских наук и декан факультета медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств МГИК Юрий Кот.
3: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
16: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
17: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Политолог Константин Кнырик о несостоятельности украинских властей.
19: Система управления на Украине выстроена таким образом, что на месте Зеленского может быть десяток. Единственное, что любой другой может будет обладать меньшими актерскими способностями, но при всем при этом делать он будет ровно то же самое, потому что это предполагает по функционалу в принципе украинский проект. Может быть хуже, может быть практика смены и назначения новых президентов Украины показывает, что каждый последующий хуже предыдущего. Хуже может быть. Хуже с точки зрения общей ситуации и для них, и для нас, потому что и мы, и они – это по большому счету одно и то же единое целое. Чем быстрее мы это все поймем, тем проще нам эту всю ситуацию будет разруливать. Поэтому в этой части это не личности, это не самостоятельные люди, это функции. И эти функции – скамейка запасов. Кто способен выполнять эти функции, она достаточно большая у тех, кто реально управляет процессом.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
20: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
21: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра.
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
22: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
23: Об авиации.
22: Россия в результате санкционного давления смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику. На совещании в подмосковном Жуковском Владимир Путин заявил, что по многим позициям российская авиатехника превзошла западные аналоги. Способность создавать всю линейку гражданских и военных самолетов доказывает суверенитет государства. Россия в числе немногих таких стран, отметил президент. Осматривая образцы новейшей российской авиатехники, особое внимание Путин уделил среднемагистральному МС-21. Глава государства подробно ознакомился с устройством машины, ее кабины и пассажирских салонов. Сам, умея пилотировать самолеты, Путин посидел в кресле второго пилота и изучил комбинацию приборов.
3: О важном.
22: России не с кем договариваться на Украине, но при желании можно найти юридический способ зафиксировать те или иные договоренности. Это заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Есть парламент, который формально, как минимум, до избрания нового парламента, сохраняет свои полномочия. Так что при желании можно найти юридический способ зафиксировать соглашение, отметил он. По словам Медведева, высшая власть на Украине, по сути, разрушена, и большинство органов власти низложены и исчерпали свои компетенции.
3: О топливе.
22: Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в России нет скачка цен на бензин. По словам главы Минфина, увеличение цен наблюдается на независимых заправках, а на заправках системообразующих предприятий, если цены и выросли, то незначительно. Срок семейной ипотеки урежут вдвое. Сейчас семьи с детьми могут взять жилье всего под 6% годовых. Но по новому проекту правила могут поменяться уже с июля. Субсидировать процент банкам хотят только первые 15 лет вместо 30, пишут СМИ. После этого ипотека перейдет на обычные рыночные условия, а ежемесячный взнос может резко вырасти, примерно до уровня ключевой ставки плюс 2-2,5%.
3: О происшествии.
22: Запутавшегося спайдермена спасли подмосковные спасатели. Прохожие в Томилино вызвали специалистов, чтобы те помогли снять с проводов висевшего на них мужчину. Линию обесточили, мужчину аккуратно спустили на землю. Как он оказался на проводах, он не помнит.
3: О спорте.
22: Четверо суток бега российская спортсменка установила мировой рекорд. Вера Чекалина стала рекордсменкой ультрамарафонской гонки на выбывание «Биотропика Ультра Трейл», которая проходит в Ленинградской области. За 96 часов Чекалина преодолела более 643 километров, 96 кругов дистанции. Ей положены 300 тысяч рублей призовых. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
3: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
4: Это итоги дня на радио КП. У микрофона Мария Баченина. Трамп склоняется к усилению поддержки Киева. В Польше прозрели. Пора готовиться к войне с Украиной, а не с Россией. И сожительство без брака можно рассматривать как угрозу национальной безопасности. Все подробности в ближайшее время. Дональд Трамп склоняется к усилению поддержки Киева. Президент США, возможно, может начать активнее оказывать давление на Россию для прекращения украинского конфликта. Такое мнение высказывает Financial Times и, соответственно, публикует это мнение со ссылкой на источники среди высокопоставленных, внимание, украинских чиновников. Издание сообщило, что в Киеве увидели признаки этого. В то же время в материале отмечается, что Киев по-прежнему скептически относится к обещаниям американского президента, поскольку он ранее давал обещания, а потом их не сдерживал. И не раз лестно отзывался о президенте России Владимире Путине. Ну вот, в общем-то, сами, по-моему, не знают, правда или неправда. Остается только снова обращаться к гадателям Аристотелем на картах Таро. А у нас в студии Андрей Баранов, заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды». Сейчас будем разбираться с его помощью. Андрей Михайлович, здравствуйте.
0: Добрый вечер.
4: Ну вот скажите мне, пожалуйста, вы, когда погружались в эту вот проблему, я не знаю, проблематику, вопрос, не суть, а у вас какие впечатления остались? Трамп хочет поддержать теперь, да? Надавить теперь? Что
0: мы из этой проблематики
4: и не
0: всплывали, да, мы в ней живем.
4: Так.
0: Трампа, конечно, понять очень сложно. Сейчас он говорит одно, а завтра раз и другое, как в том известном фильме. Сейчас действительно почему-то вот все принялись говорить, что на встрече в Вивиане, семерке, значит, европейцам под руководством Макрона удалось склонить Трампа к поддержке Украины. То есть отойти от того самого духа анкориджа, о котором вот почти уже целый год говорили. Кстати, это подтвердил и наш министр иностранных дел Сергей Георгиевич Лавров. Он выступал сегодня на примаковских чтениях и сказал, что, в общем-то, мы не понимаем, хотим понять, вернее, что произошло. Действительно ли позиция Соединенных Штатов изменилась? Мы чувствуем, что то, что говорилось на Аляске, сейчас ушло куда-то в тень. Мы даже не знаем, довели ли американские партнеры до украинцев позицию, которая была согласована в Анкоридже, потому что к нам Уитков и Кушнер, да, приезжали дважды, как называют, значит, Витёк и Зятёк. Вот. А в Киеве так и не появились, и неизвестно. Известно ли, знают ли в Киеве о том, что, о чем договорились-то? А ведь это было американское предложение в Анкоридже. Оно было принято Россией, и мы ждем и ничего не видим.
4: Но он же еще и сказал очень важные слова о том, что даже не хочет себе представлять, подозревать, да, будто саммит президентов России и США на Аляске был задуман, чтобы выиграть время для вооружения Украины.
0: Так, как это было сделано с Минским соглашением, да, значит, европейскими партнерами. Давайте, сказал Лавров, смотреть не по словам, а по делам, да, по поступкам. На практике-то ничего не сделано позитивного. И он перечислил несколько действительно конкретных обстоятельств, которые заставляют только недоуменно пожать плечами. Ну, первое. Не сделано никаких шагов по возвращению России дипломатической собственности в Америке. Той самой, которую Трамп в свой первый срок у нас отнял. Занял генконсульство в Сан-Франциско, например. Дачи российского посольства под Вашингтоном и российского представительства при ООН под Нью-Йорком. Мы, правда, ответили зеркально здесь, тоже конфисковали кое-что, но это же не дело. Мы готовы, так сказать, вернуться к тому статус-кво, что был. Американцы молчат. Воздушное прямое сообщение. Говорим. Давайте восстановим воздушное сообщение. Это сразу повлияет и на другие компании, которые вынуждены сейчас облетать Россию, тратить керосин, бешеные деньги. Все ждут, смотрят на американцев. Если они восстановят Москва-Вашингтон напрямую, то же самое сделают и многие другие. Третье. Не снят санкции с наших депутатов, сенаторов, которые не могут поехать в Соединенные Штаты. Собственно, они не горят, но это тоже, так сказать, знак отчуждения, да? Наконец добавилось кое-что новенькое, сказал Лавров. Вот цитата. Нам объявили, что все дети сотрудников российских консульских учреждений, которые будут рождаться на территории США, будут считаться автоматически американскими гражданами.
4: А подождите, вот здесь важно уточнить. Там действует закон земли, но да. Это не касалось дипработников?
0: Это абсолютно, да? Не касалось дипработников, у которых есть собственный иммунитет, и они, так сказать,
4: на земле России
0: в соответствии с Венской конвенцией 1962 года не подпадают под эти национальные законы. И такого не бывает, возмутился Лавров. Нельзя навязывать дипломатам решение о гражданстве их собственных детей.
4: Ну, это какая-то... Вот это какая-то фигня, простите меня, на постном масле. Это ж, я даже не знаю, как это характеризовать. Значит, если ваша жена выйдет за пределы посольства, товарищ дипломат, то она сразу станет гражданкой Соединенных Штатов. Вот как-то вот так. Я сейчас потолка возьму. Марсианкой станет.
0: Ну в общем,
4: что
0: да.
4: Что это за ерунда?
0: Абсолютно. Мы привыкли к этому. И вот понятно, не можем вообще, что происходит. Что это цирк? Верит ли словам, так сказать, президента, его окружения и вообще представителей Соединенных Штатов? Или, так сказать, посмеиваясь, плевать на это дело?
4: Так, хорошо. Вот еще я добавлю от себя, что сказал Лавров, что на практике в отношениях США с Россией не сделано ничего позитивного. Россия придерживается того, о чем говорили и договорились в Анкоридже, но из Вашингтона до сих пор нет ясности. Вы только что это подтвердили, да и вообще ясность от Трампа – это какой-то оксюморон. Так вот, к чему я веду? А что нам делать тогда вот в этой ситуации? Может, там у Лаврова какие-то идеи тоже возникли? Или вообще вот что?
0: Во-первых, мы хотим выяснить и получить четкий ответ на те вопросы, которые мы задаем американским партнерам, скажем так. Вы можете объяснить? Вы отошли от Аляски, все. Мы тогда, так сказать, то же самое закрываем эту лавочку, эту папочку и действуем по-своему. Если вы придерживаетесь того, что было согласовано, то придерживайтесь, давите на Зеленского. А что мы сейчас происходим? Видим на Украине. Financial Times опубликовал сегодня. США предоставили Украине разведданные для ударов по московскому нефтеперерабатывающему заводу.
4: О, да.
0: Недавно, да? И вообще по целям глубине территории России все при поддержке американской разведки и вот этих вот, значит, карповского, значит, искусственного интеллекта

0: и по другим глубинным стратегическим объектам нашей страны. Он сказал, что это попытка лобового обострения. То есть у нас все идет по ощущениям к тому, что и ждать не надо, чтобы они нам сказали, да, мы отрекаемся от Аляски, мы отрекаемся от Анкориджа и прочее, и прочее. Почему не начать делать так, как нам выгодно?
1: Ну, есть дипломатические правила определенные. Потом нам скажут, а что же вы, собственно, вдруг начали делать так, как начали делать.
0: А, то есть мы похороним все договоренности.
1: Либо тогда мы официально говорим, что мы ничего не получили. Выходит президент или выходит министр иностранных дел, или кто-то еще из официальных представителей говорит, поскольку, значит, мы ничего не получаем на наши многочисленные вопросы с американской стороны, мы исходим из раз, два, три, четыре. Анкоридж мертв. Значит, ничего не получилось. Соединенные Штаты не идут на разблокировку сложившейся ситуации и поддерживают Украину. Мы продолжаем наши действия на поле боя. Но на самом-то деле, мне кажется, Трамп сейчас занят совсем не Украиной, а по-прежнему занят Ираном. Он сегодня в ярости из-за того, что, значит, четыре перебежчика из республиканских сенаторов проголосовали за резолюцию, запрещающую ему вести войну в Иране дальше, лишили его военных полномочий, вот, назвал их там всякими нехорошими словами. Вот этим он сейчас занят. Да и в самом Ивиане-то, если посмотреть, как он себя вел, не очень-то и с Зеленским особенно и общался-то. Ну, его, так сказать, Макрон Зеленского подтащил просто к Трампу. Тот ему что-то поговорил, обещал вторую встречу, сам же ее отменил. Когда зашел Зеленский, вся эта европейская шушера бросилась целоваться, обниматься, Трамп демонстративно сидел на месте, даже спиной повернулся к Зеленскому. Ну, несколько слов. Мы не видим, с одной стороны, желания как-то откровенно поддержать со стороны Соединенных Штатов Зеленского, но и не видим желания делать то, о чем договорились на Аляске. Вот это вот непонятка. И заставляет нас вести подобно себя образом.
0: Понимаете, Андрей Михайлович, меня что смущает? Вот помощник президента России Юрий Ушаков сказал, что Трампа накачивали не полезными, если не вредными идеями.
1: Вредными идеями, да.
0: А я никак не могу понять, как можно взрослого человека, у которого как-то вот есть повестка перед глазами, он и в интернет заходит, вроде такой современный, накачать идеями?
1: Ну, любой, так сказать, деятель слушает то, что ему говорят советники, то, что ему говорят союзники, партнеры, у них свои...
0: Да, он к этим союзникам ноги о них вытирает.
1: Вытирает, но, тем не менее, есть аргументы. Может быть, ему говорит что-то взять Кушнер, к которому он очень сильно прислушивается. Или Рубио, вот, который, пожалуй, сейчас играет первую скрипку в окружении Трампа. Мы не знаем, что они говорят, но они не отличаются особенно, так сказать, любовью к России. Никогда не отличаются.
0: Не, ну с этим ты не поспоришь. Друзья мои, мы продолжим беседу. Сейчас послушаем самые свежие последние новости. У нас в студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская.

0: Набережная, дом 1.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Гормон радости, серотонин, содержится в яде ос и усиливает боль от укуса. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь. Только правда.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Мы продолжаем общаться с заместителем редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андреем Барановым. Андрей Михайлович, вернусь к этому бройлеру. Я буду так. А вот смотрите, ну ладно, смотрите.
4: Хорошо.
3: Ну, бройлер, он и есть бройлер. Драчу, ладно. Мне не нравится это название.
4: Ну, хорошо, забияка.
3: Вот, ладно. А FPV-дрон российский его поразил. Я не очень понимаю. Он предназначен именно для борьбы с беспилотниками. Это... О чем нам должно сказать? Потому что новейшее оружие – это вот как бы против русского лома нет приема операторы в том числе, или же современное западное оружие – это не панацея?
4: Ну, любое оружие – это не панацея. Ну, так удачно получилось. Сзади подлетели, что называется.
3: Ой.
4: Бывает. Бывает и неудачи сбивают на подходе. А так вот молодцы операторы, те, кто это сделал, рассчитали, попали. Вот этот новейший совершенно комплекс был поражен. Вот то, что он там находится, это плохо.
3: Угу.
4: Вот то, что они поставляют новейшую свою технику, не старье какое-то со складов,
3: да,
4: о чем многие говорили, а вот то, что появилось впервые на выставке в сентябре прошлого года, новенькое, в смазочке, идет туда и убивает наших солдат, вот это совершенно отвратительно. Об этом и говорил Лавров. Вот они ваши дела, и вот они ваши слова.
3: Да, действительно. Но вот смотрите, я хочу подвести такой промежуточный знаменатель этой части беседы, учитывая, что мы уничтожили самое новое, что они им поставили, а американцы не дают внятного ответа по согласованному некому плану урегулирования. На ваш взгляд, вообще остается какая-то дипломатическая тропинка, что ли? Или вообще весь этот дипломатический трек уже зашел в тупик? Или же это вот эти союзники Америки, ну, я имею в виду Евросоюз, вгоняют специально в тупик, чтобы сказать, ну о чем с этими русскими?
4: Ну, конечно, они не собираются абсолютно выходить на какие-то нормальные, устраивающие всех договоренности. Они требуют капитуляции России. Лавров, кстати, рассказал, с чем приходили 3 посла недавно.
3: Ой.
4: Да, значит, французский, английский и немецкий. Просто ультиматум. Вы должны, так сказать, остановиться. Вот, и пока вы не выплатите все репарации, значит, Киеву, и не извинитесь, ни о каких мирных договоренностях и вашем прощении быть не может.
3: А, я надеюсь, что Сергей Лавров сказал, как он умеет, не затягивая сигареты между этими.
4: Ну да, нам, говорит, посылают мяч из аута, мы брать не будем. Из офсайда, то есть из офсайда, значит, такая аллюзия к проходящему сейчас чемпионату мира, кстати, в Соединённых Штатах тоже он проходит. Вот, так что, вот то, что мы видим, то, что видим. Дипломатическая тропинка всегда должна быть, даже если она совсем заросла борщевиком и прочими сорняками ужасными.
3: И русскими детьми, которых хотят сделать американцы.
4: Без дипломатов не пойдет.
3: Ну, с этим, конечно, тоже не будешь спорить, но вообще все это очень возмутительно. Понимаете, в чем дело? Меня бы не возмущало то, что Запад влияет на Трампа. Ладно, бог с ним. Завтра он проснется, с другой ноги встанет, и авось еще не там передумает. Но то, что сами американцы делают с нашим дипкорпусом, загоняя его в какие-то, я не знаю, тупиковые ситуации, то есть выживая, выдавливая, такое остается впечатление.
4: Ну, так а что вы думаете, что Трамп это хороший царь, а и плохие бояре?
3: Нет,
4: что ли?
3: Я так черно-бело не размышляю, но отличия все-таки есть.
4: Одна шайка-лейка, так по-простому скажем, по-рабоче-крестьянски нашему. Так что к этому надо относиться. Вот их настрой совершенно неконструктивный, как принято говорить в таких случаях.
3: Okay. А значит, к Польше я перейду поближе к нашим рубежам.
4: Есть такая страна, да.
3: Есть, да. В польском издании «Польская мысль» я перевела, чтобы вы меня не троллили здесь.
4: Больше польска, да.
3: Да-да-да. Прозвучал призыв готовить армию не к мифической войне с Россией, это я процитировала, а к вполне вероятной войне с Украиной. Ну, я хочу спросить вас про триггеры, про вероятность и про то, что субъектность Польши как бы не распространяется на то, могут они объявлять войну Украине или нет.
4: Нет, ну почему? Любое государство может что угодно делать, объявить войну соседям или не соседям, или заключить с ними мир. Это и есть суверенитет. Ну, это лишь одно из изданий, оно достаточно правое такое, польское, вот, и достаточно конструктивно, как в этом случае могу сказать, относится к России. То есть оценивает те реалии, которые складываются и на поле боя, и в общей политике, потенциалы сравнивает, смотрит наше ядерное оружие. Ну, потому что достали уже украинцы, поляков-то, вот эта вот война орденов, которая тут развернулась после того, как, напомню, значит, господин Зеленский присвоил имя героев УПА, запрещенная в России организация, одному из одиозных воинских подразделений ВСУ, поляки возмутились и решили его, президент Навроцкий, Карл Навроцкий решил его ордена Белого Орла, который ему годика два назад, что ли, вручили. А в ответ, значит, украинцы стали бросать свои эти ордена этого Белого Орла, сам Зеленский отослал по почте, на тебе его, возьми своего орла. Вот. Вслед за этим поляки стали отказываться от украинских каких-то наград, которых их там наградили. Это оскорбление, было сказано в Варшаве, потому что восхваление, значит, вот этих вот бандеровских гадов, которые убивали не только поляков, конечно, ну, поляки говорят за своих. Остатыхчих поляков, убитых, замученных, это действительно ужасно. Маленьких детей, стариков, женщин, страшные совершенно.
3: Там
4: казни.
3: Были такие зверства, что просто, даже говорить о них я не хочу.
4: Мы не будем буду, там, лишь могу сказать, одна фотография есть, где, значит, вот происходит казнь, ужаснейшая казнь, не буду говорить, а рядом стоят с этими бандеровцами немецкие офицеры, и на лицах немцев ужас. Ужас на лицах извергов немцев, ужас, когда они видят то, что эти бандеры
3: делают. Я очень хочу подчеркнуть, чтобы до каждого дошло, кто вот даже сейчас, я не знаю, там машину ведет и думает еще о том, как ехать правильно. А, вот смотрите, мы не говорим о том, какие это были казни, потому что об этом не просто говорить сложно, это слышать ужасно.
4: Это лютые совершенно.
3: Просто невыносимо. Вы можете это сами все узнать, история сохранила. И вот имена этих подонков, мне кажется, это слишком мягкое слово, присваиваются, как будто они были герои. То есть вы подумайте, кто стоит сейчас у власти на Украине. Ну, это же просто вообще. А вот смотрите, это только верхушка айсберга, я имею в виду со стороны Варшавы, или они вообще реально начнут пересматривать всю свою восточную политику? Как вы думаете?
4: Кто?
3: Варшава в отношении...
4: Ну, вообще-то общество польское очень сильно к Украине охладило. Поддержка вступления Украины в ЕС среди поляков, это Монт французский пишет, упала с 85 начала, значит, СВО в 2022 году до 35% сейчас. К беженцам снизилось отношение с 94 до 48. То есть уже все меньше половины людей вообще приветствуют украинцев. Фермеры польские видеть не хотят Украину в ЕС. Потому что украинская кукуруза, зерно, подсолнечник и прочее угробят сразу же сельское хозяйство Польши. И уже не раз, и не два, и не 10 раз польские, значит, фермеры перегораживали пограничные пункты, через которые идут украинские фуры вот с сельхозпродуктами. Поэтому отношение самого общества меняется, это чувствуют политики. Вот, и, естественно, они не могут
3: Под выборы начинают, да.
4: Под выборы еще, да, к тому же. Вот, но и не только под выборы. Понимаешь, это общая тенденция, когда действительно нужно учитывать
3: когда
4: настроение.
3: Когда несправедливость, конечно, когда такая мразота начинает лезть.
4: Мы вам помогали, да, против русских.
3: Поддерживали.
4: Да, а вы эту руку, значит,
3: кусаете. Я не могу не задать вопрос. Я, конечно, вы мне сейчас снова скажете, это царь хороший, а это плохой. Но я клянусь, я не в этом ключе, честно, серьезно. Вот смотрите, в любом случае маятник, он всегда есть у любого человека, а люди – это частички общества, значит, и общество. И вот может ли это хоть как-то подтолкнуть от традиционной антипатии, русофобии, антипатии по отношению к нам, вот в нашу сторону? Ну, тем более, сейчас, подождите, было же сегодня в другом уже издании, не в мысли польской, а совершенно в другом, что правду сказали – о том, что истреблялись русскоязычные населения с начала 22-го на востоке Украины. Я сейчас раскопаю, это сейчас вот обязательно это раскопаю. Вы пока... Вот, нашла. Началось истребление русскоязычного населения. В Польше признали зверство киевских нацистов после Евромайдана. Экс-премьер Польши признал, что Киев истреблял жителей Донбасса в 2014 году.
4: Ну, эксы, они всегда, когда выходят на пенсию и из большой политики, начинают вдруг прозревать резко. Ну, хорошо, хоть что-то так...
3: Да, это в радиоэфире прозвучало, радио Z.
4: Понятно, я не Z. Думаю, да, ну вот Z, есть да, запрещенная буква латинского алфавита, потому что была использована как тактический знак.
3: Так, я сразу скажу для Роскомнадзора, все, что мы перечисляем, запрещены экстремисты-террористы, УПА, мы уже об этом говорили,
4: сказал, да.
3: На всякие пожары, да, бендеровцы тоже, вот все это, все эти мрази запрещены экстремисты-террористы.
4: Я не думаю, что, так сказать...
3: Отношение
4: к России будет улучшаться. Отношение к Украине будет таким же плохим, как и к России.
3: А это план того, чтобы оттяпать кусок Запада на Украине?
4: Ну, они считают Львов только своим городом.
3: Понятно.
4: Абсолютно.
3: И даже,
4: так сказать, обложка паспорта, значит, там некоторые рисунки, и вот там, значит, обозначен Львов как польский город, что, кстати, Украина потом протест подала. Нет, к нам они относиться лучше не будут, пусть хуже относятся к Украине, и это уже хорошо.
3: Согласна с этим. Но вот Польша из бывшего донора и благодетеля Украины очень скоро может стать жертвой киевской хунты. Как это может выглядеть? Правда, у нас 20 секунд.
4: Ну, я не знаю, как это может выглядеть. Видимо, поляки будут давить на Соединенных Штаты, чтобы они... Ой, поляки, а украинцы, чтобы они Варшаву, значит, к ногтю и заставили делать то, что она делала.
3: Ну, то есть портить нервы и продавливать свою точку зрения.
4: Ну, один из вариантов.
3: Андрей Михайлович, огромное вам спасибо. Как
4: всегда, готов.
3: Большое удовольствие получила от беседы с вами заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Реклама.
0: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
5: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
6: Читайте в еженедельном номере. Сыновья Валерия Золотухина поссорились из-за наследства. Главные правила питания для здоровья сосудов и сердца. Астропрогноз для всех знаков зодиака на июль. Газета в продаже с 24 июня.
5: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В Великих Луках 19:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Со Состояние городского пляжа проверили активисты «Единой России» во время очередного контрольного рейда. Эту территорию жители Великих Луг выбрали сами для благоустройства в ходе рейтингового голосования в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Начиная с прошлого года, там обновили песочную насыпь, сделали удобные пешеходные дорожки и зоны для отдыха. Весной во время подобного рейда выявленные проблемы зафиксировали представители управления ЖКХ. Теперь недостатки устранили, чтобы великолучане комфортно и безопасно могли проводить время на берегу реки Ловоть. Городской дом культуры имени Ленина представил Великие Луки на 32-м международном фестивале «Днепровские голоса в Дубровно» в Витебской области Беларуси. В нем приняли участие коллективы из Беларуси, России, Китая, Индии и Азербайджана. От Великих Луг выступил театр танца «Мистерия», солист Дмитрий Лавренов, творческое объединение мастеров декоративно-прикладного творчества «Калейдоскоп» и руководитель вокального ансамбля «Родные напевы» Надежда Богданова. По итогам фестиваля театр танца «Мистерия» был удостоен диплома лауреата. Надежда Богданова и Дмитрий Лавренов получили дипломы за популяризацию песенного жанра в народном стиле. Закон о поддержке Почты России по инициативе «Единой России» принят в первом чтении. Одно из положений – сохранение всех почтовых отделений в малых населенных пунктах. На таких территориях находится 70% из них. Кроме того, планируется масштабная цифровизация услуг и создание электронной почтовой системы. Добавим, что по народной программе «Единой России» капитально отремонтировано почти 3500 отделений почты.
2: О валютах.
8: Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85,48, юань 10,99.
2: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Вопрос дня.
3: Друзья, у нас сегодня вопрос дня на один блок, поэтому прямо сейчас нужно звонить, чтобы успеть. 8 800 200 ровно 9702. Сожительство без брака можно рассматривать как угрозу национальной безопасности. Такое заявление сделал заместитель главы Министерства юстиции Баланин на Петербургском международном юридическом форуме. И он добавил, что сейчас в западных странах наблюдается ревизия традиционных ценностей. То, что мы наблюдаем на Западе, это эпоха социальных вызовов, которые способны подорвать основы государственности нашей страны, чего мы не должны допустить. Защита семьи как общенациональной ценности, поддержка отцовства и прочее, и прочее. Итак, смотрите, за брак, только за брак, или, ну, без брака тоже можно. В общем-то, вопрос очень простой. Сожительство или гражданский брак, то есть без оформления отношений, это нормально или это так себе? И действительно ведет к расшатыванию основ общества. И я сейчас даже вообще не иронизирую ни капельки, ни капельки. Вы пока набирайте 8 800 200 ровно 9702, плюс голосуйте, пожалуйста, во ВКонтакте на основной странице нашей группы «Радио Комсомольская правда» в ВКонтакте. Как вы относитесь к сожительству без брака? Отрицательно, нейтрально в некоторых случаях это оптимальное решение, положительно. В каких случаях это оптимальное решение? Есть звонок уже? Молодцы. Красноярск на связи. Лев, здравствуйте. Ой, Олег, простите, я услышала Лев, простите. Олег, нет, здравствуйте. Олег. Простите, пожалуйста, да, ослышалось. Ваше отношение?
9: Вы имеете в виду к...
3: к сожительству без, брака, без, без, да, официального, официальной,
9: без официальной регистрации,
3: да,
9: без свадьбы.
3: Да.
9: Ну, тут это в отношении двояк, но, в принципе, это сейчас тенденция времени. Гражданский брак, он как бы давно уже стал нормой жизни. Люди живут, если им комфортно, нормально.
3: А мне кажется, тенденция времени пошла свадьбы, ну, не то что играть, гулять, а оформляться. Я вообще не понимаю, как это можно не оформляться-то.
9: Вы знаете, я знаю по опыту у некоторых людей, когда люди в гражданском браке многие проживут и потом официально оформляют свои отношения, они потом разводятся достаточно быстро.
3: А я знаю многие пары, которые говорили, ну зачем этот брак? А потом, когда что-то случалось, с юридической точки зрения, они друг друга никто. Ну, не дураки ли?
9: Некоторые считают, что штамп в паспорте – это лишняя процедура, как бы. Ну, это у каждого свое отношение, понимаете, к этому
3: вопросу. Не, я понимаю, у меня такое сугубо отрицательное. Не хочешь жениться – давай, гуляй, до свидания, вот. Вперед. Спасибо вам большое. Это моя точка зрения, друзья. У вас может быть другая. Отличная от точки зрения ведущей, а не редакции. Дмитрий Саратов с нами на связи. Здравствуйте. Женщина, вы тоже звоните.
10: Да, здравствуйте. Да, я считаю, что ничего плохого нет. Это уже решают сами, партнеры, муж и жена. Вообще лучше жениться, да. Я тоже за свадьбы.
3: О, молодец.
10: И вообще, да, но я думаю, что вот... Те, кто против сожительства, именно вот, прям конкретно против, они, мне кажется, это вот, прежде всего, люди старшего поколения, там, кому за 70 залезал, за 80.
3: Так, секундочку, мне еще не за 70, я же вам вот аргументировала. Ну вот смотрите, с юридической точки зрения они никто, детей надо усыновлять, наследство надо писать, они автоматом наследуются, как родственник первого круга, или как там правильно сказать. Да столько препон, да и в конце концов я не понимаю, что значит люди не хотят жениться? Всю жизнь, сначала в церкви, потом, соответственно, в нерелигиозных учреждениях регистрировался брак. Что такое пошло? Мне кажется, это какая-то точка с запятой в отношениях жирная. Я буду всех убеждать. А почему женщины не звонят? Почему только мужчины звонят и говорят про нейтральность? Или, в общем-то, ну так можно, мол. 8 800 200 ровно 9702. Воронеж на связи. Анатолий, здравствуйте.
11: Добрый вечер, мои. Полностью с вами согласен.
3: Вы же мой хороший. Вот что за земля.
11: Вашу точку зрения. Так. Но мне немножко повезло. Вот среднего внука уговорили, женился. А старшего никак.
3: А у него никого нету или просто хочет, не хочет же заморачиваться?
11: У него есть. Но я с другой точки зрения хочу вам сказать. Вот собирается патриархальная наша семья, 16-18 человек. Садимся за стол, брат, племянники, невестки. И он садится. Как ее называть?
3: Как ее называть, это надо у нее спросить. Потому что вот у меня тоже есть племянник, которого его подруга жизни попросила на ней жениться. Он сказал, не готов. Все, поставили точку, разбежались. Ну, потому что, ну как, я не готов. Я вообще не понимаю. То есть спать вместе готовы, детей рожать вместе готовы, хозяйство вести вместе готовы, финансовые отношения вместе готовы. А что это? Спасибо вам большое. Ирина с нами на связи. Вот, наконец, дозвонилась к нам женщина из Вологды. Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
3: Ваша точка зрения, Ирина, скажите нам, пожалуйста, ее.
12: Ну, я, если можно, расскажу немножко про себя.
3: Давайте.
12: 15 лет я жила в сожительском браке, получается, да, мы сожительствовали. Вот. Но в какой-то момент супруг нынешний мой сейчас, он сказал, давай все-таки оформим. Что его подвигло к этому? Я была не против. Он оформился через госуслуги, мне пришло приглашение, мы вдвоем съездили. Вот. Как будто для меня это стало более надежным каким-то вариантом. Мне было очень приятно, что он это сделал, хотя, в принципе, ничего не изменилось. Вот ничего.
3: Но приятно ведь, правда? Вот просто какая-то вот как будто вот все по-серьезному, что к тебе относятся серьезно, а не в любой момент лапки вверх и пошли в разные стороны. Просто, ну, развестись – это труд. И тут и начинается период охлаждения, надо подумать, потому что разрушать-то гораздо проще, чем строить. Спасибо вам большое. А вы бы сами, подождите, не уходите, пожалуйста, Ир. А вы бы, вы бы сами, если бы он вам не предложил, ну, вы же уже были взрослые люди, давно были вместе, как я сделала вывод из вашего рассказа, вы бы сами это предложили ему в конце концов или вас все устраивало?
12: Ну, было какое-то чувство немножко подвешенное. Вот, поэтому я, может быть, в каких-то моментах, может, в 40, знаете, бывает там, Ну вот я никто. Вот случай, что со мной, вы что-то
3: будете делать. Вот, да-да. А то вы наследница. А это вам не хухры-мухры. Спасибо вам большое за звонок. Так, движемся дальше. Друзья мои, я повторю еще на всякие пожарные. Сожительство без брака можно рассматривать как угрозу нацбезопасности. Это сделал замглавы Минюста такое заявление. Ну, понятно, что он аргументировал это как-то. У нас к вам возник вопрос. Сожительство или, как это называют, гражданский брак, это нормально или все-таки не совсем это нормально? Ну, не зря же брак все-таки как-то придумали. Прошу ваших звонков. 8 800 200 ровно 9702. Олег, Москва. Здравствуйте.
13: Здравствуйте, Мария. Ну, угроза национальной безопасности – слишком сильное определение.
3: Это почему же? Такое. Почему же? Смотрите, ну, деторождаемость, когда падает, демографическая яма – это угроза нацбезопасности? Конечно, да.
13: Это
3: конечно,
13: угроза, да.
3: Это угроза нацбезопасности. А это напрямую связано с отношениями семейного толка, то есть с построением ячейки общества равно семьи. И просто иногда кажется, ну, что ну, это какое-то, вы знаете, что он сказал ерунду? Да это обществознание. Я недавно с ребенком повторяла 8 класс обществознание. Не поверите. Столько для себя открытий чудных сделала.
13: Мария, просто очень хорошо все не бывает. Конечно, если есть ребенок, то идеальный вариант – это официальный брак, если уже появились дети. Да, ну, к сожалению, очень хорошо все не бывает, поэтому, в принципе, проблема найти хорошую девушку или женщину, не говоря уже о браке. Поэтому все сложно.
3: Ну, это да, это да, это да, это правильно. Найти, конечно, своего спутника жизни, своего друга – это дорого стоит. Согласна с вами. В общем, брак лучше, чем не брак. И это я вывод сделала из того, что вы сказали.
13: Лучше. Но, извините, просто есть какая-то зацикленность на деньгах у современных, так сказать, граждан.
3: Погодите, людей. А вот интересно, вот смотрите, русские люди, они брачные контракты воспринимают с ужасом. Мол, что? Ты хочешь брачный контракт? А значит, ты меня не любишь, все дело в деньгах. А вот как вы относитесь к этому? Мне просто любопытно.
13: Нет, это можно было бы и заключить, но я думаю, это все-таки больше для таких достаточно богатых людей, эти брачные контракты. Хотя бы вот просто брак для начала, как вы сказали, поэтому это уже, так сказать, такое факультативная вещь. Все, хотя бы нужно сначала встретить, да, встретить девушку или женщину, а уже потом и брак, и брачные контракты, и так далее.
3: Согласитесь? В общем, есть над чем работать и трудиться. Спасибо вам большое за мнение. 8 800 200 ровно 9702. Белгород на связи. Андрей, здравствуйте.
14: Добрый вечер. Добрый вечер.
3: Слушаю вашу точку зрения.
14: Я думаю, что... давайте так, изначально подумаем, откуда ноги растут. Для чего вообще начали продвигать эту тему? Да, то есть вот правильно предыдущий оратор сказал правильно. Демография, низкая рождаемость и все сопутствующее. То есть что у нас большой процент за много-много лет, ну буквально за последние 5-6 лет, разводов в стране. Больше разводов, чем раков по статистике в разных регионах, в разных городах. Соответственно, что? Статистика у нас подпорченная очень. Как говорится, надо возрождать. То есть и такими методами, возможно, как бы принудительно хотят заставить, чтобы...
3: Это не, это не принуждение, это, как сказать, популяризация традиционных ценностей. Я вас поняла, извините, минута остается, мне нужно... Большое спасибо за звонок. Итак, подвожу итоги голосования во ВКонтакте. Отрицательно, нейтрально в некоторых случаях это оптимальное решение, положительно на вопрос, это варианты на вопрос, как вы относитесь к сожительству без брака. Третья строчка положительно 16%. Второе место отрицательно почти 23%. Нейтрально в некоторых случаях это оптимальное решение почти 62%. Вот такие итоги голосования во ВКонтакте мы подвели. Друзья, итоги дня вернутся завтра.
2: Вопрос дня. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
15: Реклама. Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки.
1: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Некоторые виды баранок раньше называли по именам поэтов и писателей, которым они нравились. Так были пушкинская «Сушка» с ванилью, лермонтовская «На горчичном масле», чеховская «С маком», есенинская «Подсоленая». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск». Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на мундиаль.
4: Чемпионат мира продолжается. Сборная Англии не смогла обыграть команду Гана. Сыграли 0-0, а Кейн не забил. А почему? А все потому, что колдуны из Ганы наложили на него проклятие. Ну, вроде как, во всяком случае, так говорят. Во-вторых, сегодня день рождения отмечает величайший игрок всех времен и народов, которого зовут Лионель Месси. Лионель, дорогой, поздравляем тебя. И, конечно же, то, что он величайший, он доказывает на этом чемпионате мира. Но и другой игрок, которого тоже называют величайшим игроком всех времен и народов, которого зовут Криштиану Роналду, прервал свое голевое молчание и забил сразу два мяча сборной Узбекистана, а его команда, сборная Португалии, выиграла со счетом 5-0. Причем сам Криштиану мог забить значительно больше.
5: Вот об этом мы и поговорим. В студии, как всегда, Павел Садков и Арсен Абдулкеримов. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Арсен, давай поговорим для начала про сборную Португалии. Много говорили про то, что эта команда уже полумертвая, что она уже все свое отыграла, что Роналду тянет ее вниз. И вот вчера, понятно, что они играли не с самой, наверное, сильной сборной Узбекистана, но, тем не менее, была и голевая феерия, 5 забитых мячей. А сколько сборная Португалии не забила, я и сосчитать не могу. Один Роналду мог забивать, ну, как минимум 4.
5: Вчера у них как-никак была команда. В первом матче команды у них не было. В принципе, я ждал этого и до начала чемпионата. Это сборная единоличников, ярких индивидуалистов. Но из первой игры они просто выключили Криштиану Роналду, что тоже не очень командно. И я, если честно, поставил на них крест уже. Но вчера, как бы я не относился к Португалии, я их не очень люблю, надо признать, что похоронил я их, наверное, рано.
4: Да, безусловно, сборная Португалии, я думаю, после вчерашнего результата обеспечила себе как минимум третье место в своей группе. А вообще, я должен сказать, что вчера был закончился второй тур, и мы уже знаем целый ряд команд, которые сумели уже выйти во второй этап, уже однозначно там оказались. Это, безусловно, давайте я всех перечислю, сборная Мексики, это сборная Соединенных Штатов Америки, это сборная Германии, Франции и Норвегии, да, которые получили плюс Аргентина 6 очков, плюс Колумбия 6 очков. Это команда, которая уже 100% попадает. Ну и команды, которые набрали на данном этапе по 4 очка, с высокой степенью вероятности тоже уже попадают в первый раунд плей-офф. А первый раунд в этот раз 1/16 финала. Это, ну, достаточно много придется сыграть. Так, давайте смотреть дальше. Вот кто вчера, наверное, не то чтобы даже удивил, но немножко разочаровал, это, во-первых, сборная Англии, которая сыграла с Ганой со счетом 0-0, а во-вторых, сборная Хорватии, которая в этой же группе с огромным трудом переиграла Панаму 1-0. А у меня такой вопрос. После двуярчайшего матча этих двух команд, когда играли Англия и Хорватия между собой, казалось, что и такая феерия продолжится. Но, смотри, и Англия провела достаточно, я не скажу, блеклый матч, они играли-то очень достойно, да, против очень сильной, на самом деле, команды Ганны. Но, тем не менее, 0-0, да, и ожидали, естественно, большего. И Хорватия не без труда обыграла Панаму, хотя казалось, после того, как они играли с англичанами. Как тебе кажется, это вызвано тем, что Хорватия очень возрастная команда или с чем-то еще? Это вообще, мы как вот, почему две разных сборных, мы, грубо говоря, увидели?
5: То же самое, почему мы две разных сборных увидели в матчах португальцев, да, в первом матче с Конго и вчера. Ну, бывает, бывает. Безусловно, фактор возраста сбрасывать здесь нельзя. Хорватия действительно, по-моему, одна из самых возрастных команд на чемпионате. знаете. Что касается англичан, я им скажу, после колдовства колдунов ганских, хорошо, что не проиграли.
4: Слушай, ну давай так, мы, во-первых, расскажем историю. Перед матчем появилась информация, что ганский колдун с непроизносимым именем сказал, что я заколдовал вашего Кейна, ничего он не забьет. А потом Кейн вышел на поле и действительно не забил. Арсен, мы с тобой, ну так или иначе, материалисты. Как ты считаешь, есть в этом какая-то связь?
5: Я не подготовил, к сожалению, статистику количества матчей, в которых не забивал Кейн до, но сдается мне, что это случалось и без колдуна.
4: Не, но тем не менее, действительно, Кейн, наверное, один из самых ярких футболистов этого чемпионата мира, одна из самых ярких звезд, и то, что он не сумел реализовать моменты, которые у него, кстати говоря, были, это говорит о том, что, наверное, действительно что-то не заладилось. Здесь я не тоже не верю водолаза. В колдунов, но при этом есть ощущение, что, ну, что-то не тот происходит.
5: Матч, да, матч не складывался, это 100%, но какова здесь доля магии ганской, ну, это, конечно, открытый вопрос.
4: У меня есть подозрение, что сборная Англии, сборная Хорватии, ну, скажем так, после, вот, чуть-чуть выдохлись после того суперматча, который они выдали раз. Во-вторых, у них вроде как и не было задачи на групповом этапе выдавать все, что они могут.
5: Ну, конечно.
4: Силу, потому
5: конечно.
4: Что впереди... А, кстати говоря, если со сборной Англии это все понятно, они практически вышли, то у Хорватии-то все не так радужно. Они в последнем матче будут играть с той самой Ганой, и если даже они играют ничью, то хорваты занимают в лучшем случае третье место. Ну, не в лучшем случае, а третье место. Вот, поэтому и с четырьмя очками, ну, скорее всего, выйдут, но так, на тоненько. Под,
5: да,
4: а вопросу. Если проиграют, то, скорее всего, не выйдут. Поэтому для хорватов на этом чемпионате мира еще далеко не все ясно. Во всяком случае, непонятно, выйдут ли они в плей-офф или нет. Давай поговорим еще про одну команду, которую тоже хочется, наверное, помянуть добрым словом. Это сборная Узбекистана. Mm-hmm. А, ребята, во-первых, ну, действительно, там много ребят, которых мы знаем, которые играли в нашем чемпионате, и за которых мы переживаем, ну, просто потому, что это и дружеская, и, собственно, родная нам страна во многом. А как тебе кажется, для узбеков вот это 0-5, это прям ужас-ужас или можно перетерпеть?
5: Если бы я подрался в октагоне с Хабибом Нурмагомедовым, и он бы меня за 10 секунд уделал, я бы всю жизнь гордился фактом, что я дрался с Хабибом, понимаешь? Играли хоть и 5-0, но одну из лучших сборных последних десятилетий, я думаю, другого вряд ли кто-то ждал, будем откровенно. И, ну, я думаю, оправится.
4: Ты знаешь, меня после этого матча, ну, во-первых, порадовали болельщики сборной Узбекистана, которых очень много было на трибунах. Они были, знаешь, вот какие-то радостные. Ну, то есть не было ощущения, что мир закончен.
5: Я об этом же, да.
4: У них было какое-то, знаешь, ну, вот это фестивальное совершенно настроение. Действительно, сборная Узбекистана, ну, совершила подвиг. Они пробились на этот чемпионат мира, что само по себе уже очень-очень круто. И, конечно, это огромное достижение. И ребят хочется поздравить. Первое, что называется, камень заложено.
5: Причем дальше единственная страна СНГ, которая была.
4: Да, единственная, да. И я думаю, что дальше будет только лучше. Да, давай поговорим про Лионеля Месси, которому сегодня исполняется.
5: 39 лет исполняется
4: 39
5: человечку.
4: Лет, уже не мальчик, да, мягко говоря.
5: Да.
4: 39 лет, человек на вершине своей карьеры, несмотря на то, что в этом возрасте уже большинство заканчивает. А как тебе кажется, на этом его достижение в этом чемпионате закончится, или есть шанс добиться действительно чемпионства, может быть, титул лучшего бомбардира?
5: Слушай, я после 14 года, после каждого чемпионата его храню. Говорю, ну, жалко, на следующем чемпионате уже не увижу. А он приезжает и приезжает и приезжает. Ну, смотри, Роналду мы видим 41 год на чемпионате мира. Ну, Месси на следующем чемпионате будет 43. Ну, как будто бы не то, чтобы что-то нереальное.
4: Ну, тем более с учетом того, как он относится к своему здоровью и что он умеет делать, ну, мы все понимаем, со своим телом, со своим разумом, да, и то, что в 39 он находится, конечно, это очень, очень круто. Но опять начинается то самое великое противостояние Роналду и Месси, да, пускай пока и заочное. Роналду вчера вернулся. Знаешь, что меня поразило в Роналду в матче после Узбекистана, против Узбекистана? Что когда он давал послематчевое интервью традиционное, он говорил о команде. Не было вот этого королевской наглости, а было какое-то ощущение, скажем так, обиженного профессионала, который хочет что-то доказать. Это очень такой опасный синдром для соперников сборной Португалии, потому что если действительно они преодолели, там же были разговоры, что у них есть и конфликты внутри команды, и как раз из-за Криштиану. И вот это, конечно, на самом деле такой момент, если они это решили, это очень-очень круто.
5: Мне кажется, он все-таки накидывал немножко в этом интервью, играл. Просто когда тебе весь первый матч просто вся команда игнорит, а ты при этом суперзвезда. Нет-нет, даже с таким эго ты задумаешься, а что, собственно, происходит. Может, я что-то не так делаю?
4: Все может быть. Еще одна суперзвезда, о которой очень много говорят, и которая пока не появлялась на поле на этом чемпионате мира, это Неймар. Игрок сборной Бразилии, человек, который, ну, собственно, тоже одна из легенд мирового футбола. И его, скажем так, в ближайшую ночь предстоит очередной матч, достаточно важный матч для сборной Бразилии против шотландцев, и он как раз может появиться или не появиться на поле. И об этом разговоров тоже очень много. Тянет он вниз, не тянет он вниз, займет он место какого-то молодого перспективного парня просто потому, что он Неймар, его все любят, тем более, что Бразилия-то его действительно очень сильно любит. Как тебе кажется, что будет? Выйдет он на поле, не выйдет? Сейчас у бразильцев 4 очка, как и у Марокко, они уже обеспечили себе место в плей-офф, потому что у них 4 очка и хорошая разница мячей, но какое место они займут в группе, пока непонятно. Пока на данный момент у Бразилии 4 очка, у Марокко 4 очка, у Шотландии 3 очка и у Гаити 0. Ясно, что Марокко обыгрывает Гаити, скорее всего, крупно и занимает первое место, а дальше будет зависеть от Бразилии, смогут они победить Шотландию или нет.
5: И, если выход в плей-офф, в принципе, уже более-менее обеспечен, то, я думаю, все-таки надо Неймару хотя бы на один матч-то выпустить.
4: Но на один матч с его эго, ты думаешь, ему хватит? Я думаю, что он как
5: тем
4: раз
5: более, тем более больше. Нельзя ломать человека, хотя совсем не выпустить будет совсем никуда.
4: Итак, в ближайшие ночи мы увидим матчи, поединки Марокко-Гаити. Тут, скорее всего, конечно, у сборной Марокко много шансов выиграть и занять либо первое, либо второе место. Сборная Шотландии сыграет со сборной Бразилии. Вообще, за этой сборной Бразилии наблюдать очень интересно, потому что пока не совсем понятно, что они из себя представляют, на что они будут претендовать. Вот этот тот самый фактор Неймара, тоже любопытно, что с ним будет и какая история за этим будет стоять. Но в любом случае матч сборной Шотландии и сборной Бразилии сегодня ночью тоже любопытно будет посмотреть. А также еще две игры сегодня. Швейцария сыграет с Канадой, а Босния и Герцеговина сыграет с Катаром. Сборная Катара на этом чемпионате мира пока показывает себя с
5: разницей мячей 1-7.
4: Разницы мячей, да, то есть пока... Ну, они зацепили одно очко, что уже очень круто, но что будет дальше, пока не очень понятно. Как тебе кажется, смогут они что-то противопоставить Боснии и Герцеговине?
5: Им терять нечего, они, скорее всего, уже...
4: Нет, Канада и Швейцария играют между собой, и как следствие, ну, кто-то из них займет первое место, или в случае ничьей сборная Канады выйдет с первого места. А что касается Боснии, Герцеговины и Катара, то победитель этого матча набирает 4 очка и будет участвовать как раз вот в этом условном турнире команд, которые могут выйти с третьего места. Поэтому, на самом деле, битва будет не на жизнь, а на смерть.
5: По предыдущим матчам я бы все-таки поставил здесь на боснийцев.
4: Боснийцы, кстати, мне тоже очень понравились, они на самом деле. Но Катар так обороняется, когда им надо, он не зубами. Скажем так, команда не очень хорошо обороняется, но то, что команда с характером, это однозначно.
5: Боснийцы команда, которая на чемпионат попала через итальянцев.
4: Моя боль, то, что они выбили сборную. Ну, что делать? Так тоже бывает. Итак, сегодняшний матч мы представили, будем болеть, будем смотреть. Это «Джентльмены спорта» на чемпионате мира. Слушайте нас завтра в это же время.
5: Лионелю наше поздравление.
4: В студии были Арсен Абдулкеримов и Павел Садков.
3: «Джентльмены спорта» на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. «Война и мир». Преступление наказания. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: Об авиации.
0: Владимир Путин на совещании по развитию отечественной авиации призвал наращивать имеющиеся компетенции и технологический потенциал в авиастроении. Глава государства подчеркнул, что для России авиаотрасль имеет особое значение. От ее состояния прямо зависит транспортное сообщение, связанность регионов нашей огромной по территории страны, скорость и удобство передвижения граждан, добавил президент.
3: О важном.
0: Россия готова в любое время пригласить делегацию ООН на место теракта ВСУ в Старобельске. Об этом сообщила зампреда при организации Мария Заболоцкая на заседании Совета Безопасности. Российская сторона не получила от ООН осуждения удара по общежитию колледжа, где погибли дети и молодежь. Заболоцкая подчеркнула, что Россия ожидает от представителей организации негативной реакции в адрес преступления киевского режима. Но сейчас получается, что Запад, включая ООН, хочет замять ситуацию с терактом в Старобельске. В ночь на 22 мая здание общежития и учебного корпуса педагогического колледжа подверглись удару со стороны ВСУ. Погиб 21 человек, большинство из них – студенты.
3: О переговорах.
0: Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры технических групп по иранской сделке продолжатся в начале следующей недели, 29 или 30 июня. Они разделены на группы по различным темам. Рубио считает, что они вернутся в Швейцарию. Он сообщил, что сам не будет участвовать в этих контактах. На техническом уровне там будут люди из Госдепа, а также Министерство энергетики и не только.
3: Об автомобилях.
0: В России проверят праворульные автомобили на безопасность. Власти решили проанализировать риски эксплуатации машин. После этого будут сделаны предложения, которые должны повысить безопасность на дорогах. В Минтрансе уточнили, что не собираются вводить ограничения или запрещать езду на праворульных автомобилях.
3: О животных.
0: Ливийский фотограф случайно доказал существование пустынного кота. В 2017 году Мохаммед Аль-Мунтасир выложил в сеть ролик, где маленький песчаный кот копает дюны. Ученые тогда решили, что съемка велась где угодно, только не в Ливии. Но мужчина не сдался и позже организовал экспедицию в Сахару вместе с зоологами. В итоге редкого хищника официально задокументировали в 13 точках страны. Он размером с обычную домашнюю кошку, идеально маскируется под цвет дюн и питается при необходимости даже скорпионами. Теперь Ливия официально считается главным убежищем пустынных котов. И о погоде. В эти минуты в российской столице 20 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет плюс 18, плюс 19 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
6: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов, Александр Коц с нами. Все еще длительная командировка. Саш, приветствую.
7: Да, приветствую.
6: Вот мы с Сашей обсуждали, с чего начать сегодня. Я предлагал с оперативной обстановки, и она интересная, да. То есть вот мы в такой точке, когда в разных местах происходит и Красный Лиман, и Константиновка, да, и в принципе события меняются. Но Саша говорит, что Крым тоже, да, важен летний Крым, и немножко взглянуть на то, что происходит там. С чего начнем?
7: Да, мне кажется, вот вообще проговорим о текущем моменте, я имею в виду тыловом моменте, тыл резко превращается в прифронтовую зону, у многих создается впечатление, что все пропало, что, значит, мы на пороге грандиозного шухера, что жизнь будет только ухудшаться, и вообще нет никакого света в конце тоннеля, вот, и мне бы хотелось так немножко... Но не то, чтобы внести какую-то позитивную нотку. Понятно, что жизнь становится сложнее для многих открытий, что мы пятый год воюем, и что, оказывается, враг тоже может стрелять в ответ, особенно когда его поддерживает 50 стран мира, и производственные мощности у них растут, и, соответственно, возможности у противника бить по нашим тылам тоже растут. Но вот как бы тот, кто следил пристально за нашими эфирами, тот знает, что я предупреждал, что вот это вот все будет, и этого бояться не надо, потому что все, чего хочет сейчас противник, да, это попытаться, ну, помимо, естественно, военных целей там нарушения логистики, нарушения снабжения фронта топливом и прочее, он пытается настроить россиян на такой пессимистический лад, да. Вот, особенно это касается Крыма. Крым вообще 12 лет уже как кость в горле украинцам, да, я имею в виду политическим хохлам, да, русские люди посмели совершенно единодушно и бескровно решить свою судьбу наперекор тогдашней киевской хунте, да, которая организовала вооруженный переворот в Киеве, и за это вот их наказывают 12 лет. То, вспомните, водную блокаду устроили Крыму, перекрыв Северо-Крымский канал, то энергетическую блокаду взрывали в Херсонской области мачты линии электропередач высоковольтных, оставляли полуостров без света. Просто многие забыли, что Крым еще до начала специальной военной операции жил в таких тяжелых условиях, когда и воду редко включали, и электричество было по часам. И тем не менее Крым продолжал жить, развиваться, хорошеть. И вода появилась в Крыму, и энергетическую блокаду прорвали, протянули туда сеть с материка. И вот не в моготу чубатым, уж простите за это просторечие, спокойно на все это взирать, особенно когда у них у самих земли становится все меньше, и нынешняя активизация, она, ну, безусловно, объяснима с военной точки зрения. То есть, как я уже говорил, с одной стороны, благодаря западным кураторам у Киева растут и производственные мощности, и возможности масштабировать налеты на территорию России. С другой стороны, ну вот дроны, да, разные дроны, это, по сути, единственный на сегодня украинский боевой актив, боевой потенциал. Оружие, конечно, грозное, тут ничего не скажешь, но это не оружие победы, да, для того, чтобы иметь какие-то успехи, ну, что называется, на земле, да, нужен целый высокотехнологичный военно-промышленный комплекс. И люди, конечно, нужны, да, вот, потому что в конечном итоге все решает пехота с людьми. Сейчас у Украины, ну, мягко скажем, не очень хорошо. Высокотехнологического, технологичного военно-промышленного комплекса, в отличие от нас, у них своего тоже нет. Ну, понятно, есть производство каких-то дронов раздрозненное, да, но это все равно комплектующие поставляются с Запада, оплачивает это все Запад, технологии туда напичкиваются западные, но нет у Украины своего Старлинка. Они бьют вот тем, что им дают. Они полностью зависимы от этих поставок, от западной помощи. А на фронте, по сути, идет сейчас наше генеральное наступление. Мы еще позже подробнее о нем поговорим. То есть там русский солдат взламывает главную линию обороны противника в Донбассе. Судьба, ну, той же Константиновки, она уже предрешена. Украинские журналисты уже ноют, что Дружковка готовится к возвращению в родную гавань. С севера, северо-востока наши подразделения уже подошли к Славянско-Краматорской агломерации где-то на расстоянии даже минометного выстрела. Не знаю, там в Запорожье, на Днепропетровщине мы контролируем прифронтовые дороги на десятки километров вглубь. Это началось задолго до того, как Киев начал атаковать наши трассы, там, соединяющие Донецк, Мариуполь, Мариуполь-Мелитополь и прочее. Ежедневно по всей, как бы, Украине наносим удары по энергетической, по железнодорожной, по портовой инфраструктурам. При этом по украинскому телевидению говорят, что вот они в мае, например, взяли больше, чем мы, ну, отвоевали территории больше, чем мы, но при этом почему-то они в Днепропетровской области объявляют принудительную эвакуацию семей с детьми из 25 населенных пунктов. Ну, то есть, да, и эвакуируют заводы, да, из Краматорска и Славянска. Но в Славянске там уже почти все вывезено было из Краматорска. Вот, ну, то есть, ну, очевидно, что двигаемся-то мы, пусть там не кавалерийскими наскоками, да, не маршами танковых бригад, но неотвратимо двигаемся. Вот как нас остановить? Ну, допустим, в 2014 году Петр Алексеевич просто сбил, я имею в виду Порошенко, просто сбил малазийский Боинг, когда ополчение наступало, и у него фронт трещал. Зеленский сейчас пытается взять в заложники людей, ну, вот чисто террористическим методом взять в заложники людей, и для этого вот такое удушение Крыма, да, и через топливо, через энергетику, через водоснабжение, вот, они там почему-то в Киеве поверили вдруг, что если они сделают жизнь простых крымчан и севастопольцев невыносимой, то они смогут вести переговоры с позиции силы, да? Черт его знает, почему они так решили, с террористами-шантажистами разговаривать никто не будет, ну, вот в таком ключе, да, в ключе выставления ультиматумов, да. И так я на секундочку скажу Зеленскому, что сорвать туристический сезон, курортный сезон в Крыму, это не означает сорвать наше наступление.

0: Вот эта истерика, которая у многих начинает происходить, и люди начинают заливать себе полные багажники канистр бензина, она тоже, это вот тоже было в планах украинцев, создать вот такой ажиотаж. Да, объективно топлива стало меньше. Но когда вы заправляете себе, подъехав на «Газели», целый куб, вы вызываете этот дефицит топлива. Когда вы чрезмерно начинаете запасаться дизелем, вы вызываете в том числе этот дефицит. Да, его вызывают и удары, но когда вы начинаете запасаться зачем-то впрок, как закупать там тонны гречки, да, ну понятно, что гречка в какой-то момент исчезает с прилавков. Так же происходит и здесь. И ты знаешь, я вот смотрю, погрузился в одну запрещенную соцсеть, в России запрещенную соцсеть, и огромное количество рилсов, где люди с парковок вот показывают этих запасливых товарищей и матерят их, на чем свет стоит, и говорит, это из-за вас мы как бы стоим в очередях, не можем заправиться и прочее, и прочее. А я залезаю в этой же соцсети запрещенные смотреть рилсы крымчан, и это совершенно другой мир. Вот, друзья, зайдите в мой Макс или в мой Телеграм, вчерашний мой вечерний пост, обязательно посмотрите. Там крымчане буквально всей стране демонстрируют, как надо на это все реагировать. Это вот такой антикриз здорового человека. Это надо по всем федеральным каналам показывать с утра до вечера. Как крымчане реагируют? Реагируют юмором, реагируют творчеством, реагируют смекалкой и реагируют взаимопомощью. Это мне напоминает Белгород. То есть люди там, ну, предприниматели, развозят свою пиццу по очередям, просто бесплатно ее по машинам раздают. Бесплатно предлагают лимонад тем, кто нашагал 10 тысяч шагов, допустим, пешком. Да, за день дарят канистры с бензином беременным там или семьям с детьми, которые в этой очереди стоят, сочиняют песни, шикарные песни сочиняют, вроде про то, что нет бензина, но про то, что и в этом есть позитив. Ну там в припеве, что воздух стал чище, ходить можно больше, на велосипеде ездить, оздоровлять себя. Ну то есть люди ищут во всем позитив, они не унывают, они вот там такое слово одна женщина произнесла, я не знаю, можно ли его произнести в нашем эфире, уж простите мне это слово, но они решили не кисложопить, они решили объединяться. То есть они решили не унывать, не поддаваться греху уныния, а ободряться, помогать друг другу, сочинять, радоваться солнцу, радоваться жизни. В конце концов, как они говорят, и не такие метели в лицо летели.
1: Саш, давай вот
0: Вот.
1: с оптимистичной ноты буквально через пару минут продолжим.
2: Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
3: Реклама. Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В Нидерландах и Бельгии есть традиция вручать дипломы детям, которые научились самостоятельно завязывать шнурки. Считается, что это мотивирует ребенка к дальнейшему обучению. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».

0: КОДС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Продолжаем. Да, единственное, вот что хотел спросить по поводу, ну, даже не истории с там заправками как таковыми, да, сложностями, а вот говорят, что эти дроны действительно дешевые, небольшие, и, ну, понятно, что ими там победу сухопутную не одержать, но они выносят инфраструктуру, выносят экономику, да, выносят объекты, которые, да, слава богу, начали защищать и где-то ставят вот эти сети, о которых ты тоже начинал говорить еще 5 лет назад заблаговременно, что делайте, делайте, что тыла никакого не будет, долетит куда угодно. Да? Но, тем не менее, это ощутимая история, вот, что бьют по экономике.
2: Ну да, бьют по экономике, да, можно было предусмотреть раньше. Но это же в нашем менталитете, в нашей исторической культуре. У нас и пословица есть про петуха, который пока не клюнет, мужик, или гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот, или петух в то самое место не клюнет, мы не начнем что-то придумывать. У нас вот так вот исторически складывается, что мы сначала залезаем в какую-нибудь, извините, задницу, потом начинаем все это дело превозмогать. Ну вот это наша культура, вот мы такие. Украинцы на самом деле тоже такие, и они тоже сейчас превозмогают очень многое, и мы потихонечку там разгонимся, да, мы сначала тише едешь, дальше будешь, а потом какой же русский не любит быстрой езды, вот такие мы все из себя противоречивые, поэтому будет создаваться все, и президент об этом говорит, что надо усиливать ПВО, и, кстати, президент во вторник говорил о том, что да, есть проблемы, да, есть урон экономики, но у нас есть все силы и средства для того, чтобы этот вызов преодолеть, ответить на него достойно, и правительству были даны соответствующие поручения. Там, если кто-то думает, что там в верхах не понимает, что происходит, что там, значит, не знает реальной картины, ну, это не так. Но президент же получает информацию не только от министров или там глав ведомств, он общается с простыми бойцами на СВО посредством связи, и это история такая повсеместная, вот бывает так, приезжаешь, и говорит, а вот он с президентом говорил, а что ты ему рассказал? Ну, я ему рассказал, что у нас вот такие-такие проблемы вот есть, ну, то есть люди рассказывают главе государства, у нас военно-политическое руководство в курсе того, что происходит, но вот новые вызовы, безусловно, с ними будем бороться, усиливать ПВО, усиливать дроны-перехватчики, создавать по регионам БАРСы, вот в десятках регионов сейчас создаются подразделения, которые будут формировать вот эту военно-гражданскую ПВО или гражданскую ПВО, и средства перехвата, средства поражения новые, все это появляется. Я к тому, что, ну, друзья, можно, конечно, ныть и бояться то, чего от нас хочет противник, да, но жить вам от этого легче будет, если ныть и бояться. Вот человек, который осознает тяжесть положения и пытается, ну, каким-то образом его улучшить или сделать что-то для фронта, а любой из нас может что-то сделать для фронта, для этого не обязательно ехать на фронт. Ну, они примерно в одинаковом положении, просто один настроен созидательно, а другой настроен саморазрушительно. Какой смысл в этом нытье? Да, тяжело, да, бьют по экономике, да, будут проблемы с топливом, к зиме будут проблемы с отоплением, это все тоже будет. Но это не, ну, понятно, что это лишает нас привычного комфорта где-то в глубине России, потому что, ну, если мы расскажем об этих своих неудобствах жителям приграничия, там, белгородцам, курянам, на Брянщине, я уж молчу про Донбасс, который 12 лет в этом живет, или про крымчан, которые вот песни поют о том, что у них нет бензина, юморные, вот, ну, вас просто поднимут на смех, подумаешь, какие неудобства, вы что? Я вон в Донецке радуюсь, когда у меня вода раз в 3 дня идет, успеваю тут бочку налить, вот, и к этому очень быстро привыкаешь, поэтому, ну, мы как бы и не такое выдерживали, прорвемся с такими людьми, как в Крыму, да, разве можно проиграть, таких просто не победить, а мы все такие, на самом деле, просто вот за там сытые нулевые, да, успели привыкнуть к определенному комфорту, к потребительскому образу жизни, и когда нам его начинают ограничивать, мы начинаем уже так волноваться несколько, друзья. Ну, будет тяжелее, будет сложнее, надо к этому готовиться, не то что закупать бензина, да, а просто понимать, что где-то что-то, ну, какие-то привычные свои хотелки придется ограничить. Ну, значит, газонокосилка не бензиновая будет, а электрическую придется покупать. Покупать что-то в этом роде. И при этом противник же еще пытается создать ощущение, ну, по крайней мере, он для себя и для своих западных партнеров его пытается создаться, что у него что-то получается в войне против России, что он, как Иран, значит, сейчас нам что-то вынесет, и мы тут же, как Трамп, побежим на переговоры. Ну, во-первых, мы не Трамп, вот, во-вторых, ну, только что было сказано на всех уровнях военно-политического руководства, что мы не побежим отвечать на ультиматумы поднятием лапок вверх, что мы не будем замораживать боевые действия по линии фронта. Соответственно, будьте добры продолжать что-то нам показать, пытаться на линии боевого соприкосновения, а там как бы ну, не очень все хорошо у противника, потому что ну, не то, что да, да, прям вот так вот, как пресс, но постепенно решаем те задачи, которые ставились в начале СВО. Но одна из задач – это освобождение Донбасса. Да? Еще там полгода назад, ну ладно, год назад, мне эта задача казалась вообще невыполнимой. Вот откровенно вам скажу, спустя год. Я думал, блин, ну вот такими темпами, это ж сколько лет мы будем к этой Константиновке подбираться, а к Славянску. А сейчас я смотрю, ну, Константиновка там уже фактически операция по ее освобождению вошла в финальную стадию, то есть бои там не просто на окраине, бои в плотной городской застройке, там наши штурмовики перемалывают квартал за кварталом, ежесуточно зачищают по сотне зданий, уже там бои сместились, то есть восток, северо-восток, за нами центр, за нами бои сместились туда, в историческую часть, на юго-запад, где добивают остатки вот этих двух механизированных бригад противника, и там украинский гарнизон, он уже не держит единую линию, да, это такие разрозненные очаги сопротивления, которые один по одному выдавливают, вот как прыщи, да, и давление там идет с разных сторон, и с востока через Новодмитровку, и с запада через Берестки, через Ильиновку, и закрепились там на территории химзавода бывшего, и у центрального рынка, то есть, ну, Константиновка, все, даже их карты уже рисуют большую часть города как серую зону. Когда они рисуют серую зону, это все, это значит, они ее потеряли. Я бы, конечно, не спешил там говорить, что там завтра или послезавтра будет объявлено об ее освобождении. Все-таки бои внутри города такая штука, ну, непредсказуемая, потому что ты заранее не знаешь, да, сколько там этих очагов сопротивления, но что-то там накопить, туда перебросить, мне кажется, уже вряд ли. И сейчас мы уже видим такие формирования таких клещей вокруг всей этой агломерации, включая Дружковку, Краматорск, Славянск, тут украинские, да и некоторые наши эксперты сказали, что будет такое полуокружение с клешнями с севера и с юга, а я вот поспорю, с юга или с севера ли будут эти клешни, потому что у меня ощущение, что они будут с востока и запада, ну, я имею в виду вот такими, не вертикальными, а горизонтальными, или как это правильно сказать, или наоборот, короче, не сверху и снизу будут давить, а с боков будут давить, потому что все-таки всю эту агломерацию строили как единый укрепрайон, строили больше 10 лет, взламывать ее вот так вот, да, как в тисках, крайне сложно, поэтому вот будем подпирать с боков, наоборот, с юга у нас идет клин на Константиновку, с севера, получается, через Красный Лиман на Славянск. Ключевой успех последней недели – это, наверное, освобождение Рай-Александровки и переход за канал Северский Харьковский, Донецк, Донбасс со взятием Юрковки, это, собственно, выводит нас на господствующие высоты с востока, с которых простреливается местность до Славянска, открывается путь к трассе, которая соединяет Славянск с Краматорском, перережем ее, и получается, что два города Фортиці расходятся по отдельным котлам. Кстати, в 14 году, когда ополчение было и в Славянске, и в Краматорске, противник именно это и сделал. Перерезал между ними трассу, и стоило больших усилий объезжать это все какими-то полями, лесами. Тяжело было. Вот сейчас нам надо делать то же самое. Но при этом, чтобы перерезать, надо все-таки иметь возможность подойти ко всей этой агломерации с запада. И, собственно, вот мы это и делаем в районе, ну, так назовем, красноармейского направления или покровского направления, но Доброполье. Доброполье – это и есть тот самый западный клин, о котором я говорю. Здесь достаточно высокий такой темп боевых действий. Взяли вентиляционный ствол шахты, рванули южнее населенного Шевченко. То есть, как только мы берем Доброполье, нам с него открывается дорога на Краматорск, на Дружковку, на Славянск, либо просто на север, на оперативный простор, обрубая по трассам вот эти логистические артерии, которые питают всю генеральную линию обороны противника с западной стороны.
1: Ну, продолжим уже после новостей.
0: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Что такое радио? «Комсомольская правда». Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». «Вся правда о Лете». На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В «Великих луках» 20:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Воспитанник клуба «Отечество» Псковская область Кирилл Миронов из «Великих лук» принимает участие в чемпионате Северо-Западного федерального округа по боксу, который сейчас проходит в Пскове и завершится 27 июня. По результатам участия на данном турнире победитель получит путевку на чемпионат России. Тренирует спортсмена Виктор Зенков. Более 1000 листов засекреченных документов обнаружили поисковики Невельского отряда «Гвоздика» в поднятом из земли сейфе. Находка позволит восстановить имена и сведения о военнослужащих 210-го отдельного батальона связи 170-й стрелковой дивизии. Документы содержат уникальную информацию о численном и боевом составе батальона, его подготовке к войне, передислокациях и сведения о прохождении службы в его составе бойцов и командиров Красной армии. Сохранился именной список личного состава батальона, датированный маем 1941 года. В июле в Великолукский район запланированы выезды передвижных медицинских комплексов. Фельдшерско-акушерские пункты включают маммограф и медицинский диагностический комплекс. 13 июля такой комплекс будет работать в поселке Нагорный, 20 июля в деревне Поречье, 24 в деревне Букрово.
0: О валютах.
3: Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85.48, юань 10.99.
0: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
5: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Всем привет, это Шаман. Слушайте радио «Комсомольская правда».
7: Я русский!
0: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Продолжаем. Вот мы как раз об оперативной обстановке, а она, если зимой такой затишье было, да, то сейчас по многим направлениям есть что сказать. По Донбассу выход к Славянску, Красный Лиман, но и в Харьковщине, Днепропетровщину ты упомянул, Запорожье, насколько мы понимаем, тоже, да, оживляется сейчас.
2: Ну, не так, чтобы оживляется, но оно и не затухает, да, то есть мы постоянно берем и в Сумской области, вот буквально в среду Министерство обороны заявило об освобождении населенного пункта Иволжская, и в Харьковской области.
1: А в Сумской, извините, я перебью, и вот кадры буквально в среду, заправки горят там.
2: Ну, да, да, вот мы, ну, то есть это же такая игра, в которую можно играть вдвоем, как говорит Дональд наш Фредович Трамп, который на минувшей неделе опять не наш слон, значит, танго – это танец, который танцуют вдвоем. Вот такое открытие он сделал для мира. Вот. В общем, или дорога с двусторонним движением, да, еще можно сказать. То есть выносится. На самом-то деле, если вот, сравнить объем ударов, мы по Украине бьем, ну, куда мощнее, куда сильнее, с куда более ощутимым уроном. Просто когда Украина бьет по нам, она бьет по нашей экономике, потому что у нас она своя. У Украины своей экономики нет, и поэтому она меньше ощущает последствий. Ей денег все равно дадут, топливо все равно дадут, значит, оружие все равно дадут, потому что Западу важно, чтобы она продолжала воевать. Не мирилась, не устраивала переговоры, а продолжала воевать. Вот. При этом выносится топливная инфраструктура, энергетическая инфраструктура, выносится газовая инфраструктура. Вот буквально в среду Министерство обороны распространило снимки по удару по газораспределительной станции, которая питает Моторсич, Криворожсталь, Еще там какие-то механизированные заводы ударили по ней. Вообще, если мы говорим там вот сегодня, то за последние сутки там шла работа по логистике, по топливно-энергетическому комплексу, по беспилотному комплексу противника, просто вот от Донбасса до, я не знаю, до Одессы. В Днепропетровской области, в Павлограде прилет был по механическому заводу, там такие кадры яркие, продолжительная такая вторичная детонация, прям прямой признак того, что попали куда надо, там, по каким-то складам, цехам снаряжения боеприпасов. А это предприятие, по которому попало, он еще со времен СССР, по-моему, выпускал боеприпасы и для реактивных систем залпового огня, и для артиллерии, и кассетные снаряды, и минолепесток там делали. Вот. Там в прошлом году, например, в соседнем здании накрывали сборку ракет «Нептун», да, и прочее. В Харьковской области там по логистическому узлу ВСУ под Новым Коротичем вынесли и склад с вооружением, и с БПЛА, и с комплектующими. Это к вопросу о том, что никто не работает по тылам, почему мы, значит, это самое. Да вы посмотрите, как сейчас системно наша авиация, наши ракетчики, наши геранщики работают по военной логистике, особенно основанной на мощностях новой почты. Это огромная логистическая компания, через которую шли все военные поставки. Об этом мы узнавали из видосиков, которые публиковали сами украинские волонтеры, гуманитарщики, которые и военные, которые демонстрировали, как им в коробке Новопочты пришли, значит, в посылке дроны, РЭП и так далее, и так далее. Новопочта устраивала целые кампании «Поможем фронту», вот перешлем твой дрон бесплатно, там, и так далее, и так далее. Сейчас это все выбивается. Выбивается не только Новопочта, но и вся логистика Укрпочты. Это государственная организация, АТБ, где хранилась, это сеть больших супермаркетов, которые тоже участвуют в логистике. Вот все это выносится в Харьковской области вот буквально в последние сутки. И по АТБ, и по Новой Почте, и по Укрпочте были нанесены ударами. Запорожское направление выносит стоянку грузового транспорта, выносят несколько цистерн с бензином, выносят рядом АЗС, да, на которой заправляется все это дело. В Одесской области по портовой инфраструктуре ежедневно практически работа идет, и там уже немножко так подвывают аграрии о том, что у них с начала года за первый квартал просел экспорт зерна на треть. Экспорт масла просел на 90% подсолнечного, экспорт руды, не помню, до сколько процентов, но тоже ощутимо, врать не буду, сколько процентов, но очень ощутимо, да, железная дорога у них воет, у них там убытки в этом году 8 миллиардов, 300 покореженных локомотивов, вот только что в моем телеграме или Максе я там выложил, как в Харьковской области в районе депо Лозовая выносит герани инфраструктуру, ну, то есть нельзя сказать, что... Ну, кто-то говорит, вот, они нам ударили, мы не отвечаем. Ну, как не отвечаем? Отвечаем еще как отвечаем? Как надо ответить? Говорят, надо воевать по-настоящему. Вот я уверен, что больше других кричат, что надо воевать по-настоящему те, кто сейчас кричат, что ай, у меня нет бензина. Слушайте, но у нас сейчас не нет бензина. Нет бензина вот в Донецке, здесь бензина нет. Я вчера заправился в Харциске. И очень рад. Еще и полный бак заправил. Целых 33 литра мне не хватало до полного. Вот я их умудрился заправить. Но это было не в городе. Да, и нехватка топлива – это будет самое мизерное неудобство. Это вообще тьфу. Если начнется война, как многие требуют, с ударами по Лондону, по Парижу, с ядерным оружием, вот отсутствие топлива – это будет самое меньшее из наших проблем в мирной жизни. Вот как мы сейчас с некоторой даже ностальгией вспоминаем наши ковидные времена, когда говорили, ой-ой-ой, какой ужас, гречку сметали, тушенку сметали, перчаток не было, масок не было, на улицу нельзя, на машине нельзя. Сейчас это вспоминаешь, блин, какое золотое время, да, по сравнению с сегодняшним будет. Так вот я вас уверяю, если воевать по-настоящему с ядерным оружием и со всей Европы, ну, во-первых, все те, кто к этому призывают, пойдут по всеобщей мобилизации. Чего ждать тогда? Идите сейчас, пока есть выплаты большие для тех, кто идет добровольно, когда будет всеобщая мобилизация, таких выплат уже точно не будет. Вот. Потому что будет внешний враг, и как бы и надо будет. Мы еще сейчас-то решаем вопрос, как бы экзистенциальный. Потому что, ну все, Запад закусился, все, и они, им показалось, что они могут нас додавить. Причем я думаю, что и Трамп там со всеми заодно, и то, что на этой неделе там многие возмущались высказываниями Лаврова, который сказал, что не хочу даже думать, что, значит, нас в Анкоридже обманули. Все он прекрасно понимает, но у него своя роль, он дипломат, он должен так говорить. Все прекрасно понимали, и то, что там говорят, что вот год прошел с Анкориджа, никаких подвижек нет, нас опять обманули, мы опять год ничего не делали. Ну, как это мы год ничего не делали? Мы вообще-то Курскую область освободили. Ну, так себе, конечно, достижение, да, но освободили. Помимо этого, мы освободили сотни населенных пунктов и полтора десятка, если не два десятка городов. Мы продолжали наносить удары по критически важной инфраструктуре. Ну, то есть, мы не ждали, да, мы не играли в перемирие какое-то, мы не объявляли режим прекращения огня весь этот год, который прошел с Анкориджем, мы продолжали усиливать свою позицию на фронте. И русский солдат добросовестно все это делал и добился определенных успехов, которые сейчас развиваются, да, они не быстрые, да, там многим хотелось бы, чтобы это окончилось завтра. Не окончится завтра. Я вам скажу, что взламывание генеральной линии обороны противника – это операция не одного месяца, да, вот у нас там Славянск, Краматорск, Дружковка, то, что ноют украинские журналисты, что ситуация критическая, ну, она действительно для них критическая, но это не ближайшая перспектива, там, я думаю, что на Константиновку еще уйдут не дни, а недели, но, тем не менее, параллельно-то сразу три группировки войск выполняют одну задачу, и, конечно, эта задача будет выполнена, я думаю, что задача создать условия для того, чтобы с позиции силы требовать вывода войск из Славянска и Краматорска мы к концу года сможем. А может быть, уже в самом городе будем, в самих этих городах будем вести активные боевые действия по их освобождению. Просто дальше, ну, нет вот таких вот ступоров вплоть до границы Донецкой Народной Республики. И за ней, в принципе-то, так будем откровенно говорить, нет, ну, вот это то, что называется оперативный простор. Весь фронт сейчас держится на ширине вот этой, ну, как они говорят, килл-зоны или ширине вот этой, этого фронта, это, ну, 40-50 километров. Вот преодолеть эти 40-50 километров перед тобой, ну, не открытое поле, безусловно, там будут свежевыкопанные какие-то рвы, там будут зубы дракона, но это все не годами создаваемый укрепрайон, как вот эта генеральная линия обороны в Донбассе, которая проходит по этим четырем городам. Поэтому, ну, нельзя сказать, что нам эти удары не приносят никакого вреда. Ну, конечно, приносят. Конечно, мы ощущаем это на себе. Но я вас уверяю, в Киеве ощущают куда больше. У нас пока в метро с палатками не ночуют на надувных матрасах. Да? У нас, как в Одессе, не отключают свет и воду на 3 дня. Сейчас там в некоторых частях Одессы 4-й день уже нет света и тепла, и это не в результате наших ударов, а в результате просто износа инфраструктуры, ну, конечно, помноженной на наши удары. Поэтому, да, и по нам бьют, но и мы, я вас уверяю, отвечаем, и отвечаем жестко и очень ощутимо для противника.
1: Игорь. Продолжим через пару минут еще, да, остались вопросы.
0: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
7: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
8: Реклама. Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца Роли» и в группе «Контакта».
9: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
10: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
11: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
13: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск».
0: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Продолжаем. Да, Саш, ну и интересно, как всегда, подробности, конечно, командировки, когда своими глазами, да, с места, вот мы знаем, что тебе удалось поработать в очередной раз с нашими ребятами, что говорят, что видят, вот как обстановка их глазами.
2: Да, ты знаешь, я обычно возвращался сюда, и мне казалось, ситуация тяжелее, чем она выглядит из Москвы. Сейчас наоборот, ну как бы ситуация тяжелая, но люди живут и радуются тому, что у них есть сегодня, не унывая, да, и не удручаясь. А на фронте, ну вот, продолжаем работать. Сейчас основной из вызовов, да, это тот самый middle strike, когда противник пытается влиять на нашу логистику в прифронтовой зоне, в зоне 100-150 километров от линии боевого соприкосновения, и, соответственно, вот эти хорнеты, эти батоны летают, и сейчас выстраивается противодействие им, выстраивается как войсками беспилотных систем, которые сейчас заходят в один контур, а это же надо растянуться в один контур на там, сотню километров, например, от Донецка до Мариуполя, или там по сухопутному коридору растягиваться, да, и плюс, конечно, наш испытательный центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон», наше элитное беспилотное подразделение и, пожалуй, самое секретное, потому что журналистам крайне редко удается поработать с этим подразделением, и мне это удалось. Вот как раз ребята выстраиваются по трассе, которая соединяет Донецк и Мариуполь, и работают своими дронами-перехватчиками довольно эффективно. Вот я побывал на нескольких позициях, перехватывают и хорнеты эти марсиане, перехватывают, говорят, единственная сложность с хорнетом – это очень низкая высота, на которой он летает в свободной охоте, тяжело его засечь радиолокационные станции. Но после того, как засекли, уже не составляет труда вывести на него дрон-перехватчик. Причем здесь такие дроны-перехватчики, которых я и не видел-то раньше. Ну, потому что это, помимо того, что это спецназ беспилотный, это еще и испытательный центр, да? И они испытывают вот самые передовые технологии, самые новые разработки, которые поступают и от Кулибиных, и от промышленности, и что-то отсеивается, безусловно, чему-то дают дальше жизнь. Ну вот, например, наш перехватчик РОЭФ-1, он продемонстрировал себя очень эффективно, такой необычной комплекции. Этот дрон с небольшим зарядом, но ему хватает для того, чтобы сбить вражеские дроны. Такими не только хорнеты догоняют. У хорнета крейсерская скорость в свободном полете, в охоте это порядка 130 км в час, а когда на пикировании, там уже больше 200. Но догоняют и дальние дроны, которые идут вглубь России. Ну, то есть сами эти дроны – это не что-то сверхъестественное. Работал с мобильными огневыми группами здесь из 51-й армии. Ребята местные, кто-то с Макеевки, кто-то из Донецка, ночью стоят вот на своих позициях и долбят по дронам, которые летят вглубь России. А они над Донецком летят ежедневно. Ну, иногда просыпаешься. Вот 22 июня в 4 утра я как раз проснулся от работы мобильных огневых групп, которые стреляли по дронам, заходящим через Донецк в сторону Ростовской области. И тоже сбивают, да, то есть там свои какие-то придумки. Тепловизор на этом пулемете спаренном, а тепловизор выведен на экран планшета, и ты стреляешь, ты уже не смотришь в небо, ты просто стреляешь, как в компьютерной игре, смотришь на планшет, прицел, цель. И как бы эти цели сбиваются. Просто массовость, да, массовость запуска, ставка на перегруз ПВО, на то, чтобы какую-то брешь пробить, да, в эшелонированной системе ПВО. Вот спрашивают, как они так далеко летают? Слушайте, ну вот я смотрел, как они здесь пролетают, но когда он пролетает над тобой, это происходит довольно быстро. То есть это... Но это не минуты, это секунды. Вот пока он над тобой пролетает, ты вот так вот должен успеть по нему попасть. А не успел попасть, но он полетел дальше. И, ну, то есть даже если мобильные огневые группы будут стоять в километре друг от друга, если мы представим себе такую фантастику, он пролетит посередине, они его даже не услышат на полкилометра. Ну, такова ситуация. А запускают их сейчас сотнями. Тем не менее, вот та опасность Медлстрайка, с которой мы сейчас столкнулись, когда начали жечь фуры, когда начали жечь топливо, да, в цистернах, эта опасность с нами уже останется. Мы ее максимально минимизируем. И сейчас, вот буквально вот в эти дни, должна развернуться полностью системная работа в одном контуре с обнаружением, с выведением на цель, с сопровождением, уничтожением или перехватом. Эта работа сейчас по всем вот этим ключевым трассам будет налажена. Что касается, как бы, полностью ликвидировать эту угрозу, ну нет, она с нами... С нами остается, война эволюционирует, противник эволюционирует, мы вместе с ним развиваемся, чему-то учится, он у нас чему-то учится. Ну, вот, поэтому это такая вот гонка технологий, которая идет параллельно тому, что происходит на Земле. А на Земле, повторюсь, ну, у противника основная проблема – это, конечно, пехота, потому что ну, дронами можно закрыть какой-то участок фронта, и они это, ну, надо отдать должное, делают профессионально. Как только мы это прорываем, и начинает стрелковый бой. Ну, вот как говорят штурмовики, вчера встречался с бойцами 102-го полка, штурмовая рота «Шторм». Говорят, ну, большая часть обычно пытается сбежать. Кто-то вступает в стрелковое боестолкновение, но без... особого энтузиазма. Ну и людей, конечно, немного там. Иногда на позиции сидит по два человека. Иногда ты там штурмуешь многоэтажку и узнаешь, что в ней было всего 10 человек, да, держали целый район. Вот. Но при этом, вот даже если смотреть на украинскую статистику, только с 1 января до 20 мая 26 года на Украине было зарегистрировано почти 50 тысяч уголовных дел, которые связаны с самовольным оставлением части. Это на 80% больше, чем за тот же период прошлого года. Вот. И что-то почти 60% от общего числа таких дел за прошлый год. Вот. То есть реальное количество дезертиров на самом деле выше. Просто это то, что успели зарегистрировать в судебном порядке. А так, говорят, цифра... может быть и 80 тысяч, а может быть и 100 тысяч, а это, представьте, это целая армейская группировка. На Запорожье в 23-м году наступала группировка в 100 тысяч штыков, из которых кулак, да, ударный кулак, не обслуга, 60 тысяч, а тут, значит, 50 тысяч сбежали только за несколько месяцев, за 4-5 месяцев, да, представьте. Вот. И в качестве резерва они особо предъявить сейчас не могут, да, вот на Лиманском направлении, что они там сейчас могут предъявить? Ну, есть информация, что есть там какой-то 5-й батальон 159-й механизированной бригады с командиром по прозвищу, по позывному «Цитрус», ну, как бы сидят на позициях без еды, без медобеспечения, вот, с попыткой выйти в тыл, а из тыла по ним стреляют свои же, да, поэтому, когда мы видим на участке Славянск-Краматорск-Дружковка появление горно-штурмовой бригады, аэромобильной, бригады охраны Генштаба, это уже говорит о том, что это не оперативный резерв, а последнее, что есть и что сейчас размазывается вот таким тонким слоем по фронту.
1: Да, Саш, ну и хотели спросить об угрозе Зеленского Белоруссии, да, некий ультиматум в неделю. В общем, будет ли агрессия в адрес республики?
2: Ну, какие-то провокации, мне кажется, будут точно, потому что ультиматум Зеленского, он не сам по себе возник, это целая цепочка, да, которая вот к этому привела. Если смотреть на нее там всю, да, то там никакой спонтанности нет. Первое звено – это заготовка. Да. Еще в прошлом году на Варшавской конференции «Новая Беларусь» оппозиция, там эти змагары, клянчили у НАТО вооруженные отряды из эмигрантов, Поликалу иностранного легиона, запрещенного наверняка в России, чтобы были базы у них в Литве, да, в Польше.
1: Террористическая организация экстремистская.
2: Да, на Украине, естественно, костяк полк имени Калиновского в составе ВСУ, то есть загодя готовили инструмент.
1: Тоже
2: второе – это легендирование, да, это когда Зеленский гонит в эфир пургу про 5 сценариев нападения России и на Украину, и на НАТО с территории Белоруссии. Третье – это приезд Тихановской. Помните, недавно совсем она открывала посольство, в кавычках, да, в Киеве, то есть инструменту придают такую легальную базу. Четвертое звено, там Сырский, объявило о новых частях, которые беспилотных, которые будут на белорусском направлении расквартированные. Пятое – это кровь, вот этот удар по автобусу с белорусскими детьми. Понятно, что Киев открещивается, но тут градус просто взвинчивается, да, и рисуется образ врага. Ну и вот этот вот ультиматум. В сухом остатке как бы все это идет к тому, чтобы превратить тихий север Украины в такой управляемый очаг, раздергать Киев, Минск, раздергать Россию, чтобы она для защиты союзника задействовал какие-то силы, которые сейчас участвуют в наступлении. Ну, не знаю, так себе, если честно, ставка, потому что с Курском они пробовали сыграть в эту же игру, но в итоге потеряли лучшие части в Курске и за время Курской эпопеи потеряли еще с десяток городов Донбасса, включая Авдеевку, включая Красноармейск, включая Курахово, Селидово и прочее, прочее. Поэтому будем смотреть, конечно, через пару дней истекает этот ультиматум, и в следующей передаче обязательно прокомментируем.
1: Спасибо, до встречи через неделю, ну или да, по развитию ситуации практически каждый день.
2: Всем пока.
0: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
14: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
15: Реклама.
16: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
17: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
19: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
15: все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
20: В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
22: Об авиации.
21: Авиаотрасли все нужно делать быстрее и масштабнее, заявил Владимир Путин на совещании по развитию авиации. Задача государства, авиакомпании и авиапромышленности – создать условия для наращивания объема пассажирских авиаперевозок для повышения безопасности и комфортности перелетов. Необходимо наращивать имеющиеся компетенции и технологический потенциал в авиастроении, поставки авиатехники собственного производства. Российские авиастроители должны получить огромный долгосрочный заказ на поставку отечественной техники. Власти будут помогать авиапромышленности, но персональные ответственности, спрос руководителя за результат, за сроки, качество, безусловно, всегда будут оставаться высокими. Силы ПВО сбили еще 2 беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Общее количество сбитых дронов самолетного типа над столичным регионом с начала суток достигло 17.
20: О политике.
21: Главы государств и правительств Великобритании, Германии, Италии, Польши и Франции заявили о поддержке прямого диалога между Россией и Украиной при активном участии США и Европы. Такое заявление принято по итогам переговоров лидеров стран И-5 в Берлине. Ранее сообщалось, что они высказались против разморозки российских активов до завершения конфликта.
20: О преступлениях.
21: Петербурженки, укравшие золотые монеты на 2 миллиарда рублей, продали их в другие банки. Две сотрудницы годами понемногу выносили из хранилища золотые коллекционные монеты. Женщины попались при проверке. Если они успели продать все монеты, то потеряли минимум 400 миллионов рублей. Выручили за них только чуть более 1,5 миллиардов. Но денег у обвиняемых тоже не нашли. Суд сообщил, что они успели ими распорядиться по собственному усмотрению. Комсомолка связалась с мужьями и детьми задержанных сотрудниц банка, чтобы узнать у них, где деньги. Но семья скромно оставила все вопросы без ответов.
20: Обо всем.
21: Британский актер Джейсон Стейтем стал самым популярным исполнителем ролей в боевиках у российских зрителей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исследования. 28 фильмов с ним собрали почти 8 миллионов оценок, выше 7. По числу оценок боевики занимают 5-е место, уступая драме, комедии, мультфильмам и фантастике. Самым популярным боевиком среди зрителей стал фильм Гая Ричи «Гнев человеческий» с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Исследование также показало, что самым недооцененным актером жанра оказался Майк Норрис, сын Чака Норриса. И о погоде. В эти минуты в российской столице 19 градусов выше нуля. Завтра днем такая же температура и ожидаются дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».

0: Партийная среда. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет. Сегодня в партийной среде, в честной, и которая в прямом эфире, Виктор Царихин, которого многие вы хорошо знаете, это первый секретарь Московского городского комитета родной Ленинской коммунистической партии. Правильно, Виктор?
2: Абсолютно верно.
1: Добрый вот. Вечер. А с Виктором общается его товарищ Александр Гамов, политобозреватель радио «Комсомольская правда». Вы прямо сейчас можете набрать наш телефон и вот по этому номеру отправить свои сообщения. Мы обязательно ответим на все, даже самые острые и каверзные вопросы. 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Итак, Виктор Царихин и Александр Гамов ждут ваших сообщений. Времени у нас не так уж мало, всего лишь час. Вот. Виктор, ну ты знаешь, ты уже, по-моему, в пятый раз, по моим подсчетам, а сам ты сбился уже со счета, что мы все партийные среды начинаем с такого звукового эпиграфа. Мы выбираем самые яркие высказывания генерального секретаря Центрального комитета родной Ленинской коммунистической партии, Героя труда Российской Федерации товарища Зюганова Геннадия Андреевича. Вот. И делимся этими цитатами звуковыми с нашими слушателями. Итак, в прямом эфире товарищ Зюганов. Слушаем.
3: Президент издал указ о проведении выборов в Государственную Думу. Сегодня договорились, что 27 июля будем завершать и будет встреча с президентом. Видимо, наказ не только тем, кто завершил этот срок, но и тем, кто собирается реализовывать по своей программе и действовать дальше. Наша партия прекрасно понимает, что пятый год идет война, а война – это прежде всего сплочение людей освоения новейших технологий, помощь и поддержка фронту и создание условий для победы и как на фронте, так и в тылу. Поэтому мы готовились к новому сезону очень тщательно, провели более 20 круглых столов, 4 международные крупные форума, подготовили реальную программу, 3 ее опубликовали для публичного обсуждения. И вот теперь в газете «Правда» и «Советская Россия» вышел полный материал, который мы рассмотрели на съезде.
1: В прямом эфире радио «Комсомольская правда» был друг «Комсомольской правды», Герой труда Российской Федерации, председатель Центрального комитета родной Ленинской коммунистической партии Российской Федерации, чуть не сказал Советского Союза.
2: То ли еще будет.
1: Да, вот. А вместе со мной работает Виктор Царихин, первый секретарь Московского горкома КПРФ, вернее, я, ведущий радио «Комсомольская правда», работаю вместе с Виктором. Виктор, вот я внимательно тоже, мы начнем со съезда, да, потому что я внимательно наблюдал, у меня такое ощущение, что такого съезда никогда не было, потому что я думал, где, значит, гуманитарный конвой, где палаточный городок красный, где съезд, Зюганов то там, то здесь, и почему-то на этот раз не в совхозе имени Ленина у Грудинина, да, собирался гуманитарный конвой, 156-й, да?
2: Да, 156-й.
1: Вот, которая отправляется. А в Снегирях это подмосковные профилактории или санатории, где бывает, ну, не только государственные чиновники, но очень много ребятишек с Донбасса отдыхают. И Геннадий Андреевич там принимал делегатов. Вот это что, специальная такая режиссура, что вы все... Непонятно было, где съезд начинается, где заканчивается гуманитарный конвой, где палаточный городок, вот, где делегаты. Вот у тебя лично какое было впечатление? Ты же не первый раз на съездах.
2: Впечатление, на самом деле, приятное, полное ощущение четкости и структурности происходящего. Хотел бы, безусловно, все это проходило под руководством Геннадия Андреевича Зюганова, и он координировал все процессы. Но отдельно отмечу ребята, Марию Владимировну Дробот, моего товарища, сотрудников организационного отдела, идеологического, которые активно помогали в организации процесса, и во многом это их заслуга, и, конечно, самих делегатов. Но вы сейчас коснулись стольких тем, я постараюсь компактно, но
1: извини,
2: пока затратись.
1: Мы с тобой договорились на «ты», а ты...
2: Да, Александр, приношу извинения. Но опять же, на «ты» к герою мне требуется перестроить себя. Да, поэтому иногда буду соскакивать. Но все-таки Снегири – это не просто место профилактория, санатория. Это место, где более 25 тысяч детей с территории Донбасса, детей, которые на протяжении кто-то всей своей жизни, кто-то всей осознанной жизни, ничего, кроме боевых действий, еще тогда, еще до начала специальной военной операции, не видели. Угу. Это дети, которые воспитывались на учебниках Сороса. Задача этих учебников была ненавидеть все русское, ненавидеть Россию. И когда Россия пришла с освобождением на эти территории, детей удалось вывести, привести в порядок, отдохнуть, перезагрузить, они посмотрели на мир совершенно другими глазами. Теперь это чистые, светлые, молодые люди, которые действительно могут строить будущее на той территории, которую Украина хотела превратить в жутчайший концлагерь, и все для этого делалось с 2014 года.
1: Так, и к решениям исторического съезда.
2: Нет, подождите. Перед решением исторического съезда, которых мы обязательно коснемся, мы коснемся совхоза имени Владимировича Ленина, из которого традиционно уходят наши конвои. Надо отметить, что большую работу проводит здесь Владимир Иванович Кашин, и Казбек Куцукович Тайсаев, и конвой проходит не только из центра, из Москвы. Они же являются частью колоссальной работы, к ним подключаются конвои из Ставрополя, Северного Кавказа, да вся страна направляет. Так вот, почему не там? Да потому что сейчас идет сбор в совхозе имени Ленина клубники.
1: О!
2: Да, это важное, ответственное мероприятие.
1: Его совхоз, не... на то и совхоз. Чтобы не сорвать.
2: Чтобы не сорвать. Склады
1: извини,
2: заняты,
1: извини,
2: склады
1: загружены. Виктор, извини, перебью. Да. 8-800-200-9702, 8-800-200-9702, 8-800-200-9702. Пожалуйста, присылайте сообщение Виктору Царихину, Александру Гамову. На этот номер мы все обязательно озвучим. Так, извини.
2: Я же, да, неспроста про совхоз имени Ленина. Так. Ведь я достаточно часто приглашаю посетить, посмотреть, убедиться своими глазами, что то, к чему призывает Коммунистическая партия Российской Федерации, то, что озвучено в программе «Победа», о чем мы говорили на съезде, все это реализовано на сегодняшний день народным предприятием совхоз имени Ленина. Оно не единственное такое. Есть Звениговский совхоз, есть в целом регион, управляемый красными губернаторами, и там опыт, который изложен в программе «Победа» тезисно, апробируется на практике. То есть это и жилье многодетным семьям. Собственно, это и лучшая школа, лучший детский сад. В школе есть профобразование. Средняя заработная плата свыше 150 тысяч рублей, что для региона совершенно достойная оплата труда. То есть это возможность прикоснуться к частичке социализма, выражены. Да, в конце концов, там и экотуризм есть, можно приехать, пособирать землянику прямо рядом с Москвой. Это не в части рекламы, я действительно со своими товарищами поеду, с удовольствием время проведу, чего и вам, собственно, желаю. Но переходя к вопросам съезда, он действительно кульминация работы за несколько лет всей партии. Это кульминация работы, кульминация прошедших международных экономических форумов, антифашистских форумов, которые проходили. Ведь это не только экономическая часть, но и идеологическая часть содержится в программе «Победы», как защита от фашизма, национализма с привлечением международного сообщества, основы интернационализма. Все это там есть. Потому что программный документ, он комплексный, он реализован и в законопроектах, повторюсь, апробирован в ученом сообществе. И не зря Геннадий Андреевич сказал, что несколько раз я был

0: Ровно 9702. Вот сюда присылайте, пожалуйста, свои сообщения.
1: Ага. Да, выражают поддержку. И вот кульминацией всей этой огромной работы стал съезд. Мы, прежде чем мы к самому перейдем, про конвой. Все правильно. Первый день 19 числа был отправлен 156-й гуманитарный конвой. Уехало несколько УАЗов непосредственно на фронт. Порядка 16-20-тонных машин с грузом самым разным от продуктов питания, медицины, дроны. Присутствовали предприятия, народные предприятия, не только вот, о которых мы слышим, да, но из Подольска приехали товарищи из Владимира, из Твери, из Тульского региона. Замечательное, хорошее, массовое мероприятие. Приехали воины, которые как раз-таки на своих машинах увозили, либо им осуществляла торжественная передача. На встрече, на митинге выступили и представители как раз-таки воинского братства, как и с благодарностями, так и с пожеланиями скорейшей победы. Геннадий Андреевич с мощной речью. После чего перешли в формат пленума. Пленум — это мероприятие перед съездом для решения юридических вопросов, тактических. А вот 20 числа перешли уже в формат самого съезда.
0: Я что предлагаю? Мы сейчас сделаем, Виктор, небольшой перерыв, и потом вернемся, да, к этому. Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» партийная среда с участием первого секретаря Московского горкома партии Виктора Царихина, а работает вместе с ним ведущий радио «Комсомольская правда» Александр Гамов. Пожалуйста, не переключайтесь, будет интересно, остро.

0: Партийная среда. На радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Срочно о важном. Война и мир.
1: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
3: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
4: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Мы бы

0: Партийная среда. На радио «Комсомольская правда».
1: Еще раз всем привет. Сегодня в прямом эфире в нашей партийной среде первый секретарь Московского городского комитета родной Ленинской коммунистической партии товарищ Виктор Царихин. С ним работает радиоведущий Александр Гамов. Вот. И, Виктор, вот знаешь, не то, что я про это забыл, я про это все время помню, потому что самые пронзительные кадры со съездом.

0: Съезда, который прошел исторический съезд, это когда на экране появились портреты командиров, комиссаров и бойцов от КПРФ, которые боролись за нашу родину на фронте, и которых не стало. Вот мы, когда их было мало, мы просто имена называли. Сейчас мы не сможем всех назвать. Скажи, пожалуйста, какое это... скажи, пожалуйста, сколько продолжалась минута молчания? Сколько бойцов?
1: Порядка 4 минут продолжалась минута молчания. 211 моих товарищей в сегодняшний день вошли в бессмертный полк, выполняя задачи специальной военной операции. Многих из них я знал лично. Более того, буквально на днях пришла информация, что один из наших московских руководителей пропал без вести. Мы надеемся, что все будет в порядке. Но, тем не менее, это происходит каждый день. Но надо четко понимать, что коммунисты одними из первых пошли и добровольцами, и без всяких уклонений приходили в военкоматы при мобилизации. Несколько тысяч моих товарищей на сегодняшний день выполняют поставленную боевую задачу. И у нас даже есть примеры, когда товарищи, уволенные со службы, занимают руководящие посты, так вот, допустим, в Белгороде. Николай Павлович Мухин, ветеран специальной военной операции, на сегодняшний день руководит целым региональным отделением. То есть интеграция очень плотная и службы, и партийной работы.
0: Ну и светлая память тем ребятам, светлая которые, память. Как ты сказал, ушли в бессмертный полк. Вот пока мы далеко не отдалились от темы съезда, вот пришел такой вопрос, что добрый вечер. Это Олег Викторович пишет. Ваше отношение к Богу, он имеет в виду не только тебя или меня, а вообще партии. Вот, но и, давай сначала я скажу. Я, например, знаю, что Геннадий Андреевич ходит в храм и крестится, и он крещенный человек. И он вообще сказал, что заповеди Христа – это, я думаю, что он против истины не погрешил, это кодекс строителя коммунизма. А теперь ты ответь.
1: На самом деле, так Геннадий Андреевич говорил, более того, вопрос этот не нов для членов партии, у нас свободное вероисповедание, поэтому, пожалуйста, будь честен, будь справедлив, выполняя программу «Устав партии», и ты можешь совершенно спокойно работать. Поэтому свобода. У каждого она своя.
0: 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2, 8-9-6-7-200-0-9-7-2. Виктор Сорихин, Александр Гамов ждут ваших вопросов. И мы не закончили, да, со съездом и с
1: пленом. Да, мы скоро закончим со съездом. На самом деле, 3,5 часа шло только обсуждение ключевого доклада, доклада по программе «Победы», будем участвовать или не будем участвовать. Там просто объединили два вопроса. Программа и участие в выборах 3,5 часа, поэтому в оставшиеся, я боюсь, 40 минут мы не уложимся, но ключевые моменты, я считаю, нужно обозначить.
0: Обязательно.
1: Да, собственно, мы когда обсуждали подготовку к эфиру, Александр попросил подумать, какие там ключевые фразы.
0: Конечно.
1: И на самом-то деле я начал перебирать в памяти. Я могу много цитировать наизусть, потому что...
0: Да, я могу.
1: Да, да, этот доклад, он же не появился из воздуха. Это огромная кропотливая работа, и которая обрела вот законченную форму на съезде. Но даже его начало, когда Геннадий Андреевич говорил о том, что эти выборы, этот момент является в действительности историческим, и тут же дал понять, что... любой может сказать, что каждый съезд является историческим. Но то, что слилось на сегодняшний день в моменте, и территориальные вопросы, и мощнейшее расслоение на сфер богатых и всех остальных, и вопросы к замороженным счетам за рубежом, увеличение количества олигархов, несмотря на сложную ситуацию, рост цен, ЖКХ и вызовы, которые стоят перед обществом, это в действительности исторический момент, трудно подобрать что-то более близкое, ну, наверное, может быть, в 90-х подобная ситуация была, и он совершенно справедливо приводит примеры, что тогда правительство Примакова, Маслякова, Геращенко оперативные меры позволили избежать кризиса, краха, но кризиса не удалось, конечно, краха. Так и сейчас программа «Победы», о которой мы говорим, она является выходом непосредственным для того, чтобы ситуацию в корне изменить, причем достаточно оперативно. И вот мы говорим о цитатах, мы ему скажем, что избирательная кампания не станет исключением. Да, она будет предельно жесткой, ответственной, крупных чиновников и олигархов. Свои цели. Им нужна монополия «Единой России», чтобы ее охранять, создан густой политический частокол из ЛДПР, с спорворосов, новых людей, юных пенсионеров, фальшивых патриотов. Я на самом-то деле, вот газета, правда, она вышла буквально, да, после съезда, в ней представлен полный доклад, вот, саммари по поводу иных выступающих, меня в том числе. Ну, а, допустим, эта фраза, она уже реализуется, она уже
0: видна. А у меня вот своя правда.
1: Не, правда, правда у нас одна.
0: Чем она отличается от твоей?
1: Потому что она, по сути, правда ничем не отличается, но вы в руках держите «Правду Москвы», это наша еженедельная газета Московского городского комитета, где мы также говорим о программе «Победы», мы просто чуть больше приземляем непосредственно на территорию Москвы. То есть, безусловно, вопрос сейчас довоза солярки до сельскохозяйственных машин важен, но все-таки чуть менее важна московская аудитория. А вот состояние условий ЖКХ, о том, что жироплатежки растут, выросли в 2,5 раза за последнее время, это непосредственно вопрос к нам. При этом вопрос качества работы лифтов остается открытым. У нас парковки платные растянулись, да хорошо-хорошенечко так уже замкат дотягиваются. Это вопрос комфортной среды к благоустройству. То есть программа «Победа» тем хороша, что она комплексна, и каждый может найти отражение в ней тех чаяний, которые на сегодняшний день складываются. Мы говорим о необходимости консолидации общества, о необходимости образования достойного, чтобы воспитательная функция была. Вот она, пожалуйста, в программе «Победа» изложена, а это и кружки, и возможности для предоставления молодой семье без процента рассрочки на квартиры, и доступное бесплатное образование. Все это есть в программе «Победа», и здесь вот в Москве мы конкретизируем эти вопросы. Ну вот банально даже по вопросам свободного интернета на предложение наших товарищей из Госдумы, а ведь это тоже часть программы «Победа», спросить, а к чему привело, каким положительным результатом привела блокировка, так на это остальные участники процесса, я вот и назвал, другие политические силы сказали, нет, мы не будем спрашивать. То есть вот она позиция, вот желание защитить статус-кво, который на сегодняшний день есть.
0: Виктор, вот, ну я напоминаю, 8-9-6-7-200-9-7-0-2, 8-9-6-7-200-9-7-0-2, ваши вопросы уже пошли, давайте еще. Сколько, по-вашему, будет продолжаться СВО? Олег спрашивает.
1: До полного выполнения цели специальной военной операции она будет продолжаться, а против нас на сегодняшний день коллективный Запад, и когда меня пытаются убедить о том, что только Украина, что якобы было вторжение на чью-то территорию, друзья, в 2010 году пытались установить базы НАТО в Феодосии, в Подбрюшке у нас. А позднее в Ульяновске пытались установить перевалочные базы НАТО. Прям да считайте, ладно, в сердце нашей страны. Как? Я уверен, Александр, ты знаешь об этом.
0: Когда это было? Это
1: год ориентировочно 12-13. Были переговоры об установке перевалочной базы НАТО в Ульяновске. И пятая колонна, которая находится в правительстве, всерьез вела эти переговоры. Тогда Геннадий Андреевич вместе с командой выехал непосредственно туда. Мне повезло принимать участие. Мощнейшее шествие по городу было осуществлено, эту идею удалось отбить. Но, тем не менее, вот эти попытки заигрывать с Западом, они происходят постоянно, да даже сейчас они происходят. Ну, неспроста же, наверное, Лавров сейчас выступил с фразой о том, что не исключает, что Аляска это было лишь оттягиванием для того, чтобы они перегруппировали свои силы.
0: Ты имеешь в виду встречи?
1: Встреча в Анкоридже,
0: ну,
1: да.
0: Он не совсем так сказал. Вот, ну ладно.
1: Ну, по крайней мере, именно так я прочитал о том, что это была попытка оттянуть, это было ослабить бдительность с нашей стороны. Ну, можем подискутировать.
0: Нет, мы по-прежнему надеемся на Аляску, что там все-таки дух Аляски он сохраняется. Вот я, знаешь, что хотел у тебя спросить? Вот когда съезд закончился, вот у меня сразу вот чего это Геннадий Андреевич призывает немемедленно изъять вклады россиян? Как было на самом деле? Что он сказал на самом деле на съезде? Почему, ну, вот, кстати, почему так наехали на генерального секретаря?
1: Вопрос совершенно перекликающийся. Полная победа в специальной военной операции, как любая полная победа нашей страны, возможно, при сильном экономическом, промышленном, технологическом суверенитете. Это не может быть в полсилы, не может быть победы в половиночку, не может быть суверенитета в половиночку. Это абсолютно целая ясная единица. И когда Геннадий Андреевич говорит о том, что 130 миллионов...
0: давай мы сделаем сейчас небольшой перерыв. Вот 8-967-200-9702, 8-967-200-9702. Виктор Царихин, Александр Гамов ждут ваших сообщений, и мы ответим на самый острый вопрос. Это «Партийная среда» в прямом эфире.
2: «Партийная среда» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: Реклама. Читайте в еженедельном номере. Сыновья Валерия Золотухина поссорились из-за наследства. Главные правила питания для здоровья сосудов и сердца. Астропрогноз для всех знаков зодиака на июль. Газета в продаже с 24 июня.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда».
2: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
8: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». Слово «лето» в древнерусском языке означало «год». Отсюда и выражение «летоисчисление». «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: Об атаках.
9: Количество сбитых беспилотников в окрестностях Москвы достигло 20. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил Сергей Собянин. Аэропорты Домодедово и Жуковский закрыты, сообщает Росавиация. Ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов, уточнили в ведомстве.
2: Об авиации.
9: Западные перевозчики и производители авиатехники сами понесли ущерб от антироссийских санкций, заявил Владимир Путин. По словам президента, прежде всего, конечно, это перевозчики, да и производители тоже. Мы же покупали у них эту технику в большом количестве, сказал глава государства на совещании по развитию отечественной авиации. Он отметил, что российские авиаперевозчики и авиастроители одними из первых ощутили на себе последствия санкций и попытки экономической изоляции России со стороны некоторых недружественных правительств. В частности, столкнулись с нарушениями обязательств по поставкам и обслуживанию воздушных судов с ограничениями на международные перевозки. Владимир Путин также еще отметил, что, несмотря на это, Россия справилась со своей задачей. Названы точные потери ВСУ. За весь период спецоперации хакеры взломали данные Генштаба Украины и ТЦК. Противник потерял 2 миллиона 400 тысяч солдат за все время СВО. При этом более 400 тысяч солдат Украина потеряла лишь в этом году. Об этом сообщил КПРУ источник. Отмечается, что на Покровском, Константиновском, Лиманском, Запорожском и Купинском направлениях потери составляют в среднем 500 боевиков в сутки. При этом ВСУ перестали учитывать потери среди иностранных наемников. Украинские боевики просто ссылаются на несчастный случай. Больше всего наемников ВСУ из Бразилии и Аргентины.
2: О топливе.
9: Ситуация с авиатопливом в России контролируемая, критических рисков нет, это сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. Наши коллеги из топливно-энергетической отрасли максимально стараются обеспечить авиакомпании, сказал он. По словам Никитина, Минтранс и компании ТЭК находятся в ежедневном контакте.
2: О спорте.
9: Российская спортсменка Вера Чекалина установила мировой рекорд в ультрамарафоне. Бегунья преодолела более 640 километров за четверо суток. Это сообщили организаторы экстремальной гонки, которая проходит в Ленинградской области. По правилам соревнований на выбывание, участники каждый час пробегали круг длиной почти 7 километров. А Чекалина успела сделать это 96 раз. Официальный курс доллара на завтра 74 рубля и 77 копеек, евро стоит 85 рублей 18 копеек, курс юаня 10 рублей и 97 копеек. И о погоде: в эти минуты в российской столице 19 градусов выше нуля, завтра такая же температура, пройдут дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.

0: Партийная среда. На радио «Комсомольская правда».
1: Вот только что пришло сообщение, Олег прислал: смерть фашистам и только до конца идти. Господи, помоги нашим воинам. Мы присоединяемся с Виктором. Я напоминаю, в партийной среде в прямом эфире сегодня Виктор Царихин, первый секретарь Московского городского комитета родной Ленинской коммунистической партии, и работает с ним радиоведущий Александр Гамов. Мы очень важную тему в предыдущем фрагменте нашей программы. Я по поводу того, что якобы Зюганов призывал немедленно изъять вклады россиян. И вот мы стали объяснять, как было на самом деле и какие же призывы прозвучали из уст лидера Компартии.
2: Да сам тезис о подобном призыве со стороны председателя, ну это же чушь откровенная. Сколько коммунисты борются и боролись за возврат советских вкладов граждан, которые в итоге сгорели во всей этой перетрубации. Правда, Сбербанк говорит, что он возвращает, но это несерьезно совершенно те суммы, которые идут к возврату. Геннадий Андреевич прямо сказал, что те средства, которые мотаются сейчас в банках, 67 триллионов рублей граждан, 63 триллиона предприятий в сумме 130 миллионов, это три бюджета, это гигантские средства, которые на сегодняшний день кружатся. И вопрос в том, что они на сегодняшний день не используются в развитии страны. Почему они не используются? Да потому что ставка огромная, и положить под процент получается эффективнее, чем инвестировать в производство. Что у нас происходит с промышленностью, с малым бизнесом, мы все прекрасно видим, так еще и обороты по ОСН опустили до 20 миллионов. Хорошо, что не ниже, несмотря на то, что планировали. Может, это просто перед выборами, там посмотрим. Но, по сути, председатель и партия выступает о необходимости увеличения бюджета текущего, от ухода от серых схем, от офшорных зон ухода, собственно. И бюджет развития предполагает, что на 30 триллионов он может быть больше, чем текущий бюджет. Это значит, и в науку вложиться, это значит и в производство вложиться, это значит обеспечить необходимым всем, что сейчас требуется, в том числе и в зоне проведения специальной военной операции. Это колоссальные средства. И когда нам говорят, что денег на развитие нет, это ложь. Чистой воды, просто экономическая модель сформирована так, что ни гражданам, ни предприятиям неэффективно, невыгодно вкладываться в инвестиции в будущее, эффективно заморозить всю эту историю на счетах, ну, не заморозить, а положить под капитализацию. То есть вывели деньги из реального оборота, положили их в банки в это же самое время, когда нам говорят, денег нет, ничего мы сделать не можем, у нас секвестр бюджета, в это же время богатых от 100 одного стало 150, то есть олигархов, которые вошли в список Forbes.
1: Ты имеешь в виду миллиардеров?
2: Я имею в виду, да, сфер богатых, я имею в виду миллиардеров, возникает логичный вопрос, а как это так работает? Вся страна собирает гуманитарную помощь, вся страна направлена на помощь специальной военной операции, да нам власть придержащая говорят о том, что детям надо разрешить работать. Вот именно давайте разрешим, а давайте в прошлый раз вы сказали, пенсионный возраст мы поднимем, и все будет замечательно, и выплаты будут, и пенсии вырастут, где этот рост? Я недавно приводил цифры, в конце концов, у нас в Москве, вот только что громко, бравурно рассказывали, на 30 тысяч за последний год вырос средняя зарплата. Это же хорошо. Ну, кто спорит, хорошо. Только у нас две трети населения в городе получают меньше средней зарплаты. Этот рост связан с ростом сверхприбыли у части лиц. А две трети основные, которые пашут, у них-то такого роста нет. Вот об этом мы должны говорить, вот это мы должны слышать, но это же не просто я, ты, Александр, еще кто-нибудь, да, сказал, что вот Геннадий Андреевич, нет. Это целая сетка каналов, это целая группа в якобы не связанных между собой СМИ, которые начали прокачивать эту тему.
1: А давай
2: выборы
1: я,
2: начались.
1: Давай я точную цитату приведу, что сказал товарищ Зюганов. Кавычки. «В банках лежат 67 триллионов рублей граждан и 63 триллиона предприятий в сумме 130 триллионов. Три бюджета – это гигантские средства. Банки наживаются на них, не вкладывая в развитие страны. Это полное безобразие. Восклицательный знак, кавычки закрывают. Ну вот где? Я, например, здесь не вижу призыва что-то там изымать у граждан, какие-то рубли, там, копейки и так далее. Поэтому вот зря наезжают. Я думаю, что у меня, кстати, я же могу покритиковать и лидера партии, и Царихина.
2: Ну, политбюро по вторникам.
1: Я знаю, но я не боюсь, я независимый журналист. Мне кажется, что когда вот такие вот наезды, наветы, мне кажется, нужно и Александру Андреевичу Ющенко, секретарю ЦК КПРФ и пресс-секретарю, руководителю пресс-службы, и Виктору Царихину, ну, как-то вот сразу же, потому что, ну, вот отповеди появились вот на эти наветы, ну, может быть, через сутки, Виктор.
2: Да я не
1: ну, не сразу, не да, сразу.
2: Не, ну как-то не сразу, практически сразу.
1: Да не знаю, я внимательно все смотрю. Надо вам тоже поактивнее, значит, товарищ Царихин и товарищ Ющенко.
2: Я-то, конечно, поактивнее.
1: Меня за что на политбюро вы хотите?
2: Ну, вот Александр Андреевич максимально оперативно отреагировал. Юрий Вячеславович Афонин уже вчера выступал. Ну, желательно найти вот этих людей и сделать так, чтобы писать всякие пасквили у них не получалось.
1: И что найти? И что вы с ними?
2: Популярно разъяснить, что необходимо вслушиваться, что не надо, собственно, приводить общество к дестабилизации, игнорируя многолетний исторический опыт и заслуги партии. Так, собственно, насколько я знаю, один из амбассадоров тезиса, который сейчас мы обсуждаем, господин Аксаков, так он и обозначил, что был неправ, вышел руку пожал председателю на Думе вчера. То есть максимальная оперативная реакция.
1: Ну, вот. Смотри, съезд был в субботу.
2: Началось-то когда?
1: Активно? Истерика началась в воскресенье. А ответила Компартия только в понедельник.
2: Ну, по поводу того, что истерика прям плотно началась в воскресенье, прости, пожалуйста, можем сопоставить.
1: Да мне даже звонили и говорили, слушай, Саш, ты своим героям скажи, вот что они там.
2: Ну, давай посмотрим, когда вышла
1: позиция. Ну, давай. Вернемся
2: потом.
1: Это не самое
2: главное. Александр Андреевич, нас, я не исключаю, что слушает, попросим написать.
1: Александр Андреевич, когда вышло? А за что меня на политбюро? Я не хочу.
2: Не переводите тему, сначала выясним, когда вышла позиция. Но я больше скажу, значит, уже в субботу доклад председателя находился на сайте, и любой интересующийся мог пойти посмотреть. Более того, еще и в аудио послушать.
1: Ну, с этим я
2: услышать,
1: согласен.
2: Да, что там ничего подобного не было.
1: С этим я согласен, да. Вот. И у нас время есть еще в этом фрагменте. Знаешь, вот я что хотел бы...
2: Вернуться к программе «Победы», я сразу.
1: Да, вернуться к программе «Победы». И какие, значит, списки... Кто возглавляет, значит, сколько, и знаешь, меня чего интересует, Виктор, сколько, вот Геннадий Андреевич и Юрий Афонин, они обещали, что среди коммунистов, вот в списке на новые выборы, будет много участников специальной военной операции, ветеранов, которые на фронте, которые вернулись, с которыми Зюганов обнимается во время конвоев. Кстати, Геннадий Андреевич... Когда я ему сказал, Геннадий Андреевич, может, вам провожать конвой не в парадной партийной форме, а у вас же есть камуфляж? Он говорит, да, есть. Я говорю, может быть, вы будете одеваться вот именно по походному? Вот, он говорит, надо подумать. Но вот пока, видимо, не подумал.
2: Так, ну, подумаю, даст ответ.
1: Ладно, так.
2: Да, выдвинули кандидатов в депутаты, 336 товарищей по списку, 225 по одномандатным округам, то есть все одномандатные округа закрыты, и среди них, надо понимать, что пересекаются фамилии в округах в списках, 21 участник специальной военной операции.
1: Супер.
2: Да, поэтому...
1: Это только федеральный? список? Ну, в смысле, который...
2: А действующие участники специальной военной операции, им очень тяжело приехать документы сдать просто физически, всего потому, что они находятся там.
1: Это
2: да.
1: Тема.
2: И вырывать их с выполнения боевого задания, ну, вопрос очень
1: это
2: сомнительный.
1: Это для центра сберкома задача или для кого?
2: Ну, по существу, да, это действующее законодательство, которое предусматривает одномандатникам сдавать документы лично в окружные комиссии. То есть центр сберкома, Государственная Дума, как нормотворец, может нести коррективы. Но искренне надеемся, что не потребуется вносить коррективы, и специальная военная операция будет
1: может,
2: успешно завершена.
1: К ним туда поехать, там, на фронте, на передовой, можно же заполнить документы?
2: Но есть члены окружных избирательных комиссий, можем выйти с предложением поехать туда на вот. Линию боевого соприкосновения и совместно выполнением задачи
1: это очень подписать важно.
2: Документы.
1: Это
2: да.
1: очень важно. Я вот надеюсь, вот из-за того, что я акцент такой сделал, может быть, меня и не поведет Царихин на политбюро к Зюганову.
2: Да нет, вот. Может, мы вас рекомендуем в одну из окружных комиссий, решающим голосом, чтобы вы могли осветить
1: время.
2: Это мероприятие.
1: Я напоминаю, 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Виктор Царихин и Александр Гамов ждут ваших вопросов и реплик. И я прошу защиты у слушателей, значит, от политбюро ЦК КПРФ. Делаем небольшой перерыв, пожалуйста, не переключайтесь.
0: Партийная среда. На радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
3: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
0: Сказано реклама.
4: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
6: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: А знаете ли вы что?
1: У Чехова всегда было множество поклонниц, которых в семье иронично называли «антоновками». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно.
3: Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых...

0: Партийная среда. На радио «Комсомольская правда».
1: 8-9-6-7-200-9-7-0-2, 8-9-6-7-200-9-7-0-2. Звоните прямо сейчас в прямой эфир «Партийной среды» Виктору Царихину, первый секретарь Московского городского комитета родной Ленинской коммунистической партии, и радиоведущий Александр Гамов. А мы продолжаем, да, мы не все рассказали о предвыборной программе Компартии России и, значит, о списках. Там же большая работа в регионах проводится, насколько мне известно, да, и там участники СВО также будут участвовать в предвыборной кампании.
2: Ну, все правильно вы говорите.
1: Ты
2: говоришь, Александр. Ну, смотри, что получилось. Сейчас мы говорим о двух направлениях работы.
1: Так.
2: К программу сразу обозначу, что она супер насыщенная, она подкреплена и предыдущая колоссальная работа, в том числе эксперта, она же выражена и в законотворческих инициативах как на уровне Государственной Думы, так и даже вот в Москве, исходя из программы, мы только за последние 3 месяца внесли 10 законопроектов самых разных, от поддержки пенсионеров до возвращения публичных слушаний, о которых сегодня говорил. Но, кроме того, сейчас по стране, кроме выборов в Государственную Думу, еще идет ряд региональных кампаний в парламенты и муниципальных кампаний.
1: Сколько?
2: Вот, сколько? 39 региональных парламентов будет избираться 20 сентября.
1: Так.
2: Там у нас также участвуют и кандидаты, ведется работа, и выдвижение сейчас будет происходить на конференциях региональных. Там также принимают участие несколько десятков участников специальной военной операции. Они также включены во все эти процессы, чаще всего это ветераны. Если действующие, то они в списке включены, они на округа. У нас в Москве, допустим, будет проходить муниципальная кампания в Щукино. Она небольшая по сравнению с тем колоссальным массивом, но все-таки выборы – это не что-то единомоментное. Я вот хочу, чтобы все запомнили, что 20 сентября критически важно, это день выборов. Приглашаю всех прийти, принять участие, тем более практически половина страны принимает участие в региональных парламентах. Но мы ушли от темы списка. А на самом-то деле вот эти...
1: Ну, давай, 15, не уходи.
2: Не уйду. Те 15 человек, которые возглавляют список, выдвинутый на съезде, это те товарищи, которых рекомендовали региональное отделение, которые, по сути, будут являться локомотивами всей кампании. В первую очередь, это, конечно, Геннадий Андреевич Зюганов, лидер народно-патриотических сил, герой труда, нам всем известный, он возглавляет этот список совершенно справедливо, достойно. Мы единогласно проголосовали за его поддержку.
1: Я тоже за.
2: Благодарю вас. А вторым идет действительно новелла, идет мой товарищ Коновалов Валентин Олегович, губернатор Хакасии.
1: Он то был есть... у нас, он был, я с ним на форуме встречался в Питере.
2: Тем более, Валентин Олегович молодой человек, мой ровесник, и уже на втором сроке находящийся в качестве губернатора, под постоянным жестким прессингом с разных совершенно сторон, как бизнеса, который недоволен тем, что платить теперь надо, как положено в регион, так и со стороны тех, кто, допустим, организовывал отправку ему черных политтехнологов и так далее. Валентин Олегович очень заслуженно занимает второе место. Следом мы говорим о первом заместителе председателя Афонина Юрия Вячеславовича и заместителе Новикова Дмитрия Георгиевича. То есть товарищи, которые ежедневно ведут большую работу по партийному направлению.
1: Такое ощущение, что вы по моей рекомендации всех...
2: Я рад, что мы совпали.
1: Также
2: в списке у нас и Мельников Иван Иванович. Вы все знаете Ивана
1: Ивановича. Рабочие, колхозники, доярки есть у вас в списке?
2: Ну, кроме того, что каждый из них действительно имеет практический опыт работы, Харитонов Николай Михайлович, в принципе, да, у нас товарищ от земли, Акашин Владимир Иванович, в принципе, у нас руководил предприятием на сегодняшний день академик, они тоже есть в списке и занимают достойные места. Там у нас и Коломейцев Николай Васильевич, который вот эту всю сложную систему работы в Думе организует, представлен. Мы говорили сегодня о Тайсаеве Казбеке Куцуковиче, ну куда уж дальше от земли, Казбек Куцукович постоянно находится.
1: Он с фронта скорее.
2: Да, он именно оттуда, и его поддержали товарищи. Мой товарищ Мария Владимировна Дробот, отвечающий за организационное управление.
1: И мой товарищ.
2: Наш товарищ, да, в списке. Комоцкий Борис Олегович, ваш коллега, как раз-таки вот мы в руках держим правду. главный редактор, Гаврилов Сергей Анатольевич, который не так давно был от Воронежа, от Белгорода, от сложнейших регионов, он выдвигал сейчас, предложили в федеральный список. Так вот, несколько лет я на работу по гуманитарному направлению, работа с жителями, оказалось, сложная ситуация, все ли на плечах
1: вот,
2: Сергея Анатольевича.
1: Извини, спрашивают, где Зюганов, как Зюганов хотел изъять вклады народа. Я просто объясню, вот, кто, да, что мы только что об этом очень подробно рассказали, цитировали. И вы просто возьмите, переслушайте нашу... Зайдите на сайт радио «Комсомольская правда», ну, допустим, вечером сегодня или завтра, и вы там дословно все увидите. А вот я, может быть, даже отдельную заметку про это сделал. Извини, что перебил, но вот
2: без проблем.
1: Людям надо
2: отвечать.
1: У нас отвечать.
2: Еще два товарища. Это Синельчиков Юрий Петрович, человек с колоссальным опытом юридической работы, прокурорской среды, с глубочайшим погружением в нормотворчество, и Алексей Владимирович Куриный, представитель Ульяновского региона. Собственно, вы знаете, там у нас губернатор русских.
1: Да.
2: Регион развивается по принципам программы «Победы», показывает соответствующие экономические результаты, как и родная Геннадия Андреевича Орловская область и Хакасия, о которой мы говорили сегодня. Вот те 15 человек, которые поведут нашу большую команду вперед, но ними не ограничиваются. Кроме того, у нас 36 региональных групп, которые представлены и Савицкой, Светлана Евгеньевна.
1: Космонавт.
2: Да, по северу у нас идет Александр Николаевич Ивачев, идет по группе с Екатеринбургом. Это молодой, мощнейший политик, который не отрывается также от земли, постоянно находится на связи с жителями. Идет Новицкий. Космонавт.
1: Да, Олег.
2: Да, Олег Викторович.
1: А это новое имя, да, у вас? Он же не был еще...
2: Имя новое, но он в космосе был, служил.
1: Нет, я имею в виду...
2: Спустился на Землю.
1: Я имею в виду, в политике пока не было его так...
2: Да, ну вот он присоединяется
1: очень
2: к политике,
1: интересно.
2: Он разделяет
1: идеи партии. Давайте его позовем к нам.
2: Без проблем. Я думаю, не откажет. Очень вот. Открытый.
1: Да. Поговоришь с ним, да? Скажешь, Гамов просит его прийти в следующую программу.
2: Хорошо, Александр. Так он встречи проводит еще по территории, и действительно мы получаем положительные отзывы после этих встреч. Поэтому, я думаю, никаких проблем нет.
1: Ясно. А вот интересно, ведь у каждого из этого списка, у них же свои программы, тем более у региональных, тем более у таких приземленных, как Кашин, допустим.
2: Ну, программа-то у нас одна, программа «Победа», она на то и комплексная программа для того, чтобы под каждый регион, под каждую ситуацию найти там поддержку. Мы заговорили про Владимира Ивановича, заговорили, соответственно, про Подмосковье, которому он непосредственно близок. И что написано в программе? Дать возможность развиваться силу, увеличить финансирование минимум до 10-15% на развитие села, на развитие сельских территорий, перестать забирать, урбанизировать региональные центры, дать возможность достойного развития села, то есть вернуть туда школы, вернуть туда медицину, заниматься демографическим вопросом в этом направлении, обеспечить доступность солярки, доступность кредита для сельских тружеников, обеспечить продовольственную безопасность. На самом деле с селом все очень плотно увязано, нет села, все, считай, пропало. Угу. Поэтому программа «Победа» говорит об этом. А уже товарищи на местах под конкретную проблематику могут адаптировать. Поэтому все от нее отталкивает.
1: Вот мы с тобой еще договорились, что хотя бы коротко, но обязательно обсудим. Вот недавно Владимир Путин встречался с выпускниками военных вузов в Кремле, и там вот такая фраза прозвучала. Мы видим, что если раньше страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконно, вооруженным путем с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты. Какая точка зрения вот по этому поводу у одной Ленинской коммунистической партии, которая всегда была в авангарде вот именно такой нашей политики?
2: Ну, собственно, я тоже отвечу цитатой.
1: Да.
2: Цитатой.
1: Пожалуйста.
2: Из доклада Геннадия Андреевича «Политики, эксперты, военкоры, граждане России».
1: Ты цитаты наизусть, что ли?
2: Почему бы и нет? Ага. Пытаются понять причины непоследовательности власти в достижении заявленных целей СВО. Разгадка существует в правящих кругах, живущая идея о том, что разрыв с Западом и глобальным капиталом крайне нежелателен. Для этой публики сопротивление натовцам всего лишь маневр, эдакий козырь в политической игре. Поэтому Заявление президента, безусловно, правильное, и следует ориентироваться на сплочение, об этом говорит Геннадий Андреевич. Но пока во власти сидят представители пятой колонны, которые, говоря, может быть, правильные вещи, осуществляют действия, которые приводят к развалу суверенитета, но точно о полноценной победе говорить не стоит. И тут мы как раз переходим к программе победы для достижения полной победы.
1: Здесь Царихин сгустил краски, но я ему, как нашему гостю, это прощаю. Виктор, отличный сегодня был разговор. Спасибо огромное, что я уже обращаюсь к слушателям, нас поддержали. Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» была «Партийная среда». В прямом эфире Виктор Царихин, первый секретарь Московского городского комитета партии и радиоведущий Александр Гамов. И у нас, знаешь, какая традиция? Я обычно в конце говорю «Слава КПРФ», а участник программы кричит «Ура!». Итак, «Слава КПРФ!».
2: Ура!

0: Партийная среда. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник о бескомпромиссности России в Нюрнбергском процессе.
2: Только в 43-м году страны антигитлеровской коалиции приняли решение, что да, за эти преступления мы будем судить. Они понесут ответственность и будем судить там, где они совершают свои преступления. Это была, знаете, такая установка, меморандум, договорились об этом. А вот реально положили на бумагу и запустили процедуру самого суда вот только в августе 45-го года, когда уже и не было Гитлера, когда была разбита гитлеровская Германия, и когда было отметен даже, знаете, предложение британцев, которые говорили, слушайте, а зачем нам их судить? Давайте, говорит, просто в закрытом решении вынесем им смертные приговоры, выведем на площадь, говорит, расстреляем или повесим, и все. Тогда позиция России была совершенно другая. Они сказали, нет, то, что они совершили, Освенцим, Бухенвальды, сожженная Хатынь и так далее, вот это должен узнать мир.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: Об авиации.
1: Отечественные самолеты должны успешно конкурировать с иностранными по качеству, надежности, техническим характеристикам, заявил Владимир Путин. Он отметил, что перед российскими производителями стоит очень амбициозная задача. На совещании по развитию отечественной авиации президент сказал, что такие заделы у России есть. В том числе это среднемагистральный МС-21, уже со своим собственным двигателем, ближнемагистральный новый сухой суперджет, ну и, конечно, Ил-114-300 для регионального сообщения, сказал президент.
0: О политике.
1: Польша и Словакия присоединились к Венгрии и выразили сомнения по поводу дальнейшего продвижения Украины к членству в Евросоюзе. Об этом сообщает «Телеграф». По данным издания, Киев при поддержке некоторых стран, включая Германию, добивается скорейшего открытия оставшихся переговорных кластеров. Однако Венгрия выступила против отправки в Еврокомиссию и Евросовет письма с единой позицией стран ЕС по вопросу членства Украины и Молдавии. Для продолжения переговорного процесса этот шаг обязательный.
0: Об инициативах.
1: Федеральный реестр потерянных и найденных домашних животных предложили создать в России. Об этом говорится в обращении депутатов Госдумы. Авторы инициативы предлагают предусмотреть поиск питомцев по фотографии, описанию, месту обнаружения, чипу, клейму или другим идентификаторам. По замыслу депутатов, систему можно интегрировать с порталом госуслуги, региональными сервисами, приютами, ветеринарными клиниками и органами местного самоуправления.
0: О спорте.
1: МОК утвердил поправки о политической нейтральности в Олимпийскую хартию. Новые правила обязывают спортивное движение всегда сохранять независимость от любого внешнего вмешательства. Чиновники комитета будут защищать атлетов от правительственного, культурного, общественного и экономического давления.
0: Обо всем.
1: Звезда сериала «Эйфория» Зендея может заменить Мэтта Дэймона в перезагрузке франшизы о Джейсоне Борне. О том, что главную роль в новом фильме может сыграть женщина, сообщил голливудский инсайдер Джефф Снайдер. Слух о Зендее как исполнительнице роли шпионки подтвердили несколько источников журналиста. Утверждается, что сейчас актриса в неофициальном формате обсуждает потенциальную возможность участия в проекте. В августе 2025 года студия Universal продлила права на шпионскую серию романов Роберта Ландлэма на неограниченный срок. В 2002 году вышел первый фильм о бывшем оперативнике ЦРУ Джейсоне Борне «Идентификация Борна». Во всех 5 частях шпионской франшизы главную роль играл Мэтт Дэймон. Ольга Демидова, служба информации.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть пятая. Глава вторая.
4: Война, эвакуация, День Победы. Войну встретили несерьезно, потому что твердо помнили клятву товарища Ващеева: «Будем воевать на территории агрессора». Но уже через неделю после вероломного нападения германцев советские люди обнаружили, что не Красная Армия несется несокрушимой лавиной в направлении столицы врага, а агрессор уж как-то очень быстро продвигается по всем направлениям нашей территории. Энтузиазм и победная восторженность первых дней сменились тревогой, а потом и страхом. Неразбериха, повальное отступление армии, непонятное молчание Сталина, сухие сводки от Советского информбюро с перечислением оставленных городов, бомбежки, карточки на продукты. Сентябрь-октябрь 41-го года — трагедия самая настоящая. Немцы на подступах к столице. Слухи, что их на мотоциклах видели в Химках. Уходили на фронт мужчины. Семен Владимирович уехал с Ржевского вокзала в свою часть. Москва быстро ощутила, что война — это всерьез и прочно. Начались изматывающие нервы авианалеты. На крышах домов дежурили группы жильцов. На случай, если упадет зажигательная бомба, то их задача — потушить ее. Для этого специальные багры, лопаты, запасы песка. Высоцкий в балладе о детстве и об этом написал.
5: Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу, и плевал я здоровый трехлетка на воздушную эту тревогу. Да не все то, что сверху от Бога, и народ зажигалки тушил, и как малая фронту подмога, мой песок и дырявый кувшин.
4: А вот этому Вовочкину подмогу в тушении зажигалок никто из тех, кто знал его в то время, не верит. «Да нет», — твердо уверена Раиса Климова, — «исключается. Что ему тогда было-то? 4 года? Нет, мы дежурили. Помню, к тете Симе погреться забегали». Высоцкий обычно точен в деталях. Конечно, он не поднимался на крышу во время налетов, да его туда и не пустили бы, слишком мал. Но могла быть игра. Дети, известно, любят копировать взрослых. Нина Максимовна предлагает такую версию. Днем к нашему дому приезжала машина с песком, и все жильцы таскали его на чердак. В бочке заливали воду для тушения зажигалок, зажигательных бомб. Вовочка вместе с другими детьми принимал активное участие в этом мероприятии со своим игрушечным ведром, наполненным песком. Он тоже поднимался на чердак, да по несколько раз. Во время авианалетов Нина Максимовна бежала с Вовочкой в убежище. Это в доме напротив, где жили НКВДшники. Пережидали. Он и в подвале читал стихи. На лицах людей улыбки. Семен Владимирович на фронте. Дивизию, в которую он воевал, немцы разбили. Он с остатками своей роты отступал к Москве. Позже вспоминал. Немцы шли по дорогам, а мы драпали по болотам. Как-то на рассвете к Нине Максимовне и Вовочке пришел дедушка, Владимир Семенович, сказал: «Внизу ждет машина, собирайте вещи, эвакуируемся на Урал». Вещи уже были наготове, в 2 чемоданах. Нина Максимовна заперла дверь, отдала ключи соседке и отправилась с Вовочкой в сопровождении деда на Казанский вокзал. 6 дней ехали в товарном вагоне. Конечный пункт — Бузулук Оренбургской области. Тогда она называлась Чкаловской в честь авиатора Чкалова. Потом на подводах в деревню Воронцовка. Прожили там 2 года. Впечатления о том времени у Нины Максимовны благожелательные. А кое-где к эвакуированным местное население относилось агрессивно. Светлана Сталина была в эвакуации в Куйбышеве, писала отцу. Местные жители относятся к приехавшим с нескрываемой злобой. Приезжие считаются виновниками того, что цены на продукты поднялись, и вообще часто продуктов не бывает, и приходится часами стоять в очередях. «Вот», — говорят куйбышевцы, — «понаехали сюда всякие, разряженные да расфуфыренные, так теперь Гитлер и сюда прилетит бомбить». Воронцовцы относились к приезжим как к людям, а не как к понаехавшим. «У меня были прекрасные хозяева», — вспоминает Нина Максимовна, — «Крашенинниковы, мать и дочь. Люди чуткие, добрые, настоящие русские люди». На работу она устроилась на спиртзавод, сначала приемщицей сырья, а потом в химлаборатории. Когда не было топлива для завода, всех посылали на лесозаготовки. Труд безумно тяжелый, особенно для женщины, да к тому же москвички. Нина Максимовна выдержала. Зимы в тех краях суровые. Нередкость мороза под 40, да с ветром. Заберутся Нина Максимовна с Вовочкой на теплую печку, рассказывают истории, хорошо, и не замечали тесноты. Рассказывает Михаил Георгиевич, у которых остановились Высоцкие, тогда он был маленьким. Спали так: я на печке, мать на сундуке, тетя Нина с Вовой на топчине. Стены из плетня, из прутьев, холодные, крыша крыта соломой. Марина Влади в книге «Владимир или прерванный полет» пишет: «Другое твое детское воспоминание более забавно. Когда немцы подошли к Москве, вас с матерью отправили в тыл. Вы жили в большом поселке, где из свеклы гнали спирт на горючее для танков и самолетов. Свекольным жмыхом кормили скот. И однажды работница повернула не ту ручку и не заметила, как спирт вылился в корм для животных. Те поели и опьянели, и учинили на улицах поселка вакханалию. Коровы гонялись друг за другом и бодались. Лошади ржали и перепрыгивали через изгороди в сады. Свиньи катались по земле, а куры, утки и гуси пытались взлететь». Неточность у Влади, будто спирт гнали ради горючего для танков и самолетов. Это у немцев были проблемы с нефтью. Краснозвездным танкам и самолетам хватало натуральных керосина и солярки. А в остальном эпизод представлен верно, хотя изложен гиперболизированно. На что указывает Михаил Бирюлин из Воронцовки: порой в аппарате перегонки на спиртзаводе происходил затор в трубах. Когда прочищали, то в борду выплескивалось спирта литров 30-40. А бордой скотину поили. Глядь, она уже навеселе. Директор спиртзавода Будзарек был человеком грубым, жестоким, издевался над рабочими. Позже Нина Максимовна узнает, он был начальником пересыльной тюрьмы, в которой по злобному навету оказался ее брат Сергей Серегин. Тройка приговорила его к 10 годам лагерей, то есть суда и следствия не было. Рассказывал, в камеру набивали столько заключенных, что в ней можно было находиться только стоя. Когда кого-то вызывали, возникала жуткая давка. В давке калечились люди. Высоцкий любил дядю. Вполне вероятно, что это о нем в балладе о детстве. В те времена укромные, теперь почти былинные, когда срока огромные брели в этапы длинные. А может, в этих строчках мучительная судьба его двоюродного брата Коли? Из-за голода он, 14-летний, стащил кочан капусты, получил 10 лет. Нина Максимовна столько за него хлопотала. Спасибо Берии. По амнистии Коля вернулся на волю в 1953 году. В суровой неволе подхватил туберкулез. Людмила Абрамова его хорошо помнит. Тихий, незлобивый, добрейший, нежнейший души человек. Просто хрустальный, необыкновенный человек. А почти 10 лет провел в лагерях. И очень музыкальный. Он задыхался, у него одно легкое дышало, но он пел. Песни жалобные, протяжные, лирические. Про маму родную, которую 10 лет не видал. Про горькую долю, про дом забытый. Володя ужасно его любил, привязан был к нему. Коля был один из чистейших людей, которых Володе доводилось встречать. На новый 1942 год в детсаду устроили елку.

0: кому-то нужен, что кто-то о тебе помнит. Для полного счастья всегда чего-то не хватает. А через какое-то время Вовочка радостно объявил: «Мама, я знаю, что такое счастье. Это когда каша без комков. Мне такой каши так не хватало». В детском саду поварихе никак не удавалось сварить манную кашу без комков, и, наконец, у нее получилось. Какое счастье! Через много лет Вадим Туманов уже Высоцкого спросит, что такое счастье. Он ответит: счастье — это путешествие. Не обязательно с переменой мест. Путешествие может быть в душу другого человека, в мир писателя, поэта. Но путешествовать лучше не одному, а с человеком, которого ты любишь, мнением которого дорожишь.
1: Продолжение через несколько минут. Высоцкий. Человек, который не знал меры. Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
2: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
3: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории С. Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 24 32.
4: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
5: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Президент США Рональд Рейган почти ничего не решал без согласия своей жены Нэнси, а та, в свою очередь, постоянно консультировалась с астрологом, как минимум по вопросам организации передвижений президента, времени начала пресс-конференций или обращений к Конгрессу. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
6: Часть шестая. Глава вторая.
0: Война. Эвакуация. День Победы. Как говорил Бунин, три вещи делают человека счастливым. Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. Всеми тремя вещами Высоцкий обладал, но был ли счастлив? Для Володи счастьем было, когда мы сидели вместе, пили чай, разговаривали, говорит Марина Влади. Мне из Москвы прислали фотографию, сделанную в театре в мае 1980 года. На снимке у нас такие счастливые лица, какие бывают у детей, когда они смотрят «Гениолей». Обоим смешно и радостно. Инна Кочерян, когда ей зададут вопрос, был ли Высоцкий счастлив, ответит: «Он был невезучим. Когда, казалось бы, все наладилось, квартира, жизнь, творчество, он ушел из жизни». У нас будет возможность всмотреться в тот период его жизни и поразмышлять, был ли он невезучим, был ли счастлив с Влади или умер глубоко несчастливым. А пока он счастлив в Воронцовке.

0: Манка без комков. Среди эвакуированных много женщин. Война не война, развлекаться тянет. В свободное время ходили в Бузулук, а это километров 15 через поля, через леса. Бузулук представлялся большим городом. Смотрели кино, спектакли, заглядывали на танцы. В Бузулуке формировалась чехословацкая часть. Потому на танцах чешские, словацкие офицеры, статные, обходительные, в мундирах английского сукна. Кавалеры вежливые до умопомрачения. Чуть что, проши, пани. Однажды зимой возвращались с танцев на санях. За ними погнались волки. Женщины орали, кричали, поджигали пучки соломы и кидали на дорогу. Лошади мчались изо всех сил. Спаслись. В начале 1943 года мать и сын получили от Семена Владимировича вызов в Москву. Сборы были недолги. На следующий же день они в вагоне, забитом пассажирской массой до состояния бочки с селедкой. На вокзале Вовочка закричал: «Папа! Папа!» Семен Владимирович стоял на платформе в военной форме. В ней сын ни разу не видел отца, но безошибочно угадал. Папа. Их жилая комната номер 73 в доме 126 по Первой Мещанской предстала в ужасном состоянии. В ней кто-то жил в их отсутствии, превратил ее в хлев. Многие вещи исчезли — книги, мебель, посуда. Но самое великое горе — не обнаружили лошадь, любимую Вовочкину игрушку. Соседи подарили на день рождения, когда ему исполнилось 2 года. Лошадка, ну просто замечательная, роскошная, громадная, на колесиках. Не из советского магазина, а из старинного барского дома, обтянутая настоящей кожей бежевого цвета. А глаза выразительные, хитроватый такой взгляд. Дети ликовали. Да не только дети, а и взрослым хотелось с ней поиграть. Садились на нее, и она выдерживала. Вовочка ухаживал за лошадкой. Чистил ее специальной щеточкой, поил, кормил. Утром только проснется и первым делом проверял, как там лошадка. И вот эта любимая лошадка пропала. Вовочка узнал, что такое горе. Сильно переживал. Соседи сказали, что видели лошадь у дома управши. Нина Максимовна сходила к ней, та злобно отпиралась. «Не видела, не слышала, что вы на меня, гражданочка, поклеп наводите?» Нина Максимовна расплакалась. «Надо приводить квартиру в порядок». Семен Владимирович внес вещи и тут же уехал. Дела военные звали. А мать с сыном засучили рукава, принялись чистить, мыть, скоблить. Отодрали засранные обои. Новых тогда было не достать, потому стены просто побелили. Наконец закончили. Расставили оставшуюся мебель, повесили шторы. Уютно, тепло, свой дом. Семен Владимирович появился через несколько дней. Вовочка выдал: «Отец-удалец прилетел, наконец». Возможно, первые стихотворные строки поэта. Жильцы все те же, но осунувшиеся, потрепанные. Вскоре вернулись из эвакуации Гися Моисеевна с Мишей. Старший Яковлев погиб на фронте. Миша превратился из мальчика в рослого молодого человека. Нина Максимовна не сразу признала его. «Мишенька, неужели это ты?» Миша был старше Вовочки на 12 лет, но разница в возрасте не мешала им дружить. Он станет скрипачом. Один из основателей знаменитого клуба веселых и находчивых на телевидении. К Мише приходило много друзей, и всех радостно встречала маленькая хрупкая женщина с тонкими чертами лица, серыми живыми глазами и орелом пружинистых платиновых волос, знаменитая Гися Моисеевна из «Баллады о детстве».
1: И било солнце 3 луча сквозь дыры крыш просеяна на Евдоким Кирилловича и Гисю Моисеевну. Она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Гиська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие. Вы тоже пострадавшие, а значит обрусевшие. Мои без вести павшие, твои безвинно севшие.
0: Она усаживала гостей за стол, кормила их, поила чаем, счастливая уже тем, что Миша дома, и у него такие замечательные друзья. Возвратились и другие. Жизнь налаживалась. Вовочка был особенно рад встретиться со своим другом Володей Севрюковым. Вовочка говорил ему: «Ты мне не товарищ, а брат по пятому колену. Ну, про День Победы в мае 45-го много описаний. Не будем повторяться. Праздник, одним словом. Настоящий народный праздник. Раиса Климова вспоминает. Ой, какой день был! Я помню, как будто это было вчера. Все плачут, обнимаются, военных качают. А по самотеке-то, ёй ты, боже мой, что было на самотеке? После тягот войны всем хотелось радости, праздника. Особенно это чувствовалось в Москве. Торжественные салюты, когда освобождались города, потом победа, парад на Красной площади. А в Воронцовке много позже появится улица Высоцкого. Там гордятся, что он оставил след в истории деревни.
2: Глава третья.
0: Теперь не Вовочка, а Владимир. О первых школьных годах Высоцкого сведений мало. Не любил он вспоминать о том, как учился, не вспоминал школьных историй. Из-за Жукова, первая его жена, говорит, о школе я ни разу не слышала его рассказов. И Людмила Абрамова, вторая жена, подтверждает, ну, не вспоминал он про школу. Казалось бы, а почему не вспомнить? Было что-то смешное, были какие-то хохмы, а все это мы знаем только со слов ребят, сам он никогда об этом не рассказывал. Но ведь про детство рассказывают. Я же ему без конца рассказывала. Ему нравилось, что у меня была бабушка, которая все на свете знала, все читала, ходячая энциклопедия. А сам ничего не рассказывал. Редко-редко какую-нибудь мелочь. И мне кажется, я понимаю, почему он не вспоминал о детстве, о школе. Володя был очень веселым человеком. И что-то страшное он просто блокировал. Как гематома. Зарастала, а не рассасывалась. Лежала внутри, лежала страшным грузом. Такое впечатление, что Высоцкий не любил свои детские годы, а школу в особенности. Вот так некоторые люди, прошедшие тюрьму, не любили возвращаться даже в памяти к жестоким годам заключения. Годы детства у Высоцкого были тяжелые, как, впрочем, почти у любого из его поколения. И баллада о детстве — это единственное о детских годах, что Высоцкий рассказал сам. О школе в балладе ни слова. Может быть, потому что там, в школе, он получил страшные уроки жестокости. Юрий Корякин приводит рассказ Высоцкого. В школе на переменке стояли пацаны и играли в слабо. Это сделать слабо, то сделать слабо. И вдруг один мальчишка говорит, а слабо перо в глаз воткнуть? Никто опомниться не успел, как он подозвал какого-то первоклассника и воткнул перо прямо в глаз, как будто мне. Про такое зверство и читать страшно, а увидеть, вспоминать. Еще раз в его жизнь возникнет это трагическое слабо за неделю до смерти. 18 июля 1980 года играли Гамлета. Лето того года знойное, в театре удушающая духота. Играли в толстых свитерах. Высоцкий три раза менял одежду за время спектакля. Плохо он себя чувствовал, очень плохо. Когда совсем не вмоготу, срывался за кулисы, врач делал ему укол и снова на сцену. Играет. Опять за кулисы, опять укол. На поклоны актеры почти выползали, вымотались смертельно. Уже брели в гримерные, и Демидова как бы в шутку, а слабо сыграть еще раз, сначала. Никто не отреагировал, ни сил, ни эмоций не осталось. Высоцкий резко останавливается, разворачивается. «Слабо, говоришь? А давай!» И двинулся в сторону сцены. Демидова схватила его. «Володечка, я пошутила. Давай 27-го, еще успеем». Не успели. 25-го он ушел навсегда.
2: Продолжение через несколько минут. Высоцкий. Человек, который не знал меры. Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Артур Демчук о том, может ли Трамп вернуться к поставкам оружия для Киева за европейские деньги.
5: Он давно уже такое условие поставил, что мы никаких прямых поставок, никакой благотворительности, за американский счет ничего не будет. Но Америка готова поставлять оружие НАТО, а дальше уже, как он сказал, НАТО может его использовать по своему усмотрению. Например, свое оружие отдавать Киеву, а американское новое брать себе, что, в общем-то, сейчас и происходит, когда Киеву отдают какие-то устарелые там модели самолетов и так далее. Единственное сейчас, за что борется Европа и Зеленский, за то, чтобы Соединенные Штаты поставляли Украине вот эти ракеты «Патриот», которые производятся в Соединенных Штатах. Но Трамп дал ясно понять, что после того, как достаточно большое количество этих ракет было использовано в войне с Ираном, собственно, самим Соединенным Штатам этих ракет не хватает. Поэтому здесь... Но какие-то другие вооружения, несомненно, европейские страны, союзники по НАТО, будут у Америки покупать и поставлять Киеву.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: Об атаках.
6: Режим ракетной опасности введен в Краснодарском крае. Это следует из данных приложения МЧС. Стало также известно, что средства ПВО за 13 часов уничтожили 245 беспилотников украинских боевиков над регионами России и над Черным морем. Это сообщает Минобороны России. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что количество сбитых беспилотников в окрестностях российской столицы достигло уже 20. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
2: Об авиации.
6: Сроки сертификации нового российского пассажирского самолета МС-21 сдвинули на июнь следующего года. Изменения в графике испытаний связаны с необходимостью полностью заменить иностранные детали отечественными аналогами. Об этом сообщил главный конструктор проекта в компании «Яковлев» Виталий Нарышкин. Ранее на аэродроме в подмосковном Жуковском Владимир Путин лично осмотрел этот лайнер и потребовал ускорить серийное производство гражданской авиации.
2: О топливе.
6: Российские авиакомпании сохранили стабильный график полетов и не испытывают дефицита авиационного керосина. Перевозчики выполняют все запланированные рейсы без сбоев и не отказывают пассажирам в транспортировке. Об этом заявил заместитель председателя правительства Виталий Савельев. Вице-премьер подчеркнул, что власти полностью контролируют ситуацию с топливом на внутреннем рынке. Ранее о серьезном кризисе в авиаотрасли из-за нехватки и высокой стоимости керосина предупредили в Германии.
2: О политике.
6: Словакия не будет выделять из бюджета средства на военную помощь Украине и участвует таким образом в новом пакете финансовой помощи Киеву на 70 миллиардов евро от НАТО. Это заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. Итоговое заявление саммита НАТО в Анкаре может включать обязательства союзников ежегодно выделять на военную помощь Украине около 70 миллиардов евро в течение нескольких лет, передавало агентство АНСА со ссылкой на дипломатические источники. Словакия готова помогать Украине гуманитарно, но не будет из собственного бюджета давать ей деньги на оружие и войну, сказал Фицо.
2: О спорте.
6: Сборная России по боулингу впервые с 2019 года выступит на международной арене с флагом страны и в сопровождении национального гимна. Об этом сообщает пресс-служба Федерации боулинга России. Это произойдет на юниорском чемпионате мира в Малайзии. Турнир состоится с 16 июня по 7 июля. В программу входят личные, парные и командные соревнования у юношей и девушек, а также турнир смешанных команд. Официальный курс доллара на завтра 74 рубля и 77 копеек. Евро стоит 85 рублей 18 копеек. Курс юаня 10 рублей 97 копеек. И о погоде. В эти минуты в российской столице 19 градусов выше нуля. Завтра днем такая же температура и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
7: Часть седьмая. Глава третья.
0: Теперь не Вовочка, а Владимир. В школе он расстался с именем Вовочка. Вова. Первоклашек выстроили в несколько рядов, идет перекличка. Когда называли фамилию, нужно сделать шаг вперед. «Высоцкий Владимир», — громко зачитала учительница. «Он стоит на месте». «Это же тебя», — подтолкнула сына Нина Максимовна. «Не меня. Она сказала Владимир, а я Вова». Владимиром его, конечно, в школе называли только учителя. Анатолий Утевский, друг со школьных лет, вспоминает, что для всех он был тогда Вовка, Вовчик, Володька. Впрочем, не только в школе, но и на всю оставшуюся жизнь для друзей Вовка, Вовчик, Володька, Володя и никогда Владимир, Вован. Для Шаповалова, вспомним, он Вальдемар. Осталась о первом годе учебы фотография. Класс сидит за партами. И до чего же их много было, не меньше 40. Как справлялась с ними учительница, уму непостижимо. Высоцкого его одноклассник Валерий Павлович Ларичев помнит таким. Володя был развитый очень. И он был, как бы это сказать, двойной, так мне казалось. Был подвижный, старался быть поближе к учительнице, а я от нее подальше. Нина Максимовна, однако, другое вспоминает о первой учительнице. В первом классе учительница попалась очень строгая. В один прекрасный момент она сердито наказала Володю. Он молчком собрал свои книги и тетради и вышел из класса. Пришел в другой первый класс и попросил учительницу: «Можно я буду обучаться у вас? Мне там не нравится». Учительница разрешила остаться. С ней у Володи установились дружественные дела. Она приглашала его к себе домой, угощала чаем с конфетами. Ее супруг — мореплаватель. Кажется, ее звали Татьяна Николаевна. У Нины Максимовны благостные воспоминания о школьных годах сына. Память у Володи была абсолютная. Прочитает два раза стихотворение и запомнит навсегда. В тетрадях писал небрежно, на страницах кляксы. Тогда же писали ручками, макая их в чернильницы. Однажды его выгнали с урока пения. Учительница велела петь во весь голос, он и взревел своим хриплым взрослым голосом. Она поставила ему двойку и выгнала из класса. Забавный эпизод, особенно если учесть его будущую судьбу. Вряд ли подозревала Нина Максимовна, что порядки в школе были жестокие, даже садистские. Тогда не принято было жаловаться родителям, и Володя не рассказывал матери о жестокостях. Царили культ силы, презрение и независимость в отношении учителей и вообще старших. Много переростков, которым война продлила дошкольное детство. Их головы на уроке торчали над другими, как гвозди, попавшие в ящик не своего размера. Они, переростки, и устанавливали свои порядки, жестокие, а то и садистские. Родителям не жаловались. Можно и от них было получить взбучку. Рассказывает Ларичев. «Многие были без отцов, поэтому делали, что хотели. Мы, маленькие, боялись их. Они могли парты выкатить в коридор, а то и выбросить их в окно. Стулья выкидывали. Приходит учительница, а сесть не на что. Однажды приходим, а все парты перевернуты. Просто злодеи были». И в то же время светлые воспоминания об учительнице Татьяне Николаевне. Она очень хорошо уроки вела. Как-то умела класс держать в руках. А вообще страшно было. Все время ожидания. Вот идешь и не знаешь, что с тобой будет. Это Ларичеву всадили перо в глаз. Много позже он станет священником. После школы Володя ехал к матери на работу. От Рижского вокзала до Новой площади. Неблизкий путь для семилетнего. Тогда можно было детям находиться на работе родителей, а трудилась Нина Максимовна архивисткой в министерстве. Бегал по этажам, катался на лифте, заходил в кабинеты, где его чем-нибудь угощали. Людмила Абрамова размышляет над тем периодом биографии Высоцкого. Очевидно, в школе было что-то унизительное. По словам Нины Максимовны, он был способный и старательный, чуть ли не идеальный. Но и я про своих детей скажу с удовольствием, что они идеальные. А на самом деле Володя, может, плохо учился, не успевал. Потом уж, когда он из Германии вернулся, все-таки там питание было хорошее, внимания к нему было много, он вернулся уверенный в себе. Школа — место, где детское принятие мира сменяется не любовью, отрицанием, отвращением, ужасом. Наверное, кому-то повезло, Кто-то попал в школу-дом, куда принимают без подозрений в негодности, где в ребенке видят не заготовку будущей детали социального механизма, а живую душу. Высоцкому на такую школу не повезло. По крайней мере, на начальную школу.
7: Глава четвертая.
0: А у родителей разрыв. Сильный на впечатление, на события и эпизод детства Высоцкого 2 года в Германии. Там служил его отец Семен Владимирович. Он и взял к себе сына. Написал Нине Максимовне в октябре 1946 года. «Я занялся оформлением пропуска сюда на Вовочку. Прошу тебя продумать этот вопрос, и мне кажется, что хотя бы год ему будет хорошо, да и ты сумеешь отдохнуть. Школа здесь есть, условия и преподаватели хорошие. В отношении питания полный порядок. Ребята хорошие и не особо разбалованные». Нина Максимовна согласилась. «Действительно сложно. Она на работе случается допоздна, а Вова вроде как беспризорный». Она пишет в воспоминаниях. «Мне хотелось, чтобы ребенку было хорошо. Как бы ни было трудно, решение было принято. Если бы я заметила со стороны Семена Владимировича хоть на йоту неискренности, я бы такого решения не приняла. Но он отец. Я ему доверяла, я знала, что ребенок ему дорог. Я познакомилась с супругой Семена Владимировича, Евгенией Степановной. Она заверила меня, что сделает все возможное, чтобы ребенку было хорошо». У Семена Владимировича иная версия того события. Нина Максимовна не соглашалась отдать Володю, пришлось действовать через суд, и суд встал на его сторону. Семен Владимирович будто бы сказал бывшей жене: «Успокойся, когда Володя вырастет, отдам, а она — пиши расписку». Но как бы там ни было, а Володя поехал с отцом в Германию. Находился он при отце до 1956 года. Может, и позже бы жил с ним, но знаменитый дом номер 126 расселяли, обитателям коммунальной системы давали отдельные квартиры, и нужно было прописать Володю к матери, чтобы претендовать на жилплощадь попросторнее. То есть Володя прожил у отца 10 лет. И какие годы? Германия, большой, каретный. Уместно тут изложить, почему и как получилось, что его родители оказались врозь. В истории начального этапа взаимоотношений Нины Максимовны и Семена Владимировича много неясного, туманного. Потому канву событий и переживаний можно восстановить только приблизительно. Неясно, например, когда и как они познакомились. Со слов Светланы Жбанковой это выглядело так. «Сеня жил здесь, на Первой Мещанской, только до войны. Он был товарищем Ниночкиного брата Володи. В техникуме они вроде вместе учились. Вот он и познакомил Нину с Сеней». И Кузнецова подтверждает: «Сеня учился с ее братом, с Володей, который погиб в Бресте. Вот он его и привел сюда, а Нинка аж с ума сошла, когда увидела его». Лидия Сорнова, племянница Евгении Степановны, второй жены Семена Владимировича, предлагает иную версию. «Знакомство произошло с легкой руки моего мужа Льва. Он знал Нину Максимовну с 1934 года. Лева бывал у Серегиных дома. Так вот, именно Лева привел Семена в этот дом». Лева говорит: «Семен, пойдем, тут такой дом прекрасный, там такие пирожки пекут». И они пошли в дом к Нине Максимовне. Кузнецова дополняет: «Сеня на 5 лет моложе Нины. Ну, потом они поженились и уехали в Новосибирск. И она оттуда приехала уже беременной». Внесем поправку. Не на 5 лет, а на 3 года Нина Максимовна была старше Семена Владимировича. Баженова припоминает и такое. Тетя Соня Равинская неоднократно говорила: «Ниночка, ну что ты сидишь все время дома? Она ж, Ниночка, домоседка была. Ведь Семен уйдет», — пугала тетя Соня. Вова родился, и буквально ему год, что ли, был, они и разошлись. Может, причина была в том, что у нее не тот уровень был. У Сени отец был и юрист, и химик, у него несколько специальностей было. А у Нины родители из простых. Да и работала она в архиве. Ну, это вряд ли, что Нина Максимовна по своему социальному положению не соответствовала Семену Владимировичу. В те времена на то, у кого кто отец, до какой национальности, особо не обращали внимания. Да, Нина Максимовна была дочерью швейцара, но до революции ее старшие сестры, Рая и Надя, учились в гимназии Косицына, что по тем временам означало находиться на уважаемой социальной ступеньке. Семена Владимировича все вспоминают как жгучего красавца. «Сеня был очень красивый», — восхищается Раиса Климова. «У него волосы были, как воронье крыло, такие вьющиеся волосы, румянец у него был, синие глаза, очаровательный, портупея. Все женщины по нему с ума сходили». Видела его на похоронах Володи, совсем седой. Волосы те же, волнистые, но цвет совсем другой. Михаил Яковлев запомнил соседа таким: красивый, обаятельный, контактный. Зоя Кузнецова считает, тетя Нина не очень красивая была. Вопрос спорный, красивая или не очень. На фотографии того времени Нина Максимовна очаровательная. В фильме ее могла бы сыграть Полина Агуреева, артистка театра Фоменко, такая же обаятельная и веселая, хитрованские глаза. Сама Нина Максимовна так о себе пишет. «Особой красотой я не отличалась, но мама меня подхваливала. Смотрите, девчонка выросла, а фигура как статуэтка». Я рассматривала себя в большом зеркале и видела, что у меня очень тоненькая талия. После рождения Вовочки внешность моя сильно изменилась, я сильно похудела, на 16 килограммов за полтора года. Натурой Нина Максимовна, судя по всему, была романтичной, мечтательной. Много позже Иза, первая жена Володи, набросает ее образ. Нина Максимовна работала в техническом архиве, но душой витала в полях и лугах романтической влюбленности. Надев шляпу с полями, белые перчатки и белые носочки, розовую кофточку в талию, она по выходным отправлялась в парк или куда-нибудь за город, часто с Романом, который на пенечке в тени деревьев приобретал пряный вкус старины и сладостной муки.
2: Продолжение через несколько минут.
8: Сказано. Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
10: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
11: и хорошего настроения.
10: Семейный центр «Атмосфера», Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4 77 76 и бронируйте свой лучший праздник.
11: Ура! Идем в «Атмосферу»!
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
7: Часть восьмая. Глава четвертая.
0: А у родителей разрыв. Как-то у Нины с Сеней не заладилось с первых месяцев совместной жизни. Семен Владимирович вспоминает. «С Ниной мы расписались в Москве. Вместе уехали в Новосибирск. С 1935 года я там работал техником-связистом. Но жить мы с ней не смогли, и она вернулась в Москву. Присылает письмо. «У нас будет ребенок. Что делать?» Я собрал друзей, мы пошли в ресторан. Сели, выпили грамм по 300 и все решили. Утром послал телеграмму: «Рожай, о ребенке буду заботиться в любом случае». Так что зачат был Володька в Новосибирске в мае.
1: Час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. 9 месяцев — это не лет. первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти блинные, когда срок огромные брели в этапы длинные, их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честнокомпания.
0: Можно сделать предположение, что беременность случайная, ребенок не совсем и желанный. Возможно, в Новосибирске они обнаружили, совместная жизнь не складывается, надо разводиться. Нина уехала. И телеграмма ее, и телеграмма его. Результат – ребенок получил возможность появиться на свет. В 1937 году Семена Владимировича перевели в Москву. Он монтировал правительственную связь. Жил у отца, а Нина Максимовна на Первой Мещанской, из чего можно сделать вывод – семьи в классическом смысле, по сути, не существовало. Непонятный эпизод с тем, кто встречал Нину с малышом из роддома. Она рассказала за год до смерти. Семен откладывал командировку, врал на работе, что у него ребенок вот-вот родится. У меня роды были назначены на 12 число, и он к этому числу готовился. А потом он уже ничего не мог, был вынужден уехать в командировку. И далее поразительное признание. И встречал меня из роддома совершенно другой человек. Пока Семен Владимирович был жив, я никому это не рассказывала, потому что знала, что Семену это будет неприятно. Потому что это была моя самая лучезарная любовь. Человек, с которым я не виделась 5 лет, и вдруг он меня встречает из родильного дома, с Украины. Но есть свидетельство жены Алексея Высоцкого. Алексей Владимирович брал Володю из роддома, потому что Сени не было тогда в Москве. И двоюродная сестра Володи Ирен Высоцкая настаивает, что в роддоме ее встречал ее отец, Алексей Владимирович. Нина Максимовна с некоторым даже негодованием отвергает эту версию. Никакой Алексей в дом Вовочку не вносил. Зачем это придумывать? Я написала всю эту историю, написала для себя. Я не хотела, чтобы Семен расстраивался. Он всю жизнь ревностно к этому человеку относился. Это до него далеко еще было. Актер один, украинского театра. Я, когда вышла, у меня ноги подкосились, я совершенно не ожидала. Я видела, как в приемной ходит какой-то мужчина с цветами. Девчонки тут ворвались, подруги мои. Я говорю, а где Семен? А они, Сеня уехал. Но и Семен Владимирович грозился, что ему есть что-то тайное сообщить. Если она еще будет выступать, я все документы покажу. Это ей кумушки нашептали. Я терплю-терплю, да и напишу всю правду, только факты. Володя очень любил правду, и эту правду скажу я сам. Какие документы он намеревался предъявлять, что он терпел, в чем суть его угрозы, уже не узнаем. Но вернемся в роддом в день выписки. Что за странный вопрос Нины Максимовны? А где Семен? Разве она не знала, что муж уехал в командировку? Ну не мог же он уехать, не известив об этом жену, которая вот-вот должна родить. Не мог. Да она ж сама пишет, был вынужден уехать в командировку. Значит, знала. Почему ж тогда, а где Семен? Но самое чудное, что за неожиданный актер объявился. Актер с Украины. Кто он? Кто он, эта лучезарная любовь? Семен Владимирович, получается, знал о его существовании, если ревновал. А может, это некий Михаил, его упоминает Семен Владимирович в письме Нине Максимовне из Германии от 20 октября 1946 года. После слов «Да и ты сумеешь отдохнуть» в письме следует продолжение «И больше внимания уделять себе и Михаилу». Что за Михаил? Семен Владимирович, получается, хорошо его знал, потому что в конце того письма приписка «Привет Михаилу, почему он мне не напишет?» То есть можно предположить, что существовали дружеские отношения между бывшим мужем и тогдашним другом Нины Максимовны, если переписывались, если через нее передавали приветы друг другу. И никакой ревности не проявляется. Однако больше этот неизвестный Михаил нигде не проявляется. А может, в роддоме встречал Нину с малышом артист Леонид Матушевский? Светлана Жбанкова вспоминает. У Нины Максимовны молодежь собиралась. Леонид на гитаре играл, пел артист-то. Такие глаза у него красивые, с поволокой. Это было до рождения Вовочки. Но опять же, как и загадочный Михаил, Матушевский тоже больше в жизни Нины Максимовны не возникает. Поиграл, попел и сгинул. Точнее, может, он и появлялся с ней рядом, но в воспоминаниях он не обнаруживается. Совершенно точно. Семен и Нина после рождения Вовочки жили раздельно. В воспоминаниях Нины Максимовны такая фраза. «Сеня приезжал редко, да и помощник он был неважный». В воспоминаниях соседей он не фигурирует, то есть можно сделать вывод, что на Первой Мещанской он не жил. Светлана Жбанкова приводит эпизод, как праздновали день рождения Вовочки 25 января 40-го года. Нина Максимовна всегда держала елку до Вовочкиного дня рождения. Она уж осыпалась. «Мы собрались, соседи были». Семена Владимировича она не упоминает, значит, не присутствовал. Что странно, отец и проигнорировал такое важное событие в жизни сына. Вартан Терминосян, сосед по Первой Мещанской, утверждает, что сразу после войны у Нины Максимовны кто-то был. Нина Максимовна познакомилась с одним молодым переводчиком. Она же тогда была молодая женщина. У Семена Владимировича была другая семья, и ей надо было устраивать свою жизнь. И так сложилось, что этот человек должен был жить у Нины Максимовны. Больше никто этого переводчика не упоминает. Большую роль в судьбе Владимира Высоцкого сыграл дед. Полный его тезка Владимир Семенович Высоцкий. Светлана Жбанкова его знала. К Сениному отцу, Владимиру Семеновичу, один раз ездили. Он всегда помогал Нине, любил внука. Они всегда с ним считались. Он был авторитетом для Вовочки, для Нины. Сеня потом женился, другая семья у него. А к деду все равно уважительно относились. Серьезный дядька. Пост ответственный занимал. Он был разведен с Сениной матерью, она жила где-то на Украине. Лидия Сарнова так рисует образ Владимира Семеновича. Очень интересный человек. Он был барин, держался всегда с достоинством. Шуточки не очень жаловал, любил красивых женщин. У него была певица Эльга, он женщинам из опереты оказывал внимание. К нему относились с уважением, да к нему и нельзя было относиться по-другому. Сыновьям он не мог уделять много внимания, потому что сам был в возрасте. Когда мать прислала их к отцу, одному было 13 лет, другому 11 лет. Я считаю, что они во многом сами способствовали своему росту. Какое совпадение двух судеб. Родители Владимира Семеновича тоже развелись, и сыновья тоже остались с отцом. Дед, напомним, отправил Нину Максимовну с Вовочкой в эвакуацию и не забывал их там. Прислал из Москвы подарки, продукты и мыло. Он на маловаренном заводе был замдиректора. Случилась у него командировка в Омск, а когда возвращался в Москву, то заехал в Воронцовку, а это совсем не по пути в столицу, ну и, конечно, с подарками.
12: Нынче все срока закончены, а у лагерных ворот, что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт», что крест на крест заколоченный, надпись «Все ушли на фронт». За грехи за наши нас простят, ведь у нас такой народ. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Если Родина в опасности, значит, всем идти на фронт. Там год за три, если Бог хранит, как и в лагере зачет. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. У начальника Березкина, ох и гонор, ох и пон, и душа крест на крест досками, но и он пошел на фронт. Лучше было сразу в тыл его, только с нами был он смел. Высшей мерой наградил его трибунал за самострел. Ну а мы все оправдали мы, наградили нас потом. Кто живые тех медалями, а кто мертвые крестом. И другие заключенные пусть считают у ворот нашу память застекленную, надпись «Все ушли на фронт». Надпись «Все ушли на фронт». Надпись «Все ушли на фронт».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог-международник Елена Супонина о переговорах между Ираном и США в Швейцарии.
13: Сейчас есть острое желание у обеих сторон продолжать переговоры. И главное, посредники, Пакистан, Катар, Султанат Оман, многие другие очень хотят, чтобы, если не договорились Иран и США, то хотя бы, чтобы они не спились вновь и не ввергли опять регион в очередной виток войны. Поэтому, конечно, у присутствующих в Женеве премьер-министра Пакистана, начальника генштаба Пакистана, премьер-министра Катара, был шок, когда они узнали о новых заявлениях Трампа, в которых он пригрозил иранской делегации непонятно чем, то ли расправой, то ли арестом, то ли просто шутил, но сказал, что если вот Ормузский пролив закроют, то они из Швейцарии домой не вернутся. Понятно, что, зная характер иранцев, зная их политический стиль, дальше продолжать политические переговоры они уже не могли на фоне этих заявлений. Вице-президент США, там же находившийся, наверняка тоже был в шоке. Но все-таки технические переговоры продолжаются. Вместе с политическими руководителями туда приехали и специалисты. Они никуда не уехали. Да и политические руководители до этого неплохо поговорили друг с другом.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
14: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: В Москве 23 часа. В Тольятти – полночь. В Кемерове – 3 ночи. Во Владивостоке – 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте! В студии Ольга Демидова.
2: Об авиации.
6: По многим позициям российская авиатехника превзошла западные аналоги, заявил Владимир Путин на совещании в подмосковном Жуковском. Отечественные самолеты должны не только конкурировать, а успешно конкурировать с иностранными по качеству, надежности, техническим характеристикам, подчеркнул президент. Он отметил, что у новых российских самолетов МС-21, сухой Суперджет 100 и Ил-114 уровень очень хороший. Западные санкции сдвинули вправо на 2 года программу МС-21, но российские компании справились. Отечественный самолет «Суперджет» стал даже лучше после полного импортозамещения.
2: О скандалах.
6: Супруга главы киевского режима Владимира Зеленского Елена не сможет посетить Польшу на фоне скандала, связанного с присвоением одному из подразделений ВСУ имени героев УПА. Это экстремистская организация, запрещенная в России. Зеленская должна была прочитать лекцию. Ее участие отменено. Ранее депутат Сейма Януш Ковальский сообщал, что Польша должна отменить все привилегии для украинцев и начать программу их возвращения на родину.
2: О топливе.
6: ФАС рекомендовала профильным ассоциациям и союзам соблюдать принципы ответственного ценообразования на топливо. Такое письмо антимонопольная служба направила в адрес 26 объединений, которые занимаются реализацией нефтепродуктов. ФАС анализирует ценообразование у хозяйствующих субъектов в сегменте мелкого опта, которые реализовывали топливо аграриям и независимым АЗС. Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в России нет скачка цен на бензин. По словам главы Минфина, увеличение цен наблюдается на независимых заправках, а на заправках системообразующих предприятий, если цены и выросли, то незначительно.
2: Об автомобилях.
6: В России проверят праворульные автомобили на безопасность. Власти решили проанализировать риски эксплуатации машин. После этого будут сделаны предложения, которые должны повысить безопасность на дорогах. В Минтрансе уточнили, что не собираются вводить ограничения или запрещать езду на праворульных автомобилях.
2: Обо всем.
6: Владимир Путин пообещал сохранить уникальные традиции народов России. Государство продолжит оберегать богатейшее культурное и духовное состояние страны. Приветственную телеграмму президента к участникам 3-й Всероссийской детской фольклориады опубликовали на сайте Кремля. Путин выразил уверенность, что фестиваль поможет молодежи лучше узнать многонациональную культуру страны. В этом году масштабный творческий смотр принимает Казань, куда приехали сотни юных исполнителей и мастеров со всех регионов России. И о погоде в эти минуты в российской столице 19. 19 градусов выше нуля. Завтра днем будет такая же температура и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 24 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
15: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Тема сегодняшнего разговора про деньги. Любимая тема про деньги. Считать чужие мы не любим, хотя на самом деле это не так, конечно. Просто вслух не говорим, не признаемся. А вот давайте поговорим про деньги в долг. Брать это одна история, а вот давать долг совсем другая, тем более друзьям и родственникам. Вы как относитесь к тому, чтобы занять по случаю своим друзьям или родственникам? Так тема и звучит, стоит ли давать долг друзьям и родственникам. Все мы знаем, хочешь поругаться с человеком, дай ему денег в долг. А тут не просто человек, тут вроде как близкий человек, это совсем другая история. Как отказать? И главное, как избежать конфликта? Согласитесь, ведь после этого могут и обидеться. А когда берут деньги, ну, вроде как, если ты одалживаешь деньги, значит, у тебя они есть, значит, ничего страшного, потерпишь. Такая логика. Все мы это хорошо знаем. И все мы это проходили, и многие наступали на грабли. Потом, потому что еще раз занимали, хотя человек не отдает, а не общаться с ним в силу того, что он родственник, а может, если близкий друг, может быть, и крестный твоего ребенка, куда от него денешься, правда ведь? И так и живем. В общем, что вы об этом думаете, друзья? Стоит ли давать долг друзьям и родственникам? И как избежать конфликта, если есть рекомендации? Да и вообще, кстати говоря, ваше мнение приветствуется. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста. Сейчас послушаем песню. Соберем звонки и начнем наше общение. 8 800 200 ровно 9702. Звоните.

0: Расторгуев на радио «Комсомольская правда». Старая советская песня, на самом деле, перепетая им, насколько я знаю. Значит, друзья, стоит ли давать деньги в долг друзьям и родственникам? Пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702. Послушаем, кстати, и ваши выводы. Как вы, значит, справлялись с последующим развитием ситуации, когда вот конфликтная ситуация возникает. Тоже вот очень интересно послушать ваши истории. 8 800 200 ровно 9702. Владимир из Кировской области. Прошу вас. Владимир, говорите. Молчит Владимир, не хочет с нами разговаривать, судя по всему. А, вот. Владимир.
1: Алло, алло.
0: Вот, наконец-то, слышно? Да, слышно. Как говорите, слышно? Все, говорите, давайте.
1: Отношусь как? Если ко мне обращаются за помощью, я помогаю и не отказываю. Но иногда, конечно, встречаются люди, которые немножко, считаю, ведут себя непорядочно и не возвращают.
0: Не, ну мы про друзей и родственников все-таки говорим. То есть это близкий круг, вы понимаете, незнакомые.
1: Да, конечно. Да. Ну вот, у меня брат такой, родной брат. Я не отказываю ему в помощи никогда, но случалось такое, что вот он нагло врет, и вот это немножечко задевает. Даже он пусть не вернет, но скажи правду. Вот это случалось из жизни. А так, сам, если где-то что-то брал, ну, стараюсь вернуть, но брал нечасто и... предпочитаю, если мне нужны деньги, я иду в банк и оформляю кредит.
0: Да вот тот именно. Лучше у банка взять. И лучше банку не отдать, простите, пожалуйста, чем друзьям и знакомым.
1: Нет, такое мы не практикуем. Есть у меня, конечно, знакомые там, которые банкротятся и все такое, но нет, это не наш метод. Надо слово держать. Я считаю, надо быть честным по отношению к себе и к окружающим, и тогда будет все нормально.
0: Да и больше зарабатывать просто, вот и все. Но тут другая проблема. Будете больше зарабатывать, вас будут чаще занимать, тоже, видите, замкнутый круг какой-то, честное слово. Спасибо.
1: Исключено.
0: Да, спасибо большое. Далее. Артем из Хабаровска, прошу вас. Пожалуйста.
2: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Привет с Дальнего Востока. Видите, раньше существовала практика занимать или наоборот в долг брать, ну, потому что не было микрозаймовых компаний, вообще банки как-то были не так распространены, и в целом у нас... расходы-доходы, они были таким образом выстроены, что, в общем-то, деньги были всегда, а товар купить вот не всегда. Это в те времена советские. Потом постепенно все изменилось, и сегодня у нас избыток разных товаров, а деньгами, наоборот, дефицит. Поэтому, конечно, сегодня вот именно вопрос займов, он становится актуальным, но и при этом банки, да, становятся также в ту ситуацию, когда раздают просто фактически деньги. Вспомните хотя бы эти вот разные кредитные карты, на которых уже деньги есть, бери, пожалуйста. Вот, только потом не забудь отдать. Что касается своих друзей и родственников, я так считаю, что если у тебя есть друг, есть родственник, если они попросили денег, отдай им денег и не жди от них ответа. Вот, отдадут, хорошо, нет, и бог с ним, как говорится.
0: Ну, а как вот общаться-то потом? Знаете, как неловкая ситуация, нет?
2: Вы не знаю, у меня 5 детей, 3 из них уже взрослые. Иногда они, папа, займи денег.
0: Не, ну, не работай, это неправильный пример, потому что дети – это одна история. Дети, родители, я не об этом все-таки. Давайте не про детей. Дети берут, это нормально.
2: Да, есть ситуация, да, в данном случае, которая была связана еще прошлым летом, когда мой друг, приехав с Китая, вот как-то с деньгами, и вдруг через полгода вот обнаружилось, что у него денег нет. И он обратился ко мне за помощью, сказал, что через 2 недели отдаст.
0: Так.
2: В итоге, да, я ему как раз был в отпуске, у меня были деньги, в принципе, не 1000 рублей, даже не 10. Ага. Вот. Я ему дал. Вот. Ну, 2 недели прошло, ни ответа, ни привета. Единственное, что произошло, то, что он не стал звонить. И я, мне было очень неудобно позвонить ему, потому что мне казалось, что если я позвоню, он подумает, что я за этим. В конце концов, под Новый год, сами понимаете, лето и Новый год, полгода прошло, я просто позвонил ему и поздравил его с Новым годом. Он меня ответно. И с тех пор мы с ним разговариваем нормально. Но денег нет. Я их тоже не жду от него. Вот. Потому что считаю, что ну, раз деньги кому-то нужны, отдай. Если ты занимаешь, то будь добр. Будь добр, как говорится, забыть об этом.
0: Ну, с другой стороны, вы знаете, логичный вопрос, зачем такой друг нужен? Вы не находите?
2: Ну, правда. Ситуации бывают разные.
0: Ну, так, пожалуйста, позвони, объясни ситуацию с кому-то.
2: Я не знаю, если я так буду от него ждать, то какой я ему друг?
0: Хороший, знаете? Если заняли, согласитесь. Хороший, если позволили отложить возврат.
2: Ну, считаю, что друзьям и родственникам, если просят, отдавай. Не отдают, не жди.
0: Хорошо,
2: когда-нибудь,
0: спасибо.
2: Может быть, отдадут.
0: Ну, да, когда-нибудь. Обещанного 3 года ждут. Спасибо, спасибо. Далее. Павел из Владимира, пожалуйста.
3: Ну, вот был у меня случай, там в нулевые, 25 лет прошло. Друг у меня, так сказать, институтский, все, попросил взаймы, там, я не помню уже, так, какие деньги-то были, 2000, по-моему.
0: Так.
3: И все отдал, а 1000 нет. Я ему говорю, слушай, ну, как-то вот тоже случилось, разговариваю, ну, ладно. Так он потом, знаете, вот полностью поговорка сработала. Ну, не то, что потерял друга, мы обрели опять, 20 лет прошло. Пригласил нас на юбилей, ну, один из наших общих друзей, эти вынуждены были приехать, увидел меня. И заметались по дому, хотели спрятаться. То есть он 20 лет мог ведь отдать-то. То есть он, но я ему сказал, Саня говорит, ну если нету, говорю, что ты скрываешься, я говорю, да и пес с ними, с этими деньгами. Ну вот, кстати, с предыдущим слушателем согласен, что нету денег. Ну, когда отдаешь взаймы, друзьям особенно. Вот.
0: Так. Вы как будто мысли.
3: Все будет нормально.
0: Вот.
3: Потому что. Он не вернет, то ведь он не из-за того, что там, ну, хочет тебе там как-то заподлянку сделать, а, видимо, потому что нету. Но зато уже и второй раз не попросит, потому что как бы это, ну, будет неудобно, будет выискивать пути,

0: Предположим, что меморандум, который станет в итоге соглашением, его значит, ратифицируют, подтвердят, утвердят, и все будет замечательно прекрасно. Поверьте мне, Трамп уйдет через 2 года, придет другой американский президент, и теперь скажет, что его это соглашение с Ираном не устраивает, просто потому что его подписал Трамп. То есть такую же комбинацию разыграют, которую сам Трамп уже разыграл в отношении Обамы. Поэтому вся эта катавасия американо-иранская, она будет продолжаться до тех пор, пока в Тегеране кардинально что-то не изменится, по мнению Америки. Потому что иранцы продолжают проводить суверенную внешнюю политику, вот это дико раздражает. Ну и, конечно же, фактор Израиля. Подождите, а Израиль мы куда деваем? Израиль, например, четко сказал, что он отставать от Ливана не будет. Сейчас и Нетаньяху, чтобы уже совсем не злить своего старшего товарища по имени Дональд Трамп, конечно же, не будет подвергать сомнению его авторитет на Ближнем Востоке. И попытается, ну, скажем так, несколько отсрочить удары по Ливану.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
2: Здравствуйте, друзья. Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
1: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин одновременно любил и ненавидел лето. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи, писал он. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 24 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Тема разговора: стоит ли давать в долг друзьям и родственникам? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните. Александр из Москвы, слушаем вас. Пожалуйста. Александр.
4: А, здравствуйте.
3: Здрасте. Здрасте.
4: У меня, смотрите, такая история была. Я считаю, что нужно давать все-таки, потому что, ну, как последнюю рубаху мы не отдаем, естественно. Хотя я, например, мог бы синюю рубаху отдать, но жена как бы против всегда. Ну, с ней не считаться не
3: могу. Логично, да.
4: Вот. А так вот история была у меня одна. Я всегда даю в долг, если просят. И даже вот если потенциально понимаю, что может не вернуть, но я даю в долг и как бы мысленно с ними прощаюсь. Вернет — хорошо, не вернет — ну, слава богу. Вот. А так у меня была ситуация, мы как-то с супругой, это были 90-е годы, накопили деньги на видеомагнитофон, $350. Вот. И поехали покупать. Да. И выходим на подъезд, в подъезде встречаем сестру соседки. Она привезла с Украины человека. А вот, ну и мы так разговаривали, давно не виделись, и она, смотрю, у парня какие-то поникшие глаза, говорю, что случилось? Он говорит, да вот, я занял денег, мне она сказала, что в Москве можно будет бизнес открыть на $350. Говорит, я занял денег у людей, а теперь понимаю, что как бы она все растратила, мои деньги, у меня нет денег, и моего ребенка взяли в заложники, пока не отдам деньги. Ну, мы с супругой переглянулись. Я говорю, ну что, может, мы поможем все-таки? Она говорит, а вдруг, ну, как бы эта история такая, что, ну, выдумывает человек. Я говорю, ну, мы с тобой же накопили. Если не выдумывает, представляешь, ребенка взяли заложницу. Говорю, а если выдумывает, будет на его совести, не выдумывает, ну, мы хоть спасем человека. Ну, так, по сути, получилось. Действительно, мы отдали ему, с этими деньгами расплатились, отдали ему $350, он нас благодарил. А действительно, получилось так, что его ребенка взяли, пока он не отдаст долг. Вот. И когда он переслал эти деньги, жена с Украины тоже приехала. Жили они у меня на квартире, у меня была квартира. Да, там мы ее готовились сдавать. Ее. Вот. Они жили у меня на квартире бесплатно. Вот, но они отдали мне долг все честно, все хорошо. Вот, поэтому не знаешь, как бы, да, там, вдруг действительно человеку нужны деньги.

0: Поэтому вот исходя из таких вот ситуаций, я всегда даю долг по возможности.
1: Отлично. Вот. Спасибо. Спасибо. Далее. Виталий из Челябинска, прошу вас. Виталий, говорите.
2: Да, Иван, слушаю. Вернее, привет всем, Иван, и с той стороны. Считаю, не нужно давать деньги, почему? Объясню быстро. Порядка 8 человек в жизни, которым я давал деньги, умерли. Они не отдали, кого-то кинули, кто-то меня кинул, что-то еще, что-то такое. Но такое, скажем так, уже лет 8 я никому не даю деньги. И у меня и самого-то теперь уже их нет. Вот такая ситуация. Могу один пример привести быстренько.
1: Давайте.
2: Если один быстренько. Человек взял 200 тысяч, ну, лет 20 назад у меня. Его кинули. Он начал, значит, ну, порядка полугода. Крутил, вертел там. Ну, не может человека дать. Но я на него не наезжал. Полетел в Индию, прилетел. Геморроидальная лихорадка, умер. Ну, с кого там что брать? Ну, вот. Могу еще рассказать случаи,
1: но такие... смерть – это уважительная причина, согласитесь.
2: Да, вот. Ну, да, согласен. Ну, а мне-то от этого не лучше.
1: Это правда, правда, да. Заняли бы 50 сколько... тысяч, чего вы сразу 200-то заняли? Сказали, 50 могу
2: дать. Нет, ну там под дело было, под конкретно.
1: Ну, так пусть ищет, у других занимает тоже, чего вот
2: все... Ну, это, скажем так, это самая маленькая сумма, про которую я сказал.
1: Ну, ничего о, себе. Хорошо жили?
2: Хорошо ну, жили. Да, согласен, жил.
1: 20 лет назад 200 тысяч, это немаленькие деньги. Спасибо. О. Спасибо, спасибо. Далее. Одно мгновение. Иван из Санкт-Петербурга, слушаем вас, прошу.
3: Вот расскажу вам кратенькую историю. Лихие 90-е, безденежье. Вот не было таких, как теперь банки, что банки мне дают кредиты. В общем, я работал в компании «Газпром», и представьте, какие деньги у меня. Обращались в нашей компании, вот, мы их, можно сказать, крышевали, они только-только начинались. В общем, сумма у меня была 20 миллионов долларов. Это огромные деньги.
1: И сейчас и, огромные деньги.
3: Да, да, Вань. И получается, что, ну, деньги есть, они соблазн, да. И когда такие суммы вращались, и, ну, мы их сопровождали, эти суммы, надо было просто убивать людей. Но я не стал этого делать, потому что руки были бы в крови. Вот, друг детства, я вижу, приезжаю, он бедненький, жена, двое детей маленькие. Серега говорит, вот нету дома, я говорю, на, возьми, Серега, сколько надо, я ему даю деньги, он покупает себе дом. Сейчас они живут счастливо, он, жена и дети его. А у меня, Ваня, произошли перемены в жизни. Вот за эти 2 года построились 2 храма, я участвовал в строительстве 2 храмов, и в жизни произошла вот эта переоценка ценностей. Вот, слава богу, живу в Петербурге, есть квартира, есть дом, все есть. А цену деньгам теперь я уже... Ну, они для меня ничего не значат, эти деньги. То есть, вот есть что-то, и слава богу за все. Все, полностью произошло. Конечно, с компанией «Газпром» я уже поскольку я работаю, вот, есть жена и ребенок. Вот, чем могу, я помогаю. Единственное, что, конечно, банки в данный момент, не так, как в 90-х, дают кредиты, люди берут, покупают квартиры, жилье. Вот, сам никого не беру, что-то есть, живу и довольствуюсь тем, что есть. Слава богу за все. Но, Ваня, у меня произошла вот эта переоценка ценностей. Вот я говорил вам, как есть, что вот... Для меня сейчас деньги не главное, это правда. Главное, вот, люблю свою страну, наш народ, Ваня, вашу «Комсомольскую правду», Виктора Николаевича, который все там его гнобят. А мне, наоборот, я люблю его очень.
1: Баранца.
3: И почитаю. Да, Виктора Николаевича Баранца, Ваня. Ваша передача, соответственно, это вы молодцы. Вот вы когда включаетесь, я сразу... Вас включаю, все, работа у меня останавливается, всегда вас слушаю.
1: Нет, поэтому спасибо, у вас, поэтому у вас сейчас денег немного, что у вас работа останавливается.
3: Ваня, немного, да. Их немного и все, и что-то есть, и слава богу, ну, за
1: понятно.
3: Все. Есть друзья, которые ценят.
1: Вы все-таки сейчас, тем не менее, вот есть деньги, нет денег, друзьям и родственникам рекомендуете все-таки занимать, одалживать, в смысле, или...
3: Ваня, если есть возможность какая-то мне помочь, я помогаю.
1: Все понятно.
3: Если нет, всем, кому есть, говорю, смотрите, банки подают под такие проценты, что, ну, не знаю, смотрите сами, не берите. Вань, никогда сам не брал.
1: Спасибо. Знаешь,
3: никогда. Вот,
1: спасибо, что позвонили. Далее. Андрей Сентуки, прошу вас. Здрасте.
4: Ну, я считаю, что в долг нужно давать проверенным людям. Вот у меня родственники, например, есть такие, что... Есть порядочный, определенное время сказал, отдал. Я сам такой же. Хотя брать не люблю долг. Брал только, обещал отдавать родителям, Царство Небесное нету ни мамы, ни папы. Но они старались у меня это не брать. Отец даже вот категорически не брал у меня. То же самое я стараюсь сделать. Просят, занял, отдал и забыл. Но касательно родственников, там, если двоюродные, племянники, они уже достаточно как бы самостоятельные, свои семьи. Есть такие родственники, ты ходишь, бродишь за ними, не можешь вернуть. Таким сразу говорю открыто прямо, что как перевоспитаешься, тогда подходи, пока нет.
1: Угу.
4: Поэтому
1: логично,
4: друзья тоже есть такие. Вот один коллега у меня, он аванс 25-я зарплата, 10-я я отдам. 100% разобьется в лепешку, но отдаст. Таким даю. Потому что, ну, я считаю, деньги это не просто бумажки, это как бы возможность что-то приобрести для себя, для своего ребенка, для своей семьи. То есть я дал, ты взял. Будь добр, верни. Если нет, то нет.
1: Спасибо. Звук прерывается, мысль ваша понятна. Благодарю вас. Далее. Вячеслав из Перми. Да, коротко, пожалуйста, минута. Пожалуйста, давайте.
5: Да, хорошо. Значит, предлагаю вариант такой. Приходит знакомый, товарищ ли, сослуживец, просит деньги, значит, не давай деньги, но возьми, съезди с ним на заправку и залей ему бак бензина. Больше
1: гениально.
5: Ничего не надо.
1: Да, спасибо.
5: Великолепно.
1: Большое.
5: Я понимаю, можно давать деньги. В одном случае. Идешь в магазин, впереди старичок стоит, который взял товар, а денег не хватает. Заплати за него. Это великолепная идея.
1: Ага, да. Все. Да, великолепная. За всех не заплатишь. Ну, хотя не то, чтобы старичкам и бабушкам помогать не надо, конечно, не жалко. Но всем, как известно, все-таки не поможешь. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, у нас перерыв. Скоро мы вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Друзья, будущее наступило. Радио – уже давно не шипящий приемник. Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
7: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев о желании Европы подчинить себе Россию.
9: Мы можем, конечно, относиться к ним ко всем, как к дурачкам. Мы, собственно, так и относимся. Но это не совсем так. Они, с одной стороны, говорят, что нам необходимо принудить, там, сказать, Россию сесть за стол переговоров. Как будто мы отказываемся. Но они об этом говорят усиленно. Типа, мы миротворцы, санкции нужны, всевозможные способы давления. И второй способ, которым они делают, они наращивают сейчас собственный арсенал вооружений. Причем активнейшим образом. Активнейшим образом. На мой взгляд, они понимают, что России невозможно вторгнуться в нее, дойти до Москвы, и она закончится Россией. И, в общем, мы ее поделим. Так они, конечно, не мыслят. Они мыслят так, что нам нужно сделать такую ползучую подчиненность к Западу тех, кто принимает решения.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
6: Об авиации.
10: Россия в результате санкционного давления смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику. На совещании в подмосковном Жуковском Владимир Путин заявил, что по многим позициям российская авиатехника превзошла западные аналоги. Способность создавать всю линейку гражданских и военных самолетов доказывает суверенитет государства. Россия в числе немногих таких стран, сказал президент. Осматривая образцы новейшей российской авиатехники, особое внимание Владимир Путин уделял среднемагистральному МС-21. Он подробно ознакомился с устройством машины, ее кабины и пассажирских салонов. Сам, умея пилотировать самолеты, Владимир Путин посидел в кресле второго пилота и изучил комбинацию приборов. Сообщение с пометкой «Срочно» Дональд Трамп на встрече с Марком Рютте заявил, что НАТО подвела США, и при другом руководстве Альянса такой встречи не было бы. Подробности в следующих выпусках.
6: О нефти.
10: Дональд Трамп заявил, что учтет динамику цен на мировом рынке энергоносителей при принятии решения о том, будут ли США снова временно ослаблять санкции против нефти России. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. Он отметил, что это были временные меры, нацеленные на стабилизацию рынка.
6: О преступлениях.
10: Петербурженки, укравшие золотые монеты на 2 миллиарда рублей, продали их в другие банки. Две сотрудницы годами понемногу выносили из хранилища золотые коллекционные монеты. Женщины попались при проверке. Если они успели продать все монеты, то потеряли минимум 400 миллионов рублей. Выручили за них только 1 600 000 000, но денег у обвиняемых тоже не нашли. Суд сообщил, что они успели ими распорядиться по своему усмотрению. Комсомолка связалась с мужьями и детьми задержанных сотрудниц банка, чтобы узнать у них, где деньги. Но семья скромно оставила все вопросы без ответов.
6: Обо всем.
10: Черника улучшила память и внимание у детей. К такому выводу пришли китайские ученые, которые изучили влияние питания на развитие подростков. Результаты их работы опубликовал журнал Nutrients. По мнению специалистов, природные пигменты антоцианы в ягоде снижают воспаление, поддерживают кишечник и за счет этого стимулируют работу мозга. Ранее исследователи доказали пользу черники для профилактики возрастных изменений памяти у пожилых людей.
6: О валютах.
10: Официальный курс доллара на завтра 74 рубля и 77 копеек. Евро стоит 85 рублей и 18 копеек. Курс юаня 10 рублей и 97 копеек.
6: О погоде.
10: В эти минуты в российской столице 18 градусов выше нуля. Завтра днем будет до 19 тепла и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 13 градусов. Завтра днем будет плюс 19, плюс 20 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
6: Что будет? Честный взгляд на 24 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Стоит ли давать в долг друзьям и родственникам? Тема сегодняшнего разговора – простая, бытовая, житейская. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните. Слушаем сейчас кого-то из Москвы. Кого из Москвы? Михаил из Москвы. Здрасте, Михаил, пожалуйста.
11: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте вам. Вот здравствуйте. Я вот по теме, сопряженной с этой... Вы сказали, зачем вы ему заняли? Не заняли, а дали в долг, одолжили. Вот правильно как.
1: Да,
11: а занял,
1: спасибо большое.
11: Занял у него другой человек.
1: Да, одолжили, дали в долг, конечно. Да.
11: Да, а вы говорите, и вот я часто наблюдаю вот это.
1: Спасибо, вы да, очень наблюдательны. Вы очень наблюдательны. Спасибо, спасибо за наблюдательность. Далее. Николай из Ростова-на-Дону, прошу вас.
12: Ну, мне 78-й год, я... 17 лет начал трудовой стаж, в этом году 60 лет трудового стажа. Но я работаю, вынужден работать, так как сумасшедшая пенсия, на нее не проживешь. А рос я без папы, без мамы, и от проклятых коммунистов две квартиры получил. 28 лет замначальника цеха крупного завода был. Деньги не нужны были. И когда первую зарплату привез тетке, она говорит, а мне зачем? куры бегают, картошка растет. А сейчас мать родную убивают за деньги.
1: Поэтому... Ну, насчет матери, конечно, это вы дали.
12: Есть, есть.
1: Ну, что есть? Ну, получается, везде всегда что-то есть. И мать родную
12: поэтому убивают. Поэтому я в своей жизни не занимал ни у кого. А сейчас уже как бы нечего, некому давать. Вот такая ситуация.
1: Спасибо. Спасибо большое. Далее. Одно мгновение. Далее. Валерий из Москвы. Прошу вас.
13: Я часто слушаю ваше радио и по интересным темам пытаюсь дозвониться. Вот сейчас дозвонился. А насчет по теме, насчет долгов. Я сейчас расскажу свою историю и, ну, пусть люди делают выводы. Я сам не москвич, сошелся с москвичкой. Вот. У меня была жилплощадь в другом городе. И меня она убедила через какое-то время, давай продадим твою жилплощадь, вложим деньги в наш семейный бизнес, Иван. А я дурак молодой был, я это сделал. Через какое-то время, а у нас бизнес...
1: Куда пропал? Блин, слетел, к сожалению. Может, перезвонит, да? Да, давайте так, чтобы перезвонил. И дослушаем эту историю. Но, в принципе, на самом-то деле, как мне кажется, все поняли. Да, продал квартиру, деньги вложил, бизнес прогорел. Ну и все. Да, потом, скорее всего, и развелись. Но мы с удовольствием, если человек дозвонится снова до нас, послушаем эту историю до конца. А сейчас Алексей из Читы. Здрасте.
14: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
14: Здравствуйте. У меня такое мнение, что занимать близким и друзьям можно и нужно. Потому что не знаешь, когда тебе понадобится помощь.
1: Ну да. А вы уверены, что они потом вам денег дадут?
14: Ну, это уже, как сказать, придется потерпеть.
1: А, ну, вот оно как. Впрочем, да. Мы же деньги-то даем не для того, чтобы нам потом дали, правда ведь? А потому что, ну, да, нужно помочь. Мы испытываем на этот счет какие-то эмоции, что человек близкий, как не помочь, да? Спасибо, спасибо. Не-не-не, ваше понятно. Далее. Валерий, как раз, вот давайте вашу историю дослушаем. Вложили деньги.
13: Иван, ну вот, еще раз здравствуйте всем. Ну, в общем, история закончилась тем, что я продал квартиру, вложил в их семейный бизнес, а когда мне... объявили, что бизнес прогорел, можешь идти на воздух. И меня выставили на улицу, и какое-то время я жил в машине, Иван. Меня спасло, что я... Сейчас мне тяжело говорить. Хорошая работа у меня была. Поэтому меня спасло. Вот. А деньги мне не вернули вообще. До сих пор ничего не отдали. Это в 97-м году было. Я продал двухкомнатную квартиру, машину, гараж в другом городе. Жил какое-то время, там, может, года полтора. Вот, было все нормально. А потом все, извините, у нас бизнес прогорел.
1: А вас только жена убедила? Или вся семья ее убеждала в этом?
13: Нет, жена. Я потом обращался к жене. Вот, я говорю, как вы все при своих остались, при квартирах, при дачах, при всем имуществе, а я один пострадал у вас. Понимаете, Иван? Никому ничего не давайте, тем более мой совет в таких масштабах, которые...
1: критичны для вас.
13: Ну да, они, вот вы всю, ну, вы продали жилье, представляете? И можно там что-то дать долг, еще что-то. И еще, Иван, быстро скажу. Я сейчас вот холостой со второй раз развелся с женой. Пытаюсь найти в активном поиске себе женщину, но дело не в этом, я о другом хочу сказать. Как-то я вам дозвонился, говорил, и тоже очень много женщин идут на встречу еще что-то с одной мыслью. Дай, помоги. Не в долг дай, а помоги. Это две большие разницы. Сейчас недавно один говорил. И я такой добрый человек, помогаю. Там 2-3 тысячи, 4 даю. Поэтому, знаете, вот такой суммы еще можно что-то помочь.
1: Ох уж эти проклятые корыстные женщины, а? Денег просят.
13: Но самое интересное, не давайте тем, которые в этом не нуждаются. Вот смотришь на женщину, она хорошо одета, макияж, сумка, все. И они сидят на сайтах, просят деньги. Не давайте, ребята, никому ничего не давайте. Помогите бабушке на остановке.
1: Ясно. Никому никогда ничего ни за что. Спасибо. Далее. Сергей. Сергей. А город какой, Сергей?
15: Челябинск. Я расскажу свою историю. Кризис 98-го года. Мне тогда было чуть больше 30. И тогда я покупал квартиру, и мне отец не дал. Он мне занял $1000, чтобы я мог купить квартиру, однушку. Ну, представляете, в 34 года пытаться крутиться, то есть и так далее. А после 98-го, то есть я брал по курсу 1:6, а после 98-го он мне сказал, ты мне 1000 вернешь. Логично. Я вначале был безумно обижен, потому что я возвращал 18. Но спустя лет 10-15 я был благодарен, что он меня заставил вкалывать. Потому что потом я понял, то есть, как вам сказать, вот эта сложная ситуация научила меня работать и не жаловаться. Да, я работал не на двух работах, а на трех. Вы поняли, в лихие 90-е было всем очень тяжело. Своего родного сына я избавил от такой школы, а теперь очень сильно жалею. Понимаете, в чем дело? Потому что взаймы можно давать, но заставлять отдавать и не говорить, он же сын, я обязан. Не обязан. Потому что когда вы даете долг и заставляете близкого вернуть, это его мобилизует. Он, я был не больной, я был здоровый молодой парень, который мог вкалывать, извините, спать по 6 часов. Вот это я хочу сказать, что вообще тот урок, который предоставил мне мой отец, меня всю жизнь, ну, вообще спасает. Как из задницы я бы не попадал, я всегда просто выкарабкался. Вот это я хотел сказать. Спасибо.
1: Вам спасибо. Далее. Одно мгновение. Людмила из Тульской области. Прошу вас.
16: Здравствуйте.
1: Здрасте.
16: Я хочу рассказать такой момент. 2000-е годы были, ни кредиты не давали, с деньгами было плохо, а нам нужно было купить диван. Вот мы поехали в магазин, допустим, собрали деньги, а уже цена другая. Приехали домой, опять пока собрали... Поехали, она еще подорожала. И мне знакомая сказала, давай я тебе, вот у меня деньги лежат все равно, дам, вы купите, а мне отдашь. И она очень мне помогла. А если бы вот она не дала бы, мы собирали бы несколько лет на этот диван. Так что я считаю, что нужно давать долг. Конечно, ну, таким порядочным людям.
1: Да у них на лбу же не написано, порядочно или нет.
16: Ну нет, все равно как-то мы же не просто занимаем. Вот, вышел на улицу, дай мне в долг. Ну как-то мы знаем же людей, наверное. Уже знают, что на человека можно положиться, можно отдать.
1: Но тогда бы русский народ не придумал поговорку. Хочешь потерять друга, дай ему в долг. Спасибо, спасибо. Далее. Андрей из Новосибирска, прошу вас.
17: Здравствуйте. Здравствуйте, Иван, здравствуйте, аудитория. Значит, я считаю по всей моей жизни, что не нужно людям давать деньги, людей расхолаживают. Расхолаживать чужие деньги взял, очень хорошо, можно. Люди вообще даже не задумываются.
1: Да, чужие же берешь, возвращаешь свои.
17: Да, чужие деньги. И вот, и хочу вам что сказать. Я где-то читал такую, значит, рекомендацию, что... Пришел к тебе друг, товарищ, кто-то знакомый, все, слезно плачет, прям слезно плачет, вот денег нет, займи, ты сядь с ним, поплачь вместе с ним, погорюнься, да, что денег нет, все, но не давай. Пусть он карабкается сам. Вот я также по жизни в 90-х годах на двух, на трех работах одновременно работал, старался ни у кого не занимать, и сейчас не занимаю. И как бы считаю, что чужие деньги – это есть чужие деньги. Берешь, как говорится, чужие, отдаешь свои.
1: Да,
17: так что
1: да.
17: Не занимайте категорически. Хоть друзьям, хоть знакомым. Нет, дети у меня, конечно, есть, взрослые, все, я им там к дню рождения подброшу, там внукам на подарочки.
1: Спасибо.
17: И так далее.
1: Спасибо. Перерыв у нас, друзья. Скоро мы вернемся и продолжим. 8 800 200 ровно 9702. Стоит ли давать в долг друзьям и родственникам? Звоните, пожалуйста.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
18: Mm. Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине, чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
19: Я Андрей Малахов, слушайте радио «Комсомольская правда».
18: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 24 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему. Стоит ли давать долг друзьям и родственникам? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Ждем ваших звонков. Андрей из Новосибирска, пожалуйста. Андрей, говорите. Слышно, не... Тогда Игорь из Тамбова послушаем. Прошу.
20: Здравствуйте, Иван. Хотел рассказать свою историю.
1: Давайте.
20: Всегда помогал людям, давал долг, но из 10 человек 9 не отдавал деньги. Но все равно душа добрая всегда и до сих пор даю. Но началось все с того, что в 1974 году наша семья жила бедновато, но на завод пришли разнарядка «Жигули» 21011. Ну и мать с отцом, никто не брал машины, а мать с отцом решили ее взять. Ну, от своих было 1000 рублей, а машина стоила 6000. Ну, поехали в деревню, взяли общую тетрадь и начали писать. Тетя Маша дала 100 рублей, дядя Вася дал 150 рублей. Набрали 6000 рублей, приехали покупать машину в магазин. А нам говорят: извините, за 6000 рублей «Жигули» кончились. Остались по 6120 с приемником. Мы, у нас денег больше нет. Они: ну как хотите, тогда ваш очередь пропал. Ну, поехали опять в деревню, еще 120 рублей заняли и купили машину. Она до сих пор цела. И вот с тех пор я всем людям помогаю.
1: Хороший какой пример. Спасибо большое. Далее. Татьяна из города Волжский, Волгоградской области.
21: Да, а у меня трагический случай. У меня мой муж умер из-за того, что не смог отдать долг. 8 лет тому назад он занял деньги, ну, в размере 1 000 000 рублей. А у друга, собственно, у друга. И было такое, что они как бы собираются стать партнерами по строительству какого-то там объекта, да? Но когда объект не был достроен, а денег уже не было, получается, что этот друг начал требовать моего мужа деньги. Деньги он не смог отдать, мой друг, в смысле, мой муж, а друг заказал его на смерть. Друг ему сказал: я тебя закажу на смерть, если ты мне не отдашь.
1: Из-за миллиона, я прям по 1 000 000 рублей?
21: Из-за миллиона. 1 000 000 рублей.
1: Заказать, да, из-за миллиона. Вы, ну, правда? 8 лет назад, да, это да, получается, да, 2018 год.
21: Вот мой муж, Царство Небесное, поделился 10 лет тому назад, что Вовка меня заказал. Заказал меня Вовка, понимаешь?
1: Там точно все упиралось в 1 000 000 рублей, скажите, пожалуйста?
21: Да, да. Но миллион, который потом подали в суд, потом через 3 года начали раскручивать процент, там этот миллион превратился в несколько миллионов. Короче, там пошло нехорошее судебное разбирательство, и мой муж просто сгорел. Он так переживал о том, что он ничего не может сделать, вот, что он просто, сердце его остановилось. Он просто ночью не проснулся. Вот это было точно 8 лет тому назад, город Волжский. Вот. Так что и Вовка, главное, тоже умер. Он умер до того, до моего мужа. Сначала он умер, а потом умер мой
1: муж. А он от чего умер, друг?
21: А он, ну, и там, не знаю, нехороший случай, но, в общем, он умер на даче, прямо на своей постели.
1: Нечего заказывать, потому что друзей. Вот, не рой другому яму, как известно. Спасибо, спасибо. Андрей из «Электростали», слушаем вас.
0: Доброе.
1: Что-то плохо слышно как-то. Андрей, вас совсем не слышно.
0: Сейчас лучше?
1: Да, вот сейчас отлично, говорите.
0: Хотел поделиться своим решением проблемы на запрос займы. Если соответствующие средства есть, я просто их отдаю, а условия возврата игнорирую. Ну, для себя я как-то про них забываю. Мне кажется, это...
1: Алло? Да, мы вас слышали. Мы вас слышали, спасибо вам. Мысль ваша понятна. Далее, Эдуард из Перми. Эдуард, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Значит, 90-й год. Я учусь в политехе. Жена учится в техникуме. Здесь квартиру нас турнули. Мы снимали тогда квартиру. Потому что, ну, как бы за неуплату задерживали платежи неоднократно. Поселились в Перми, в гостинице «Центральной». Прожили до тех пор, пока деньги кончились. Идем по Карла Маркса, нынче Сибирская. Встречаем Сашу Медведева. В Перми его знают все. Насколько мы близкие люди, можно судить, потому что я у него даже ночевал дома. Вот. Он, откуда деньги? Эдисон. Он меня звал Эдисон. $800 в кармане. Ё-моё, это вот деньги. Встречаю Зонова Алексея Олеговича. Учились в одной группе, сейчас живет в Струнино. Замечательный человек. Леха, дай денег. Такая ситуация. Но у меня 100 рублей. По тем временам. Вернулись обратно в гостиницу «Центральная». Оплатили номер еще на несколько дней. Потом как-то деньги появились, заработали. Вырулили. Итог. Даю всем. Без разбора. Если люди просят, им надо. Оплачиваю билеты, у кого там не получается. Помогаю всем, чем могу. Нет, я не миллионер. Я простой, обычный вот человек. С обычным доходом, ну там 60-80 в месяц. На сегодняшний момент я имею в виду. Вот такая история. Спасибо всем.
1: Спасибо, спасибо. Сколько людей с большой буквы «Л». Я не говорю, плохо это или хорошо давать долг друзьям и родственникам, правильно, неправильно, но все-таки подкупает, когда люди говорят, я даю всем без разбора, подкупает все-таки. Да? Не то чтобы я всем даю без разбора, но вот подкупает, согласитесь. Далее. Георгий из Ростова, пожалуйста.
22: Очень, очень такая, конечно, тема интересная, да. Скажем так, я и давал долг и близким, и родственникам, и друзьям, и многие и возвращали, и не возвращали. Вот как вот предыдущий, да, вот человек рассказывал, то есть я стараюсь помочь всем, кому, потому что сам был в нужде, и мне помогали. Причем мне помогли те люди, которые по крови мне были чужие. Когда у меня сгорел дом, мне помогли все люди, скажем, всем миром. Дом мне не построили, да, но меня одели, обули те люди, от которых я вообще не ожидал этого. Поэтому я стараюсь всем помочь. Сделал небольшую группу людей, которые помогают друг другу. Мы назвали эту группу «Делай добро, бро». В Ростове и по всей России мы мотаемся и по приютам, и так вот, скажем, те, кто нуждается, многим людям помогаем. А деньги тоже даем в долг, конечно, когда нужно прям вообще. Но хотя много раз обжигался и на больших суммах обжигался. Помогал как родственникам, так и друзьям. Но по итогу многие не возвращали. Поэтому, в принципе, если есть возможность помочь, почему бы нет? Это мое мнение.
1: Спасибо большое. Далее. Анатолий из Хабаровска. Слушаем вас.
23: Я в 91-м году ушел на пенсию, да?
1: Да, 50 ну, секунд, иначе... уложитесь, пожалуйста, прошу.
23: Ой, ну уложусь, Иван, это история.
1: Ну,
23: я перезвоню.
1: Так перезвонить не получится, мы к концу эфира подходим. Можете просто сказать, вы за ну, или короче, вы даете или нет? Давайте.
23: В двух словах. Давал, кинули меня, жену мою кинули, она давала. Не надо никому занимать, тем более большие деньги. Ни в коем случае, ни друзьям, ни родным. Это мое категорическое
1: слово. А как при этом сохранить отношения? Вот вопрос.
23: Отношения? Вот если вы не будете давать деньги, у вас будут отношения. Как только вы дадите деньги, у вас отношения эти испортятся. Поверьте мне, мне 72 года, хорошо, я опытный человек, я знаю.
1: Спасибо. Спасибо большое. Ну что, друзья, всем спасибо, кто звонил. Не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».
3: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной.

Там с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не пою.

0: если ж он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Историк Евгений Спицын о главном достижении СССР в первый год Великой Отечественной войны.
3: Мы решили главную стратегическую задачу в приграничных боях лета 41-го года. Мы сорвали гитлеровский план молниеносной войны, сорвали план блицкрига. И это предопределило, по сути дела, поражение Германии уже в 41-м году. Гитлер не решил самую главную задачу. Буквально в течение 2,5-3 месяцев поставить на колени Советский Союз, а затем заняться Британией, ну и далее по списку. И уже к концу 41-го года даже самым здравомыслящим немецким генералам стало очевидно, что Германия эту войну проиграла. Тем более, что мы к тому времени создали антигитлеровскую коалицию в составе Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Вот это самое главное достижение, которое было сделано за вторую половину 41-го года.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве полночь. В Оренбурге 2 часа. В Барнауле 4. В Южно-Сахалинске 8 утра.